0: Есенин.
1: Читаем книгу. Рэй Брэдбери. Улыбка.
2: На главной площади очередь установилась еще в 5 часов, когда за выбеленными инеем полями пели далекие петухи и нигде не было огней. Тогда вокруг среди разбитых зданий клочьями висел туман, но теперь в 7 утра рассвело, и он начал таять. Вдоль дороги подвое-потрое подстраивались к очереди еще люди, которых приманил в город праздник и базарный день. Мальчишка стоял сразу за 2 мужчинами, которые громко разговаривали между собой, и в чистом холодном воздухе звук голосов казался вдвое громче. Мальчишка притопывал на месте и дул на свои красные в цыпках руки, поглядывая то на грязную из грубой мешковины одежду соседей, то на длинный ряд мужчин и женщин впереди. «Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань?» — сказал человек за его спиной. «Это мое место. Я тут очередь занял», — ответил мальчик. «Бежал бы ты, мальчик, отсюда. Уступил бы свое место тому, кто знает в этом толк. Оставь в покое парня», — вмешался, резко обернувшись, один из мужчин, стоящих впереди. «Я же пошутил». Задний положил руку на голову мальчишки. Мальчик угрюмо стряхнул ее. «Просто подумал, чудно это. Ребенок, такая рань, а он не спит». «Этот парень знает толк в искусстве, ясно?» — сказал заступник. Его фамилия была Григсби. «Тебя как звать-то, малец?»
3: «Том».
2: «Наш Том. Уж он плюнет что надо. В самую точку, верно, Том?»
3: «Точно».
2: Смех покатился по шеренге людей. Впереди кто-то продавал горячий кофе в треснувших чашках. Поглядев туда, Том увидел маленький жаркий костер и бурлящее варево в ржавой кастрюле. Это был не настоящий кофе. Его заварили из каких-то ягод, собранных на лугах за городом, и продавали по пенни чашка. Согреть желудок, но мало кто покупал, мало кому это было по карману. Том устремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной. «Говорят, она улыбается», — сказал мальчик.
3: «Ага, улыбается», — ответил Григсби.
2: «Говорят, она сделана из краски и холста».
3: «Точно.
2: Потому-то и сдается мне, что она не подлинная. Та настоящая, я слышал, была на доске нарисована в незапамятные времена. Говорят, ей 400 лет.
3: Если не больше. Клюш на то пошло, никому не известно, какой сейчас год.
2: 2061.
3: «Верно.
2: Так говорят, парень. Говорят, брешут. А может, 3000-й, а? Или 5000-й? Почем мы можем знать, сколько времени одна сплошная катавасия была? И достались нам только рожки да ножки».
0: Они шаркали ногами, медленно продвигаясь вперед по холодным камням мостовой.
2: «Скоро мы ее увидим», — уныло протянул Том. «Еще несколько минут, не больше». Они огородили ее, повесили на 4 латунных столбиках бархатную веревку. Все честь по чести, чтобы люди не подходили слишком близко. И учти, Том, никаких камней, они запретили бросать в нее камни.
3: «Ладно, сэр».
0: Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло, и мужчины сбросили с себя измазанные дерюги и грязные шляпы.
2: «А зачем мы все тут собрались?» — спросил, подумав Том. «Почему мы должны плевать?»
0: Григсби и не взглянул на него. Он смотрел на солнце, соображая, который час.
2: «Том, причин уйма».
0: Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой. Том видел это движение 1000000 раз.
2: «Тут все дело в ненависти. Ненависти ко всему, что связано с прошлым. Ответь-ка ты мне, как мы дошли до такого состояния? Города, груды развалин, дороги от бомбежек, словно пила вверх-вниз, поля по ночам светятся, радиоактивные. Вот и скажи, Том, что это, если не последняя подлость?»
3: «Да, конечно, сэр».
2: «То-то и оно. Человек ненавидит то, что его сгубило, что ему жизнь поломала, так уж он устроен. Неразумно, может быть, но такова человеческая природа.
0: А есть хоть кто-нибудь или что-нибудь, чего бы мы не ненавидели?» — сказал Том.
2: «Во-во.
3: А все это орава идиотов, которая заправляла миром в прошлом. Вот и стоим здесь с самого утра, кишки подвело. Стучим от холода зубами, ядовитые троглодиты. Ни покурить, ни выпить. Никакой тебе утехи, кроме этих наших праздников. Том, наших праздников. Том мысленно перебрал праздники, в которых участвовал за последние годы. Вспомнил, как рвали и жгли книги на площади, и все смеялись, точно пьяные. А праздник науки месяц тому назад, когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребий, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой. Помню ли я, Том? Помню ли? Да ведь я же разбил переднее стекло. Стекло, слышишь? Господи, звук-то какой был. Прелесть. Трах! Том и впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками. А Биллу Гендерсону досталось мотор раздолбать. Эх, и лихо же он это сработал! Прямо мастерски! Бам! Но лучше всего, продолжал вспоминать Григсби, было в тот раз, когда громили завод, который еще пытался выпускать самолеты. И отвели же мы душеньку. А потом нашли типографию и склад боеприпасов. И взорвали их вместе. Представляешь себе, Том?
0: Том подумал. Ага.
3: Полдень. Запахи разрушенного города отравляли жаркий воздух. Что-то копошилось среди обломков зданий. Сэр, это больше никогда не вернется. Что, цивилизация? А кому она нужна? Во всяком случае, не мне. А я так готов ее терпеть, сказал один из очереди. Не все, конечно, но были в ней хорошие стороны. «Чего зря болтать-то?» — крикнул Григсби. «Все равно впустую». упорствовал один из очереди. «Не торопитесь. Вот увидите, еще появится башковитый человек, который ее подлатает. Попомните мои слова. Человек с душой».
0: «Не будет того», — сказал Григсби.
3: «А я говорю, появится. Человек, у которого душа лежит к красивому. Он вернет нам... Нет, не старую, а, так сказать... ограниченную цивилизацию, такую, чтобы мы могли жить мирно. Не успеешь и глазом моргнуть, как опять война.
0: Почему же? Может, на этот раз все будет иначе?
3: Наконец, и они вступили на главную площадь. Одновременно в город въехал верховой, держа в руке листок бумаги. Огороженное пространство было в самом центре площади. Том, Григсби и все остальные, копя слюну, подвигались вперед. Шли, изготовившись, предвкушая, с расширившимися зрачками. Сердце Тома билось часто-часто, и земля жгла его босые пятки.
0: «Ну, Том, сейчас наша очередь, не зевай».
3: По углам огороженной площадки стояло четверо полицейских, четверо мужчин с желтым шнурком на запястьях, знаком их власти над остальными. Они должны были следить за тем, чтобы не бросали камней. «Это для того», — уже напоследок объяснил Григсби, — чтобы каждому досталось плюнуть по роску. Понял, Том? Ну, давай.
0: Том замер перед картиной, глядя на нее. «Ну, плюй же!»
3: У мальчишки пересохло во рту.
0: «Том, давай! Живее!»
3: «Но», — медленно произнес Том, — «она же красивая».
0: «Ладно, я плюну за тебя». Плевок Григсби блеснул в лучах солнца. Женщина на картине улыбалась таинственно печально. И Том, отвечая на ее взгляд, чувствовал, как колотится его сердце, а в ушах будто звучала музыка.
3: «Она красивая», — повторил он.
0: «Иди уж, пока полиция... Внимание!»
3: Очередь притихла. Только что они бронили Тома, стал как пень, а теперь все повернулись к верховому.
0: «Как ее звать, сэр?» — тихо спросил Том.
3: «Картину-то? Кажется, Мона Лиза».
0: «Точно, Мона Лиза!»
3: «Слушайте объявление», — сказал верховой. «Власти постановили, что сегодня в полдень портрет на площади будет передан в руки здешних жителей, дабы они могли принять участие в уничтожении».
0: Том и ахнуть не успел, как толпа, крича, толкаясь, мечась, понесла его к картине. Резкий звук рвущегося холста. Полицейские бросились на утек. Толпа выла, и руки клевали портрет, словно голодные птицы. Том почувствовал, как его буквально швырнули сквозь разбитую раму. Слепо подражая остальным, он вытянул руку, схватил клочок лоснящегося холста, дернул и упал, а толчки и пинки вышибли его из толпы на волю.
2: Весь в ссадинах, одежда разорвана, он смотрел, как старухи жевали куски холста, как мужчины разламывали раму, поддавали ногой жесткие лоскуты, рвали их в мелкие-мелкие клочья. Один Том стоял притихший в стороне от этой свистопляски. Он глянул на свою руку, она судорожно притиснула к груди кусок холста, пряча его.
3: «Эй, Том, ты что же?»
2: — крикнул Григсби. Не говоря ни слова, всхлипывая, Том побежал прочь. За город, на испещренную воронками дорогу, через поле, через мелкую речушку, он бежал и бежал, не оглядываясь, и сжатая в кулак рука была спрятана под куртку. На закате он достиг маленькой деревушки и пробежал через нее. В 9 часов он был у разбитого здания фермы. За ней, в том, что осталось от силосной башни, под навесом, его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит. Спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лег, часто дыша.
0: «Том», — раздался во мраке голос матери.
2: «Да».
0: «Где ты болтался?» — рявкнул отец.
3: «Погоди, вот я тебе утром всыплю!»
2: Кто-то пнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на их огороде.
0: «Ложись!» — негромко прикрикнула на него мать. «Еще пинок!»
2: Том дышал уже ровнее, кругом царила тишина. Рука его была плотно-плотно прижата к груди. Полчаса лежал он так, зажмурив глаза. Потом ощутил что-то. Холодный белый свет. Высоко в небе плыла луна, и маленький квадратик света полз по телу Тома. Только теперь его рука ослабила хватку. Тихо, осторожно, прислушиваясь к движениям спящих, Том поднял ее. Он помедлил, глубоко-глубоко вздохнул, потом, весь ожидания, разжал пальцы и разгладил клочок закрашенного холста. Мир спал, освещенный луной. А на его ладони лежала улыбка. Он смотрел на нее в белом свете, который падал с полуночного неба, и тихо повторял про себя снова и снова. «Улыбка! Чудесная улыбка!» Час спустя он все еще видел ее, даже после того, как осторожно сложил ее и спрятал. Он закрыл глаза, и снова во мраке перед ним улыбка. Ласковая, добрая, она была там. И тогда, когда он уснул, а мир был объят безмолвием, и луна плыла в холодном небе сперва вверх, потом вниз, навстречу утру.
1: Рэй Брэдбери. «Улыбка». Рассказ читал Константин Третьяков. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Слушайте. Слушайте. Радиоприключенческая книга. Радиодетективная книга. Радиофантастика. Радиокнига о любви. О любви. Ежедневно. На одной волне. В эфире. Радио. Книга.

0: Давно прочитанные письма.
1: Из письма Франца Кафки Фелиции Бауэр. 28 ноября 1912 года. Прага. Какие только капризы не помыкают мной, сударыня. Нервические странности падают на меня беспрерывным дождем. Одна из моих бед – ничего из того, что я тщательно продумал заранее, я потом не в состоянии записать разом. У меня очень слабая память, но даже самая прекрасная память не помогла бы мне в точности воспроизвести, пусть даже самый маленький, загодя придуманный или просто намеченный пассаж, ибо внутри каждого предложения есть связи и переходы, остающиеся как бы подвешенными». Стоит мне начать записывать фразу, передо мной одни обломки. Они громоздятся и застят целое. Я не вижу просвета ни между них, ни за ними. Так что, будь на то воля моей капризной натуры, впору хоть бросать перо. Подписано ваш Франц К. После разрыва с Фелицией Бауэр Кафка сжег ее письма. Но она свою часть переписки сохранила и увезла с собой в Америку, когда в Германии стало небезопасно. Фелиция с огромным трудом рассталась с ними только перед самой смертью в 1954 году.
2: Читаем книгу. Глеб Успенский. Нравы Растеряевой улицы.
3: Военный писарь Хрипушин с давних пор слыл в Растеряевской округе и в особенности среди растеряевской чиновной мелкоты за человека, обладающего весьма большими познаниями, и за искусного врача. Нет, талант Хрипушина был из непогибающих. Цели его были гораздо проще. Ему желательно было каждодневно посещать по возможности все растеряевские кабаки и в каждом проглотить по рюмочке. Достойные цели эти достигались Хрипушиным весьма успешно. Одной из главных причин этих успехов была, по правде сказать, самая его физиономия. Отроду никто не видывал,

Кованная физиономия была вся налита кровью, которая до хрипоты стиснула его короткую шею и выпирала наружу огромные серые глаза, которые сами по себе могли поразить человека робкого. Маленький, как пуговица, нос и выпуклости щек были разрисованы множеством синих жилок. Общий эффект физиономии завершался огромного цвета усами, торчащими кверху наподобие кривых турецких сабель. Все это, взятое отдельно и в совокупности, делало, как увидим, удивительные вещи. Все другие достоинства Хрипушина терялись пред громадностью впечатления его физиономии и служили только как бы подкреплением ее ужаса. К этим качествам его относилась, между прочим, и медицина, которая никогда бы не получила у растеряевцев должного уважения, если бы об этом не позаботился Хрипушин. Первое впечатление, произведенное Хрипушиным на пациента, было всегда так велико, что никакая нелепица не могла повредить его авторитету в глазах слушателей. Напротив, слушатель всеми мерами стремился к тому, чтобы как-нибудь объяснить себе причину только что изображенного Хрипушиным чуда, и, не объяснив, ждал себе спасения все-таки от Ивана Алексеевича. В таких случаях лавировка, которую производил Хрипушин, стараясь избежать объяснения, была опять-таки вполне достойна его таланта. Он начинал по обыкновению с издалека, понемногу отклонялся от предмета и доводил дело до того, что успевал осушить с пациентом не одну бутылку водки, после чего начиналось пение духовных гимнов и было не до объяснений. Бывали, впрочем, случаи, хоть и весьма редкие, когда пациент весьма настойчиво обращался к Хрипушину за объяснением непонятной вещи. Тогда Иван Алексеевич с прежней бодростью и готовностью снова брался объяснять дело и снова на середине фразы восклицал: «Да вы, Иван Иванович, лучше всего вот как. Вы позвольте мне хоть 25 копеечек, а я вам всю эту комиссию в книжке доставлю. Рассказывать всего не расскажешь, а вы бы сами взяли книжечку, ей-богу, а? Все, авось, почитаете. Ну что ж, сделай милость». Хрипушин получал требуемую сумму, засовывал ее за обшлаг рукава, где хранилась у него целая кипа каких-то бумаг, и говорил: «И в 100 раз будет для вас лучше. Опять книга редкостная», и, прибавлял он шепотом, «строго запрещена». «А-а-а, да-с, следят-с. И даже весьма опасно, так что, ежели в случае чего, Боже избави!» Таким образом, Хрипушин выходил сух из воды. Между множеством черт, усиливших влияние Ивана Алексеевича, была непроницаемая таинственность, которая окружала его. Никто не знал, какого он происхождения, откуда и как попал в наш город. Вопросы эти рождались в умах пациентов потому, что сам Хрипушин иногда намекал на свое благородное происхождение, иронически и зло подтрунивая над своей солдатской шинелью. О таинственности происхождения Хрипушина заставляли думать и неимоверные познания, которыми он умел блеснуть где нужно. Растеряевцы полагали, что Иван Алексеевич знал решительно все. Но полное торжество высокопросвещенного человека Иван Алексеевич выносил из бесед с пациентами, состязаясь с ними по предметам, знакомым для них. Главную тему для этих состязаний было священное писание. Растеряевский обыватель-чиновник всегда с любовью вспоминает свою семинарскую жизнь, вспоминает греческую грамматику, когда-то ненавидимую им, герменевтику, гомилетику и прочее. Годы чиновничества, конечно, не давали ему возможности упиться вполне прелестью воспоминаний. Они выедали в самое короткое время все прежние познания, так что из греческой грамматики растеряевец помнил только альфа, вита, гамма,
айсгерменевтики и

0: гомилевтики только одни названия наук. С такими учеными Хрипушин мог справляться сразу, несмотря на то, что при всей скудности оставшихся знаний они были народ задорный и любили спорить о высоких предметах, особливо под пьяную руку. Часто среди глухой полночи, в облаках табачного дыма и неистово орания песен духовного и светского содержания, на пирушке у какого-нибудь чиновника Хрипушин нарочно заводил спор о высоких предметах и, махая у потолка фуражкой, кричал, покрывая голоса всех: «Не соглашусь! Нельзя! Никогда! Иван Алексеевич, позвольте! Не могу! Опровергну! Пей!» Верх брал, конечно, Хрипушин, ибо впоследствии все спорящие настолько упивались вином, что языки их прилипали к гортаням, а Хрипушин, которого не могли споить никакие попойки, говорил уже один и непременно тоном победителя. «Эх вы!» — говорил он, покачиваясь над бесчувственными собратьями. «Спорить! Да имеешь ли ты столько ума, чучела?» Пациенты любили Хрипушина и дорожили своим медиком, как раскольники берегут и жертвуют всем ради своих попов. С целью достигнуть этой любви Хрипушин прежде всего старался поднять упавший патриотизм растеряевцев. Во время Севастопольской кампании он производил в нашей стороне неописуемый фурор. С каким-то удивительным искусством передавал он подвиги солдата-кошки, ускользнувшего из-под носа целой французской армии. Не забыта была и баба, которую захватили на английский фрегат для того, чтобы отнять моченые яблоки, которыми она торговала, без конца. В обыкновенное мирное время Иван Алексеевич действовал тоже при помощи разных иноплеменников, только картины выбирал не столь батальные. В мирное время он упоминал о том, как англичане предложили 100 миллионов тому, кто с одного маху нарисует вот этакую штуку. И что же? Ни один из народов не мог этого сделать. Взялись наши. И в одну минуту от миллионов наши, конечно, отказались и попросили полштов вина и фунт паюсной икры. А как у нас этаких-то людей ценят! Стыдно подумать, стыд, срам! Хрипушин иной раз, пожалуй, и с ученым бы потягался. А как вы полагаете? Да я вот что скажу. Насчет заочного лечения навряд ли, чтобы со мной кто равенство имел. Рассказав несколько действительно изумительных случаев заочного лечения, причем иногда приходилось лечить, не видя пациента и не зная его болезни, так как пациент старался держать это дело в секрете, он восклицал: «А ну-ка, снемец-то! Что он тут выдумает? Язык смотреть? Брат, а кроме языка еще много чего есть. Позвольте, будьте так добры, уж еще рюмочку, а? Язык? Нет, ты попробуй этак-то. Когда тебе ничего не показывают, тогда я с тобой поговорю». Хрипушин выпивал вторично и прибавлял: «А наш брат все без хлеба, все сереть улицы валяется». Таким образом, при помощи своих познаний Иван Алексеевич достигал того, что каждый день возвращался домой с практики под хмельком. Жил он в глухой улице, и не один, как были все уверены, а с раскольницей женой, от которой ему не было житья ни днем, ни ночью. Можно, не ошибаясь, сказать, что буйная супруга Хрипушина, выгонявшая своего мужа из дому единственно ради его рыжих волос, и была причиной того, что Хрипушин из боязни, чтобы не умереть с голоду, выдумал свою медицину и всю свою изумительную эрудицию. В доме супруги он делался агнцем, терял всю свою солидность и думал только о том, как бы защитить свою голову от ударов супруги, грозивших обрушиться на него каждую минуту.
1: Глеб Успенский. «Нравы Растеряевой улицы». Фрагмент читал Дмитрий Бужинский. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: сценарий.
1: И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит, мальчик Купидон.
2: В 1975 году на киностудии «Мосфильм» начались съемки художественного фильма «Не может быть». Картина состояла из трех новелл, снятых по произведениям Михаила Зощенко, по рассказу «Забавные приключения», пьесе «Преступление и наказание» и комедии «Свадебное происшествие».
3: Да ладно, заткнись, тараканья кровь. Сказал, отдам половину. Потом.
2: Первоначально у сценария фильма «Не может быть» было совсем другое название «Тайна, покрытая лаком». Гайдай хотел, как в знаменитом Иване Васильевиче, перенести действие из 30-х годов прошлого века в 70-е. Хотел сделать комедию современнее и острее, но худсовет Мосфильма проголосовал против. Режиссеру пришлось снимать кино о мещанах прошлого.
4: Романтизму нету, выпить спокойно не дают. Нет прежней красоты.
2: Гайдай бережно отнесся к текстам Зощенко, только добавил несколько реприз. Главным изменением в сравнении с первоисточником стали музыкальные номера. Кстати, песня «Губит людей не пиво», которая после премьеры стала народной, в картине могло не оказаться.
5: Я не могу работать в такой нервной обстановке.
2: Члены худсовета неоднократно предлагали выкинуть ее из картины, называли вставным номером, высказывали сомнения в ее воспитательном значении. Главное, на что упирали цензоры, в оригинале у Зощенко никаких песен нет. Но тут Гайдай не поддался ни на какие уговоры. И оказался прав. Песня стала одной из визитных карточек фильма.
1: В жизни давно я понял, кроется гибель мне. В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде.
2: Комедия Леонида Гайдая «Не может быть» стала одним из лидеров советского кинопроката. Ее посмотрели больше 50 миллионов человек. А сборники рассказов Михаила Зощенко, которые до того не залеживались на полках книжных магазинов, после премьеры фильма и вовсе стали невероятным дефицитом.
1: Речь

0: губит людей не пиво, губит людей вода.
1: Вы нам писали. Читает автор. Владимир Романов. Как Робби своего наставника подвел.
2: А еще мои собаки ежей в пасти носили. Как можно этот клубок иголок в пасть засунуть, хозяину за 100 метров нести, да еще удовольствие от этого получать, до сих пор в толк не возьму. А удовольствие получали однозначно. Если заметишь, что кобель возвращается из лета какой-то вкрадчивой походкой, на прямых лапах, пританцовывает, горцует, как породистый рысак, все, точно ежа несет. Рассказал я об этом Селиванову. Тот нахмурился и говорит: «Это у тебя неправильно, как и все остальное. Ну ничего, ты мне скоро Робби на доработку привезешь, я его от этой вредной привычки отучу». Я про себя думаю, мне бы от гоньбы его за птицей избавиться, в руки взять, а уж ежей я как-нибудь переживу, но смолчал. Где-то месяц спустя приезжаю к Вите на Рязанщину, доработанного Робина, забирать. Спрашиваю, как дела. Селиванов улыбается: «Сейчас в поле сам увидишь». Тут я пошутил не впопад: «А ежей больше не носит?» На что Виктор Александрович даже ответом меня не удостоил. Выходим в поле. Селиванов свою любимую в таких случаях присказку говорит: «Ну, действуй, злодействуй», что значит «запускай собаку». Пустил, не могу налюбоваться. Кобель ровным, правильным челноком идет, широким, необысканных мест не оставляет, в руках абсолютно, стоит присвистнуть, сразу возвращается. Витя рядом идет, посмеивается: «Ну, как тебе твой Робин, как ты говоришь, неуправляемый?» Ну, что тут скажешь, вот она, рука мастера, сразу видно. Всего 2 недели Робка у него пробыл, и совсем другая собака. Робби тем временем прихватил что-то и потянул. Красиво тянет, вкрадчиво. Селиванов сзади: «Это он по Тетереву работает, смотри, какая потяжка». А Робби все тянет и тянет. Витя мнение решает скорректировать. Нет, все-таки это куропатка, может, даже выводок. Тут как раз для них самое место. А у меня, глядя на Робку, смутные подозрения начинают закрадываться. Уж больно грациозно и вкрадчиво идет, манерой что-то мне напоминающей. Робби, наконец, на стойке. Только голову почему-то совсем вниз опустил. Неужели птица так затаилась? Селиванов командует: «Ближе к собаке! Сколько тебя учить? Посылай!» «Посылаю!» Кобель прыжком вперед. Подводка у него стремительная была, что говорить. Мордой в траву что-то схватил и оборачивается к нам сияющей физиономией с ежом в пасти. Тут я грешным делом хотел было пошутить. Теперь понятно, чем вы 2 недели занимались. По ежам работали. Но глянул на Витю и сразу осекся. Давно я его таким сердитым не видел. Обиделся он не на шутку, и на кобеля, и на меня. На Робби за дурость его и упрямство, а на хозяина, что допустил до такой вредной привычки, не пресек вовремя. А гнать Робби после пребывания у Селиванова и вправду перестал. Правда, после месяца охоты со мной опять начал.
1: Владимир Романов. Как Робби своего наставника подвел. Фрагмент из сборника «Былые собаки». Читал автор.
3: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Читаем музыку.
1: Александр Пушкин. Домик в Коломне. Играть умела также на гитаре, и пела «Стонет сизый голубок», и «Выдуль я», и то, что уж постаре, все, что у печки в зимний вечерок, или скучной осенью при самоваре, или весною, обходя лесок, поет уныло русская девица, как музы наши грустная певица.

Фигурно или буквально, всей семьей, от ямщика до первого поэта, мы все поем уныло. Грустный вой, песнь русская, известная примета. Начав за здравие, за упокой сведем как раз. Печалью согрета гармония и наших муз и дев, но нравится их жалобно.

произведении Александра Пушкина «Домик в Коломне» прозвучала песня «Стонет сизый голубочек», музыка Федора Дубянского, стихи Ивана Дмитриева.

0: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радио «Книга». Трактат. Научно, но популярно. Митио Каку. Будущее разума.
1: Мозг Альберта Эйнштейна пропал. По крайней мере, пропал на полвека, пока наследники доктора, который стащил его в 1955 году, вскоре после смерти обладателя, не вернули мозг в Национальный музей здоровья и медицины в 2010. Не исключено, что анализ этого мозга поможет ответить на некоторые вопросы. Что есть гений? Как измерить интеллект и как он соотносится с жизненным успехом? Есть и другие философские вопросы. Гений – функция генов или результат личной борьбы и личных достижений? Наконец, не исключено, что мозг Эйнштейна поможет найти ответ на ключевой вопрос. Можно ли подстегнуть интеллект обычного человека, наш собственный интеллект? Слово «Эйнштейн» давно уже перестало быть именем собственным, относящимся к конкретному человеку. Сегодня оно означает просто «гений». Это слово вызывает в сознании культовую и мгновенно узнаваемую картину. Мешковатые брюки, нимб белых волос, рассеянный вид. Наследие Эйнштейна громадно. Когда в 2011 году некоторые физики заговорили о том, что он, возможно, был неправ и что частицы могут преодолевать световой барьер, в научном мире поднялась буря споров, выплеснувшаяся и на страницы популярной прессы. Сама мысль о том, что теория относительности, ставшая краеугольным камнем современной физики, может быть опровергнута, заставила физиков всего мира скептически качать головами. Эксперимент был перепроверен, и оказалось, вполне ожидаемо, что Эйнштейн был прав. Выступать против Эйнштейна опасно. Один из способов получить ответ на вопрос «что есть гений» заключается во всестороннем исследовании мозга великого ученого. Очевидно, под влиянием момента доктор Томас Харви, врач Принстонской больницы, проводивший вскрытие тела Эйнштейна, решил тайно, вопреки желанию родных ученого, сохранить его мозг. Может быть, доктор Харви надеялся, что когда-нибудь этот мозг поможет разгадать тайну гения. Вероятно, он, как многие другие, думал, что в мозге ученого есть какая-то нестандартная часть, где размещается его обширный интеллект. Брайан Баррелл в книге «Открытки из музея мозга» говорит о том, что доктор Харви, возможно, был захвачен величием гения и действовал под влиянием момента, но быстро обнаружил, что отхватил кусок не по себе. То, что произошло с мозгом Эйнштейна после, напоминает скорее комедию, чем рассказ о научных исследованиях. Несколько лет доктор Харви обещал опубликовать результаты своих исследований по мозгу Эйнштейна, но он не был специалистом по мозгу и, вероятно, поэтому постоянно придумывал отговорки. Несколько десятков лет мозг хранился в холодильнике для пива в двух больших стеклянных банках с формальдегидом, поставленных в ящик из-под сидра. Доктор Харви пригласил специалиста, чтобы разрезать мозг на 240 частей, и иногда посылал понемногу ученым, выражавшим желание изучать его. Однажды фрагменты мозга были высланы по почте ученому в Беркли в контейнере из-под майонеза. 40 лет спустя доктор Харви повез мозг Эйнштейна через всю страну на обычной легковой машине в пластиковом контейнере, надеясь вернуть его внучке Эйнштейна Эвелин. Она отказалась принять мозг великого деда. После смерти доктора Харви мозг достался его наследникам с поручением передать надлежащим образом коллекцию срезов и фрагментов науке. История мозга Эйнштейна настолько необычна, что о ней даже был снят документальный фильм. Можно было бы ожидать, что мозг Эйнштейна будет далеко превосходить по параметрам обычный человеческий мозг, что он будет громадных размеров или, возможно, какие-то отделы в нем будут аномально большими. Но выяснилось, что по размеру этот мозг чуть меньше среднего. В целом мозг Эйнштейна вполне обычен. Он, по видимости, совершенно не заинтересовал бы невролога, не знающего, что этот мозг принадлежал великому ученому. Единственные отличия, обнаруженные в мозгу Эйнштейна, были не слишком существенными. Определенные части мозга, известные как угловые извилины, оказались несколько крупнее обычного, а нижние теменные области обоих полушарий на 15% шире среднего. Известно, что эти части мозга задействованы в абстрактном мышлении, в манипулировании символами, то есть в письме и математике, и в обработке визуально-пространственных данных. Тем не менее, все эти параметры укладываются в норму, так что неясно, был ли гений Эйнштейна обусловлен органической структурой его мозга или силой его личности, его взглядов, его времени, наконец. В свое время, когда я работал над биографией Эйнштейна, получившей название «Космос Эйнштейна», то ясно понял, что некоторые обстоятельства сыграли в его судьбе не меньшую роль, чем любые аномалии мозга. Может быть, сам Эйнштейн сказал об этом лучше всего. «У меня нет особых талантов. Я просто ужасно любопытен».
0: Митио Каку. Будущее разума. Фрагмент читал Павел Михайловский.

слушаете на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенная история об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на Радиокнига.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик. Конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Богатый поэт революционной поры, зажиточный Блок, состоятельный Мандельштам, денежный Гумилев. Смешно, правда? Поэт должен быть голодным. Предположительно, эта сомнительная максима и родилась в годину революции, когда голодными были почти все. Предновогодний вечер 19-го года. Два несытых поэта, два Николая, Гумилев и Оцуп, очутились в гостях у знакомого инженера, любителя поэзии. Разговор вертелся вокруг поэзии, ну как же иначе, и прежде всего вокруг материального ее выражения, издания поэтических сборников. Изданий было мало, гонораров и того меньше. И тут вдруг инженер предложил Николаю Гумилеву подписать контракт на издание, которое он де готов устроить, и аванс в счет будущего сборника. Что может быть радостнее для поэта? Подписав контракт и приняв аванс, Гумилев заметно повеселел. Вечер и последовавшая за ним ночь прошли оживленно. Разошлись под утро. Когда друзья подходили к мосту, послышалось громкое дребезжание трамвая. Сегодня в этом нет ничего необычного. Петроградцы той поры тоже были привычны к трамваям, но штука в том, что в столь ранний час никакие трамваи еще не ходили. Оцуп, которому нужно было проводить даму, бежать не стал, а Гумилев рванул и чуть не на ходу запрыгнул в случайный вагон. А вечером того же дня он уже протягивал другу лист бумаги, на котором было записано одно из его самых знаменитых впоследствии стихотворений — «Заблудившийся трамвай». «Мчался он бурей, темной, крылатой. Он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон». Остается только сказать, что знакомый инженер и в мыслях не имел издавать поэтический сборник. Он просто хотел помочь. Тем не менее, заблудившийся трамвай увидел свет еще при жизни поэта. Стихотворение вошло в состав книги «Огненный столб», изданный в 21-м году и ставший, пожалуй, самым важным сборником стихотворений Николая Гумилева.
0: Читаем книгу.

Александр Романович Беляев. «Под небом Арктики». Верховский рассказал историю ледяного города. «Я приехал сюда с первой партией строителей. Приходилось жить в палатках. Это было летом. Нас доставил сюда ледокол. Днем в палатках было даже жарко, ночью холодновато. Но и летом иногда снежок выпадал. Следом за нами должен был прибыть пароход с продовольствием и лесным строительным материалом. Но его затерло. Наш ледокол пошел на выручку, он пробивался сквозь тяжелые льды очень медленно, а зима была на носу. Надо было что-нибудь предпринять, чтобы не оказаться в палатках к зимним морозам. Но что тут предпримешь? Полоса лесов лежит далеко на юге. У нас было несколько грузовиков, пилы, топоры. Подсчитали. Не успеть вырубить, вывести, построить. Пока думали, гадали, стукнул мороз. Замерзло побережье, замерзли реки. Вот мне и пришла в голову мысль, надо строить дома изо льда. Верховский махнул рукой на потолок. Как будто нехитрая штука, а сложить такой дом не так-то просто. Я засадил наших архитекторов, Верочку Колосову и ее помощников, за чертежи и расчеты. Надо было точно вычертить фигуру каждого ледяного кирпича, из которого потом можно было бы складывать эти сводчатые дома. Для них это была задача вроде той, которую разрешил знаменитый итальянский архитектор Брунеллески, когда он проектировал купол флорентийского Дуомо, собора. Но, однако, ничего, справились наши Брунеллески. Правда сказать, первые иглу вышли такие, что эскимосы, наверное, смеялись бы. Хорошо, что материал уж больно податливый. Там обрубишь, там водицей зальешь, морозцам прихватят, что твой бетон. Замечательный материал. А тут, на наше счастье, и эскимосы изобрели. И что вы думаете? Вот это строители! Делали из снега дома на собственный аршин, ладонь да рукавицу. Один эскимос форму кирпичей из снегу вырезает, другой из этих кирпичей снежный дом строит. Растет дом прямо на глазах. Верите ли, за полчаса по дому сделали. Внутри скребком поскребут, выровняют и готово. Лежанку снежную соорудят, на нее шкур набросают. Дверь ледяной глыбой закрывается. Зажгут 3-4 лампы на тюленьем жиру, тепло станет так, что раздетым можно ходить. Весной, когда свод подтаивать начинает, дыры проталины новыми снежными кирпичами затыкают. Так мы выстроили первые ледяные поселения. Эту зиму прожили настоящими эскимосами. Мука, сухари у нас были. Но мяса, жиров не хватало. И тут нам эскимосы и чукчи помогли охотиться на зверя. Ружья у нас были. Мясом, жиром себя обеспечили. Жиром и освещались, жиром и отоплялись, жиром и питались. Цингой, правда, несколько человек заболело у нас без привычки к такой пище. Сообщили об этом по радио. Нам на аэропланах витаминные препараты доставили. И все больные скоро на ноги встали. Но все же эта первая зима была тяжелая. Летом привезли строительные материалы. Доставлять их сюда нелегко. Тут я и подумал, почему бы нам вообще не использовать местный строительный материал, лед, где только можно. Поговорил с нашими инженерами, обсудили это дело и развили настоящую ледяную индустрию. Столбы, опоры для временной проводки электричества. Видали? Ледяные. Дома эти, иглу. Ледяные. Тепляки на стройках и некоторых работах — ледяные. Об этих тепляках надо отдельно рассказать. Сейчас чай приготовлю. — Тоже ледяной? — Горячий. — Нам не холодно, — сказал Игнат. — Вот даже наш тропический Джим и тот, кажется, не мерзнет. Ты не замерз, Джим? — Не замерз, а горячего чаю попью, — ответил Джим, поеживаясь. — Но скажите, пожалуйста, — задал вопрос Игнат, — от внутреннего тепла, от вашей электрокухни, разве не подтаивают ледяные стены? — Конечно, немного подтаивают, но сущие пустяки. Если на 2 сантиметра в месяц стают, что это значит при толщине стены в метр? А если бы и больше таяли, невелика беда. Облейте сверху водой, новый слой льда нарастет. Только и дело, что к весне ваша ледяная избушка во внутренней кубатуре выиграет. Просторней станет.
С чем тут, на крайнем севере, нам пришлось больше всего бороться? С холодом и мраком. Ну, от мрака мы только первую зиму страдали. Летом установили ветряки, которые нам дали первую энергию, а с нею и свет. Потом заработала станция подземной газификации, а дальше не за горами и температурная станция, наша главная цель. Теперь света у нас достаточно, а с холодом пришлось повозиться. Нельзя же вести строительство на Крайнем Севере только в короткое полярное лето. Этак и в 200 лет всего, что мы затеяли, не выстроишь. Надо было во что бы то ни стало разрешить вопрос о круглогодовом строительном сезоне. Дело как будто и не такое уж страшное. В меховой одежде тепло, но в ней трудно работать на открытом воздухе. Главное же руки. В меховых рукавицах неудобно. Это уже не работа медвежьими лапами. Ну, многие наши рабочие, особенно из пришлых, и снимали рукавицы. В работе, мол, руки не замерзнут. По своей родной земле, по своим морозам мерили. А тут как прихватят, глядишь, руки отморожены. Верховский вздохнул. Несколько человек так по неосторожности рук лишились. Гангрена, и отрезай пальцы, а то и всю кисть. Конечно, деревянные тепляки мы сразу строить начали, но дерева не хватало. Тут опять Альде вспомнили. Легонький, дощатый или фанерный тепляк водой окатишь — и готово. Тепла не пропускает. А потом и целиком изо льда строить научились. Завод ледяного литья открыли. Из тонких листов железа форм понаделали. Водой форму нальешь, на мороз выставишь — готово, замерзло. Потом в теплое помещение их внесешь — чтобы стенки маленько оттаяли, и вынимай свободно. Вот тебе ледяной столб с пазами. Вот тебе ледяная доска любого размера и толщины. Ледяную доску в паз ледяного столба не запустишь. Водой прильешь — и спаялась без малейшей щели. Но с водой без привычки тоже истории выходили. Вода на морозе — что огонь. Одному рабочему голые руки облили, они сразу в ледяные слитки обратились. Пришлось осторожно оттаивать. Другого случайно из шланга теплой водой облили. Он в ледяную статую превратился. Хорошо, что лицо не залили. Говорит, даже смеется, что ему еще теплее под шкурами стало, а ни рукой, ни ногой двинуть не может. И к земле примерз. Пришлось вырубить его из ледяного пьедестала, в тепляк отнести и там оттаивать. Понемногу овладели и ледяным производством. За тепляками склады для провианта начали делать. Летом гусей, уток набьем и в ледяные склады. На ледяных столбах ледяные полки, ледяная крыша, ледяные заборы. С этими заборами курьез у нас вышел. Строили мы их выше роста человека и толщиной в четверть метра. Не должен медведь перелезть. Склады наши на окраине стоят. А продукты пропадать начали. Видно, медведи хозяйничали. И освещение электрическое не спасало, даже электротрещотки не помогали. Начали мы следить. И что же вы думаете? Подкапывались медведи. И дышат, и лижут, и скребут когтями лед, и в конце концов лаз проделают. Пришлось тогда ледяные стены толще делать. И со скатом. Пару медведей подстрелили на месте преступления. Тогда кончилось их мародерство. Все-таки и сейчас еще забредают пришлые медведи, ходят вокруг складов, а здешние нас уж знают, близко не показываются. Вроде границы теперь у нас. Мы их видим, они нас, а границу они не переходят. После складов взялись мы за постройку ледяных дорог для аэросаней. Красота! 150 км/ч летишь стрелою. Снегом путь не заметают? Да ведь в этих широтах вообще осадков мало. Полотно ледяной дороги несколько приподнято, чтобы снег ветром сдувало. Нет, не мешает снег. А мосты? Ого! И мосты ледяные. Непременно прокатитесь. Ну вот, за ледяной индустрией пришла ледяная скульптура. Верочка Колосова оказалась настоящим скульптором. В свободное время она начала изо льда бюсты высекать. Белого медведя сделала. Красота! Замечателен и ледяной парк культуры и отдыха. — Парк? — недоверчиво спросил Игнат. — Парк, — подтвердил Верховский. — И когда только ребята успели соорудить все это? — Забавно. Ледяные фантастические деревья.
ледяные башни. Внутри ход наверх, а по поверхности конуса, сверху вниз винтом, спиралью, ледяная дорожка для санок. Ледяные американские горки, да какие! Съедешь вниз, а там еще несколько километров с разгона мчишься. Катки с катапультами для конькобежцев. Катапульты, конечно, не ледяные. Дворец чудес. Право, настоящий дворец. В три этажа, с залами внутри, затейливыми башенками снаружи. И в каждом зале причудливые вещи, сделанные изо льда. И статуи, и звери, и даже леса. Мебель ледяная, на стенах барельефы. Электричеством освещается. Вечером войдешь. Красота, волшебство, сказка из «Тысячи и одной ночи». Чудо, которое не найдешь и не создашь в теплых странах. Подумайте, ведь это только вода, замерзшая вода. Вот что мороз делает. Нет, что ни говорите, мороз — это замечательная штука. Как это у Пушкина. «Могучая зима, как бодрый вождь, ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов». Или у Некрасова. «Мороз воевода дозором обходит владения свои». Что и говорить, воевода. С ним не шути, но если умело за него взяться, то и он из воеводы в нашего слугу обернется. Вот построим свою температурную станцию, и мороз в свет, в тепло, в работу превратим.

слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: Экслибрис. Из книг.
1: Древняя мифология оказала огромное влияние на мировую науку и культуру. Многочисленные астрономические тела и химические элементы названы именами героев мифов. Вот как это объясняет писатель-фантаст Айзек Азимов в своей книге «Занимательная мифология». Вплоть до самого недавнего времени латынь и греческий были общими языками ученых-мужей всех национальностей. Когда необходимо было дать название какому-нибудь новому животному, планете, химическому элементу или явлению природы, обнаруживалось, что ученым разных стран неудобно для взаимодействия употреблять имена, взятые из своего родного языка. Возник обычай давать латинские или греческие имена, которые могли бы использоваться во всем мире. Например, в 1947 году американские исследователи Маринский, Гленденин и Корелл расщепили ядро урана и выделили новый химический элемент, обладающий высокой степенью радиоактивности. По предложению супруги Корелла этот новый элемент назвали Прометеем в честь мифического героя Прометея, похитившего у Зевса солнечный огонь и передавшего его людям. Мы привыкли воспринимать мифы как сказку. На самом деле они значительно большее явление. Мифы – часть нашей культуры, а наш язык, особенно язык науки, прямо происходит от них. Уточняет так Айзек Азимов в своей книге «Занимательная мифология».
2: Читаем книгу. Шарлотта Бронте, Джейн Эйр.
3: Пойти гулять после обеда в тот день было никак нельзя. Утром мы около часа бродили по садовым дорожкам среди оголившихся кустов, но к обеду миссис Рид, если не было гостей, обедала рано. Ледяной зимний ветер нагнал такие хмурые тучи и захлестал таким дождем, что ни о каких прогулках и речи быть не могло. А я обрадовалась. Долгие прогулки, особенно в сырые знобкие дни, мне никогда не нравились. И каким мучительным было возвращение домой в промозглых сумерках, когда пальцы на руках и ногах совсем немели, а сердце сжимало тоска из-за сердитого ворчания Бесси, няньки, и еще от сознания, насколько я физически слабее, чем Лиза, Джон и Джорджиана Риды. Теперь указанные Лиза, Джон и Джорджиана ласкались в гостиной к маменьке. Она полулежала на кушетке у камина, и, окруженная своими ангельчиками, в эту минуту они не ссорились и не плакали, выглядела безоблачно счастливой. Меня к их кружку она не подозвала, сказав, что сожалеет о необходимости держать меня поотдаль, но пока не услышит от Бесси и собственными глазами не убедится, насколько искренне и усердно я стараюсь обрести детскую общительность и приветливость, сделаться более милой и резвой, стать веселой, непосредственной, ну, словом, более естественной, она вынуждена отказывать мне в тех удовольствиях, какие предназначены только для детей всем довольных и счастливых. А что Бесси наговорила, будто я сделала? «Джейн, я не терплю хныканье и дерзких вопросов. К тому же ребенок, столь грубо говорящий о старших, поистине невыносим. Пойди отсюда, посиди где-нибудь и помолчи, пока не научишься быть вежливой». К гостиной примыкала малая столовая для завтраков, и я ускользнула туда. Там стоял книжный шкаф, и минуту спустя я уже держала в руке толстый том, в котором, как я предусмотрительно убедилась, было много картинок. Забравшись на диванчик в оконной нише, я поджала ноги по-турецки, почти совсем задернула гордину из красного штофа и оказалась в убежище, укрытом почти со всех сторон. Справа меня прятали алые складки гордины, слева прозрачные стекла служили мне защитой от унылого ноябрьского дня, не загораживая его. Время от времени, переворачивая страницу книги, я поглядывала в окно на открывшийся за ним вид. Вдали белесой пеленой висел туман, смыкаясь тучами. Вблизи долгие порывы стонущего ветра гнали нескончаемые дождевые струи над мокрой лужайкой и гнущимися ветками деревьев и кустов. Я вернулась к моей книге «История британских птиц» Бьюика. Печатный текст меня, вообще говоря, интересовал мало, однако не

0: далекой Туле, где на грозные гибриды гнев рушат атлантические волны. Не могли не привлечь моего внимания и описание суровых мрачных берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии. Все эти необъятные протяжения арктической зоны, эти неисследованные области, гнетущие безлюдные, это вечное царство морозов и снегов, где крепкие ледяные поля, творение неисчислимых столетий зимы, окружают полюс, громоздя ледяные горы одну выше другой и сосредоточивают в себе все угрозы лютых холодов.
1: Шарлотта Бронте, Джейн Эйр. Фрагмент. Роли исполняли Анна Каменкова, Елена Шолохова, Сергей Колесников и другие. Фонограмма предоставлена студией звукозаписи Vox Records.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
1: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на Радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Герои и персонажи.
1: Виктор Франкенштейн, герой знаменитого романа Мэри Шелли, задавался вопросом, где таится жизненное начало? И в своем стремлении постичь эту тайну не останавливался ни перед чем. Он проводил дни и ночи в склепах, наблюдая за процессом разложения, и решался на омерзительные, рискованные эксперименты. Сегодня его поведение сочли бы безумием и одержимостью. Однако в средние века, когда грань между наукой и алхимией еще не была четко определена, многие естествоиспытатели ставили подобные опыты. С одним из них связь Виктора Франкенштейна особенно сильна. Речь идет о немецком ученом 17 века Иоганне Конраде Диппеле. Родился он в замке Франкенштейн.

0: неподалеку от Дармштадта, и сам себя называл франкенштейнским. Изучал теологию и философию в университете, часто ввязывался в богословские споры и вел их столь ожесточенно, что в результате был осужден за ересь. Но даже тюремное заключение не остудило пыл Диппеля. В своей лаборатории он трудился над созданием самых разных веществ. От относительно безобидных, например, синего пигмента берлинской лазури, до таких невероятных, как эликсир бессмертия. Формула последнего включала в себя кровь, кости и ткани животных. Похожая рецептура была и у изобретенного Диппелем средства для изгнания демонов. Однако эксперименты алхимика не ограничивались мертвыми зверями. Он проводил опыты и с человеческими останками. Так, с помощью шланга и воронки пытался переместить душу из одного бездыханного тела в другое, а также хотел оживить мертвеца. В конце жизни Диппель совершенно удалился от общества и сконцентрировался только на своих исследованиях. Это дало повод народной молве обвинить отшельника в еще более жутких занятиях. Говорили, что он якобы продал душу дьяволу и собирается сделать монстра из частей тел покойников. Диппель умер в 60-летнем возрасте, как обычный человек, от инсульта. По иронии судьбы, за год до этого он издал брошюру, в которой хвастался, что изготовил эликсир, который продлит ему жизнь по меньшей мере до 135 лет. И хотя большая часть слухов о нем была далека от правды, он вошел в историю как легендарный алхимик Иоганн Франкенштейнский.
1: Читаем книгу. Артур Конан Дойль. Постоянный пациент. Перевод анонимный.
2: Был пасмурный, дождливый октябрьский день. Шторы в нашей комнате были наполовину подняты. Холмс лежал на кушетке, перечитывая письмо, полученное им с утренней почтой. Живя долгое время в Индии, я гораздо лучше привык переносить жару, чем холод, так что настоящая погода приходилась мне по сердцу. В газете ничего не было интересного. Парламент был распущен, все, кто мог, уехали из города, и я, в свою очередь, мечтал об аллеях Нью-Фореста и о берегах Южного моря. Понижение бумаг на бирже заставило меня отложить свою поездку до более благоприятного времени, что весьма огорчало меня, между тем, как мой товарищ нисколько не страдал от этого, так как ни деревня, ни голубое море не имели для него никакой привлекательности. Он любил вращаться в кругу пятимиллионного населения, везде расставляя свои сети и блуждая между ними, чутко прислушиваясь к малейшему шуму или слуху о нераскрытом преступлении. Красоты природы не волновали его эмоциональные чувства, и единственное разнообразие, которое он позволял себе, это следовать по пятам за преступником из одного города в другой или вглубь страны в деревню. Видя, что Холмс не расположен разговаривать, я отложил в сторону газету и, растянувшись в кресле, впал в задумчивое настроение. Вдруг мои мысли были прерваны голосом моего друга. «Ты прав, Ватсон», — сказал он. «Это действительно страшно нелепая манера решать спор». «Поистине нелепая», — ответил я, но вдруг сообразил. Каким образом мог он проникнуть в глубину моей души и так верно угадать мои мысли? Я выпрямился на стуле и с явным недоумением смотрел на него во все глаза. «Что это значит, Холмс?» — воскликнул я. «Как мог ты так верно угадать мои мысли?» Тот от души расхохотался. «Помнишь, — сказал он, — несколько дней тому назад, когда я читал рассказ Эдгара По, в котором один тонкий наблюдатель читал мысли другого человека, ты не поверил этому и назвал этот рассказ плодом буйной фантазии и «tour de force». Когда же я стал уверять тебя, что сам в состоянии угадывать чужие мысли, ты не поверил мне и скептически отнесся к моему заявлению.
3: Ой, нет.
2: Ты ничего мне не ответил. Но я узнал об этом по твоим глазам. Поэтому, когда ты отложил газету и задумался, я страшно обрадовался возможности прочитать твои мысли и, как видишь, все время участвовал с тобой в твоих думах.
3: В этом рассказе, — возразил я, — наблюдатель выводит свои заключения по действиям человека, за которым он следит. Если я не ошибаюсь, он спотыкался о камни, смотрел на звезды и так далее. Но я совершенно спокойно сидел в кресле, так что положительно не понимаю, каким образом ты мог прочесть мои мысли.
2: Ты не прав. Выражение лица человека служит верным отпечатком его души. Мы все пользуемся чертами лица для выражения своих чувств, и в данном случае ты тоже пользовался ими, как своими верными слугами.
3: Стало быть, ты проследил за ходом моих мыслей по моему выражению лица?
2: Не столько по выражению лица, сколько по выражению глаз. Ручаюсь, что ты не в состоянии сказать мне, с чего ты начал думать.
3: Действительно, не могу.
2: Ну, в таком случае я тебе скажу. Отложив в сторону газету, чем привлек мое внимание, ты удобнее уселся в кресле и с полминуты ни о чем не думал. Затем твой взор остановился на портрете генерала Гордона в новой рамке, и тут, по выражению твоего лица, я заключил, что ты начал думать. Затем ты стал смотреть настоящий наверху этажерки с книгами «Портрет Генри Уорда Бичера», который еще не был вставлен в рамку. Тут уже твоя мысль стала совсем очевидна. Ты посмотрел на стену, увидел пустое место и подумал, что надо вставить этот портрет в рамку и повесить здесь, симметрично с портретом генерала Гордона.
3: До сих пор ты поразительно угадал мои мысли.
2: Здесь твои мысли приняли другое направление. Ты опять взглянул на Бичера и стал в него пристально всматриваться, очевидно, вспоминая нравственные качества и характер этого человека. Затем твои глаза перестали щуриться, но ты продолжал смотреть, и твое лицо приняло сосредоточенное выражение. В твоем уме проносились отдельные моменты карьеры Бичера. Я убежден, что ты не можешь думать о нем, не вспомнив командировки, которую он дал тебе во время гражданской войны, имея в виду пользу и благосостояние Севера. В то время это поручение так задело тебя заживое, что ты не мог думать о Бичере, не вспомнив об этом факте. Когда минуту спустя ты отвел свой взор от картины, я заподозрил, что ты начинаешь думать про гражданскую войну, в чем я скоро и убедился, когда увидел, как шевелятся твои губы, как заблестел твой взор и как сильно сжимались руки. Ты думал о храбрости и отваге, проявленной с обеих сторон в этой отчаянной борьбе. Но затем твое лицо сделалось скучнее, и ты покачал головою. Ты не мог вспомнить без ужаса и содрогания о бесполезной гибели стольких человеческих жизней. Таким образом, ты растравил свою старую сердечную рану, о чем свидетельствовала горькая усмешка на твоих губах. Тебя возмущало, как могут люди применять такой глупый, нелепый метод к разрешению великих международных вопросов. В этом я вполне согласен с тобою, и потому высказал свое одобрение вслух. В общем же, я страшно доволен, что мои наблюдения оказались верными.
3: «Совершенно верными», — сказал я. «И теперь, хотя ты мне объяснил свой фокус, я все-таки остаюсь по-прежнему поражен и удивлен твоей поразительной наблюдательностью».
2: «Уверяю тебя, Ватсон, что ничего не может быть проще этого. Я бы не стал тратить на это время, если бы ты накануне не выразил такого недоверия к рассказу талантливого писателя».
1: Артур Конан Дойль. «Постоянный пациент». Фрагмент читал Станислав Федосов.
4: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: энциклопедия.
1: Буква «С». Снежинка Коха. Геометрический узор, представляющий собой замкнутую ломаную линию, составленную из сторон правильных треугольников. Открыл ее в 1904 году шведский математик Нильс Хельге фон Кох и был поражен красотой линии, образующей правильный ветвящийся узор. Считается, что это был один из первых фракталов. Но поскольку слово «фрактал» тогда еще не придумали, Кох назвал свое открытие «снежинкой» из-за очевидного сходства. Однако большинство математиков называют эту линию чаще всего просто кривая Коха. Видимо, чтобы люди не догадывались, какая красота может быть скрыта за внешне сухими научными терминами и понятиями.
0: Читаем книгу. Стефан Цвейг. Мария Стюарт.
2: Спокойно входит Мария Стюарт в зал. Королева с первого своего дыхания, она еще ребенком научилась держаться по-королевски, и это высокое искусство не изменяет ей и в самые трудные минуты. С гордо поднятой головой она всходит на обе ступеньки эшафота. Так 15 лет всходила она на трон Франции, так всходила на алтарные ступени в Реймсе. Так взошла бы она и на английский трон, если бы ее судьбой управляли другие звезды. Так же смиренно и вместе с тем горделиво преклоняла она колено бок о бок с французским королем, бок о бок с шотландским королем, чтобы принять благословение священника, как теперь склоняется под благословение смерти. Безучастно слушает она, как секретарь снова зачитывает приговор. Приветливо, почти радостно светится ее лицо. Уж на что Уинкфилд ее ненавидит, а и он в донесении Сесилу не может умолчать о том, что словам смертного приговора она внимала будто благой вести. Но ей еще предстоит жестокое испытание. Мария Стюарт стремится этот последний свой час облечь чистотой и величием, ярким факелом веры, великомученицей католических святцев хочет она воссиять миру. Протестантским же лордам важно не допустить, чтобы ее прощальный жест стал пламенным верою ревностной католички. Еще и в последнюю минуту пытаются они мелкими злобными выходками умолить ее царственное достоинство. Не раз на коротком пути из внутренних покоев к месту казни она оглядывалась, ища среди присутствующих своего духовника, в надежде, что он хотя бы знаком отпустит ее согрешение и благословит ее. Но тщетно, ее духовнику запрещено выходить из своей комнаты. И вот, когда она уже приготовилась претерпеть казнь без духовного напутствия, на эшафоте появляется реформатский священник, доктор Флетчер из Питерсбороу. До последнего дыхания преследует ее беспощадно жестокая борьба между обеими религиями, отравившая ее юность, сломавшая ей жизнь. Лордам, правда, хорошо известно трижды повторенное заявление верующей католички Марии Стюарт, что лучше ей умереть без духовного утешения, чем принять его от священника-еретика. Но так же, как Мария Стюарт, стоя на эшафоте, хочет восславить свою религию, так и протестанты намерены почтить свою, они тоже взывают Господу Богу. Под видом попечительной заботы о спасении ее души реформатский пастор заводит свою более чем посредственную проповедь, которую Мария Стюарт в своем нетерпении умереть то и дело прерывает. 3-4 раза просит она доктора Флетчера не утруждать себя. Она твердо прилежит римско-католической вере, за которую, по милости Господней, ей дано пострадать. Но попик одержим мелким тщеславием, что ему воля умирающей. Он тщательно вылизал свою проповедь, в кои-то веки он удостоился внимания такой избранной аудитории. Он, знай, бубнит свое. И тогда, не в силах прекратить это гнусное суесловие, Мария Стюарт прибегает к последнему средству. В одну руку словно оружие берет распятие, в другую — молитвенник, и, пав на колени, громко молится по латыни. чтобы священными словами заглушить елейное словоизвержение. Так, чем вместе обратиться к общему Богу, вознося молитвы за душу обреченной жертвы, борются друг с другом обе религии в двух шагах от плахи. Как всегда, ненависть сильнее, чем уважение к чужому несчастью. Шрусбери, Кент и с ними большая часть собрания молятся по-английски, а Мария Стюарт и ее домочадцы читают латинские молитвы. И только когда пастор умолкает и в зале водворяется тишина, Мария Стюарт уже по-английски произносит слово в защиту гонимой Церкви Христовой. Она благодарит Бога за то, что страдания ее приходят к концу, громко возвещает, прижимая к груди распятие, что надеется на искупление кровью Спасителя, чей крест она держит в руке и за кого с радостью готова отдать свою кровь. Снова одержимый фанатик лорд Кент прерывает ее молитву, требуя, чтобы она оставила эти попиш-трампорис, папистские фокусы. Но умирающая уже далека всем земным распрям, ни единым взглядом, ни единым словом не удостаивает она его и только говорит во всеуслышании, что от всего сердца простила она врагов, давно домогающихся ее крови, и просит Господа, чтобы он привел ее к истине. Воцаряется тишина. Мария Стюарт знает, что теперь последует. Еще раз целует она распятие, осеняет себя крестным знамением и говорит: «О милосердный Иисус, руки Твои, простертые здесь на кресте, обращены ко всему живому. Осени же и меня своей любящей дланью и отпусти мне мои прегрешения. Аминь». В средневековье много жестокости и насилия, но бездушным его не назовешь. В иных его обычаях отразилось такое глубокое сознание собственной бесчеловечности, какое недоступно нашему времени. В каждой казни, сколь бы зверской она ни была, посреди всех ужасов нет-нет, да и мелькнет проблеск человеческого величия. Так, прежде чем коснуться жертвы, чтобы убить ее или подвергнуть истязаниям, палач должен был просить у нее прощения за свое преступление против ее живой плоти. И сейчас палач и его подручный, скрытые под масками, склоняют колено перед Марией Стюарт и просят у нее прощения за то, что вынуждены уготовать ей смерть. И Мария Стюарт отвечает им: «Прощаю вас от всего сердца, ибо в смерти вижу я разрешение всех моих земных мук». И только тогда палач с подручным принимаются за свои приготовления. Между тем обе женщины раздевают Марию Стюарт. Она сама помогает им снять с шеи цепь Сагнус Дей, божественный агнец, отлитый из воска изображение ягненка, символизирующее Христа. При этом руки у нее не дрожат, и, по словам посланца ее злейшего врага Сессила, она так спешит, точно ей не терпится покинуть этот мир. Едва лишь черный плащ и темное одеяние падают с ее плеч, как под ними жарко вспыхивает пунцовое исподнее платье, а когда прислужницы натягивают ей на руки огненные перчатки, перед зрителями словно всполыхнуло кроваво-красное пламя. Великолепное, незабываемое зрелище. И вот начинается прощание. Королева обнимает прислужниц, просит их не причитать и не плакать навзрыд. И только тогда преклоняет она колено на подушку и громко вслух читает псалом: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжуся вовек». А теперь ей осталось немногое. Уронить голову на колоду, которую она обвивает руками, как возлюбленная своего загробного жениха. До последней минуты верна Мария Стюарт королевскому величию. Ни в одном движении, ни в одном ее слове не проглядывает страх. Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов достойно приготовилась умереть. Но что значит все человеческое достоинство и все наследованное и благоприобретенное самообладание перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства? Никогда, и в этом лгут все книги и реляции, казнь человеческого существа не может представлять собой чего-то романтически чистого и возвышенного. Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным, омерзительным зрелищем, гнусной бойней. Сперва палач дает промах. Его первый удар пришелся не по шее, а глухо стукнул по затылку. Сдавленное хрипение, глухие стоны вырываются у страдалицы. Второй удар глубоко рассек шею. Фонтаном брызнула кровь. И только третий удар отделил голову от туловища. Еще одна страшная подробность. Когда палач хватает голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается, и вся в крови, с грохотом точно кегельный шар катится по деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении. Перед ними призрачное видение, стриженная седая голова старой женщины. На минуту ужас сковывает зрителей. Все затаили дыхание, никто не проронит ни слова. И только Попик из Питерсборо, наконец опомнившись, хрипло бормочет: «Да здравствует королева!» Недвижным, мутным взором смотрит незнакомая восковая голова на дворян, которые, случись жребию вынуться иначе, были бы ей покорнейшими слугами и примерными подданными. Еще с четверть часа конвульсивно вздрагивают губы, нечеловеческим усилием подавившие страх земной твари, хрустят стиснутые зубы. Щадя чувства зрителей, на обезглавленное тело и на голову медузы поспешно набрасывают черное сукно. Среди мертвого молчания слуги торопятся унести свою мрачную ношу, но тут неожиданное происшествие рассеивает охвативший всех суеверный ужас. Ибо в ту минуту, когда палачи поднимают окровавленный труп, чтобы отнести в соседнюю комнату, где его набальзамируют, под складками одежды что-то шевелится. Никем не замеченная любимая собачка королевы увязалась за нею и, словно страшась за судьбу своей госпожи, тесно к ней прильнула. Теперь она выскочила, залита еще не просохшей кровью. Собачка лает, кусается, визжит, огрызается и не хочет отойти от трупа. Тщетно пытаются палачи оторвать ее насильно. Она не дается им в руки, не сдается на уговоры, ожесточенно бросается на огромных черных извергов, которые так больно обожгли ее кровью возлюбленной госпожи. С большей страстью, чем родной сын, чем тысячи подданных, присягавших ей на верность, борется крошечное создание за свою госпожу.
0: Стефан Цвейг, Мария Стюарт. Фрагмент читала Инна Сытник. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Этого дня вдохновения. Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть, верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радио «Книга». Ежедневно.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1921 году Анатоль Франс получил Нобелевскую премию по литературе и сразу пожертвовал ее на борьбу с голодом в России. Долгожданную Нобелевскую премию по физике получил в тот год Альберт Эйнштейн. Его настойчиво выдвигали с 1910 года и, наконец, Нобелевский комитет сдался.
2: Нашу страну в тот год штормило. Голод, восстание крестьян, мятеж моряков в Кронштадте, замена продразверстки продналогом, а политики военного коммунизма новой экономической политикой, то есть НЭПом. Тогда же учредили комиссию помощи голодающим и дома отдыха для всех трудящихся. Франклина Делано Рузвельта в тот год сразил полиомиелит. Но политическая его карьера болезнь не прервала, только приковала к инвалидному креслу. В 1921 году английские писатели Джон Голсуорси и Кэтрин Эми Даусон Скотт основали международное объединение писателей, которое назвали «Пен-клубом» по первым буквам английских слов «поэты, эссеисты, новеллисты». Членом «Пен-клуба» мог стать любой литератор. Все члены обязаны соблюдать устав пен-клуба, первое положение которого гласит: «Национальная по своему происхождению литература не знает границ». Отечественная литература тоже развивалась. 1 февраля 1921 года прошло первое собрание литературной группы «Серапионовы братья». В нее вошли будущие советские классики Федин, Тихонов, Каверин, раскритикованные потом властью Всеволод Иванов и Зощенко, незаслуженно забытые Никитин, Слонимский, Лунц, Полонская, Груздев. «Серапионовыми братьями» назвались случайно, просто книга Гофмана лежала на столе, а пустынник Серапион – один из его героев. Первоначально принципиально диалогизированные, занимавшиеся только словами и сюжетом, прославлявшие личные свободы, друзья потом разошлись, но литературную планку поднять успели. Не покладали перьев и писатели-эмигранты. Дюжину ножей в спину революции вонзил в 1921 году Аркадий Аверченко. Сборники его памфлетов под таким названием язвительно описывал новый строй. А поэт Дон Аминадо собрал газетные публикации своих стихотворений и издал в тот год в Париже сборник «Дым без отечества». В 1918 году командование восставшего против советской власти чехословацкого корпуса объявило Ярослава Гашека дезертиром. Находчивый Гашек добыл у знакомого психиатра в Самаре справку о том, что он полоумный сын немецкого колониста из Туркестана. А в 1921 году перипетии собственной жизни стали коллизиями его знаменитого романа «Похождение бравого солдата Швейка во время мировой войны», героя которого объявили идиотом от рождения. А Гашек не успел дописать роман, но это оказалось неважно. Едкая сатира на нравы Австро-Венгерской империи вошла в историю мировой литературы. Таким был 1921 год в истории и литературе.
0: Хронология. Читаем книгу. Антон Чехов. Марья Ивановна.
3: В роскошно убранной гостиной, на кушетке, обитой темно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет 23. Звали ее Марьей Ивановной Однощекиной. «Какое шаблонное, стереотипное начало!» — воскликнет читатель. «Вечно эти господа начинают роскошно убранными гостинами, читать не хочется!» Извиняюсь перед читателем и иду далее. Перед дамой стоял молодой человек лет 26 с бледным, несколько грустным лицом. «Ну вот, вот, так я и знал, рассердится читатель, молодой человек, непременно 26 лет. Ну а дальше что? Известно что. Он попросит поэзии, любви, а она ответит прозаической просьбой купить браслет. Или же наоборот, она захочет поэзии, а он и читать не стану». Но я все-таки продолжаю. Молодой человек не отрывал глаз от молодой женщины и шептал: «Я люблю тебя, чудная, даже и теперь, когда от тебя веет холодом могилы». Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет браниться: «Черт их подери, угощают публику разной чепухой, роскошно убранными гостинами, да какими-то Марьями Ивановнами с могильным холодом». Кто знает, может быть, вы и правы в своем гневе, читатель, а может быть, вы и не правы. Наш век тем и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человечка за кражу, не знают, кто виноват, человечек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они, присяжные, виноваты, что родились на свет. Ничего не разберешь на этой земле. Во всяком случае, если вы правы, то и я не виноват. Вы находите, что этот мой рассказ не интересен, не нужен. Допустим, что вы правы, и что я виноват. Но тогда допустите хоть смягчающие вину обстоятельства. В самом деле, могу ли я писать интересное и только нужное, если мне скучно? И если вот уже 2 недели у меня перемежающаяся лихорадка? Не пишите, если у вас лихорадка. Так-то так. Но чтобы долго не разговаривать, представьте себе, что у меня лихорадка и дурное настроение. В это же самое время у другого литератора тоже лихорадка. У третьего беспокойная жена и болят зубы. Четвертый страдает меланхолией. Мы все 4 не пишем. Чем же прикажете наполнить номера газет и журналов? Не теми ли произведениями, которые вы, читатели, шлете ежедневно пудами в редакции наших газет и журналов? Из ваших тяжелых пудов едва ли можно выбрать маленький золотничок, да и то с великой натяжкой, с великим усилием. Мы все профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные подъемщики. Сколько нас есть такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша свояченица. У нас такие же нервы, такие же внутренности, нас мучает то же самое, что и вас. Скорбей у нас несравненно больше, чем радостей. И если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать. Каждый день, уверяю вас. Но если бы мы послушались вашего «не пишите», если бы мы все поддались усталости, скуке или лихорадке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу. А ее нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но все же она есть и делает свое дело. Без нее нельзя. Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками. Нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде «левый, правый». Я должен писать. Несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку, должен, как могу и как умею, не переставая. Нас мало. Нас можно пересчитать по пальцам. А где мало служащих, Там нельзя проситься в отпуск, даже на короткое время. Нельзя. И не принято.
4: Но все-таки могли бы сюжет избрать посерьезнее. Ну что толку в этой Марии Ивановне, право? Мало ли кругом таких явлений, мало ли кругом вопросов, которые... Вы правы.
3: Вы правы, много. И явлений, и вопросов. Но укажите, что, собственно, вам нужно. Если вы так возмущены, то укажите. Заставьте меня окончательно поверить, что вы правы. Что вы в самом деле очень серьезный человек. И что ваша жизнь очень серьезна. Укажите же, будьте определенны. Иначе я могу подумать, что вопросов и явлений, о которых вы говорите, нет вовсе. Что вы просто милый малый, которому иногда нравится от нечего делать потолковать серьезным. Но пора, однако, кончить рассказ. Долго стоял молодой человек перед прекрасной женщиной. Наконец он снял сюртук, стащил с себя сапоги и прошептал: «Прощай, до завтра». Затем он растянулся на диване и укрылся плюшевым одеялом.
4: «Придаме?» — изумится читатель. «Да это чушь, чепуха! Это возмутительно! Городовой, цензура!»
3: «Да постойте, не спешите!» Серьезный, строгий, глубокомысленный читатель. «Дама в роскошно убранной гостиной была написана масляными красками на холсте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться сколько вам угодно». И как это терпит бумага? Если печатают такой вздор, как Марья Ивановна, то очевидно, потому что нет более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же поскорее. Излагайте ваши глубокие, великолепные мысли. Напишите целые три пуда и пошлите в какую-нибудь редакцию. Садитесь поскорее, пишите. Пишите и посылайте поскорее. И вам возвратят назад.
0: Антон Чехов, Марья Ивановна. Рассказ читал Георгий Тараторкин.

0: книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
1: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Первый источник. Я мыслю, значит, существую. По латыни «cogito ergo sum». Это слова французского философа Рене Декарта из его трактата «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках», опубликованного в 1637 году в Лейдене вместе с приложениями «Диоптрикой, метеорами и геометрией». В части четвертой этого сочинения «Основание метафизики» идея «Я мыслю, следовательно, я существую» называется первым принципом философии.
1: Читаем книгу. Вальтер Скотт, Квентин Дорвард.
2: Захваченный врасплох, объятый страхом, гарнизон Шонвальда тем не менее храбро отстаивал стены замка. Но беспрерывно прибывавшие из Льежа толпы врагов, яростно бросавшихся на приступ, приводили в смятение солдат, постепенно терявших мужество. К тому же, если в рядах защитников не было измены, то не было и единодушия. Одни кричали, что надо сдаваться, другие покидали свои посты и обращались в бегство, многие бросались прямо со стен во рвы, и те, кому удавалось добраться вплавь до противоположного берега, наскоро срывали с себя значки епископской армии и ради спасения своей жизни смешивались с толпой осаждающих. Только немногие солдаты, искренне преданные своему епископу, собрались вокруг него и защищали башню, в которую он удалился, да еще те, кто не надеялся на пощаду, отстаивали с храбростью отчаяния отдельные башни и укрепления огромного здания. Но вскоре осаждающие овладели дворами и всем нижним этажом замка. Начался грабеж и расправа с врагами. Победители преследовали побежденных и шарили по всем углам в поисках добычи. Вдруг в этой свалке появился человек, как будто искавший смерти, от которой другие бежали. Так решительно он прокладывал себе путь среди этих страшных сцен разгрома и ужаса. Но он не замечал ничего. Он был весь поглощен одной ужасной мыслью, которая была для него страшнее того, что творилось вокруг. Тот, кто увидел бы Квентина Дорварда в ту роковую ночь, не зная, что им руководит, принял бы его за сумасшедшего в припадке исступленного бешенства, а тот, кто знал бы причину его поступков, поставил бы его в один ряд со славнейшими героями романов. Приблизившись к замку с той же стороны, откуда он вышел, Квентин увидел нескольких беглецов, направлявшихся к лесу. Все они избегали встречи с ним, естественно, принимая его за врага, так как он бежал в ту сторону, которая была противоположной той, откуда бежали они. Когда же он подошел ближе, он мог уже слышать, а отчасти и видеть, как люди прыгали со стен в воду или как их сбрасывали туда осаждающие. Но мужество его ни на минуту не поколебалось. Искать лодку не было времени. Да если бы даже она оказалась под рукой, он все равно не смог бы ею воспользоваться, так как у калитки, выходившей в сад, теснилась толпа беглецов, которых толкали сзади и которые прыгали или падали в воду. Нечего было и думать пробираться этим путем, и Квентин пустился вплавь через ров у так называемых «малых ворот замка» против моста, который был еще поднят. Не без труда добрался он до противоположного берега, ибо несчастные утопающие то и дело хватались за него, пытаясь спастись, и чуть не утопили его самого. Но он кое-как доплыл до моста, уцепился за одну из висевших цепей и, пустив в ход всю свою силу и ловкость, стал карабкаться кверху. Он уже добрался до площадки, к которой был прикреплен мост, и, цепляясь руками и ногами, начал взбираться на нее, как вдруг к нему подбежал ланскнехт и, замахнувшись над его головой окровавленным мечом, хотел нанести ему смертельный удар.
3: «Что ты, приятель? Так-то ты помогаешь товарищу!» — воскликнул Квентин и добавил повелительным тоном. «Дай же мне сейчас руку!»
2: Опешивший солдат молча, хотя весьма нерешительно повиновался и, протянув руку, помог Квентину вскарабкаться на площадку. Не давая ему времени опомниться, молодой шотландец продолжал тем же тоном: «Скорее к западной башне, если хочешь богатой добычи! Все поповские сокровища в западной башне!»
3: «К западной башне! Сокровища в западной башне!» — подхватила сотня голосов,
2: и все, кто слышал этот крик, как стая голодных волков, бросились в сторону, противоположную той, куда решил во что бы то ни стало пробраться Квентин, живой или мертвый. Приняв самый решительный вид, как будто он был из числа победителей, Квентин, к своему великому удивлению, добрался до самого сада почти без помех. Большинство осаждающих бросились на крик «К западной башне!», остальных отвлекли военные кличи, звуки трубы, призывавшие их отразить отчаянную вылазку, которую предприняли защитники башни, где скрылся епископ, надеявшийся силой проложить себе путь из замка и вывести епископа с собой. Тем временем Квентин с трепещущим сердцем бежал по саду, поручив себя силам небесным, охранявшим его во всех опасностях, которыми была так богата его жизнь. Он твердо решил или достигнуть цели, или погибнуть. Он пробежал уже почти полдороги, как вдруг три человека бросились на него, подняв копья с криком «Зальешь! Зальешь!». Приняв оборонительную позу, но не нападая, Квентин ответил: «За Францию, союзницу Льежа!» «Да здравствует Франция!» — прокричали в ответ жители Льежа и пробежали мимо. Эти слова оказались талисманом, который снова спас его от пятерых солдат Деламарка, рыскавших по саду и накинувшихся было на него с криком «За вепря!». Одним словом, Квентин начал надеяться, что роль посланца короля Людовика, тайного подстрекателя льежских мятежников и скрытого приверженца Гийома де Ламарка, поможет ему пройти через все испытания этой ночи. Добежав до башни, он с ужасом увидел, что маленькая боковая дверь, через которую недавно вышли графиня Амелина и Марта, была завалена мертвыми телами. Поспешно оттащив два трупа, он нагнулся было над третьим, как вдруг мнимый мертвец схватил его за плащ и стал умолять помочь ему подняться. Эта неожиданная помеха была до того не кстати, что Квентин собирался уже принять решительные меры, чтобы избавиться от нее, когда распростертый на земле человек сказал ему: «Я задыхаюсь в своих доспехах. Я Павийон, льежский синдик. Если ты за нас, я тебя щедро награжу. Если ты против нас, окажу тебе покровительство только ради всего святого. Не дай мне задохнуться, как свинье в своем сале». Несмотря на окружавшие его ужасные кровавые сцены, Квентин не потерял присутствие духа и тотчас сообразил, что этот влиятельный человек может очень пригодиться ему и Изабелле, устроив им побег. Он помог ему встать и спросил,

в этой ужасной свалке, можешь быть уверен, что я не покину тебя. Иди куда хочешь, только и я с тобой. А если бы мне удалось собрать моих молодцов, может быть, и я, в свою очередь, оказал бы тебе услугу. Да вот беда, они все рассыпались тут в разные стороны, как горох. Ой, что за ужасная ночь!» Так говорил Павийон, еле поспевая за Дорвардом, а тот, сознавая всю важность поддержки такого влиятельного лица, старался умерить свой шаг, проклиная в душе связавшего его толстяка. Наверху лестницы, в передней, валялись открытые сундуки и ящики, свидетельствовавшие о происходившем здесь недавно грабеже. Догоравший на камине светильник освещал своим мерцающим пламенем распростертого на полу человека, который был или мертв, или без сознания. Рванувшись из рук Павийона, словно борзая со своры, Квентин бросился в комнату, потом во вторую и в третью, которая служила, по-видимому, спальней дам де Круа, но нигде не было ни души. Он назвал леди Изабеллу по имени, сперва тихонько, потом громче, наконец закричал в полном отчаянии, но никто не откликнулся. В бессильном горе он топнул ногой, стал ломать руки и рвать на себе волосы. Вдруг в темном углу комнаты мелькнул слабый луч света, как будто пробившийся откуда-то из-за щели. Это навело его на мысль, не было ли там, за гординой потайной двери. Тщательно осмотрев весь угол, он убедился, что догадка его справедлива. Но, несмотря на все усилия отворить дверь, она не поддавалась. Не думая о боли, которую он мог себе причинить, Квентин бросился на дверь всею тяжестью своего тела. Боровшиеся в его душе отчаяние и надежда придали ему такую силу, что и более прочная преграда не устояла бы против его напора. Влетев стремглав в распахнувшуюся дверь, он очутился маленькой молельне. Здесь, перед образом, застыв от страха и отчаяния, стояла на коленях какая-то женщина. Услышав грохот выломанной двери, она лишилась чувств. Квентин бросился к ней, приподнял с пола, заглянул ей в лицо и... О, радость! Это была та, которую он искал, чтобы спасти, графиня Изабелла.

0: Вальтер Скотт, Квентин Дорвард. Фрагмент читал Иван Литвинов.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Дартмур – обширная холмистая болотистая местность в графстве Девон на юго-западе Англии. Здесь, под угрюмым небом, среди скалистых пустошей и бескрайних болот, просто обязаны происходить таинственные истории. Так решил сэр Артур Конан Дойль, который гостил в этих краях у друга. Друг поделился семейным преданием о Ричарде Каббеле, который жил в Дартмуре в 17 веке. Сэр Ричард уличил жену в неверности. Та в ужасе убежала на болото, но супруг догнал ее и убил. Верная собака жены набросилась на убийцу и загрызла его. В общем, все умерли. Незадачливых Каббелов погребли в семейном склепе, а собака бесследно исчезла. Через некоторое время местные жители стали замечать у могилы призрак страшно завывающего огромного пса. Сэр Конан Дойль был так вдохновлен легендой и мрачными пейзажами Дартмура, что тут же начал сочинять историю о деванширской семье, над которой тяготеет проклятие. Местные болота превратились в гримпинскую трясину. Здание тюрьмы он списал с тюрьмы в городке Принстаун. Фамилию Баскервиль Конан Дойль позаимствовал у кучера своего друга. А вот подходящего замка в Дартмуре не было. Пришлось списать его с одного поместья в Норфолке. Сейчас на пустошах и болотах Дартмура располагается национальный парк. 30% территории покрыты слоем торфа, который впитывает и хранит огромные запасы воды. Туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться развалинами древнего Оукхэмптонского замка и побывать в усадьбе отставного пирата Фрэнсиса Дрейка, аббатстве Бакленд. Археологи ведут здесь раскопки древнейших на острове поселений человека. Искатели всего тайного и неизведанного изучают мегалиты, гигантские каменные скульптуры, а биологи – древнейшую породу диких дартмурских пони. Собака Баскервилей здесь сейчас не живет. Хотя, кто знает.
0: Читаем книгу.
2: Забытые писатели России. Возрождение.
3: Андрей Новодворский. История.
4: Из всех поэтически уединенных избушек-шалашей, которым так часто стремятся мечты романтических девиц, когда у них заведется милый, а следовательно и немедленное поползновение к глубочайшему уединению вдвоем, самое поэтическое, несомненно, та, в которой обитал Марк Силыч Абрамов. Она даже на избу не похожа, а представляет по виду круглую кучу соломы, потемневшей от времени и кое-где поросшей нежной травкой. Стены низки и подходят цветом к крыше, а оконца так малы, что их можно заметить только в нескольких шагах расстояния. Что же касается до трубы, возвышающейся как раз посреди крыши, то она так хитро сплетена из хворосту, что даже в нескольких шагах нельзя разобрать, заправская эта труба или гнездо аиста. С заднего фасада к избе приросли два грибообразных сарайчика, и вся эта живописная группа соломенных кучек как бы брошена сверху на маленькую полянку огромного дубового леса. Марк Силыч имел обыкновение просыпаться раньше своего петуха, восседавшего вместе с 6 хохлатыми курицами на лестнице чердака в темных сенцах. Но с некоторого времени, а именно, чтобы не соврать, это с конца лета, и в особенности накануне первых чисел, он, кажется, с петухом нельзя смешать, можно сказать, не спал ночи напролет и беспокойно ворочался на своей постели, пока не забрезжут первые лучи начинающегося дня и не осветят весьма оригинального беспорядка в обиталище полесовщика, то есть лесника. Марк Силыч занимал именно это скромное социальное положение в одном из лесничеств Энского товарищества. Эти первые лучи начинающегося дня заставляли Марка Силыча порывисто вскакивать с теплого ложа, раскинутого на земляном полу в углу, и такого состава: охапка сена, прикрытая старым мешком, вместо подушки и бурка вместо одеяла. Расставшись с постелью, Марк Силыч протягивал руку к опрокинутой вверх дном катке, где лежали принадлежности его туалета, и начинал одеваться. Если мы теперь застенчиво отвернемся от него, то заметим прежде всего большой ушат у кухонной печки. Это одна из самых видных вещей в горнице. Она служит Марку Силычу две службы. Во-первых, он умывается над нею по утрам, набрав в рот воды, а во-вторых, кормит из нее свою свинку, Машку, собственноручно накрошив туда крапивы и прочей дряни, обмешав отрубями и облив водою. Затем, по реальному значению и художественной рельефности, следовал маленький стол, накрытый грубой скатертью, и низенькая, вбитая ножками в землю, скамейка около. На столе стояла большая глиняная кружка с водою. Другой мебели и посуды не было, если не считать полуштофа водки, хранившегося в печке за заслонкой, вместе с огромным ломтем хлеба, разрезанного на части и густо обсыпанного солью. Хлеб был спрятан в печку во избежание поползновения на него со стороны мух, а подчас и воробьев. Марк Силыч по утрам выпивал рюмку водки вместо чаю, который был ему непосредством, и закусывал хлебом. Но вот он, одетый в свой единственный костюм и вместе как бы форменный мундир, с медным рожком через плечо, с великолепной нагайкой с козьей ножки в руке, верхом на серой кобыле. На нем большие сапоги, соломенная шляпа собственного изделия, покрывающая огромными полями его продолговатое загорелое лицо, обрамленное густою русую бородою, затылок и даже часть груди, виднеющейся из-под грубой малороссийской рубахи, и, наконец, старая визитка, куцая и рыжая, как спелая греча. Если б ему хорошая кобыла, то он положительно имел бы бравый, внушительный вид. Но, к несчастью, данная кобыла безнадежно подгуляла. Не говоря уж о хромоте на обе передние ноги, она, кроме того, отличалась такой редкой худобою, что седло приходилось ей не в пору, и Марк Силыч принужден был довольствоваться одной седельной подушкой с перекинутыми через нее стременами. Это, скажем уж, кстати, был самый экономный и хозяйственный человек, может быть, во всем крае. Полисовщики, его сослуживцы, с уверенностью говорили прямо ему в глаза и за глаза, что он со временем будет иметь не только чай, но даже корову, и другую корову, а при удаче и третью корову, а там, даст Бог, и женой обзаведется. В характере Марка Силыча действительно было много черт, оправдывавших такое лестное о нем мнение. Например, хоть бы эта самая свинка. Марк Силыч нашел ее во рву таким несчастным поросенком с перебитой задней ногой, что с уверенностью можно сказать, ни один молодой человек во всем мире не обратил бы на него ни малейшего внимания. А потом ее в 12 рублей ценили. Или куры, ведь он их как добыл. Это уж положительно ни один молодой человек не сделает. Он купил наседку с цыплятами, проездом через село, и торжественно привез покупку в решете, восседая по обыкновению верхом на своей кобыле. Ему стоило много труда выкормить цыплят. Зато трогательно было видеть, как он потом щупал этот пернатый народ, скромно опуская глаза и как бы извиняясь за беспокойство. На заре он обходил свой участок леса и переходил в чужие, если предстояла работа вместе с другими полисовщиками. Потом куда-то исчезал, и только рожок лесничего мог заставить его выйти из таинственного убежища. Его часто видели разгуливающим при луне по лесным дорогам, причем он всегда сворачивал и пропадал в чаще, как только с кем-нибудь встречался. Сидя на своей кобыле, он часто бросал поводья, скрещивал на груди руки, опускал голову и имел вместе со своей лошадью такой печальный вид, словно оба они только что похоронили друга или лишились места. А это все от любви. Так, по крайней мере, объясняли те же полисовщики. Но раз уже мы дошли до этого пункта, то дальше нет надобности мучить и удерживать Марка Силыча. Пусть, наконец, окончится этот бесконечный день, и пусть он, то есть Марк Силыч, а не день, наконец мчится во всю прыть разбитых ног своей Росинанты, так звали только в мужском роде коня Дон Кихота, к лесничему якобы за жалованием. Домик с соломенную крышею, с крыльцом и плетеной оградой вокруг, на опушке леса у большой дороги. Сквозь признаки скромного достатка пробивается убожество. Деревянный пол в передней комнате, красненькие занавески на окнах, ковер над кроватью, помещающийся тут же, и диванчик, на котором при свете керосиновой лампы Марк Силыч обыкновенно ожидает приезда лесничего из конторы с деньгами. Впрочем, Марк Силыч теперь вовсе не думает о деньгах. Его мысли заняты Прасковьей Семеновной. Можно это объявить без проволочек и экивоков. Вот она вошла, тихо, словно крадучись, и бессильно опустилась на стул, кашлянув два раза при этой оказии. Марк Силыч отвесил ей большой поклон от чистого сердца. Она слегка кивнула головою. Потом они встретились глазами и долго наблюдали друг друга. Это их первая встреча. До сих пор Марк Силыч видел ее только мельком из другой комнаты. Она была в ситцевой розовой блузе и чрезвычайно истрепанной коричневой юбке, скроенной, однако ж, когда-то со всеми необходимыми финтифлюшками и затеями. Ее костюм и руки носили следы недавней стряпни. Она была, очевидно, нездорова. Лицо было несколько желтовато, глаза глубоко вошли в свои впадины, на лбу, над прямыми, резко очерченными бровями, частыми нитями легли мелкие морщинки. Марк Силыч заметил еще, что у нее были очень редкие волосы, а маленькая косичка сзади возбуждала сожаление. Что же касается Прасковьи Семеновны, то она увидела прежде всего глаза Марка Силыча. Голубые, яркие, чрезвычайно упорные, словно он хотел пронизать ее насквозь. Потом, с чрезвычайно выгодной стороны, представился ей высокий лоб скромного гостя, очень изящно обрамленный откинутыми назад светлыми волосами. Кроме того, возле небольших усов пролетало у него выражение необыкновенного собственного достоинства. Прасковья Семеновна взглянула раз на этот лоб, еще раз взглянула и, наконец, спросила: «Вы давно здесь служите?» Он приятно нагнулся вперед и сказал, что не так, чтобы очень давно, а месяцев 6. Затем разговор истощился. Через несколько минут уже Марк Силыч спросил: «А вы давно изволите здесь быть?» «Она живет здесь тоже 6 месяцев». Ответ Прасковьи Семеновны как будто напомнил что-то ей самой, и она снова бросила взгляд на Марка Силыча. В эту минуту кто-то толкнул дверь, и в комнату вбежала небольшая, но очень вертлявая свинья. Прасковья Семеновна немедленно бросилась выгонять непрошенную гостью. Марк Силыч, как вежливый кавалер, притом с прекрасной нагайкой в руке, начал ей помогать, и они столкнулись у двери.
3: Андрей Новодворский. История. Написано в 1882 году. Фрагмент читал Егор Серов.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
3: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

0: «Родная речь».
1: Скажи, пожалуйста, вот в качестве отвертки можно использовать, например, нож?
2: Можно, но неудобно.
1: А говорить так правильно?
2: Ты про в качестве?
1: Да, про в качестве.
2: Ну, можно, потому что здесь прямое перенесение функции. В качестве отвертки – нож. В качестве ножа – топор. В качестве топора...
1: Ну, так, все, хватит, я поняла.
2: Но ты еще о чем-то хотела сказать.
1: Да, вот, например, в качестве награды ему дали там статуэтку.
2: Ну, вот тут непонятно.
1: Ну-ка, например, монеты червонца до 17 века использовали в качестве наград. Вот так нельзя сказать?
2: Использовали как награду или награждали. А какое у награды качество-то?
1: Я не поняла тебя.
2: Ну, я вот как могу объяснить. Через слово «качественный». Вот, например, говорю «качественное изделие». Какого оно качества?
1: Высокого, хорошего.
2: Да, но ведь качество-то может быть и низкое. Но когда мы говорим «качественный», обычно подразумеваем как раз высокое качество.
1: Да, я не думала об этом, честно говоря.
2: Но тогда не лучше ли сказать «хороший», «добротный», ну, в крайнем случае, «доброкачественный»?
1: Это понятно.
2: И слово это используется в основном в документообороте, на производстве. А дома же мы никогда не скажем «качественные пироги получили».
1: Я с тобой согласна, звучит странновато.
2: Но так и в сочетании со словами «в качестве». «В качестве награды» – хороший пример, но так лучше не говорить.
1: То есть «в награду за» наградили тем-то.
2: Точно. Так и поймут быстрее. И речь будет правильной, родной.
0: Родная речь. Читаем книгу. Альфонс Даде. Эликсир преподобного отца Гоше. Перевод Ирины Татариновой.

0: 20 лет тому назад белые отцы, как прозвали их у нас в Провансе, впали в великую нужду. Если бы вы посмотрели, в какой они тогда жили обители, у вас бы сжалось сердце. Большая стена и башня святого Пахомия разваливались. Колонки каменной ограды вокруг поросшей травой обители дали трещины. Каменные святые в нишах свалились. Ни одного целого окна, ни одной исправной двери. На монастырском дворе в часовнях гулял ронский ветер, задувал свечи, ломал оконные переплеты, выплескивал святую воду из крапильницы. Но всего печальнее была монастырская колокольня, безмолвная, как опустевшая голубятня. Отцы, не имея денег на колокол, сзывали к заутрене трещотками из миндального дерева. И вот однажды, когда этот важный вопрос обсуждался капитулом, настоятелю доложили, что брат Гоше просит выслушать его. Сообщу вам для сведения, что этот самый брат Гоше был в обители пастухом, то есть целыми днями слонялся под монастырскими арками и гонял двух тощих коров, которые щипали траву в щелях между плитами. Когда этот бесхитростный простак вошел в залу, где заседал капитул и поклонился собранию, отставив ногу, все, и настоятель, и каноники, и казначей покатились со смеху. Стоило ему только появиться, и всюду его добродушная физиономия с козлиной, сидеющей бородкой и какими-то чудными глазами производила одно и то же впечатление. Поэтому брат Гоше нисколько не смутился. «Досточтимые отцы», — сказал он добродушным тоном, перебирая четки из маслинных косточек. «Правду говорят люди, что пустая бочка громче звенит. Представьте себе, ломал я свою голову на все лады, а она и без того негодная, и вот, кажется, нашел средство всех нас выручить из беды. И вот как! Все вы помните тетку Бегон, ту добрую женщину, что кормила меня, пока я был мал. Царство ей небесное, она, старая стерва, бывало, как подвыпьет, уж очень срамные песни пела. Так вот, скажу вам, досточтимые отцы, что тетка Бегон, когда в живых была, знала толк в горных травах не хуже, а может и лучше, чем старый корсиканский дрозд. Вот она и составила перед смертью замечательную настойку, смешав 5 или 6 лекарственных трав, которые мы с ней вместе собирали на отрогах Альп. Тому уже много лет, но думаю, что с помощью святого Августина и с соизволения отца-настоятеля я, поразмыслив хорошенько, пожалуй, вспомню, как составить эту чудодейственную настойку. Тогда останется только разлить ее по бутылкам и продавать подороже. От этого община наша помаленьку разбогатеет. Ему не дали договорить. Настоятель встал и бросился ему на шею, каноники жали ему руки. Казначей, растроганный больше всех, почтительно облобызал обтрепанный край его рясы. Затем каждый сел на свое место, чтобы все обсудить. И на том же собрании капитул порешил поручить коров брату Фрасибулу, а брату Гоше дать возможность целиком посвятить себя изготовлению настойки. Как достойному брату удалось вспомнить состав настойки тетки Бегон, ценою каких усилий, ценою скольких бессонных ночей, об этом история умалчивает. Достоверно одно. Через полгода настойка белых отцов была уже в большом ходу. Монастырь быстро разбогател. Снова возвели башню святого Пахомия. Настоятель приобрел новую митру. Церковь украсилась витражами. А в одно прекрасное утро на Пасхе со стройной кружевной колокольни вдруг зазвонила и заблаговестила во весь голос целая компания колоколов и колокольчиков.
1: А братья же Гоше, об этом простоватом послушнике, неотесанность которого так смешила весь капитул, больше в обители не было и речи.
0: Отныне знали только его преподобие отца Гоше, человека великого ума и большой учености. Его совершенно не касались мелкие и столь разнообразные монастырские дела. Он весь день проводил, запершись у себя на винокурне. А 30 монахов в это время бродили по горам, собирая для него пахучие травы. Винокурня, куда ход был всем заказан, даже настоятелю, помещалась в старой заброшенной часовне в самом конце монастырского сада. Честные отцы в простоте душевной окружили ее таинственностью и страхом. А когда какому-нибудь молодому монашку, осмелевшему от любопытства, случалось, цепляясь за дикий виноград, вскарабкаться до окошка над порталом, он тут же в испуге скатывался вниз, узрев отца Гаше с длинной, как у чародея, бородой, склонившегося над горнами с ореометром в руке, а вокруг все заставлено было розовыми, фаянсовыми ретортами, огромными перегонными кубами, стеклянными змеевиками, причудливо нагроможденными и пылавшими в волшебном красном отблеске цветных стекол. В сумерки, когда звонили к вечерней службе, дверь этого таинственного места тихонько приотворялась, и его преподобие отец Гаше шел в церковь. Вы бы посмотрели, как его встречали в монастыре! Братья выстраивались вдоль его пути, шептали друг другу: «Тсс! Он знает секрет!» Казначей шел за ним следом и, склонив голову, почтительно что-то говорил ему. Обласканный отец Гаше шествовал, утирая пот, сдвинув на затылок широкополую треуголку, ореолом окружавшую его голову, с удовлетворением поглядывая на обширные дворы, обсаженные апельсиновыми деревьями, на голубые крыши с новенькими флюгерами, на благодушных монахов в новой одежде, проходивших попарно между изящными, увитыми цветами колонками, сиявшей белизной обители. «Всем этим они обязаны мне», — думал отец Гаше, и каждый раз эта мысль вызывала в нем приступы гордыни. Бедняга жестоко за это поплатился.
2: Альфонс Даде. Эликсир преподобного отца Гоше. Фрагмент читал Александр Пожаров. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Слушайте на Радиокнига. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Синий май, заревайте плынь, не прозвякнет кольцо у калитки. Липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке. В деревянные крылья окна вместе с рамами в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна, на полу кружевные узоры. Наша горница, хоть и мала, но чиста, я с собой на досуге, в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая, ничего не могу пожелать, все как есть без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. Строчки эти написал поэт Сергей Есенин.
1: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга». Читаем книгу.
2: Стефани Перрис. Ересь. Перевод Любови Сум.
3: Утром 25 мая 1583 года на лошади, любезно одолженной мне французским послом при дворе английской королевы Елизаветы, я пересек Лондонский мост. Солнце уже светило вовсю, хотя до полудня было еще далеко, и лучи его бриллиантами сверкали на широкой поверхности Темзы. Грудь ширилась от радостного предчувствия, когда я, достигнув южного берега реки, свернул налево к Винчестер-хаусу. Там я должен был встретиться с королевским кортежем и совместно продолжать путь к прославленному Оксфордскому университету. Дворец епископа Винчестерского был выстроен из красного кирпича в английском стиле. Внутренний двор, высокие окна огромного дворцового зала, смотрящие на реку, узорчатые каминные трубы на крыше. Приблизившись к дворцу, я увидел травянистый склон, полого спускавшийся к просторной гавани. На нем крестьяне в пестрых одеждах ворошили скошенную траву. Здесь же музыканты настраивали свои инструменты и слышались обрывки мелодий. Слуги уже готовили большую лодку, устилали ее богатыми шелковыми тканями, обкладывали красными и золотыми подушками. Под легким ветерком трепетали знамена, сверкали на солнце золотые и серебряные нити. Мне казалось, вся лондонская аристократия явилась сюда в лучших своих нарядах, чтобы полюбоваться праздником на теплом весеннем солнышке. Вдруг кто-то кулаком врезал мне между лопаток, да так крепко, что чуть не сбил меня с ног.
4: «Джордана Бруно, черт эдакий, тебя еще не сожгли!»
3: Опешив от такого оригинального приветствия, я обернулся и увидел перед собой Филиппа Сидни, стоит, распахнув объятия, и ухмыляется во весь рот. С Филиппом Сидни, аристократом, воином и поэтом, я познакомился в Падуе в пору моих скитаний, а вернее бегства из Италии. «Они не поймали меня, Филипп!» — со столь же широкой ухмылкой ответил я.
4: «Сэр Филипп Мужлан, меня же в рыцари посвятили, забыл?»
3: «Замечательно! Теперь научишься прилично себя вести!» Он обхватил меня обеими руками и снова от души врезал мне по спине. «Нечасто дружба связывает двух настолько несхожих людей», — подумал я, в свою очередь обняв Филиппа. «Взять хотя бы происхождение. Филипп, как он не устает напоминать мне, принадлежит к одной из знатнейших английских фамилий, но в Падуе нам было весело вместе. И сейчас, 6 лет спустя, я не чувствовал в присутствии Филиппа ни малейшей неловкости. Едва встретившись, мы уже радостно и дружески подначивали друг друга.
4: «Пошли, Бруно!»
3: Филипп обхватил меня за плечи и повел по травянистому склону к реке.
4: «Как я тебе рад! Без тебя бы я умер со скуки во время этой королевской поездки в Оксфорд!»
3: Я покачал головой.
4: «Ты будешь шокировать тамошних тупиц своими идеями. Я буду купаться в лучах твоей славы, а заодно покажу тебе лучшие местечки моей юности».
3: И он снова от души врезал мне по плечу.
4: «Но, к сожалению, это не единственная наша цель», — добавил он, понизив голос.
3: Мы как раз подошли к берегу реки. Мимо нас, по сверкающей под солнцем реке, проплывали ялики и шлюпки, сновали парусники. «Лондон — славнейшая из столиц», — подумал я. «И до чего же мне повезло, что я попал в этот город, да еще и друга нашел? Однако любопытно, о чем это хотел предупредить меня Сидни?» Мы прошли вперед по берегу, подальше от толпы, глазевшей на королевское судно, которое теперь украшали цветами.
4: «Скажи мне по-честному, Бруно, ты же не затем едешь в Оксфорд, чтобы спорить со стариками-академиками об учении Коперника?» — негромко продолжал Сидни. «Как только я прослышал о твоем приезде в Англию, я сразу понял, что дело действительно важное».
3: Теперь и я оглянулся по сторонам. «Я приехал, чтобы найти книгу», — сказал я. «Я давно ее ищу и теперь почти уверен, что она в Англии».
4: «Так я и думал».
3: Сидни притянул меня поближе к себе.
4: «А что за книга? Опять какая-нибудь магия, помогающая овладевать силами природы? Помнится, этим ты увлекался в Падуе».
3: Смеялся ли он надо мной по старой привычке или всерьез пытался что-то выведать? Я не мог этого понять, но доверился нашей дружбе. «Что бы ты мне ответил, Филипп, если б я сказал тебе, что Вселенная безгранична?» Сомнение выразилось на его лице.
4: «Я бы сказал, что это почище Коперниковой ереси, так что говори шепотом».
3: «И все же это так», — продолжал я, понизив голос. «Коперник открыл лишь часть истины. Аристотелево представление о космосе, где твердая звездная сфера и 7 планет вращаются вокруг Земли, было совершенно ложным. Коперник вместо Солнца поместил в центр Вселенной Землю, но я пошел дальше Коперника. Существует бесконечное множество Солнц, утверждаю я, бесчисленное множество миров, каждое со своим центром. Их столько, сколько звезд на небе. Вселенная бесконечна. А если так, отчего бы не быть в ней иным обитаемым мирам, подобным нашему, и разумным существам, таким как мы? Я готов посвятить жизнь доказательству этой теории».
5: «Как же это доказать?»
3: «Я увижу их», — сказал я, не отводя взгляда от реки. Боялся взглянуть Филиппу в лицо и увидеть его смущение. «Я проникну в дальние уголки Вселенной, за пределами 8-й сферы».
5: «Но как ты это сделаешь? Разве ты умеешь летать?»
3: В голосе его звучал скепсис, но я не мог его за это упрекнуть. «Я докажу это с помощью книги египетского мудреца Гермеса Трисмегиста, который первый открыл многие тайны мироздания. Сейчас она считается утраченной, но если мне удастся найти ее, я познаю то, что позволит мне проникнуть в тайны Вселенной и войти в божественный разум».
5: «В разум Господа, Бруно?»
3: «Нет, слушай. С тех пор, как мы расстались, я много преуспел в изучении древней магии, герметических писаний и еврейской каббалы и познал такие вещи, какие тебе показались бы невероятными». Я замолчал. Стоило ли продолжать? Но все же я не удержался. «Если понять, как совершается описанное Гермесом восхождение, я увижу все по ту сторону известного нам космоса, бесконечную Вселенную и ту универсальную душу, которой принадлежим все мы». «Сейчас он засмеется надо мной», — подумал я. но лицо Филиппа оставалось серьезным, даже мрачным.
5: «Смахивает на колдовство и черную магию, Бруно! Но что ты этим докажешь? Что Бога нет?»
3: «Что все мы — Бог», — негромко возразил я. «Частица божества заключена в каждом из нас и во Вселенной. Истинное знание поможет нам черпать из неиссякаемого источника энергию космоса, и, осознав это, мы приблизимся к Богу и станем как Бог». Сидни в ужасе уставился на меня.
2: Стефани Перрис. «Ересь». Фрагмент читал Павел Конышев.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
2: Читаем музыку.
6: Владимир Орлов. Происшествие в Никольском. Вера сразу не нашла восьмую серию музыкального калейдоскопа с битлами и поставила лежавшую под радиолой большую пластинку Ободзинского. Услышала Ободзинского у Нины и купила позавчера на станции. «Вот, наконец, этот радостный день настал. Вечером вместе пойдем мы на карнавал». Энергично, как бы припрыгивая и пританцовывая, где-то там в неизвестности запел Ободзинский. Прослушали молча одну его песню, потом вторую, потом третью.
7: Я целый год терпеливо надеясь ждал, ждал, что меня пригласишь ты на карнавал. Вот, наконец, этот радостный день настал.

0: Тетя Нюра Тюрина зевала, ладошкой прикрывая рот и оглядываясь при этом стыдливо. Мать качала головой «ну и ну», а Клавдия Афанасьевна отнеслась к песням про карнавал и точки после буквы «Л» заинтересованно и со вниманием. Но и она сказала после третьей песни «а чего-нибудь другое заведи». Тут уж мать обрадовалась, выложила досаду на дочерей, которые изо дня в день мучают ее нынешней музыкой. То у них все гремят, то воют, и мелодии нет, и нескладно. А уж если на французском языке, то и вовсе картавят.
1: Верю, что мы сохраним с тобой навсегда этот волшебный, добрый наш карнавал. Значит, не зря тебя

Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: С вами Радиокнига.
1: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Ее литературный девиз: «Чтобы написать, надо переписывать».
1: Авторское право.
3: Привет, училка! Так начинается самая известная книга Белл Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Роман об американской школе 60-х, о детях и взрослых, о тех, кто идет против системы и хочет быть услышанным и понятым. Что-то сродни нашему «Доживем до понедельника». Книга быстро стала мировым бестселлером, а ее название — популярным идиоматическим выражением во всех языках. Белл Кауфман на самом деле Белла Михайловна Койфман, внучка писателя Шалома Алейхема. Он писал ей: «Дорогая внучка, я пишу тебе, чтобы ты поскорее выросла и выучилась писать, чтобы мне писала письма. Чтобы стать взрослой, надо есть побольше фруктов и поменьше конфет». Белла родилась в 1911 году в Берлине. Детство провела в Одессе. Выучилась писать рано. Уже в 7 лет детский журнал «Колокольчик» опубликовал ее поэму «Весна». В 9 лет девочка сочиняла драму на 24 действующих лица. В 1923 году Белла уезжает с родителями в Америку. Языка никто из них не знал. Белла оказалась за соседней партой с ребятишками в 2 раза младше. Но справилась. После школы окончила Колумбийский университет и стала преподавателем английской литературы. В 30-х начала печатать короткие рассказы в американских журналах. Один из рассказов о роковой женщине литературный агент предложил отправить в мужской журнал «Эсквайр». Но там печатали только авторов мужчин. Тогда Белла и взяла псевдоним Белл Кауфман. Рассказ напечатали, а позже стали принимать тексты и других писательниц. А Белл Кауфман оставила себе это имя навсегда. Ее литературный девиз: «Чтобы написать, надо переписывать. Делать текст короче и сильнее». Так, в ее знаменитом романе «Вверх по лестнице, ведущей вниз» сначала была целая глава «Российские предрассудки». Но писательница сократила ее до одной фразы: «Я черный. Можете ли вы это установить по моему почерку?» Вот так, казалось бы, просто.
1: Авторское право. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
4: Илья Арнольдович Ильф, Евгений Петрович Петров. Чудесные гости.
5: Редакция газеты однажды вечером находилась в смятении. Сотрудники часто выскакивали на лестницу и смотрели вниз в пролет. Уборщицы в неурочное время подметали коридор, ударяя щетками по ногам пробегающих репортеров. А из комнаты, на дверях которой висела табличка «Литературный отдел и юридическая консультация», исходил запах колбасы и слышался отчаянный стук ножей. Там засели 5 официантов и метрдотель в визитке. Они резали батоны, раскладывали по тарелкам редиску с зелеными хвостами, колесики лимона и краковскую колбасу. На рукописях стояли бутылки и соусники. Сотрудники, которые в ожидании банкета нарочно ничего не ели, часто заглядывали в эту комнату и, вдохновившись сверканием апельсинов и салфеток, снова устремлялись на лестницу. Заведующий литературным отделом стоял перед редактором и, нервно притрагиваясь к своим маленьким усикам, говорил: «Сейчас у них обед с народными и заслуженными артистами, потом они поедут на завтрак в Цунху, Центральное управление народно-хозяйственного учета. Оттуда минут через 10 на обед со знатными людьми колхозов, а там уже стоит наш человек с машинами, схватит их и привезет прямо сюда закусывать». «И капитан Воронин будет?» — с сомнением спросил редактор. «Будет, будет. Челюскинцами я редакцию обеспечил, можете не сомневаться».
0: «А герой? Смотрите, Василий Александрович».
5: «Героями я редакцию обеспечил. У нас будут Доронин, Молоков, Водопьянов и Слепнев».
0: «Слушайте, а их не перехватят по дороге? Ведь они подъедут со стороны Моросейки, а там в каждом доме учреждение».
5: «С этой стороны мы тоже обеспечены. Я распорядился. Наш человек повезет их по кольцу Б, а потом глухими переулками. Привезем свеженькими, как сальдины».
0: «Ой, хоть бы уж скорее приехали», — сказал редактор. «С едой там все в порядке. Смотрите, они, наверное, голодные приедут».
5: По телефону сообщили последнюю сводку.
0: «Выехали из Цунху, едут к знатным людям».
5: Известие облетело всю редакцию, и ножи застучали еще сильнее. Метрдотель выгнул грудь и поправил галстучек. На улице возле дома стали собираться дети. Час прошел в таком мучительном ожидании, какой едва ли испытывали челюскинцы, ища в небе самолетов. Василий Александрович не отрывался от телефона, принимая сообщение.
6: «Что? Едят? Второе? Очень хорошо».
0: «Начались речи? Отлично».
5: «Кто пришел отбивать? Ни под каким видом. Имейте в виду, если упустите, мы поставим о вас вопросы в месткоме. Может, вам помощь нужна?» «Высылаем 3 на мотоциклетке — Гуревича, Гуровича и Гурвича. Поставьте их на пути следования».
0: Наконец было получено последнее сообщение. «Вышли на улицу, захвачены, усажены».

0: И пусть стоят, при чем тут мы?
1: Да, но они говорят, что ждут челюскинцев, и, главное, тех же самых, которых ждем мы.
0: Но ведь челюскинцев везут наши люди.
1: Перехватят, честное слово, перехватят. Мы на четвертом этаже, а они на третьем.
0: А мы их посадим в лифт.
1: А в лифте работает их лифтерша. Они все учли, я ее спрашивал. Ей дали приказ вести героев на третий этаж, и никаких. «Мы пропали!» — закричал редактор звонким голосом. «Я же вам говорил, Василий Александрович, что перехватят».
0: «А я вам еще полгода назад говорил не сдавать третий этаж этой за рыбную ловлю. Сдали бы тихой медицинской энциклопедии, теперь все было бы хорошо».
1: «Кто же знал, что Челюскин погибнет? Ай-яй-яй! Пригрели змею на своей груди!» «А какой у них стол!» — кипятился рецензент. «Это ведь рыбная газета! Одна рыба! Лососина, осетрина, белуга, севрюга и васи, копченка, налимья печень, крабы, селедки, 18 сортов селедок, дорогие товарищи!» Несчастный редактор газеты однажды вечером взмахнул руками, выбежал на лестницу и спустился на площадку третьего этажа. Там, как ни в чем не бывало, мелкими шажками прогуливался ответственный редактор за рыбную ловлю. Он что-то бормотал себе под нос, очевидно репетируя приветственную речь. Из дверей выглядывали сотрудники. От них пахло рыбой. Сдерживая негодование, редактор однажды вечером сказал:
2: «Здравствуйте, товарищ Барсук, что вы тут делаете на лестнице?»
3: «Дышу воздухом»,
0: — невинно ответил рыбный редактор.
2: «Странно».
3: «Ничего странного нет, моя площадка, я и дышу. А вы что тут делаете, товарищ Инкопидзе?»
2: «Тоже дышу свежим воздухом».
3: «Нет, вы дышите свежим воздухом у себя, на площадке четвертого этажа».
2: «Ой, товарищ Барсук», — проникновенно сказал однажды вечером, — «придется нам, кажется, встретиться в комиссии партийного контроля».
3: «Пожалуйста, товарищ Капидзе, к вашим услугам. Членский билет номер 1293-562».
2: «Я знаю», — застонал однажды вечером, — «вы ждете тут наших челюскинцев».
3: «Челюскинцы не ваши, а общие», — хладнокровно ответил за рыбную ловлю.
2: «Ах, общее!»
0: И редакторы стали надвигаться друг на друга. В это время внизу затрещали моторы, послышались крики толпы, освещенный лифт остановился на третьем этаже. На площадку вышли герои. Рыбная лифтерша сделала свое черное дело. Однажды вечером бросился вперед, но тут беззастенчивый барсук стал в позу и с невероятной быстротой запел.
3: «Разрешите мне, дорогие товарищи, в этот знаменательный час...»
0: Дело четвертого этажа казалось проигранным. Хитрый барсук говорил о нерушимой связи рыбного дела с Арктикой и о громадной роли, которую сыграла газета «За рыбную ловлю» в деле спасения челюскинцев. Пока барсук действовал таким образом, однажды вечером нетерпеливо переминался с ноги на ногу, как конь. И едва только враг окончил свое торжественное слово, как товарищ Инкопидзе изобразил на лице хлебосольную улыбку и ловко перехватил инициативу.
2: «А теперь, дорогие гости, — сказал он, отодвигая плечом соперника, — милости просим закусить на четвертый этаж. Пожалуйста, пройдите. Вот сюда, пожалуйста. Что вы стоите на дороге, товарищ барсук? Нет, пардон, пропустите, пожалуйста. Сюда, сюда, дорогие гости, не обессудьте, так сказать, хлеб, соль».
0: И, ударив острым коленом секретаря рыбной ловли, который самоотверженно пытался лечь на ступеньку и преградить путь своим телом, он повел челюскинцев за собой. Чудесные гости, устало улыбаясь и со страхом обоняя запах еды, двинулись в редакцию вечерней газеты. В молниеносной и почти никем не замеченной вежливой схватке расторопный барсук успел все-таки отхватить и утащить в свою нору двух героев и 8 челюскинцев с семьями. Это заметили, только усевшись за банкетные столы.
2: Утешал, однако, тот радостный факт,

0: Факт, что отчаянный Василий Александрович дополнительно доставил на четвертый этаж по пожарной лестнице еще трех челюскинцев, двух матросов первой статьи и кочегара с женой и двумя малыми детками. По дороге, когда они карабкались мимо окна третьего этажа, рыбные сотрудники с криками «Исполать! Добро пожаловать!» хватали их за ноги, а Василия Александровича попытались сбросить в бездну. Так, по крайней мере, он утверждал. А дальше все было хорошо и даже замечательно. Говорили речи, чуть не плакали от радости, смотрели на героев во все глаза, умоляли ну хоть что-нибудь съесть, ну хоть кусочек. Добрые герои ели, чтобы не обидеть. И на третьем этаже тоже, как видно, все было хорошо. Оттуда доносилось такое сверхмощное ура, что казалось, будто целый армейский корпус идет в атаку. После речей начались воспоминания. Смеялись, пели, радовались. В общем, как говорится, вечер затянулся далеко за полночь. Так вот, далеко за полночь на нейтральной площадке между третьим и четвертым этажами встретились оба редактора. В волосах у них запутались разноцветные кружочки конфетти. Из петлицы барсука свисала бывшая чайная роза, от которой почему-то пахло портвейном, а Икапнидзе обмахивал разгоряченное лицо зеленым хвостиком от редиски. Лица у них сияли. О встрече в комиссии партийного контроля давно уже не было речи. Они занимались более важным делом. «Значит так», — говорил Икапидзе, поминутно наклоняясь всем корпусом вперед. — Мы вам даем Водопьянова, а вы нам даете Молокова.
1: — Мы вам Молокова? Вы просто смеетесь. Молоков, с вашего разрешения, спас 39 человек.
0: — А Водопьянов?
1: — Что Водопьянов?
0: — А Водопьянов, если хотите знать, летел из Хабаровска 6000 километров. Плохо вам?
1: — Это верно. Ладно, так и быть. Мы даем вам Молокова, а вы даете Водопьянова, одного кочегара с детьми и брата капитана Воронина. — Может, вам дать уже и самого Воронина? — сатирически спросил барсук.
0: — Нет, извините, мы вам за Воронина, смотрите, что даем. Слепнева с супругой, двух матросов первого класса и одну жену научного работника.
1: — А Доронин?
0: — Что Доронин?
1: — Как что? Доронин прилетел из Хабаровска на неотепленной машине. Это что, по-вашему, прогулка на Воробьевы горы?
0: — Я этого не говорю.
1: — В таком случае мы за Доронина требуем Копусова, писателя Семенова, двух плотников, одного геодезиста, боцмана, художника Федю Решетникова, девочку Карину и специального корреспондента «Правды» Хвата.
0: «Вы с ума сошли! Где я вам возьму девочку? Ведь это дитя, оно сейчас спит!» И долго еще эти два трогательных добряка производили свои вычисления и обмены. А обмен давно уже устроили без них. Героев вводили снизу, вверх и сверху вниз, и вообще уже нельзя было разобрать, где какая редакция. Ночь была теплая, и на улице в полярном блеске звезд, возле подъезда обеих редакций, в полном молчании ожидала героев громадная толпа мальчиков. Прозвучал рассказ «Чудесные гости» Ильи Арнольдовича Ильфа и Евгения Петровича Петрова.

0: Давно прочитанные письма.
1: Рихард Вагнер. Немецкий композитор, теоретик искусства, реформатор оперы. Познакомившись с семейством фон Везендонг, он обрел дружбу, дом и идеальную любовь. Матильда фон Везендонг была красива, умна, разносторонне талантлива. Ее муж Отто искренне преклонялся перед гением Вагнера, финансово помогал кумиру и не ревновал жену. Матильда вдохновила композитора на создание оперы «Тристан и Изольда». Мастер и Матильда называли свою любовь «душевной дружбой». Но жена Вагнера Минна не верила в платоническую страсть и однажды устроила скандал. Нашим героям пришлось расстаться. «Когда месяц тому назад я известил твоего мужа о моем решении прервать с вами личные сношения, то я отказался от тебя. Я чувствовал, что только безусловная разлука или полное слияние могут охранить нашу любовь от тех страшных столкновений, которым она подверглась в последнее время на наших глазах. Наряду с сознанием необходимости нашей разлуки оказывалась хотя нежеланная, но мыслимая возможность нашего соединения. В этом заключалась та судорожная напряженность, которой мы оба перенести не могли. Я подошел к тебе, и перед нами ясно и определенно встало, что всякая иная возможность содержит в себе такое своеволие, о котором нельзя и думать». Матильда навсегда осталась самой глубокой любовью Вагнера. Его вторая жена, Козима, дочь Ференца Листа, в порыве ревности уничтожила все ее письма. Но остались 5 песен, сочиненные на стихи Матильды Везендонг, которые мастер считал своим лучшим творением.
0: Слушайте на радио книга «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио книга в 21:30.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Зиму 1939 года Марина Цветаева с сыном Муром проведет в подмосковном Голицыне, где на окраине города она будет снимать комнатушку с перегородкой, отделяющей квартирантов от хозяев дома. Близкие арестованы. Дочь Ариадна в августе, муж Сергей в октябре. Цветаева работает на износ, переводит по подстрочникам поэмы грузинского поэта Важа Пшавелы. Предоплаты нет, а деньги нужны уже сегодня. За комнату 250 рублей, за дрова дополнительно, питание в столовой Литфонда 800. В бутырской тюрьме муж, ему ежемесячно 50 рублей. Столько же на Лубянку дочери. За переводы Цветаева получает около 1000 рублей в месяц. Вся жизнь превращается в бесконечную гонку ради детей и мужа. «Мне крайне нужны деньги. Я у всех заняла и больше не у кого. И дошла до последних 2 рублей» из письма издателю в феврале 40-го года. Спустя годы, когда уже ни Марина, ни Сергея, ни Мура не будет в живых, Ариадна Эфрон напишет в своих воспоминаниях: «Между терпеливыми столбцами переводов навечно были вмурованы записи о передачах отцу и мне. И далее. Стихов больше писать не буду».
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Иван Тургенев. «Лебедянь».
2: Я хотел было войти в калитку, но против обыкновения нашел ее запертой. Я постучался. «Кто там? Покупатель!» — пропищал женский голос. «Покупатель! Сейчас, батюшка, сейчас!» Калитка растворилась. Я увидал бабу лет 50, простоволосую, в сапогах и в тулупе нараспашку. «Извольте, кормилец, войти, а я сейчас пойду Анастасию Ивановичу доложу. Назар! А, Назар! Чего?» Прошамшил из конюшни голос 70-летнего старца. «Лошадок приготовь, покупатель пришел!» Старуха побежала в дом. «Покупатель, покупатель!» — проворчал ей в ответ Назар. «Я им не всем хвосты подмыл!» «О, Аркадия!» — подумал я. «Здравствуй, батюшка, милости просим!» Медленно раздался за моей спиной сочный и приятный голос. Я оглянулся. Передо мною в синей долгополой шинели стоял старик среднего роста с белыми волосами, любезной улыбкой и прекрасными голубыми глазами. — Лошадок тебе! Изволь, батюшка, изволь! Да не хочешь ли ко мне сперва чайку зайти напиться? Я отказался и поблагодарил. — Ну, как тебе угодно! — «Ты меня, батюшка, извини, ведь я по старине», — господин Чернобай говорил не спеша и на «о». «У меня все по простоте, знаешь. Назар, а, Назар!» — прибавил он протяжно и не возвышая голоса. Назар, сморщенный старичишка с ястребиным носиком и кленовидной бородкой, показался на пороге конюшни. «Каких тебе, батюшка, лошадей требуется?» — продолжал господин Чернобай. — Не слишком дорогих, езжал их в кибитку. — Изволь, и такие есть, изволь. — Назар, Назар, покажи барину серенького меренка. Знаешь, что с краю-то стоит? Да гнедую с лысиной, а не то другую гнедую, что от красотки, знаешь. Назар вернулся в конюшню. — Да ты на недоустках-то так их и выводи! — закричал ему вслед господин Чернобай. — У меня, батюшка, — продолжал он ясно и кротко глядя мне в лицо, — Не то что у барышников, чтоб им пусто было, у них там имбири разные пойдут, соль, борда, бог с ними совсем.
3: От борды и соли лошадь скоро тучнеет.
4: А у меня, изволишь видеть, все на ладони, без хитростей.
3: Вывели лошадей. Не понравились они мне.
2: Ну, поставь их с Богом на место, — проговорил Анастасия Иванович. Других нам покажи.
3: Показали других. Я, наконец, выбрал одну подешевле. Начали мы торговаться. Господин Чернобай не горячился, говорил так рассудительно, с такой важностью призывал Господа Бога во свидетели, что я не мог не почтить старичка, дал задаток.
2: — Ну, теперь, — промолвил Анастасий Иванович, — позволь мне по старому обычаю тебе лошадку из полы в полу передать. Будешь за нее меня благодарить, ведь свеженькая, словно орешек, нетронутая, степнячок, во всякую упряжь ходит.
3: Он перекрестился, положил полу своей шинели себе на руку, взял недоуздок и передал мне лошадь.
2: Владей с Богом теперь, а чайку все не хочешь?
3: Нет, покорно вас благодарю, мне домой пора.
2: Как угодно, а мой кучерок теперь за тобой лошадку поведет.
3: Да, теперь, если позволите.
2: Изволь, голубчик, изволь. Василий, а Василий, ступай с барином, лошадку сведи и деньги получи. Ну, прощай, батюшка, с Богом. «Прощайте, Анастасий Иванович!»
3: Привели мне лошадь на дом. На другой же день она оказалась запаленной и хромой. Вздумал я было ее заложить. Пятится моя лошадь назад. А ударишь ее кнутом, заортачится, побрыкает, да и ляжет. Я тотчас отправился к господину Чернобаю. Спрашиваю. «Дома? Дома?»
5: «Что ж ты, вы, говорю? Ведь вы мне запаленную лошадь продали.
2: Запаленную! Сохрани бог! Да она еще и хромая, притом и с норовом.
5: Хромая? Не знаю. Видно, твой кучерок ее как-нибудь попортил, а я как перед богом.
2: Вы по-настоящему, Анастасия Ивановича, ее назад взять должны?
3: Нет, батюшка, не прогневайся. Уж коли со двора долой, кончено. Прежде бы изволил смотреть.
2: Я понял, в чем дело. Покорился своей участи, рассмеялся и ушел. К счастью, я за урок не слишком дорого заплатил.
0: Иван Тургенев. «Лебедянь». Фрагмент читал Вячеслав Герасимов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис». Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
6: В книге Габриэля Гарсия Маркеса «Полковнику никто не пишет» есть такие строки. «Дождь лил 4 года, 11 месяцев и 2 дня. Порой он словно бы затихал, и тогда все жители в ожидании скорого конца ненастья надевали праздничные одежды, и на лицах у них теплились робкие улыбки выздоравливающих. Однако вскоре население города привыкло к тому, что после каждого такого просвета дождь возобновляется с новой силой. Традиционно считается, что больше всего дождей нас поджидает в Лондоне. Там всегда сыро. Туманный Альбион, Ватсон, не забудьте зонтик взять и так далее. Однако статистика осадков этого не подтверждает. В Лондоне за год выпадает 590 миллиметров осадков, а, например, в Милане – 1000. Проигрывает Италия и Англия в целом. В Италии в год в среднем 950 миллиметров, а в Англии только 900. Дело, скорее всего, в нашем восприятии. не дождь, а дождик в Великобритании – явление очень частое. Но он, как правило, мелкий и непродолжительный. Так, морось. Поль Верлен писал: «Он плачет в моем сердце, как дождь на город». В его родном лотарингском городе Меце осадка в году в среднем всего 760 миллиметров. Слезы. Особенно в сравнении с индийским Чирапунджи, где воды с неба льется больше в 15 раз.
0: Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радиокнигах.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: В 1946 году Эрнест Хемингуэй получил в подарок книгу Константина Симонова «Дни и ночи». Этот роман об обороне Сталинграда почти сразу после войны перевели на английский язык. Писатели не были знакомы лично, но с большим пиететом относились к творчеству друг друга. Хемингуэй, получив книгу, писал Симонову летом 1946 года. «Огромная радость получить ваше письмо и ощущать тесную связь как с братом и хорошим писателем. Сегодня читал вашу книгу, и когда закончу, напишу вам в Москву. Судя по первым 48 страницам, я получу большое удовольствие. Я давно должен был прочесть ее, но я только что вернулся с войны и не мог ничего читать о ней. Даже самое лучшее. Я уверен, вы меня поймете. После моей первой войны я почти 9 лет не мог о ней писать». Эрнест Хемингуэй за свою жизнь успел так или иначе пройти 3 войны. Во время Первой мировой он санитаром участвовал в боях на Итало-Австрийском фронте. В 1937 году, когда началась гражданская война в Испании, Хемингуэй принял сторону республиканцев и отправился в Мадрид, чтобы освещать боевые действия. Во время Второй мировой писатель на собственном морском катере охотился за фашистскими подлодками в Карибском море, а позже во главе отряда французских партизан участвовал в боях за Эльзас, Париж и Бельгию. В том же письме Симонову 1946 года он пишет: «Всю эту войну я надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза и повидать, как здорово вы деретесь. Но я не считал себя вправе быть военным корреспондентом в ваших рядах. Во-первых, потому что я не говорю по-русски. И во-вторых, потому что я считал, что буду полезнее в уничтожении кочерыжек, так мы прозвали немцев, на другой работе». Почти 2 года Хемингуэй провел в море, на тяжелых заданиях. Потом отправился в Англию и летал с Королевским воздушным флотом как военный корреспондент. Лето, когда союзные войска высадились в Нормандии и начали наступление на Германию, он считал лучшим летом в своей жизни, несмотря на войну.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу. Джек Лондон. Дом Мапуи.
2: Тем временем Наури, оторванная ураганом от своей семьи, совершила путешествие, полное приключений. Уцепившись за грубую доску, которая поранила ее и покрыла все тело занозами, она на волнах перелетела через атолл в открытое море. Здесь, под страшными ударами водяных гор, она потеряла свою доску. Наури была старая 60-летняя женщина, но, как уроженка Паумоту, она сжилась с морем. Плывя во тьме, испуганная, задыхающаяся, она ловила каждый глоток воздуха. Вдруг ее больно ударил в плечо кокосовый орех. В одно мгновение в голове ее созрел план. Она схватила орех. В продолжении следующего часа она поймала еще 7 кокосов. Связанные вместе, они образовали спасательный пояс, который сохранял ей жизнь, но в любой момент мог превратить ее тело в кашу. Она была толстой женщиной и сильно страдала от ударов. Но ураганы ей были не в новинку, и не переставая молиться своему богу акул, чтобы сохранил ее от них, она выжидала, пока утихнет ветер. Однако к 3 часам она находилась в таком отупении, что ничего уже не сознавала. В таком же состоянии она была и в 6 часов, когда наступил штиль, и только выброшенная на берег, она пришла в себя. С ободранной кожей, с окровавленными руками и ногами, ползла она, выкарабкиваясь из затягивающих ее волн отлива, пока не оказалась за пределами их. Она знала, куда ее выбросили волны. Несомненно, то был маленький островок Такакота. Здесь не было лагуны. Никто тут не жил. Хикуэра находился в 15 милях отсюда. Видеть Хикуэра она не могла, но знала, что он расположен к югу. Дни шли, она питалась кокосами, на которых приплыла. Они заменяли ей воду и пищу. Но она не могла напиться и наесться вдосталь. Спасение было проблематично. Она видела на горизонте дым пароходов. Но разве можно было надеяться, что какой-нибудь пароход подойдет к заброшенному, необитаемому Такакота? Первое время ее мучили трупы. Море упорно выбрасывало их на берег, и она, пока не истощались силы, с таким же упорством бросала их назад в море, где акулы подхватывали их и пожирали. Когда она ослабевала, трупы окаймляли берег, и, испытывая суеверный ужас, она уходила как можно дальше вглубь острова. На 10-й день последний кокосовый орех был съеден, и она корчилась от мучительной жажды. Еле передвигая ноги, бродила она по берегу в поисках орехов. Странно было, что вокруг столько плавает трупов и нет ни одного ореха, тогда как, казалось бы, кокосов должно быть больше. Наконец она прекратила поиски и легла в полном изнеможении. Приближался конец. Оставалось только ждать смерти. Выйдя из оцепенения, она начала медленно сознавать, что все время, не отрываясь, смотрит на клок ярко-рыжих волос на голове одного из трупов. Волна ближе прибила труп, а затем оттащила обратно. Он перевернулся, и Наури заметила, что лица у него нет. Эти ярко-рыжие волосы казались ей знакомыми. Она не старалась опознать труп. Она ждала смерти, и ей мало было дела до того, кем мог быть этот ужасный мертвец. Но через час она медленно приподнялась и пристально уставилась на труп. Огромная волна отбросила его дальше, куда не достигали меньшие волны. Да, Наури не ошиблась. Эта копна ярко-рыжих волос могла принадлежать одному только человеку в Паумоту — Леви, немецкому еврею, скупавшему жемчуг и увозившему его на Хире. Итак, ясно одно — Хира погибла. Божество рыбаков и воров — отвернулась от скупщика жемчуга. Она подползла к мертвому, рубашка его была разодрана, и она увидела на трупе кожаный пояс для денег. Затаив дыхание, она с усилием расстегнула пряжку. Это оказалось гораздо проще, чем она ожидала. Торопливо поползла она по песку, волоча за собой пояс. Карман за карманом расстегивала она в поясе, но они были пусты. Куда же он ее спрятал? В последнем кармане она нашла ее, первую и единственную жемчужину, купленную им в это плавание. Она отползла на несколько шагов, подальше от зловонного пояса, и осмотрела находку. Это была та самая жемчужина, найденная Мапуи и отнятая у него Тарики. Она взвесила ее на руке и осторожно стала перекатывать по ладони. Но подлинной ее красоты она не замечала. В ней она видела дом, так заботливо построенный мысленно Мапуи, Тифарой и ею. Всякий раз, взглянув на жемчужину, она видела дом во всех его деталях, включая и восьмиугольные часы на стене. Для этого стоило жить. Она оторвала полоску от своей юбки и крепко привязала жемчужину к шее. Затем побрела вдоль берега, задыхаясь, охая, но упорно продолжая искать кокосовые орехи. Неожиданно она нашла один и, осмотревшись кругом, другой. Разбив орех, она выпила сок, который был уже испорчен, и съела сердцевину. Немного позже она нашла разбитую лодку, в которой недоставало колышка, заменяющего уключину. Наури не теряла надежды и к концу дня нашла колышек. Каждая находка была счастливым предзнаменованием. Жемчужина оказалась талисманом. К вечеру Наури увидела глубоко сидящий в воде деревянный ящик. Когда она вытаскивала его на берег, в ящике что-то тарахтело. Там оказалось 10 жестянок с лососиной. Колотя по лодке, она пробила одну жестянку. Показался сок, и Наури высосала его. В продолжении нескольких часов вытаскивала она по кусочкам лососину из жестянки. Еще 8 дней ждала она, что ее спасут. За это время она успела прикрепить колышек к лодке, привязав его волокнами кокосовых орехов и употребив в дело все, что осталось от ее юбки. Лодка была в трещинах, и Наури никак не удавалось сделать ее непроницаемой для воды. Тогда она решила использовать вместо черпака скорлупу кокосового ореха. С большим трудом соорудила она весло. Куском жестянки обрезала до самых корней все свои волосы и из них сплела веревку. С помощью этой веревки она привязала 3-футовую палку к доске от ящика. Зубами выгрызла клинья, и этими клиньями укрепила веревку, скрепляющую весло. На 18-й день, дождавшись прилива, она в полночь спустила на воду лодку и поплыла обратно на Хикуэре. Эта старая толстая женщина от непосильной работы потеряла весь свой жир, остались кости да кожа, да жилистые мускулы. Лодка была большая, и управлять ею должны были 3 сильных людей, но Наури гребла одна, пользуясь самодельным веслом. Лодка сильно протекала, и много времени уходило на вычерпывание воды. В ясном дневном свете Наури высматривала Хикуэре, но тщетно. За кормой исчезла Такакота, словно потонула в море. Жгучие лучи солнца полили обнаженное потное тело Каури. Оставалось еще 2 жестянки с лососиной. Она пробила в них дыры и выпила сок. Терять время на вытаскивание по кусочкам лососины она не смела. Течение уносило ее к западу, и все время она должна была бороться с ним, направляя лодку на юг. С приближением сумерек она выпрямилась в лодке и, наконец, увидела Хикуэре. Его пышные кокосовые пальмы исчезли, и лишь кое-где видела она ободранные уцелевшие деревья. Теперь Наури ободрилась. Она оказалась значительно ближе к цели, чем предполагала. Течение все относило ее к западу. Она боролась с ним и продолжала грести. Связывающее весло веревка растянулась, и Наури теряла много времени, скрепляя ее. И то и дело она вычерпывала воду. Через каждые 2 часа приходилось ей работать черпаком, а течение все время относило ее к западу. К заходу солнца Хикуэре находился в 3 милях от нее, на юго-востоке. Было полнолуние. К 8 часам Наури приблизилась к острову на 1 милю. Еще час изо всех сил боролась она с течением, но земля была все так же далеко. Наури находилась в самом центре течения. Лодка была очень большая, а весло несоразмерно маленькое. Много времени и сил тратила Наури на вычерпывание воды. Вдобавок старуха сильно ослабела. Несмотря на все ее усилия, лодку относила на запад. Наури произнесла молитву богу акул, соскользнула за борт и поплыла. Вода освежила ее. Вскоре лодка осталась далеко позади, а через час Наури значительно приблизилась к берегу. Но тут-то и надвинулась опасность. Прямо перед ней, на расстоянии 20 шагов, широкий плавник разрезал воду. Она решительно поплыла на него. Неторопливо акула скользнула в сторону, обогнула Наури справа и стала кружиться возле. Та, не отрывая глаз от плавника, продолжала плыть. Когда он исчезал, она опускала лицо в воду и высматривала акулу. Когда плавник снова появлялся, она плыла дальше. Чудовище разленилось, она это видела. Несомненно, оно наедалось досыта после урагана. В противном случае оно, разумеется, накинулось бы на нее. Длиной акула была в 15 футов, и одним движением челюсти могла перерезать ее пополам. Но нельзя было терять столько времени из-за акулы. Плыла Наури или останавливалась, но течение по-прежнему влекло ее прочь от земли. Прошло 30 минут, и акула расхрабрилась. Не видя ничего угрожающего со стороны Наури, она придвинулась ближе, все суживая круги и, скользя, нагло таращила на нее глаза. Наури знала, рано или поздно акула наберется храбрости и бросится на нее. И старуха решила сделать первый шаг. Эта мысль была вызвана отчаянием. Одинокая старуха, заброшенная в море, ослабевшая от голода и тяжелой работы, отважилась напасть на этого морского хищника, предупреждая его нападение. Она продолжала плыть, выжидая удобного случая. Наконец, акула лениво проплыла мимо, всего лишь в 8 шагах от нее. Старуха рванулась к ней, словно переходя в наступление. Акула яростно взмахнула хвостом. Его жесткая чешуя содрала с Наури кожу от локтя до самого плеча. Поспешно уплывая, акула все расширяла круги и, наконец, скрылась.
0: Джек Лондон. Дом Мапуи. Фрагмент читал Дмитрий Оргин.

0: Такие старые слова.
1: Кричал Агап, дурачился, пока не допил штоф. Знаменитые строчки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Николая Некрасова могут ввести в заблуждение современного читателя. Ведь штоф, в нашем понимании, стеклянный графин для водки. А ведь мало кто знает, что раньше так называли русскую меру жидкости. Использовали ее до введения единой метрической системы. Штоф равнялся 1/10 ведра. Как правило, это была 4-гранная бутылка с коротким горлышком. Вмещала она около 1 литра и использовалась для горячительных напитков. Само слово имеет немецкое происхождение. Дело в том, что во времена Петра I штофы изготавливали немцы, которые уже потом обучили этому ремеслу русских. Горячий стеклянный пузырь разделывали на 4 грани, формируя из каждой отдельный сосуд. Отсюда произошла квадратная форма этой бутылки. Намного позже штофы начали делать из хрусталя.
0: Такие старые слова.
1: Но есть и второе значение этого слова. Штофом еще называли плотную шелковую или шерстяную ткань, которую использовали для обивки мебели, а также шили из нее портьеры. Служил этот материал очень долго. Так что теперь, наливая из красивого штофа вино, вспомните об истории этого слова.
0: Такие старые слова.
2: Только на радиокнига. Слушайте 19 век. Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 7769459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Герои и персонажи.
2: Он очень самоуверенный человек, но вызвано это только тем фактом, что он действительно необыкновенный врач. Он философ и метафизик, и вместе с тем выдающийся ученый. Такая характеристика дается в романе Брэма Стокера «Дракула» голландскому доктору Абрахаму ван Хельсингу. А кинематограф прославил его как величайшего охотника на вампиров. При этом реальный прототип этого персонажа, нидерландский медик Герард ван Свитен, в каком-то смысле соединил обе ипостаси. В середине 18 века он сделал блестящую научную карьеру при дворе австрийской императрицы Марии Терезии. Ван Свитен был не только личным лекарем монаршей особы, но и фактическим руководителем всей системы здравоохранения страны. Врач был ярым борцом с суевериями. Особую славу ему принесло так называемое «дело о вампирах». После очередной войны с Османской империей Австрия получила некоторые территории на Балканах. В Центральную Европу хлынули беженцы. Они передавали из уст в уста ужасные истории о существах, нападающих на людей под покровом ночи и выпивающих из них всю кровь. Все случаи были похожи друг на друга. Сначала в деревне умирал человек с дурной репутацией. За этим следовала целая череда смертей среди местных жителей, причем некоторые из них успевали поведать, что первый покойник их преследовал. Обеспокоенные крестьяне вскрывали могилы, и каждый раз перед ними открывалась страшная картина. Мертвецы выглядели как живые. Кожа у них была розовой, а кровь текла в жилах. Тогда вампирам вбивали в сердце осиновый кол, отрубали голову и сжигали. Ван Свитен лично отправился разобраться с делом об упырях. Он исследовал подозрительные останки и заключил: феномен объясняется холодной погодой, а повышенная смертность в деревнях и селах совпадала по времени со вспышками эпидемий. Весь этот шум исходит лишь от поспешных страхов, суеверного легковерия, простоты и невежества народа, вынес вердикт королевский медик. Вскоре Мария Терезия издала указ, запрещающий самовольную эксгумацию и сожжение тел. Так реальный Ван Хельсинг победил вампиров, а точнее, слухи о них.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
3: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу.
4: Василий Верещагин, Иван Сергеевич Тургенев.
5: Я не был близок с Тургеневым, но виделся с ним в последние годы его жизни, и об них пишу теперь несколько слов. Наше незнакомое знакомство относится ко времени пребывания моего в младшем классе морского корпуса в 1855 году, куда он привез своего племянника, тоже Тургенева. Тогда я не читал еще ничего из его сочинений, но помню, что и мы, кадетики, и офицеры наши с любопытством смотрели на Ивана Сергеевича, а посмотреть было на что. Он казался великаном, особенно в сравнении с нами, мелюзгой. Как теперь вижу его, прогуливающегося между нашими кроватями с заложенными назад руками. Племянник его был карапуз с физиономией барбосика, с первых же дней прозванный отчаянным. Он скоро убежал из корпуса, и Иван Сергеевич снова привез его уже связанного. Я забыл спросить об этом племяннике. Если он не был тот самый Мишка, о котором Тургенев впоследствии писал и рассказывал, то очень походил на него. Прошло много лет. Я прочитал и перечитал сначала записки охотника, а затем и все его повести и романы. Случилось так, что критику на отцов и детей я прочел раньше самого романа и хорошо помню, что она показалась мне пристрастной. Когда же прочитал роман, то был поражен односторонностью и узкостью суждений рецензента. Впечатление, произведенное на меня этим романом, было громадно. С тех пор я перечитал его не один раз и постоянно открывал новые красоты, новое мастерство. Каждый раз удивлялся беспристрастию автора, его умению скрывать свои симпатии и антипатии. Не только главные лица, но и второстепенные, означенные всего несколькими штрихами, живые люди, намеченные гениальным художником. Новь мне очень не понравилась. Еще в первой части многое натурально и типы верны, но вторая часть, очевидно, писалась не по наблюдениям, а по каким-нибудь из третьих рук добытым сведениям и догадкам. Признаться, я просто бронился, читая эту вторую часть. Не то чтобы сюжет шокировал, немало. Я полагаю, что все в руках большого таланта может быть предметом художественного изображения. Необходимо только, чтобы этот большой талант знал предмет, о котором пишет. Для лучшего объяснения моей мысли возьму в пример известного французского романиста Золя. Некоторые из романов его, как, например, «Западня», дышат правдою и верностью типов, другие, как «Нана», слабее. Автора укоряют в сальности, описанные в последнем, но я далек от того, чтобы делать ему этот упрек, так как полагаю, что известную среду нельзя описывать, не вдаваясь в известное объяснение и не рисуя известной картины. А между тем, для истории развития человечества все стороны современного быта должны быть прослежены и описаны. Мой упрек Золя состоит в том, что в Нана он сплошь и рядом не знал той среды, которую описывал. Поэтому, схвативши только наружные, наиболее выдающиеся черты и шероховатости, не мог проследить и передать внутреннюю связь явлений. Нагромоздил уродливость одну на другую, удивил, но не убедил читателя. Иван Сергеевич рассказывал мне, что, будучи раз позван вместе с автором Нана в общество, где последний должен был читать, он заметил, что приятель, по мере того, как дом наполнялся гостями, все более трусил, бледнел и даже дрожал. «Что с тобой, любезный друг?» — спросил он его. «Признаюсь тебе, — отвечал ему Золя, — что мне еще не случалось бывать в обществе дам, которым я не мог бы... Мыслимо ли, — спрашивается, — с таким знанием света описывать как интимную жизнь аристократий, так и приемы, рауты и прочее?» Возвращаюсь к Нове, чтобы сказать, что вот подобное же незнание описываемой среды, только в другой сфере действия, поразило меня во второй части этого романа. Ничего нет с натуры, по наблюдению. Все от себя, как говорят художники. После Турецкой войны художник Боголюбов сказал мне как-то: «Есть один человек, очень-очень желающий с вами познакомиться». «Кто такой?» «Тургенев». Я был душевно рад этому и просил приехать в какое угодно время. Когда этот дорогой гость приехал в Мизон Лафит, мне, признаюсь, просто хотелось броситься к нему на шею и высказать, как я глубоко ценю его и уважаю. Однако вышло иначе. Пришлось представить бывшего у меня в то время приятеля, генерала С., и мы обменялись только обычными банальными любезностями. Тургенев с большим интересом рассматривал мои работы. Тогда были уже начаты 2-3 картины из Турецкой войны. Из них особенно понравилась ему перевозка раненых. Каждого из написанных солдатиков он называл по именам. «Вот это Никифор из Тамбова, а это Сидор из-под Нижнего» и тому подобное. Я был у Тургенева тоже несколько раз. В первый приход застал его больным подагрою. Кажется, и тогда уже припадки болезни были очень сильные, потому что после них он казался сильно изнуренным и дряхлым. Тургенев принимал посещавших его с замечательной любезностью и предупредительностью. Даже и больной всегда с участием расспрашивал о работах настоящих и будущих. О себе говорил скромно, откровенно, своим тоненьким голосом, сопровождая слова доброй улыбкою. Мне показалось, и думаю, не ошибочно, что после оваций, которыми Ивана Сергеевича встречали и провожали в Москве и Петербурге, он стал немного важнее. В письмах его многоуважаемый заменился любезным, но он все-таки всегда

0: покинуть Россию и проживать в Париже, как выражался один из этих молодых людей, на «нигилячем положении». Я обратил внимание Ивана Сергеевича на это характерное выражение, и он много смеялся ему. Что Тургенев собирался писать и уже начал большой труд, это я узнал сначала от приятеля его, известного немецкого критика Питча, а потом также и от него самого. Теперь, уже после его смерти, я слышал, что задумывался роман с отзывом на движение мысли русской молодежи последнего времени. Русская образованная девушка в Париже встречается и сходится с молодым французом, радикалом. Но впоследствии она покидает его для оставившего свое отечество представителя русского радикализма, воззрение убеждения которого на одни и те же вопросы резко разнятся от французских.
1: Василий Верещагин, Иван Сергеевич Тургенев. Фрагмент читал Павел Конышев. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Экслибрис. Из книг.
1: Лондон, 1892 год. Театр Сент-Джеймс. В зале публика в ожидании премьеры спектакля «Веер леди Уиндермир» молодого, но уже известного драматурга Оскара Уайльда. Но вот что странно. На премьеру сам драматург и еще несколько джентльменов пришли с бутонами гвоздик зеленого цвета, приколотыми к петлицам их фраков или пиджаков. Возможно, сей факт запомнился лондонской публике больше, чем сам спектакль. Было ли это тайным знаком или невинной шуткой, что в действительности символизировало собой эта зеленая гвоздика? Долго еще ходили слухи и догадки. На вопрос, что это значит, Оскар Уайльд отвечал: «Ничего не значит, пускай поломают головы». И действительно, это ничего не значило. Те, кто пришел в тот вечер с зеленой гвоздикой, объединяло лишь знакомство с автором. «Поменьше естественности, в этом наш первый долг», часто повторял Оскар Уайльд. Возможно, столь неестественный для природы цвет цветка и символизировал его философские взгляды. И вот любопытно, двумя годами позже выходит книга «Зеленая гвоздика» автора Роберта Хитченза. Своим названием она отсылает читателя именно к этой истории, но не более чем книга совсем о другом. Это пародия на литературный стиль портрета Дориана Грея и личную жизнь Оскара Уайльда.
2: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
3: «Читаем музыку».
2: На радиокнига. Ежедневно.

0: Забытые писатели России. Возрождение. Жизнь Николая Филипповича Павлова, русского писателя, поэта, публициста, была насыщена крутыми поворотами, сложными отношениями и неоднозначными поступками. Николай Павлов родился в 1803 году официально в семье Филиппа Павлова, дворового человека генерал-аншефа Грушецкого. По некоторым данным, отцом Николая был сам генерал-аншеф. Во всяком случае, Николай в возрасте 7 лет был отпущен на волю, получил хорошее домашнее образование, окончил императорскую московскую театральную школу, затем университет. Служил в суде, затем в канцелярии московского генерал-губернатора, надзирал за введением арестантских дел, освободил свыше 200 незаконно осужденных бедняков. В первом браке овдовел, во второй, как говорили, вступил по расчету. Впрочем, он сам писал, что, цитирую, «сделал в жизни одну гадость, женился на деньгах». Второй женой Николая Павлова стала поэтесса Каролина Яниш, получившая богатое наследство. Супруги зажили на широкую ногу, открыли литературный салон. Кончилось все не очень хорошо. Павлов пристрастился к игре. Жена обвинила его в разорении семьи и подала жалобу генерал-губернатору. При обыске у Павлова нашли бумаги вольного содержания и отправили на год в ссылку. Насколько справедливы были обвинения и какова их истинная причина – другой вопрос. Павлов к тому времени увлекся компаньонкой жены. Каролина, в свою очередь, завела роман со студентом. Непростая профессиональная и личная жизнь не мешала Павлову следовать основному своему призванию – литературе. Еще в студенчестве он занимается переводами пьес, публикует статьи, очерки, рассказы и фельетоны. К 30 годам становится популярным поэтом. Многие стихи были положены на музыку и стали романсами. Самые известные «Не говори ни да, ни нет», «Она без грешных сновидений», «Не говори, что сердцу больно». Первый сборник прозы Павлова включал повести «Ятаган», «Именины», «Аукцион» с критикой социального неравенства, светских нравов и порядков в армии. Книга произвела фурор, о ней восторженно отзывались Тютчев и Пушкин, а цензура наложила запрет на переиздание. В следующий сборник вошли повести «Маскарад», «Демон» и «Миллион». Их основная тема – «Власть денег» и так называемый «Маленький человек». Во второй половине жизни Павлов писал в основном критику и полемические статьи, издавал газету «Наше время», а потом «Русские ведомости». На посту редактора этой газеты он оставался до конца дней. Русский писатель Павлов Николай Филиппович. Годы жизни 1803-1864.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент.
2: Ослы. Вечерело. Над Парижем спускались уже сумерки, когда супруги обошли ряд восточных построек, составляющих улицу. Пора было помышлять и об обеде.
3: «Я есть хочу. Ты тоже хочешь кушать, Глаш?» — спросил жену Николай Иванович.
4: «Еще бы не хотеть. Даже очень хочу. Целый день на ногах, целый день слоняемся по выставке. Да чтобы не захотеть. Только не будем обедать на выставке, а пообедаем где-нибудь в городе. Мало ли там ресторанов».
3: «Ну ладно. А теперь на загладку прокатимся на ослах, да и велим вывести нас прямо к выходу.
4: — Нет, нет, что ты! Вот еще что выдумал! — воспротивилась Глафира Семеновна.
3: — Да чего же, ослы ведь бегут тихо, они не то что лошади. Да кроме того, их под узцы ослиные извозчики ведут, опасности ей-ей никакой.
4: — Боюсь, боюсь!
3: — Бояться, душечка, тут нечего. Ты видела, когда давеча англичанка ехала? Самым спокойным манером. Да еще какая англичанка-то! Восьмипудовая, и вот с каким брюхом! Доехали бы до выхода, а там взяли бы колясочку и велели бы извозчику вести нас в самый лучший ресторан. Чего тут? А вечером в театр.
4: Да право, Николай Иванович, я верхом никогда не езжала.
3: Да ведь это осел, а не лошадь, уговаривал Николай Иванович жену. Вон даже маленькие девочки ездят. Ну, смотри, как маленькая девочка хорошо едет.
4: Указал он на нарядно одетую всадницу лет 12 в коротеньком платьице и черных чулках.
3: А завтра на выставку уж не поехали бы. Отправились бы по магазинам покупать для тебя парижские наряды. Как магазин-то хороший называется, который тебе рекомендовали?
4: Магазин «Де Лувр».
3: Ну вот. Вот. А только сейчас уж проедемся на ослах, пожалуйста, проедемся. Знаешь, для чего я прошу? Мне хочется похвастаться перед Скалкиными. Сегодня вечером и написал бы им письмо, что ездили мы на ослах с диким арабским проводником, который пел арабские песни, что осел взбесился, закусил у дела и помчался прямо по направлению к бушующей реке. Еще момент, и ты бы погибла в волнах, но я бросился за тобой и на краю пропасти остановил рассвирепевшего осла.
4: — Схватив его за хвост, — перебила мужа Глафира Семеновна.
3: — Зачем же за хвост? Схватил его под узцы, с опасностью для своей жизни схватил под узцы.
4: — Ах, Николай Иванович, как ты любишь врать! И что это у тебя за манера?
3: — Не врать, душечка, а просто это для прикраски.
4: Да, пожалуй, поедем. А только ведь никакого удовольствия.
3: Ну как никакого? Эй, ослятник, балахонник! Крикнул Николай Иванович, приютившегося около стены погонщика со слом, но тот не понял зова и не пошевелился.
4: Постой, постой, остановила Глафира Семеновна мужа. Право, я боюсь ехать, сказала она. То есть боюсь не осла, а черномазого ослятника. Но вдруг он начнет хвататься. Уж ежели давеча меня один схватил, когда я и на осла-то не садилась, ужасные они нахалы.
3: — А зонтик-то у меня на что? Зонтик об него обломаю, ежели что. Да, наконец, и городовой, и публика. — Эй, ослятник! Осел! — опять крикнул Николай Иванович и спросил жену, как осел-то по-французски.
4: — Лань.
3: — Ах, так осел-то по-французски ланью называется. — А по-нашему лань совсем другой зверь. Эй, лань, иси! Ланщик, подавай!
4: Балахонник, заметив, что его машут, тотчас же подтащил осла к супругам и оскалил зубы.
3: — К выходу, к воротам, где ля-порт, — сказал Николай Иванович. — Да вот что, махник второго осла. Эн лань пур мафам и эн лань пур муа. Глаш, да переведи же!
4: «Де лань. Ильфо... ну, де лань», — перевела Глафира Семеновна и показала балахоннику два пальца. Тот тотчас пронзительно свистнул, положив два пальца себе в рот и замахал руками. Откуда-то из-за угла показался еще балахонник со слом и подвел его в поводу к нашим героям.
3: «Садись, Глаш, давай я тебя подсажу», — сказал Николай Иванович супруге. «Ну, облокотись на меня и влезай».
4: Николай Иванович наклонился. Глафира Семеновна одной рукой схватилась за седло осла, другой уперлась в спину Николая Ивановича и занесла ногу в стремя, но вдруг вскрикнула. — Ай-яй! Балахонник за ногу хватается!
3: — Ты что, распроканалье протобестие, свиное ухо эдакое! — накинулся на балахонника Николай Иванович и замахнулся зонтиком. — Ты за ногу? Ты за... «Пье? Хватил! Ежели ты арабская твоя бразина,
4: Малахонник сидел, опустившись на корточки, скалил зубы и бормотал что-то по-своему, показывая себе на ладонь. Наконец он произнес на ломаном французском языке «Мете пье, мадам, мете пье». «А-а-а! Он хочет, чтобы я ногу ему на руку поставила!» — воскликнула Глафира Семеновна. «Вот он, почему меня за ногу хватал! Но все-таки как же он смеет самовольно за ногу? Посади меня, Николай Иванович, на осла!» Но прежде чем Николай Иванович бросил свой зонтик и взялся за Глафиру Семеновну, Малахонник уже схватил ее в охапку и, как перышко, посадил на осла. «Стой, стой, мерзавец!» — крикнула было Глафира Семеновна, но она уже сидела в седле. Малахонник издал какой-то гортанный звук и потащил за повод осла.
3: «Погоди! Погоди, мы вместе поедем!» — восклицал ему вдогонку Николай Иванович, поспешно карабкался на своего осла, обрывался, опять карабкался и, наконец, подсаженный Малахонником, уселся и крикнул ему: «Пошел! Дуй белку в хвост и гриву, догоняй жену!»
1: Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент читал Станислав Федосов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква «З». Заимствованные слова. Они появляются в русском языке довольно легко, но язык умело обволакивает их своими приставками, суффиксами, начинает склонять изначально несклоняемое, то есть впитывает их. Многие считают этот процесс опасным, потому что звучащая речь стала сильно напоминать английскую. Угрожают ли нам лайки, френды, чаты? Лингвисты осторожны в оценках, но язык не так просто повредить. Те, кто злоупотребляет, например, англицизмами, либо человек некультурный и не знает русских синонимов, либо хочет казаться умным, ученым, например. Во Франции и в Германии тоже встревожены. Там языки подвергаются гораздо более сильной атаке, и проникновение слов из соседних языков, даже из-за схожести алфавитов, более простое. Но опасаться за язык не стоит. Стоит опасаться за себя, если у вас такие френды. Посоветуйте им почитать какие-нибудь буки.
0: Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на Радиокнига.

0: Путеводитель. Место действия.
1: На закате солнца, высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около 1500 лет назад, находились двое – Воланд и Азазелла. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев. Персонажи романа «Мастер и Маргарита» осматривают Москву с террасы дома Пашкова. Это один из красивейших домов Москвы. Он стоит на улицах Маховая и Воздвиженка, напротив Кремля. Здание расположено на холме, который называется Староваганьковский. Пашков дом построен в смеси стилей барокко и классицизма. Проект приписывают архитектору Василию Баженову. Конструкция состоит из центрального корпуса и двух боковых флигелей. П-образная планировка создает внутренний двор. Фасады украшены колоннами, над главным зданием возвышается изящный бельведер. Постройка возводилась в конце 18 века для Петра Пашкова, денщика Петра I. Дом Пашкова сильно пострадал в пожар 1812 года. Сгорели бельведер и колоннада. Восстанавливал его Осип Буве. В середине 19 века дом был перестроен под нужды дворянского института. Затем здесь разместился Румянцевский музей. В начале 20 века император Александр II подарил музею картину «Явление Христа народу». Для огромной картины специально построили новый зал. Парадная лестница, обращенная к Кремлю, кажется неотъемлемой частью здания, однако появилась она сравнительно недавно, в 30-х годах 20 века. Тогда же были радикально перестроены внутренние помещения. Сейчас Пашков дом принадлежит Российской государственной библиотеке. По московской легенде, глубины холма под зданием скрывают знаменитую библиотеку Ивана Грозного.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Читаем книгу. Виктор Пелевин. Спи.
1: В самом начале третьего семестра на одной из лекций по ML-философии Никита Сонечкин сделал одно удивительное открытие. Дело было в том, что с некоторых пор с ним творилось непонятное. Стоило маленькому ушастому доценту, похожему на одолеваемого кощунственными мыслями Попика, войти в аудиторию, как Никиту начинало смертельно клонить в сон. А когда доцент принимался говорить и показывать пальцем в люстру, Никита уже ничего не мог с собой поделать. Он засыпал. Ему чудилось, что лектор говорит не о философии, а о чем-то из детства, о каких-то чердаках, песочницах и горящих помойках. Потом ручка в Никитиных пальцах забиралась по диагонали на самый верх листа, оставив за собой неразборчивую фразу. Наконец он клевал носом и проваливался в черноту, откуда через секунду-другую выныривал, чтобы вскоре все повторилось в той же самой последовательности. Его конспекты выглядели странно и были непригодны для занятий. Короткие абзацы текста пересекались длинными косыми предложениями, где речь шла то о космонавтах-невозвращенцах, то о рабочем визите монгольского хана, а почерк становился мелким и прыгающим. Сначала Никита очень расстраивался из-за своей неспособности нормально высидеть лекцию, а потом задумался. Неужели это происходит только с ним? Он стал приглядываться к остальным студентам, и здесь-то его ждало открытие. Оказалось, что спят вокруг почти все, но делают это гораздо умнее, чем он, уперев лоб в раскрытую ладонь, так что лицо оказывалось спрятанным. Кисть правой руки при этом скрывалась за локтем левой, и разобрать, пишет сидящий или нет, было нельзя. Никита попробовал принять это положение и обнаружил, что сразу же изменилось качество его сна. Если раньше он рывками перемещался от полной отключенности до перепуганного бодрствования, то теперь эти два состояния соединились, но не окончательно, не до черноты, и то, что с ним происходило, напоминало утреннюю дрему, когда любая мысль без труда превращается в движущуюся цветную картинку, следя за которой можно одновременно дожидаться звонка, переведенного на час вперед будильника. Выяснилось, что в этом новом состоянии даже удобнее записывать лекции. Надо было просто позволить руке двигаться самой, добившись, чтобы бормотание лектора скатывалось от уха прямо к пальцам, ни в коем случае не попадая в мозг. В противном случае Никита или просыпался, или, наоборот, засыпал еще глубже, до полной потери представления о происходящем. Постепенно, балансируя между этими двумя состояниями, он так освоился во сне, что научился уделять одновременно нескольким предметам внимание той крохотной части своего сознания, которая отвечала за связи с внешним миром. Он мог, например, видеть сон, где действие происходило в женской бане, довольно частое и странное видение, поражавшее целым рядом нелепостей. На бревенчатых стенах висели рукописные плакаты со стихами, призывавшими беречь хлеб, а кряжестые русоволосые бабы с ржавыми шайками в руках носили короткие балетные юбочки из перьев. И одновременно с этим мог не только следить за потеком яичного желтка на лекторском галстуке, но и выслушивать анекдот про трех грузин в космосе, который постоянно рассказывал сосед. Просыпаясь после философии, Никита в первые дни не мог нарадоваться своим новым возможностям, но самодовольство улетучилось, когда он понял, что может пока только слушать и писать во сне, а ведь тот, кто в это время рассказывал ему анекдот, тоже спал. Это было ясно по особому маслянистому блеску глаз, по общему положению туловища и по целому ряду мелких, но несомненных деталей. И вот, уснув на одной из лекций, Никита попробовал рассказать анекдот в ответ. Специально выбрал самый простой и короткий, про международный конкурс скрипачей в Париже. У него почти получилось. Только в самом конце он сбился и заговорил о мазуте Днепропетровска вместо Маузера Дзержинского. Но собеседник ничего не заметил и басовито хохотнул, когда за последним сказанным Никитой словом истекли 3 секунды тишины, и стало ясно, что анекдот закончен. Больше всего Никиту удивляли та глубина и вязкость, которые при разговоре во сне приобретал его голос. Но обращать на это слишком большое внимание было опасно. Начиналось пробуждение. Говорить во сне было трудно, но возможно. А до каких пределов могло в этом дойти человеческое мастерство, показывал пример лектора. Никита никогда бы не догадался, что тот тоже спит, если бы не заметил, что лектор, имевший привычку плотно прислоняться к высокой кафедре, время от времени переворачивается на другой бок, оказываясь к аудитории спиной и лицом к доске. Чтобы оправдать невежливое положение своего туловища, он вяло взмахивал рукой в направлении пронумерованных белых предпосылок. Иногда лектор поворачивался на спину и прислонялся затылком к еловой окантовке кафедры. Тогда его речь замедлялась, а высказывания становились либеральными до радостного испуга. Но основную часть курса он читал на правом боку. Скоро Никита понял, что спать удобно не только на лекциях, но и на семинарах, и постепенно у него стали выходить некоторые несложные действия. Так он мог, не просыпаясь, встать, приветствуя преподавателя, мог выйти к доске и стереть написанное или даже поискать в соседних аудиториях мел. Когда его вызывали, он сперва просыпался, пугался и начинал блуждать в словах и понятиях, одновременно восхищаясь неподражаемым умением преподавателя морщиться, кашлять и постукивать рукой по столу, не только держа глаза открытыми, но и придавая им подобие выражения. Первый раз ответить во сне получилось у Никиты неожиданно и без всякой подготовки. Просто он краем сознания заметил, что пересказывает какие-то основные направления и одновременно находится на верхней площадке высокой колокольни, где играет маленький духовой оркестр под управлением любви, оказавшийся маленькой желтоволосой старушкой с обезьяньими ухватками. Никита получил 5 и с тех пор даже конспекты первоисточников вел, не просыпаясь, и приходя в бодрствующее состояние только для того, чтобы выйти из читального зала. Но мало-помалу его мастерство росло, и к концу 2 он уже засыпал, входя утром в метро, а просыпался, выходя с той же станции вечером.
0: Виктор Пелевин. «Спи». Фрагмент читал Иван Литвинов.

0: Первый источник. Ты женщина, и этим ты права. Так говорят, когда хотят уклониться от спора с женщиной. Это слова из стихотворения Валерия Яковлевича Брюсова «Женщина», написанного в 1899 году. Полностью фраза звучит так. «Ты женщина, и этим ты права. От века убрана короной звездной. Ты в наших безднах образ божества».
1: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Он хотел поражать воображение, всем своим видом воплощая идею о превосходящей все и вся ценности искусства.
1: Авторское право.
2: Поэт, писатель, драматург Оскар Уайльд родился 16 октября 1854 года в Дублине. В 24 года он переехал в Лондон и сразу произвел впечатление на местное общество остроумием, образованностью, изысканными манерами и причудливыми, экстравагантными нарядами. Бархатные жилеты, короткие бриджи, шелковые чулки, кружевные жабо, клетчатые костюмы, ярко-лимонные перчатки и шляпы с широкими полями. Все это могло смотреться неуместно на ком угодно, но только не на Уайльде. Неистовый Оскар, как его называли друзья, считался заправским денди. Но он был намного больше, чем просто денди. На тот момент дендизм, подчеркнутое внимание мужчин к своему внешнему облику, был не нов. Уже почти 100 лет обеспеченные британские буржуа задавали стандарты моды и элегантности для всей Европы. Но Уайльд не стремился к неброскому шику. Он хотел поражать воображение, всем своим видом воплощая идею о превосходящей все и вся ценности искусства. Первые шаги по формированию собственного стиля Оскар сделал еще в дублинском Тринити-колледже. Там он прослушал первые лекции по эстетике. Затем в Оксфорде огромное влияние на него оказали взгляды знаменитого искусствоведа Джона Раскина и его ученика Уолтера Пейтера. Уайльд стал одним из ярчайших представителей движения эстетизма, провозгласившего своим лозунгом формулу «искусства ради искусства». Он считал, что человек, а не природа, способен создать нечто действительно прекрасное – поэзию, литературу, живопись, музыку. Он носил в петличке своего пиджака зеленую гвоздику, воплощение идеи абсолютной красоты и неестественности. Неистовый Оскар говорил: «Моя жизнь – это произведение искусства». И был прав.
1: Авторское право.
3: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.
1: Книги нашего детства. Виктория Головинская. «Один дома в воскресенье».
4: Весь день шел дождь, и Сашка поэтому не гулял, а только стоял и смотрел из окна на двор. Там никого не было, лишь выбежал из своего запорожца Пал Саныч и торопливо прошлепал в подъезд. Да кошка, съежившись, сидела под качелями на песке. А качели протекали, наверное, там одна дощечка отходила. Сашка знал. Мамы дома не было. Сегодня она собиралась особенно тщательно. По 100 раз перекрашивала губы и меняла платье. Подбегала к Сашке, выдыхала. Ну как? Сашка солидно кивал, правда, с разной интонацией. Ушла она в сиреневом, кисельном. Кисель Сашка уважал. На кастрюле со смородиновым и батоне хлеба мог преспокойно прожить день. Сегодня был даже не смородиновый, лучше, вишневый. И хлеб был свежий, хрустящий, с целыми горбушками. Ну, почему-то не хотелось. Сашка неторопливо слез с подоконника и отправился в ванную. Там постоял задумчиво над раковиной, потрогал зачем-то флакон с маминым шампунем, плюнул в унитаз и сел на кафель. Очень хотелось плакать, но Сашка не стал. Повозив по полу грязным пальцем, он поднялся и пошел к телевизору. Мама оставила ему 2 кассеты. Одна была с каким-то скучным фильмом, Сашка начал его смотреть еще вчера, но заснул под длинные разговоры. На второй были новые мультики. Сашка выудил кассету из коробки, вставил магнитофон и уселся перед телевизором на пол. Но как он не щелкал ленивчиком, что-то там не включалось, не получалось. Сашка с досады чуть снова не плюнул, но вспомнил, как мама ругалась на грязный ковер, и не стал. Вместо этого полистал программы. В одной серьезные лица рассуждали о чем-то очень умном, в другом тетенька с настоящей улыбкой рассказывала про то, как вернуть мужа. Сашка хмыкнул. Как кого-то вернуть, он знал точно. Надо просто сильно ждать. Вот мама же обязательно сегодня вернется. Тетеньку слушать было незачем. А на третьей программе Сашка остановился. Там веселый бородатый мужик раскладывал на столе молоко, муку, яйца и еще что-то. Сашка не разглядел, но заинтересовался. Бородатый мужик явно собирался готовить. Мама тоже, когда приходила из магазина, так раскладывала на скатерти кухонного стола продукты. Разные полезные вещи. Творог и морковку, кефир всякий и что-нибудь вкусненькое для Сашки. Правда, вкусненькое она приносила не каждый раз. Забывала, наверное. Бородатый мужик готовил пирог. Сашка это сразу понял. Не в первый раз видит. Он смешал все, что выложил на стол, вылил в маленькую мисочку и пристроил ее в духовку. Сашка с интересом наблюдал. Пирог вообще-то долго печется. Что теперь мужик станет делать? Сашка иногда смотрел через стеклышко духовки, как тестяное тельце коричневеет, как растет на нем корочка. Наверное, мужик тоже усядется на корточке и станет наблюдать. Но это дело долгое. Сашка решил пока сбегать на кухню перекусить. Выудил кастрюльку из холодильника, дотянулся до хлебницы, отломил горбушку пошире. С полбатона примерно. Присел на табуретку с кастрюлькой на коленях. Этот кисель отдавал чем-то сонным и немножко духами. Мама, видно, доваривала его, уже нарядившись. Поев, Сашка подобрел. А мама ведь любит пироги. Только печет их редко. Говорит, времени не хватает. А у Сашки же целый день. Ну, то есть не целый, но еще больше половинки осталось. И на кисель хватило, и на пирог может хватить. И бородатый мужик в телевизоре так понятно рассказывал. Свой пирог он давно уж съел, наверное. Сашка решительно поднялся с табуретки. Стемнело, Сашка обвел глазами кухню. На полу около раковины громоздились две мисочки и кастрюлька из-под киселя. Стол, пол и чуть-чуть подоконник были припорошены тонким белым слоем. Занавески немножко запачкались черным, когда он ненадолго забыл про пирог в духовке. Зато теперь пирог стоял на столе. Не очень, правда, ровный и не очень румяный. Ну, то есть с одного бока не очень, с другого, наоборот, немножко чересчур. «А вообще очень даже красиво получилось», — выдохнул про себя Сашка. Он немножко подумал и спрятал пирог в хлебницу, а то мама раньше времени обрадуется. Потом Сашка лежал в темной комнате рядом с диваном и тихонько гладил меховую подушку. Когда Сашка был совсем маленький, он боялся оставаться один в темноте. Не темноты он боялся, а очень даже конкретной штуки. Черепа со светящимися глазницами. Он как-то слышал про это, то ли по телевизору, то ли от взрослых. Потом мама объяснила ему, что так не бывает. Сашка, конечно, поверил. Иногда в темноте кажется, что вот-вот появится в углу комнаты костяное, страшное и полыхнет двумя огненными лучами. Где-то в полночь тихо хрустнуло в двери. Сашка вмиг проснулся, прислушался и вылетел в прихожую. На пороге стояла мама. Сашка подбежал и обнял ее крепко-крепко. Она устало улыбнулась, опустила сумочку на пол и сказала почему-то шепотом: «Ну, здравствуй, Сашка. Ты чего не спишь? Завтра же на работу рано». «Ничего, мам, я завтра отгул возьму. Пал Саныч подменит. Я вон сколько раз за него выходил. Пойдем чаю попьем. Я пирог испек». И они вдвоем отправились на кухню.
1: Виктория Головинская. «Один дома в воскресенье». Фрагмент читала Валентина Бирюкова. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Люблю песни Виктора Цоя. И каверы люблю.
1: Ну да, Цоя-то трудно не любить.
0: Только вот разве правильно говорить «один за одним»? Ведь традиционно говорят «один за другим».
1: Ну, знаешь, в чем дело? Я однажды тоже этим моментом интересовался.
0: Угу.
1: И представляешь, словари даже между собой не согласны.
0: Серьезно?
1: Ну да. В некоторых словарях оборот «один за одним» считается ошибочным, полностью по смыслу повторяющим «один за другим», как ты говоришь.
0: А в других?
1: А вот в других мне попалось рассуждение о том, что эти обороты обозначают немножечко, совсем чуть-чуть, но все-таки разные вещи, и поэтому оба оправданы, да?
0: Вот это да. Так в чем же разница?
1: Оказывается, в выражении «один за другим» акцент ставится именно на последовательности. Один, потом второй, не вместе, не кучкой, да, один за другим.
0: А один за одним?
1: А один за одним – это не только последовательно, но и без пауз, то есть подряд. Один, сразу еще один, сразу еще один. Вот как фонари на улице гаснут, да? И вот они идут один за одним, и сколько их здесь.
0: Очень тонкое отличие.
1: Да. Я думаю, если нет желания подчеркнуть вот эту быстроту последовательности, да, то лучше использовать, конечно, один за другим.
0: Согласна. Но Цою можно подпевать с чистой совестью.
1: Цою всегда можно подпевать.
2: Родная речь. Этого дня вдохновение.
3: Вдохновение.
2: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.
3: Ежедневно.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: В феврале 1979 года американская домохозяйка Нора Робертс из-за сильной метели оказалась заперта в доме на целую неделю. Ну, чтобы не сойти с ума, она решила попробовать записывать истории, которые крутились у нее в голове. Метель закончилась, а Нора писать не перестала. Ее не смущает, что является она всего лишь автором детективов и любовных романов в бумажной обложке. Нора Робертс – известный трудоголик. Пишет быстро и много. Иногда отправляет издателям по 6 и более романов в год. Поэтому неудивительно, что ей удалось заработать 18 миллионов долларов.
0: Слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига. Читаем книгу.
2: Сергей Есенин. Николин умолот.
3: Гнев Ильин, или так тому от Бога быть положено для опамятования людям и разуму, большая была засуха, и сгорела рожь и овсы. Кто побогаче возили воду и поливали, и у тех на ниве еще кое-что уцелело, а у бедняков ничего, чисто поле. Сидят мужики на кулишках, о своей беде гуторят. А шел с поля старичок-странник, приостановился. «Что это вы, добрые люди, пригорюнились? А видел чай на полях-то, что деется? Неоткуда нам и помощи ждать?» Посмотрел старичок, головой покивал, пожалел, видно. «А давайте, дедушки, мне ржи горстку», — сказал старик. «А те и не знают, зачем ему рожь. Уж не подшутить ли задумал над ними старик? Народ-то нынче всякий, и над чужой бедой посмеяться радость себе найдет». А другие говорят: «Принесите ржи, может, наговор какой сделает». И согласились. Кликнули ребят, полное лукошко принесли. Взял себе старичок ржи горстку. «Проведите, — говорит, — меня ко всякому дому. Мне посмотреть надобно». Пошли, повели старика. И ни одну избу не обошел старик. И везде на загнетках у запечья по зерну клал. А к ночи ушел. Хватились покормить старика, а его уж нет нигде. Так и легли спать. Так и прошла ночь. А когда наутро проснулись, а проснулась с ними горькая дума: «Что за чудеса? Глазам не верят. Рожь во все устья вызрела, и в каждом доме, где положил старик зернышко, колос из трубы выглядывает, и на божницах лампадки горят перед Николаю, а на поле посмотришь, залюбуешься, колос к колосу». Бог помиловал, уродил хлеб, и умолот был, не запомнят. По 1500 мер всякий набил. Поминали странника-старичка, Николу милостивого.
2: Сергей Есенин. Николин умолот. Рассказ читал Владимир Антоник.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Закладка на интересной странице.
4: Кукурузные хлопья, один из символов Америки, а по совместительству самый удобный готовый завтрак, были запатентованы 31 мая 1894 года. Их придумал врач-сексолог и диетолог из Мичигана Джон Харви Келлок. А помогал ему брат Уилл Келлок. Как писал о нем Томас Корагессон Бойл на четвертой странице книги «Дорога на Велвилл», проповедуя умеренность в пище и естественный образ жизни, доктор ввел чрезмерно корпулентных дам и страдающих от запора предпринимателей по тернистой тропе просветления и физического самосовершенствования. История создания популярного блюда малоаппетитна. Убежденный вегетарианец, апологет евгеники, учения о селекции применительно к человеку, поклонник клизм, физических упражнений и строгих сексуальных ограничений, доктор Келлок как-то готовил для пациентов своего санатория что-то особенно диетическое. Но то ли кукурузная мука оказалась испорченной, то ли в технологии что-то напутали, но она слиплась в безобразные комки. Келлок пожарил комки, и они оказались вполне съедобными. А с молоком и зефирками и подавно. Вскоре братья организовали компанию, которая существует и выпускает хлопья до сих пор. Для продвижения нового блюда они придумали неожиданный ход. Покупательницы должны были подмигнуть бакалейщику, и он выдавал им две пачки хлопьев бесплатно. Сейчас кукурузные хлопья уже не считаются диетическим продуктом. В 100 граммах продукта 357 калорий. И чтобы их сжечь, придется пробежать 5 километров или полчаса попрыгать с мячом на баскетбольной площадке.
0: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

Книжный переплет. Приключения книг. Незадолго до начала Великой Отечественной войны 30-летний Виктор Некрасов закончил архитектурный факультет Киевского строительного института. Параллельно учился в театральной студии. Но ни архитектором, ни артистом в итоге так и не стал. Война изменила в его жизни все. В 1941 году он служил театральным художником в Ростовском театре Красной Армии. Ему полагалось освобождение от мобилизации, так называемая «актерская бронь». Но почти весь коллектив театра написал заявление с просьбой послать на фронт. Взяли только Некрасова. Очень уж дефицитная у него была армейская специальность – сапер. Виктор Некрасов служил на Харьковском фронте. Потом защищал Сталинград. И, чтобы избавиться от окружающего ужаса, стал записывать окопные диалоги, эпизоды фронтовой жизни. Постепенно они начали складываться в цельное повествование. А когда в начале 1945 года, после ранения, Некрасова демобилизовали, у него появилось время, чтобы закончить книгу. Повесть «В окопах Сталинграда» журнал «Знамя» опубликовал через год после победы. История об одном из главных сражений Великой Отечественной войны была выдвинута на получение сталинской премии. Но книга чем-то не понравилась тогдашнему генеральному секретарю Союза писателей Александру Фадееву. На последнем заседании комитета по вручению премии он вычеркнул повесть Некрасова из списка соискателей. А дальше случилось то, что удивило всех литературных чиновников. Уже следующим утром название «В окопах Сталинграда» снова значилось в списке номинантов. За одну ночь вернуть книгу в список, при условии, что глава отечественной литературы был против, мог только один человек – сам Иосиф Сталин. В итоге повесть получила сталинскую премию второй степени, она принесла Виктору Некрасову всемирную славу, книгу перевели на 36 языков, и ее общий тираж превысил 5 миллионов экземпляров. –

0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу. Пьер Шодерло де Лакло. «Опасные связи». Перевод Надежды Рыковой.
1: От маркиза де Мертей к виконту де Вальмону. Как мне жалки все ваши опасения. Как доказывают они мое превосходство над вами. А вы еще хотите учить меня? Руководить мною? Ах, бедненький Вальмон, как вам еще далеко до меня. Нет, даже всей гордыни, свойственной вашему полу, недостаточно, чтобы заполнить разделяющую нас пропасть. Вы не сумели осуществить моих замыслов, и потому считаете их невыполнимыми. Существо слабое и полное гордыни. Тебе ли подобает рассчитывать, какие у меня средства, и судить о моих возможностях? Говоря по правде, виконт, советы ваши меня раздражили, и я не могу этого от вас скрыть. Что совершили вы такого, чего бы я 1000 раз не превзошла? Вы соблазнили.

0: и даже погубили множество женщин. Но трудно ли давалась вам победа? Какие препятствия вы преодолевали? В чем заслуга, которая действительно была бы вашей? Красивая внешность — дар случая. Изящные манеры, которые почти всегда приобретаешь опытом. Несомненный ум, но такой, который в случае нужды можно подменить краснобайством. Довольно похвальная дерзость, но ей вы, может быть, обязаны легкости, с которой одержали свои первые успехи. Если не ошибаюсь, то вот и все, чем вы можете похвалиться. Что же касается осторожности, проницательности, то о себе я уже и не говорю, но у какой другой женщины их не окажется больше, чем у вас. Для вас, мужчин, поражение — всего-навсего отсутствие успеха. В этой столь неравной игре мы выигрываем, если ничего не теряем, а вы теряете, если ничего не выиграли. Даже признаю я за вами те же таланты, которыми обладаем мы, насколько мы все же будем превосходить вас, хотя бы потому, что вынуждены беспрерывно прибегать к их помощи. Поглощенный исключительно своим новым увлечением, вы отдаетесь ему без удержу, без опасений, но для вас не имеет значения, долго ли оно продлится. И правда ведь, только вам дано вязать и разрешать по своему усмотрению эти, выражаясь языком любви, взаимные узы. И мы еще счастливы, если вы в непостоянстве своем, предпочитая тайну огласки, удовлетворяетесь унизительным забвением, из вчерашнего кумира не делаете на следующий день жертву. Но если несчастная женщина первая ощутит тяжесть цепей, каким только опасностям не подвергается она, когда пробует сбросить их или хотя бы немного облегчить. Лишь с трепетом пытается она отдалить от себя человека, которого ее сердце уже резко отталкивает. А если он упорно не желает уходить, ей приходится из страха давать ему то, что она отдала по любви. Объятия открывать, когда закрыто сердце. Вы, разумеется, не станете оспаривать эти истины, настолько очевидные, что они стали уже общим местом. И если, тем не менее, вы были свидетелем того, как я, пользуясь обстоятельствами и мнениями людей, делала этих столь грозных мужчин игрушкой своих причуд или прихотей, лишая одних воли, а других возможности вредить мне, если я, повинуясь изменчивости своих вкусов, умела то включать в число своих поклонников, то далеко отталкивать их от себя, если среди этих частых перемен добрая слава моя оставалась непоколебимой, не пришли ли вы к выводу, что созданная для того, чтобы мстить за свой пол и порабощать ваш, я сумела изобрести и средства до меня неизвестные? Ах, приберегите же ваши советы и опасения для тех женщин, которые свое сумасбродство выдают за чувства, у которых воображение столь необуздано, что начинаешь думать, что природа поместила им чувства в голову. Никогда ни о чем не размышляя, они смешивают любовника и любовь. В безумном своем заблуждении воображают, будто лишь тот, с кем они искали наслаждение, и есть единственный, от кого оно, может быть, исходит. И как суеверные дикарки питают к жрецу благоговение и веру, которых достойно лишь само божество. Опасайтесь также и за тех более тщеславных, чем благоразумных, которые не умеют в случае необходимости мириться с тем, что их бросают. Но особенно бойтесь за тех женщин, деятельных в своей праздности, которых вы именуете чувствительными и которыми любовь овладевает столь легко и с такой огромной силой. Они ощущают потребность заниматься любовью даже тогда, когда не наслаждаются ею, и безудержно отдаваясь брожению своих мыслей, сочиняют под их воздействием нежные, но крайне пагубные письма. Со свойственной им неосторожностью они не способны предугадать в нынешнем любовнике завтрашнего врага. Но у меня-то что общего с этими безрассудными женщинами? Видели ли вы когда-нибудь, чтобы я отступила от правил, которые себе предписала, чтобы я изменила своим принципам? Я говорю о принципах и говорю так вполне сознательно, ибо они не отдаются, как у других женщин, на волю случая, не приняты необдуманно, и я не следую им только по привычке. Они плод глубоких размышлений. Я создала их и могу сказать, что я собственноручное свое творение. Вступив в свет еще юной девушкой, по положению своему обреченной на молчаливое бездействие, я воспользовалась этим, чтобы наблюдать и думать. Меня считали ветреной и рассеянной, ибо, по правде сказать, я почти не слушала речей, с которыми ко мне наперебой обращались, зато старательно прислушивалась ко всему, что от меня желали утаить. Это весьма плодотворное любопытство не только помогло мне узнать жизнь, но вдобавок научило и притворяться. Вынужденная часто скрывать от глаз окружающих, что именно привлекало мое внимание, я упражнялась в способности управлять своими взорами. И с тех пор научилась придавать своим глазам по желанию то рассеянное выражение, за которое вы меня так часто хвалили. Ободренная первым успехом, я постаралась подобным же образом подчинить своей воле все разнообразные выражения своего лица. Если мне было почему-нибудь грустно, я старалась принять безмятежный, даже веселый вид. Рвение мое зашло так далеко, что я даже причиняла себе нарочно боль, чтобы научиться изображать в этот миг удовольствие. Столь же тщательно, но с большим трудом училась я подавлять проявление неожиданной радости. Таким-то образом и приобрела я над своим лицом ту власть, которая вас, видимо, порою так изумляла. Я была еще очень молода и почти не привлекала к себе внимания. Мне принадлежали только мои мысли, и меня возмущало, что можно уловить их, овладеть ими вопреки моей воле. Получив в руки это первое оружие, я стала его испытывать. Недовольствуясь тем, что теперь меня было уже не разгадать, я забавлялась, надевая самые разные личины. Уверенная в своих движениях, я следила за своими речами. Я управляла и тем, и другим, смотря по обстоятельствам, и даже лишь по случайной прихоти. С того времени мой истинный образ мыслей стал лишь моим личным достоянием. Людям же я показывала лишь то, что мне было выгодно. Эта работа над собой заставила меня внимательно следить за выражением лиц и характером физиономии, и таким образом приобрела я тот проницательный взгляд, которому, впрочем, жизненный опыт научил меня доверять не всецело, но который, в общем, редко меня обманывал. Мне не исполнилось еще 15 лет, а я уже обладала способностями, которым большинство наших политиков обязаны своей славой.
1: Пьер Шадерло де Лакло. «Опасные связи». Фрагмент читала Марина Перелешина. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: Из письма Эрнста Хемингуэя приятелю Уильяму Хорну 18 июля 1923 года. Мы отправились на празднество в Памплону, столицу Навары. 5 дней, бои быков и танцы днем и ночью. Чудесная музыка, барабаны, свирели, флейты, лица с картин Веласкеса, Гои, Грека. Все мужчины в синих рубашках и красных платках кружат, взмывают, парят в танце. Мы единственные иностранцы на этой дьявольской феерии. Каждое утро быков, которым предстоит драться после полудня, выпускают из корали на окраине города, и они мчатся по длинной главной улице к арене, а все молодые смельчаки Памплоны бегут впереди. Ей-богу, в этом городе настоящие бои быков. Здесь собрались 8 лучших тореро Испании, и 5 из них были пронзены рогами. Быки поднимали на рога по 1 тореро в день. Ты был бы в восторге от настоящего боя быков, Билл. Это не просто жестокость, как нам рассказывали. Это великая трагедия и самое прекрасное зрелище из тех, что мне доводилось видеть, и требует мужества и мастерства, и еще раз мужества, большего, чем что-либо. Это все равно, что наблюдать войну, сидя в первом ряду, и в то же время самому находиться в полной безопасности. Я видел 20 боев, 5 из них в Памплоне, и был в диком восторге. В 1923 году молодой Эрнст Хемингуэй впервые приехал в Испанию вместе с женой и друзьями для того, чтобы увидеть бой быков. Эту страну он полюбил сразу и позже бывал здесь не раз. Корриде посвящен первый роман Хемингуэя «Фиеста» и «Восходит солнце», который принес ему известность. Повесть «Опасное лето» многие считают одним из самых ярких произведений, написанных когда-либо о Корриде.
0: Слушайте на «Радиокнига». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: этого дня вдохновения. Синий май, заревайте плынь, не прозвякнет кольцо у калитки, липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке, в деревянные крылья окна вместе с рамами, в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна, на полу кружевные узоры. Наша горница, хоть и мала, но чиста, я с собой на досуге, в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая ничего не могу пожелать, все как есть без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. Строчки эти написал поэт Сергей Есенин.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок».
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Алексей Ростовцев. Тайна проекта WH.
1: А в один из последних дней августа я зашел к министру полиции, чтобы узнать подробности драки, учиненной двумя гвардейцами в заведении некой сеньоры Орландо. Было часов 10 утра. Генерал сидел за столом хмурый и безучастный, со следами тяжелого похмелья на лице. Увидев меня, он тут же приказал всем выйти из кабинета и простонал, обхватив обеими руками большую, как кормовая тыква, голову. «Мне кажется, что в течение ближайших 15 минут моя башка разлетится на 1000 осколков». «Есть верное средство предотвращения этой катастрофы», — обнадежил я его. «Надо немедленно выпить полстакана виски. Так лечатся в подобных случаях жители некоторых европейских стран». Чурана нажатием кнопки вызвал дежурного офицера и приказал подать 6 рюмок виски. «Зачем же 6?» — спросил я. «5 мне, одну вам». Пока я читал сводку, министр подлечился и повеселел. Мы сошлись на том, что он нажмет на своих людей в страховой компании, которая возместит причиненный борделю ущерб, оформив его как последствия пожара. Я с моей стороны пообещал, что арестую дебоширов суток на 10, а потом в течение 3 месяцев не буду давать им увольнительных. Когда с этим делом было покончено, Чурана заказал еще 6 рюмок виски и предложил: «Ну, а теперь давайте покалякаем о бабах, полковник, а то к работе у меня сегодня все равно душа не лежит». «Ну, о бабах так о бабах», — согласился я. Подобный поворот беседы меня устраивал. Министр был пьян, нам никто не мешал. Мне предоставлялась возможность пополнить биографию мисс Мортон новыми фактиками. Я отлично знал, где советник президента по вопросам безопасности откопал свою секретаршу, но тем не менее задал Чурана вопрос. «Кстати, генерал, не из заведения ли сеньоры Орландо Роджерс выкрал крошку Исабель?» «Да что вы!» — почти обиделся Чурана. «Всем известно, что Роджерс взял ее в Памплоне. Вам никогда не приходилось бывать там? Никогда. Жаль. В Памплоне шикарные девочки. Далеко до них, дочкам президентов, министров и послов. Если бы весь город не знал нас в лицо, мы как-нибудь переоделись бы в штатское, да и махнули бы туда. Скажите, Арнольда, а почему у них такие безобразные дочки?» «У кого?» «Ну, у министров, послов и прочих. Вы не знаете?» «А чего же не знать? Конечно, знаю. В таком случае объясните. Дайте слово, что не обидитесь. Вы ведь тоже министр?» «Даю слово». «И видите, в чем дело? Для того, чтобы выбиться в люди, надо совершить в жизни хотя бы одну подлость. Тут одной не обойдешься. Ну так вот, природа мстит подлецам родителям. Дурные страсти отцов уродуют лица детей. Это гены».
2: «Что?»
1: «Генетика. Мудрая наука, генерал. Расскажите лучше, от чего умерла мать мисс Мортон?» «Обстоятельства скоропостижной кончины популярнейшей ауриканской певицы Марии Корр», так звали мать Исабель, «казались мне подозрительными, но все, кого я об этом спрашивал, говорили одно и то же — сердечная недостаточность. Такая молодая женщина и сердечная недостаточность. Что-то здесь было не так, и я должен был докопаться до истины». Чурану мой вопрос не понравился. Он нахмурился, засопел и опрокинул сразу 2 рюмки виски. «Зачем вам это знать, Арнольду? Вы ведь уже однажды пытались выведать у меня, как умерла Мария, и теперь снова. Мне просто очень нравится эта девочка, генерал, и я хотел бы располагать по возможности более подробной информацией обо всем, что ее касается».
2: «Вам нравится сеньорита Исабель Арнольдо? О-о-о! Если вы наставите рога ее боссу, я от радости пройдусь выбраком, как жеребенок на весенней полянке. Старикашка зол, ядовит и чересчур много о себе понимает. Его давно пора проучить. Но будьте с ним осторожны, полковник, своих противников он не щадит. Мария Корро, Мария Корро». Мальчишкой и молодым парнем я отбивал ладони и срывал глотку на ее концертах, а имя Марии Корро было трехфутовыми буквами намалевано на всех заборах и стенах. Как она пела! Да и по красоте с ней никто не мог сравниться. Она была главной достопримечательностью Ла Паломы. У ее ног валялись миллионеры. Сам папаша Мендоса был неравнодушен к ней и хотел, чтобы она украшала собой все его приемы. Черт дернул ее спутаться с красными. Тут Чуранов внезапно осекся. «Почему вы замолчали, генерал?» — поинтересовался я, вложив в свой вопрос как можно больше бесстрастности. «Забыли какое-нибудь английское слово?» «Да нет. Английский тут ни при чем. Дело в том, что это тайна, которую знает только четверо. Мой тесть, Роджерс, Рохес и я». «Генерал, во-первых, тайна, известная четырем, уже не тайна. Во-вторых, с какой стати вы обязаны хранить секреты Роджерса и Рохеса? Ведь они-то вас ни во что не ставят и обливают помоями по поводу и без повода. Роджерс называет ваше превосходительство не иначе, как тупым животным, а Рохес недавно пожаловался господину президенту на то, что вы якобы слишком много пьете и присвоили деньги, отпущенные на приобретение технических средств локализации массовых беспорядков». Чурана печально покачал головой. «Так, значит, я вор. А Рохес — паинька. Да он крадет в сотни раз больше моего. В Урике все воруют. Ну и что? Это не мешает нам оставаться добрыми патриотами. Я полагаю, что вы тоже приворовываете, Арнольдо. Разве нет?» «Есть маленько. Глубоко уверен в том, что ворующий патриот гораздо надежнее неворующего. Не крадут только поэты да марксисты крайне левого толка. Одним словом, революционеры, имеющие наглость также именовать себя патриотами. Но мы-то с вами знаем истинную цену их патриотизма, генерал, не так ли?» «Так, Арнольдо, так, истина глаголит вашими устами. Я рад, что наши мнения совпадают. Но вы не закончили свой рассказ о матери мисс Мортон». «Полковник Арнольдо, мне известно ваше умение держать язык за зубами. И все же поклянитесь святой Девой Марии, что никогда никому клянусь святой Девой Марии», — послушно повторил я, нажимая в кармане кнопку портативного магнитофона. Министр опрокинул еще одну рюмку, встал и, пошатываясь, направился к одному из сейфов, рядком стоявших вдоль самой дальней стены его огромного кабинета. Он долго ругался и щелкал шифрованным замком, а когда дверца наконец открылась, знаком предложил мне приблизиться. Я подошел и заглянул внутрь сейфа. Там стояло и лежало десятка три пузырьков, пробирок и коробок разных размеров. Это было похоже на домашнюю аптечку. Чурана взял одну из пробирок, открыл ее и выкатил на ладонь желтый шарик величиной с горошину. «Вот», — сказал он. «Это у них называется изменить состояние здоровья объекта». «У кого у них?» у наших друзей из Лэнгли. Если бросить такую горошину вам в суп или в пиво, она там сразу же растворится, и вы уснете. А через 12 часов проснетесь, вроде как после сильной пьянки. Если бросить 2 горошины, то вы не проснетесь никогда.
1: «Можно понюхать?» — спросил я.
2: Чурана протянул мне пробирку. «Нюхайте на здоровье. Они ничем не пахнут, как золото. И цвет у них, как у золота». И я понюхал, незаметно спрятал пару таблеток в карман и вернул пробирку министру. «А вот отсюда нюхать нельзя», — продолжал тот, показывая мне пузырек с бесцветной жидкостью. «Одна капля этой влаги на вашем носовом платке, и вы в течение месяца тихо подохнете. Причем ни один медик не докумекает, что с вами случилось. В тех коробках различные пилюли для развязывания языка. Есть такое и в ампулах. Если кто молчит и не колется... Я вообще-то не любитель таких средств. Я в Бога верю. Это Рохис в химии души не чает и часто пускает ее в ход.
1: Для чего вы показываете мне вашу аптеку, генерал?
2: А для того, что несколько лет тому назад на банкете, устроенном в честь 75-летия президента, человек Рохиса бросил 2 желтых шарика в бокал с шампанским, который был подан Марии Корро.
1: Зачем понадобилось убивать ее?
2: Я уже говорил вам, что она спуталась с красными. Марию нельзя было просто упрятать в Монкану или еще куда-нибудь. А Урика ее боготворила. И Роджерс дал президенту совет сделать именно так. Мой тесть плакал, санкционируя убийство Марии. Он сам мне в этом признался. Он любил Марию, но оставлять ее в живых было никак нельзя.
0: Алексей Ростовцев. Тайна проекта WH. Фрагмент читал Виктор Рудниченко.
3: Запись произведена в аудиостудии «Ардис».Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
4: Иван Бунин. Чистый понедельник. Жила она одна. Вдовый отец, ее просвещенный человек знатного купеческого рода, жил на покое в Твери. Что-то, как все такие купцы, собирал. В доме против храма Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на 5-м этаже, всего 2 комнаты, но просторные и хорошо обставленные. В первой много места занимал широкий турецкий диван. Стояло дорогое пианино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало лунной сонаты. Только одно начало.

На пианино и на подзеркальнике цвели в граненых вазах нарядные цветы. По моему приказу ей доставляли каждую субботу свежие. И когда я приезжал к ней в субботний вечер, она, лежа на диване, над которым зачем-то висел портрет босого Толстого, не спеша протягивала мне для поцелуя руку и рассеянно говорила: «Спасибо за цветы». Я привозил ей коробки шоколаду, новые книги и получал все то же «спасибо» и протянутую теплую руку. Иногда приказание сесть возле дивана, не снимая пальто.

книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: Герои и персонажи.
1: Одни боялись Пью, другие Флинта. А меня боялся сам Флинт. Знакомьтесь, Джон Сильвер. Он же долговязый Джон. Он же просто одноногий. Очень опасный пират. Герой романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». На его плече сидит попугай, выкрикивающий «Пиастры! Пиастры!». Писатель признавался: «Мне пришла в голову одна мысль насчет Джона Сильвера, которая обещала доставить немало забавных минут. Взять одного своего приятеля, которого я очень любил и уважал, откинуть его утонченность и все достоинства высшего порядка, ничего ему не оставить, кроме его силы, храбрости, сметливости и неистребимой общительности, и попытаться найти им воплощение где-то на уровне, доступном неотесанному мореходу». Кто же этот приятель? Если верить письмам Стивенсона, речь идет об английском поэте и критике Уильяме Хенли. В юности Хенли страдал туберкулезом кости, что привело к ампутации левой ноги до колена. Это был умный, темпераментный и громогласный мужчина высокого роста, который, несмотря на костыль, был очень подвижным, легко знакомился и всегда привлекал к себе внимание. После публикации «Острова сокровищ» Стивенсон отправил своему приятелю весточку. Пришло время сделать признание. Долговязый Джон Сильвер родился при созерцании твоей увечной силы и властности. Мысль о калеке, который повелевает и внушает страх одним звуком своего голоса, родилась исключительно благодаря тебе. Ты ведь не в обиде? Уильям не был в обиде. Тем более в образе Джона Сильвера просматривались не только его черты. Работая над рукописью, Стивенсон обращался к книге «Всеобщая история грабежей и смертоубийств, учиненных самыми знаменитыми пиратами». Так что знакомьтесь, долговязый Джон Сильвер – самый коварный и расчетливый пират в романе «Остров сокровищ».
0: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Януш Корчик. Король Матиуш Первый. Перевод Натальи Подольской.
2: Матюш спрятал письмо на дно ящика под книги и стал учиться свистеть. Главное — все сохранить в тайне, а пока придумать, что предпринять. Если открыто попросить, чтобы Фелику разрешили приходить в Королевский парк, сразу начнутся расспросы — зачем, для чего, откуда Матюш знает, как его зовут, где они познакомились. А если продолжать встречаться тайно, даже страшно подумать, что будет, если их накроют. Как ни кинь, все клин. Будь отец Фелика хотя бы поручиком, а то сержант. Офицерскому сыну, может, разрешили бы играть с королем. А так никакой надежды. «Надо подождать», — решил Матюш. «А пока научусь-ка я свистеть». Если ты никогда не видел, как это делается, научиться свистеть совсем непросто. Но у Матюша, как известно, была сильная воля, и ему это удалось. И вот однажды он свистнул просто так, для пробы. И каково же было его изумление, когда через минуту, словно из-под земли, вырос Фелик. «Как ты сюда попал?» «Перелез через забор», — ответил мальчик, стоя перед королем на вытяжку. Король со своим новым другом юркнули в густой малинник, росший вдоль ограды, чтобы без помех решить, как им быть дальше. «Знаешь, Фелик, какой я несчастный. С тех пор, как я научился писать, мне приносят на подпись разные бумаги, и это называется у них «управлять государством». На самом деле не я распоряжаюсь, а мной все командуют. велят делать множество скучных, ненужных вещей, а все интересное делают сами. Кто же эти мерзавцы, которые смеют командовать вашей милостью? Министры? Когда был жив отец, я слушался его. Тогда ты был его высочеством, наследным принцем, а отец твой — его величеством королем. А теперь? Теперь мне совсем худо. Ведь министров много, а я один. Они военные или штатские? Военный министр один, а остальные штатские. Что такое штатские? Ну, которые сабель и мундиров не носят. Значит, штатские. Запихнув в рот пригоршню малины, Фелик глубоко задумался, а потом неожиданно спросил, есть ли в королевском саду вишни? Матюша несколько озадачил этот вопрос, но Фелик уже успел завоевать его расположение, и он сказал, что есть вишни и груши, и обещал передать Фелику через забор, сколько он захочет. Ну ладно, часто нам видеться нельзя, а то попадемся. Будем делать вид, что мы не знакомы. А письма кладите, Ваше Величество, под забор, и про вишни не забудьте. Положите письмо, Ваше Величество, свистните, и я его возьму. А когда у тебя будет готов ответ, ты мне свистни, — обрадовался Матюш. Короля свистом вызывать не годится, — возразил Фелик. Я кукушкой буду кричать. Встану подальше от забора и ку-ку, ку-ку. Хорошо, — согласился Матюш. Когда мы опять увидимся? Фелик долго соображал что-то и, наконец, проговорил. Без разрешения мне сюда нельзя приходить. Мой отец за версту человека разглядит. Недаром он в королевской гвардии служит. А он строго-настрого запретил мне даже близко подходить к забору. «Фелик», — сказал он, — «не вздумай вишни воровать в королевском саду, не то шкуру с тебя спущу». Матюш оторопел. «Вот тебе на! С таким трудом найти друга, и чтобы по твоей вине с него шкуру содрали? Нет, это слишком большой риск. Как же ты вернешься домой?» — забеспокоился Матюш. «Вы уходите, ваша милость, а я уж что-нибудь придумаю». Признав его совет разумным, Матюш вылез из зарослей. И как раз вовремя. Гувернер-иностранец, обеспокоенный его исчезновением, так и зыркал по сторонам.
0: Януш Корчик. Король Матюш I. Фрагмент читал Дмитрий Креминский.

0: Такие старые слова.
1: Клошар – слово, от которого веет романтикой, Парижем, Францией. Сразу представляются романы Гюго, «Двор чудес», «Мосты через Сену», «Эсмеральда и Квазимода», «Гаврош» и другие. И хотя все знают, что слово это обозначает бездомного, все же кажется, что назвать человека клошаром – это совсем не то же самое, что наименовать его бомжом. Слово «клошар» появилось в русском языке относительно недавно. Вы не найдете его в переводах романов Гюго или на страницах русских классиков. Даже те, кто писали о самом дне жизни. Но во французском оно существует со средних веков.
0: Такие старые слова.
1: По мнению французов, есть две версии его происхождения. По первой, оно образовано от глагола «клёше» – «хромать». Мол, нищие, хромые и убогие – все одно. Другая, более колоритная, связывает слово «клошар» с французским словом «клёш» – «колокол», известным нам по брюкам «клёш». Сторонники этой версии рассказывают, что в средние века время отмеряли удары церковных колоколов. По ним ориентировались и богатые, и бедные. В частности, 6 ударов колокола возвещали окончание рабочего дня на знаменитом парижском рынке Лиаль. А для бездомных эти звуки символизировали, что можно поживиться тем, что не распродали за день. Услышав звон колоколов, клошары стекались со всей округи, и оттого и получили свое имя, которое буквально можно перевести как «колокольщики».
0: Такие старые слова. Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21:30.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1913 году в России пышно отметили 300-летие дома Романовых и создали по этому поводу печенье юбилейное, дожившее до наших дней. И духи, любимый букет императрицы, известный нам под именем «Красная Москва». А именами Николая II и цесаревича Алексея назвали земли в Ледовитом океане, открытые в тот год экспедицией Бориса Вилькицкого. После революции землю Николая II переименовали в Северную землю, а остров цесаревича в Малый Таймыр.
2: Поручик Петр Нестеров выполнил в тот год первую мертвую петлю. Едва спроектированную Канберру объявили столицей Австралии. В США запатентовали застежку-молнию. Генри Форд окончательно понял, что самым слабым звеном на производстве является человек, и запустил непрерывную сборочную линию – конвейер. Международный олимпийский комитет утвердил эмблему Олимпийских игр в виде 5 разноцветных переплетенных колец и провозгласил олимпийским девизом слова «Быстрее, выше, сильнее». Читатели воскресного приложения к New York World обнаружили в газете первый в мире кроссворд. Казимира Малевича пригласили работать над декорациями к опере «Победа над солнцем». И на свет появился всемирно прославленный «Черный квадрат». В тот год появился один из самых знаменитых памятников литературному герою, точнее героине. На камень, стоящий в море в полуметре от набережной Лангелинии в Копенгагене, присела печальная русалочка из сказки Андерсена. В 1913 году вышла первая часть занимательной физики Якова Исидоровича Перельмана. Книга имела оглушительный успех, а профессор физики Санкт-Петербургского университета Хвольсон дал автору настоятельнейший совет: «Продолжайте писать подобные книги и впредь». Перельман послушался и породил целый жанр занимательной науки. А если бы не уверенность Марселя Пруста, выпускника юридического факультета Сорбонны, бывшего ведущего салонной хроники в газете «Фигаро», астматика, проводившего свои дни в добровольном заточении, в успехе его литературных трудов мы бы его книг и не читали. Первый роман эпопеи «В поисках утраченного времени» по направлению к «Сванну» отказались печатать и журналы, и книжные издатели. В 1913 году писатель издал роман на собственные средства и выиграл. До читателя достучался и признание профессионала в виде Гонкуровской премии заслужил. В тот год Джордж Бернард Шоу по-новому осмыслил древнегреческую легенду о кипрском царе Пигмалионе. Творение доктора Хиггинса – это вам не статуя из слоновой кости Галатея. С бойкой, но косноязычной Элизой Дулиттл работать и работать, да и сопротивление материала тут побольше. Но все в результате закончилось так же хорошо. Элиза станет прекрасной леди, о чем в 1956 году Фредерик Лоу даже напишет мюзикл, а в 1964 году снимут фильм с Одри Хепберн в главной роли. Но в основе всех этих произведений пьеса «Шоу Пигмалион», написанная в 1913 году.
0: Хронология. Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга». О любви. О любви. Ежедневно на одной волне. В эфире радио «Книга». Читаем книгу.

Юрий Васильевич Бондарев. Клара. Рассказ художника. Моя профессия заставляет меня разъезжать по всей стране. Я люблю сходить ночью на маленьких лесных станциях, стоять на безлюдной платформе, слушать отдаленные вздохи уходящего паровоза. Леса спят, и эхо гулко катится по просекам, как в пустых коридорах. Я люблю шагать по темному лесу и слушать его шорохи, сонные вскрики птиц, попискивание куликов на близких озерах. Потом шагать по мягкой пыльной полевой дороге и видеть далекие огоньки на косогорах. Летом они кажутся теплыми, осенью мерцают и дрожат на ветру. Тогда Орион всю ночь горит над лесами в черных омутах глухих озер. Обычно я поселяюсь на все лето до осени в деревне. Каждое утро встаю на заре и целый день брожу по полянам и лугам. Я испытываю волнение, когда сумерки застают меня вдали от деревни на покойных лесных озерах. Я вижу, как рождается ночь. Синий густой сумрак и туман ползут из неподвижной чащи деревьев на воду, и озера засыпают. На западе красноватый отблеск еще теплится, светится возле камышей, а с востока быстро надвигается темнота. И в притаившейся студеной воде уже плавают зеленые звезды. Становится сыро и очень тихо. Только иногда, мелькнув мимо угасающей над лесом поздней зари, на озеро со свистом, с плеском садится стая диких уток. Я люблю проснуться на сеновале, где я обычно сплю, глубокой ночью, почти перед самым рассветом. Мне зябко, я прислушиваюсь и чувствую, в тишине кричат сверчки. К заре похолодало, щели в крыше полны лунного света, и сквозь раскрытый чердак сильно тянет из сада росистой свежестью. Облитый луной, он словно стынет в синем дыму. Без всего этого, мне кажется, я не могу жить, и летом всегда работаю в деревне. И вот однажды мне пришлось поехать не в деревню, а на юг, в санаторий, отдыхать. На прекрасный юг с его жарой, декоративными пальмами и душными бархатными ночами, где нет ни горького запаха каши на полянах, ни холодных лесных озер, в которых на закатах бьют хвостами пудовые щуки. Здесь мне нравится, и пленяет только море. Это удивительное зрелище. Утром оно лиловое, гладкое, как стекло. Над ним поднимается

0: Слабый ветерок играл белой занавеской на балконе. Я долго валялся в постели и смотрел на мольберт. Вчера начал писать «Вечернее море». Но этот этюд мне совсем не понравился в то утро. Я закурил и подумал сердито. Надо уезжать, это безобразие. Вдруг я услышал будто шелест крыльев, и показалось, что-то черное взъерошенным комом упало за тюлевой занавеской балкона. Я удивился и вышел на балкон. На перилах сидела нахохлившаяся ворона и одним глазом смело и внимательно поглядывала на меня. С какой целью она прилетела сюда, было неизвестно. Внизу зеленел санаторный парк, пальмы и кипарисы, за ними море и пляж, усыпанный телами загорающих. Везде был солнечный простор. «Ты зачем?» — сказал я. Но ворона ничуть не испугалась моего голоса, взглянула любопытно другим глазом и, кивнув, мне произнесла, вроде знакомясь: «Клара!» Тогда я усмехнулся, подошел ближе. Ворона продолжала сидеть на перилах, только опять нагнула голову, и я, протянув руку, погладил ее. «Ишь ты!» — сказал я. «Ты откуда?»
1: «Клара!»
0: — несколько уже недовольно повторила ворона и нетерпеливо тряхнула хвостом. Я засмеялся, указал на дверь и пригласил ее. «А ну, заходи ко мне, если ты не боишься!» Не успел я это сказать, как ворона спрыгнула с перил, отодвинула клювом занавеску и вошла в комнату, стуча по паркету когтями. Я был окончательно удивлен. Паркет оказался так гладко натерт, что ворона, спеша войти, неожиданно поскользнулась, но сейчас же подперлась своим хвостом, как палкой, снова пробормотала с неудовольствием:
1: «Клара!»
0: Я сразу догадался, что мне надо делать. Быстро взял в ванной мыльницу, сполоснул, поставил ее на пол, накрошил хлеба, потом налил туда молока. Глядя на мои приготовления, ворона все с нетерпением трясла хвостом, а раз довольно сердито стукнула клювом по мухе, которая села на пол рядом с мыльницей. «Ну, ешь!» — весело сказал я и при этом отошел в сторону, чтобы она не стеснялась. Ворона подошла к мыльнице и стала так мотать в клюве хлеб, что во все стороны полетели брызги молока. «Как тебя звать?» — спросил я.
1: «Клара!»
0: — ответила ворона с полным клювом хлеба и посмотрела на меня презрительно, точно говоря, будто и не знаешь. «А, Клара!» — обрадованно сказал я, но больше вопросов не задавал. Сел на стул и начал наблюдать. Кончив есть, Клара немного подумала, почесала ногой голову и стала ходить по комнате. Она увидела зеркало, радостно каркнула и прошлась возле него туда и назад, как женщина, которая рассматривает себя. Потом она заметила мой шлепанец возле тумбочки, подержала его в клюве и швырнула под кровать. После этого с хозяйственным видом она оттащила мыльницу к дверям балкона. «Правильно, наводи порядок», — сказал я и засмеялся. Клара покосилась в мою сторону и вдруг вспрыгнула мне на плечо. Я замер, ожидая, что будет дальше. Клара повозилась на плече, тихонько ущипнула мою шею и стала что-то шептать мне на ухо. «Не понимаю», — сказал я растерянно и почувствовал, как она принялась вытягивать за ремешок часы из моего кармана. Часы повисли, сверкая крышкой на солнце. Клара с восторгом каркнула и вытянула голову к часам, будто хотела послушать. Мне показалось, ее глаза блестели от любопытства. Только тогда я понял, что Клара хотела. Я вспомнил рассказы о том, что вороны, как и сороки, любят блестящие предметы. Я сконфузился и спрятал часы в карман, чтобы она не обиделась. Тогда Клара вспрыгнула мне на голову, потопталась, начала клювом перебирать мои волосы и, сделав какую-то прическу, довольная, спрыгнула на пол, подошла к мыльнице и оглянулась на меня.
1: «Красота!»
0: — каркнула она. И я догадался, что она выклянчивала у меня мыльницу. «Ну, Клара!» — сказал я. «А как же я буду бриться?» Клара, наверное, обиделась и тут же заспешила, вышла на балкон. Я в раздумье смотрел, как она летела над санаторием.

северным парком, мне было непонятно, откуда здесь появилась эта ручная ворона. Никогда в жизни ручных ворон я не встречал. Они всегда казались мне сердитыми и угрюмыми птицами. Перед завтраком я пошел на пляж, чтобы выкупаться в утреннем море. Я лежал на теплом песке, слушал шелест волн, нежный звон гальки, которую катала возле берега зеленая морская вода, и думал, что у нас на севере Клара не стала бы такой ручной. Там было лесное раздолье, огромные поля, там она гнездилась на осинах и березах. Как она попала на юг? Внезапно я услышал рядом с собой разговор. Один из загорающих на пляже говорил другому, чтобы тот не клал запонки, особенно часы на видном месте, так как здесь, в санатории, появилась какая-то ужасная ворона. Она все ворует. Вчера на глазах стащила у соседа по столовой булавку от галстука, которую он положил на подоконник. «Здесь, говорят, дрессировщик в нашем санатории. Слышали?» — сказал он и назвал мою палату. «Да он давно уехал», — сказал другой. И я догадался, каким образом появилась здесь Клара. А на следующий день утром опять послышался шорох крыльев на балконе, и я обрадованно увидел, как, отодвинув занавеску, моя знакомая Клара процокала по паркету в комнату и, как вчера, здороваясь, вежливо наклонила голову, на всякий случай представилась вторично. «Клара!» и разрешила себя погладить. «Доброе утро», — сказал я приветливо. «Можете проходить и завтракать, вам все готово». Я действительно Клару ожидал и все приготовил. Пока она завтракала, я сел к мольберту и быстро набросал ее с особым удовольствием, потому что она была жительницей северных лесов, по которым скучала моя душа. А Клара кончила есть, взобралась на мое плечо и, пощелкивая клювом, вкрадчиво зашептала что-то на ухо. Или благодарила, или как давеча выклянчивала мыльницу. Но тотчас заприметила мой рисунок, перебралась на стул перед мольбертом, в удивлении вытянула шею и то одним глазом, то другим принялась разглядывать. Вдруг перья ее взъерошились, она рассерженно стукнула крылом по мольберту и неистово затрясла хвостом. «Брак!» — заругалась она. «Дрянь! Вранье!»

0: Энциклопедия.
1: Буква К. Кох и Нур. Знаменитый алмаз, найденный, как считается, около 5000 лет тому назад в Центральной Индии. В настоящее время украшает корону Ее Величества королевы Великобритании. Предание утверждает, что когда-то вес камня достигал 900 карат, но многочисленные огранки уменьшили его до 105. Зато потери веса с лихвой компенсировались многочисленными кровавыми легендами и историями, которые в итоге только увеличивали стоимость сокровища. И лишь после того, как его увезли в Англию в 19 веке, бесчисленные трагедии прекратились. А британская королевская семья, очевидно, первая династия в истории, в которой из-за Кох-и-Нура еще никто не совершил ни одного убийства. Даже дворецкий.
0: Делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на Радиокнига.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Тверская площадь появилась в Москве в 1790 году, чтобы генерал-губернатору города, дворец которого недавно построили на Тверской улице, было где устраивать развод войск. Планы по обустройству площади были грандиозными, но реализовались далеко не сразу. Еще долгое время перед дворцом генерал-губернатора был огород. Русский поэт, историк, публицист Петр Вяземский писал в стихотворении из очерков Москвы: «Здесь чудо-барские палаты с гербом, где венчан знатный род, вблизи на курьих ножках хаты и с огурцами огород». Позже площадь расширилась и обустроилась. На ней появились новые дома, в том числе знаменитая гостиница «Дрезден». На ее месте теперь ресторан «Арагви». А памятники на площади один за другим сменяли друг друга. Сначала здесь стоял Михаил Дмитриевич Скобелев, герой русско-турецкой войны, белый генерал, и площадь получила название Скобелевской. В 1918 году Скобелева сменила свобода. Дворец генерал-губернатора тем временем стал дворцом Моссовета, а площадь стала называться Советской. Но непрочной оказалась и статуя свободы. Уже к концу 30-х годов она стала ветшать, и в 1941-м памятник снесли. После войны в 1947-м отмечалось 800-летие Москвы. Было решено, что достойным заменителем свободы может стать сам основатель города Юрий Долгорукий. Как выглядел Долгорукий, никто на тот момент не знал. Изображение не сохранилось, а могилы в Киеве, где предполагалось найти череп князя и по нему восстановить внешность, оказалась пустой. Было решено придать основателю Москвы внешность условного богатыря. Впрочем, потом, по обнаруженным документам, выяснилось, что Долгорукий был так себе богатырь. Толстый, низкорослый, с остеохондрозом и длинными руками. Так что прозвище его было вовсе не метафорой.

0: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
1: Забытые писатели России. Возрождение.
2: Павел Засадимский. Лютик.
3: Наступает ночь. Тихая, ясная. Лютик лежит уже в постели с закрытыми глазами, но не спит. Она заложила руки под голову, и волосы ее темной густой волной рассыпались по подушке, а сердце ее бьется, бьется. Страшно идти одной ночью. Ведь нужно будет зайти в лес, найти цветок папоротника, потом пройти по степи к бугру. Положим, до леса недалеко, не более версты. А все-таки хорошо было бы взять с собой няню. Да, но нет. Нужно идти одной, и она пойдет одна и достанет клад, и будет богатая-богатая. В раскрытое окно льется из сада аромат цветущих лип. Видно темно-синее небо, какая-то ночная птичка поет в кустах сирени. Лютик сегодня, сейчас пойдет за кладом и только ждет, чтобы все поскорее улеглись, угомонились, чтобы не мешали ей. Наконец в доме все затихло. Старинные дедовские часы, висевшие на стене против кровати, сказали Лютику «пора». Стрелка их приближалась к 11, и няня уже давно храпел. Час настал. Лютик тихо поднялась, сняла с себя крест, положила его под подушку, оделась потихоньку, осторожно сошла с лестницы, пробралась через окно в сад, из сада в поле. Там она скоро напала на тропинку и пустилась бегом. Когда она подошла к лесу, ей стало жутко. Лес стоял темный, безмолвный, величаво поднимая к небу свои раскидистые зеленые вершины. Ночные тени лежали в чаще леса, и по лесу расходился какой-то таинственный шорох. «Ах, Лютик, не пойти ли лучше назад? Страшно ночью в лесу». «Нет, она пойдет вперед. Ей необходимо, нужно достать цветок папоротника». «А он расцветает только один раз в год, — говорит няня, — сегодня ночью. Если бы кто-нибудь указал ей этот цветок...» Лютик не знала никаких цветов, кроме тех, что растут у них в саду, да и к тем она мало присматривалась. Няня говорила: «Белый, красивый, на высоком стебельке. Буду глядеть в оба», — вполголоса пробормотал Лютик, и, вооружившись всем своим мужеством, стала продираться сквозь лесную чащу. Крапива ей ноги жгла, верес цеплялся за платье, березы хлестали ее по плечам своими гибкими ветвями, ели кололи ей руки и лицо, сосны-великаны, гнилые пни и колоды загораживали дорогу, несносные комары-мошки больно кусали ее, слепили ей глаза, а Лютик упорно, терпеливо пробиралась в самую глушь. Мать ее, право, упала бы в обморок, а старая нянька сошла бы с ума, если бы узнали они, что их ненаглядная девочка, вся растерзанная, в оборванном платье, с растрепанными волосами, как безумная, бродит одна по лесу в такую позднюю пору. Около получаса прошло в поисках. Подходящего цветка не находилось. Лютик уже устала, но не хотела отступаться от клада. Вдруг девочка заметила, что она спускается в болото. Лес стал редеть, земля сделалась зыбкою, пошли кочки. Белесоватая роса стлалась понизу. Лютик обдавала сыростью, а ноги все глубже и глубже уходили в мягкий желтоватый мох. Наконец за деревьями показалась вода, а среди воды на кочке росла высокая густая трава, и из нее виднелся большой белый цветок. «Вот он!» С восторгом подумала девочка и пошла за цветком в воду. Она поднесла к нему руку и сильно вздрогнула. Из травы мелькнула ей серая голова змеи. Змея зашипела и метнулась в сторону. Тут Лютик вспомнила о сказочных чудовищах и подумалась, не стражем ли была приставлена нечистую силой к цветку эта серая змея. Лютик в ту же минуту сорвала цветок, запихала его за пазуху и, ни жива, ни мертва, бросилась на берег. Она идет, а кругом нее зеленую скатертью расстилается ровная неоглядная степь, и ночное безмолвие царит над степью. синюю полупрозрачную тенью подернута даль. Вот и высокий бугор, тот самый, что описывала няня. Вот и три старые полузасохшие сосны темнеют у подошвы бугра. Все так, все точь-в-точь, как говорила няня. В то время как Лютик подходила к бугру, черная туча быстро заволокла небо одною мрачную пеленою, завесив его от края до края. Когда Лютик взбежала на бугор, вся окрестность кругом нее уже тонула в непроницаемом мраке. Собиралась буря. Поднялся ветер, сухие листья носились в воздухе. Девочка вынула из-за пазухи цветок, топнула ногой о землю и вскричала: «Клад, клад, дайся мне!» А ветер бушевал все пуще и пуще. Молния зажигала небо, и гром грохотал, как будто в самом деле кто-нибудь в гремящей колеснице катался по темным облакам. Сосны у подошвы холма скрипели и трещали. Лютик не робела. Она в другой и третий раз топнула ногой о землю и громким голосом произнесла свое заклинание и ждала. Вдруг ослепительная молния загорелась над землей, и в ее неверном красноватом освещении на несколько мгновений озарили степные дали, три высокие старые сосны и холм, и на холме девочка с белым цветком в руке, выпрямившись и слегка закинув голову, стояла она на вершине холма, обратив свое побледневшее лицо к черным грозным тучам, тяжело нависшим над ее головой. Порывистый ветер, как бешеный, рвал и крутил на ней платье, а развивал ее черные волосы. Молния погасла, гром с таким страшным треском прокатился над степью, как будто в ту минуту земля и небо готовы были распасться. Сильный порыв ветра чуть не сбил Лютика с ног. Она покачнулась и в то же мгновение, при зареве вспыхнувшей молнии, увидала, как ближняя к ней сосна повалилась наземь, вырванная с корнем. Сосна тяжело рухнула, девочку обсыпала землей и мелким каменем. Лютик задрожала и слабо вскрикнула, но скоро опять оправилась и стала прямо. Ей было жутко, но она все-таки не хотела бежать. Она помнила, зачем она пришла сюда. Помнила слова старушки-няни, что очень трудно достать клад, что зашумит кругом тебя, затрещит, загремит, всякие ужасы поднимутся, что ежели побежишь, все пропадет, а не испугаешься, клад твой. Сколько сокровищ, сколько денег лежит вот тут в земле под ее ногами. Как же после этого убежать? А страшно. Ух, как страшно! Колени дрожат, ноги сами собой подгибаются, а сердце так колотится в груди, как будто хочет выскочить оттуда. Первая половина няниных предсказаний исполнилась в точности. Вокруг Лютика действительно трещало и гремело, и творились всякие ужасы. Теперь, значит, можно ожидать, что и вторая половина предсказаний исполнится. Клад дастся в руки смелой девочки. Лютик то поглядывала на землю, не показывается ли клад из-под бугра, то посматривала на небо и в темную даль. Буря свирепела все пуще и пуще, а клад, разумеется, не показывался. Стал было накрапывать крупный дождь, но скоро прекратился. Прошло еще с полчаса. Забрезжил рассвет. Тучи умчались, и ветер стих. Обрывки серых облаков медленно ползли по небу, и из-за них кое-где просвечивала лазурь. Румянцем зарделась восточная окраина неба. Вся минувшая ночь, проведенная в лесу в поисках за цветком папоротника, встреча с змеей, наконец, ужасы ночной грозы с ее оглушительным громом и ослепительной молнией — все это теперь Лютику казалось каким-то диким сном. Ей казалось, что не она, а как будто кто-то другой за нее переживал все эти страхи последней ночи. Но нет, то был не сон. Труп сосны с вывороченными вверх камнями темной безобразной массой лежал у подошвы холма. Девочке очень странно было в такой ранний предутренний час видеть себя не в постели, не в своей спальне, а в какой-то дикой глухой местности, в степи. Лютик вздохнула и, не дождавшись клада, грустно понурившись, отправилась домой. Ей только нужно было пройти через кусты, примыкавшие к лесу. За кустами шла дорога в усадьбу. Через полчаса она будет дома. С каким наслаждением ляжет она в свою постель и отдохнет от всех треволнений минувшей ночи. Ей живо представилось, как сладко теперь спит ее няня, и как встревожится, если, проснувшись, не найдет на постели свою маленькую барышню. Завтра Лютик расскажет ей про свои ночные скитальчества. Вот-то старуха заахает и закрестится. По рассеянности девочка как-то сбилась с пути и попала в лес. Заметив свою ошибку, она тотчас же спохватилась и стала искать выхода из леса. Она поворачивала то направо, то налево, то возвращалась назад, то шла вперед, и с каждым шагом углублялась все дальше и дальше в чащу. Лес становился все темнее, все дремучее. Несмотря на усталость и волнение, девочка с изумлением и любопытством оглядывалась по сторонам. Лес впервые открывал перед нею свои тайны. Лес не то что сад, совсем не то. В своем саду Лютик знала каждый куст, каждый уголок, а здесь, в лесу, она как в неведомом царстве, где на каждом шагу она ожидает встретить какое-нибудь диво. Ей жутко и приятно. В лесу зеленый полусвет. Тихий, скрадывающийся шорох расходится кругом, как будто кто-то невидимый, крадучись, пробирается легкую стопой по вершинам деревьев. Лютик видит, как низко над головой ее порхают и чирикают лесные птицы. Вон рыжая белка, прикрывшись пушистым хвостом, смотрит на нее с дерева своими бойкими темными глазками. Там заяц, насторожив уши, сидит за кустом и, почуяв приближение человека, скрывается в чаще. А тут еж пробирается между кочками, показывая из травы свою иглистую спину. Сыч, забравшийся в темную чащу, таращит во все стороны свои большие круглые глаза. Старый черный ворон тяжело хлопает крыльями, перелетая с дерева на дерево. Сломанные бури и белоствольные березы мерещатся из чащи, как бледные привидения. Черный обгорелый пень резко выделяется среди нежной зелени. Пучки цветов мелькают там и сям. Громадные корни, вывороченные из земли вместе с дерном, таращатся, как какое-нибудь сказочное страшилище. На каждом шагу Лютику может встретиться волк или медведь. Ох, страшно, страшно! Куда она зашла? Что станется с ней? Наступает утро. В барском доме скоро уже встанут. Мама с папой сядут за чай, а она... несчастная, она будет блуждать по лесу, может быть, до тех пор, пока не попадет на зубы медведю или волку. Лютик страшно устала, измучилась. Она уже еле тащилась, с трудом перебираясь через кочки, колоды и пни, запинаясь о валежник, поминутно задевая за сучья ели и берез. Ноги ее отяжелели, и вся она чувствовала себя разбитою, точно палками отколотили ее по спине и по ногам. «Если я свалюсь, мне уже не встать», — думала она про себя. «Чувствую, что не встать». Ее начинала мучить жажда, во рту пересохло, в висках стучало. Первый раз в жизни Лютик проводила такую ужасную ночь. «Господи, что я наделала? Что со мной будет?» — простонала она. «Пропаду я в этом темном лесу». И она с ужасом смотрела на обступавшие ее со всех сторон могучие деревья. Деревья как будто протягивали к ней свои гибкие длинные ветви, цеплялись за нее, тянулись к ней со всех сторон, словно хотели остановить и удержать ее навсегда в своей дикой лесной глуши. Но нет, Лютик не пропала в темном лесу. Напротив... из мрака она вышла к свету.
2: Павел Засадимский. Лютик. Написано в 1888 году. Фрагмент читал Сергей Корякин.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
4: Многие русские уезжали жить за границу. Причины, понятное дело, были разными. Кто-то искал благоприятного для здоровья климата, кто-то бежал от войн. А когда и с кого это началось? Или по-другому, кто был первым? Считается, что первым, как теперь говорят, на постоянное место жительства за границу, в Италию, уехал граф Дмитрий Бутурлин, внук прославленного генерал-фельдмаршала Александра Борисовича Бутурлина, который был фаворитом императрицы Елизаветы Петровны, командовал русской армией во время Семилетней войны в 1756-63 годах, уже тогда брал Берлин, а потом состоял в должности генерал-губернатора Москвы. Его внук Дмитрий Петрович Бутурлин переселился в Италию сразу после войны с Наполеоном в 1816 году. Как писали раньше, он был одним из образованнейших людей своего времени. Откроем книгу Сергея Нечаева «Знаменитые русские за границей». Цитирую. «Любимым делом Дмитрия Петровича Бутурлина стало составление библиотеки. К 1812 году она считалась неслыханно огромной, насчитывая 40 тысяч томов. Московская библиотека графа вместе с оранжереями, музеем и великолепным парком находились в немецкой слободе, на берегу, в те времена еще чистой и очень живописной Яузы. Один из английских путешественников по имени Эдвард Кларк утверждал, что библиотека, ботанический сад и музей графа Бутурлина являются достопримечательностью не только России, но и всей Европы. Вся просвещенная Москва конца XVIII века знала этот особняк в немецкой слободе. Здесь хранились книги, вышедшие на заре книгопечатания в XV-XVI веках. В библиотеке Бутурлина было собрано едва ли не все, что издавалось в Европе с 1470 года. Размер библиотеки станет понятным, если сказать, что по самым скромным подсчетам для хранения такого количества книг понадобилось бы не менее 1200 книжных полок. Книга Сергея Нечаева «Знаменитые русские за границей».
2: Только на «Радиокнига». Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: 1958 году был опубликован роман американского писателя Трумана Капоте «Завтрак у Тиффани». История о юной девушке по имени Холли, которая ходит по нью-йоркским вечеринкам в поисках успешных мужчин и рассказывает о своей жизни и мечтах другу Фреду. «Завтрак у Тиффани» почти сразу же стал бестселлером и настольной книгой всех романтичных девушек Америки.
1: В этом мире нам ничего не принадлежит. Просто иногда мы и вещи находим друг друга. Никогда не знаешь точно, где это произойдет.
0: Естественно, Голливуд не мог пройти мимо столь популярного романа. Компания Paramount Pictures выпустила фильм по книге уже через 3 года. Писатель видел в главной роли исключительно Мэрилин Монро. Но то и подсказали, что роль девушки, мечтающей стать содержанкой, испортит ее имидж. И актриса от участия в картине отказалась.
2: О'Джей считает, что тебе надо лечь на дно на какое-то время. Все твои вещи у меня и кот тоже, он в полном порядке.
0: Тогда режиссер Блейк Эдвардс пригласил другую яркую кинозвезду того времени, англичанку Одри Хепберн. Труман Капоте был категорически против этого выбора и открыто высказывал свое недовольство. Неприязнь была взаимной. Когда литератор приходил на съемочную площадку, актриса нервничала настолько сильно, что делала не один десяток дублей, прежде чем сыграть как надо.
2: Привет, Кот. Твоя хозяйка дома?
0: Окончательно Капоте разругался с авторами фильма, когда они решили изменить финал книги. В романе Холли уезжает в Аргентину, а главный герой лишь читает о ее похождении в газете. Но голливудская студия решила завершить ленту классическим хэппи-эндом. На экране девушка находит своего потерявшегося кота и воссоединяется с Фредом.
1: Мой старый котик. Старый лентяй. Лентяй без имени.
0: Фильм «Завтрак у Тиффани» вышел в прокат в 1961 году и стал классикой на все времена. Несколько поколений любителей кино с удовольствием смотрели картину. И только Труман Капоте, автор книги, по которой поставлен фильм, экранизацию так и не признал.

0: слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Валентин Пикуль. Фаворит.
1: Влюбленный Павел не мог дождаться свадьбы. С чувством прижимал он к сердцу руки Андрея Разумовского. «Друг мой, только не покиньте меня в счастье!» «И меня тоже», — просила верткая невеста. Разумовский охотнейше заверял обоих. «Я всегда буду между вами, друзья мои». Пушки гремели, колокола звонили. Екатерина молчаливо. Вровень с каретой скакали кавалергарды, получившие приказ от Григория Орлова. «Ежели начнут орать во славу Павлушки здравицы, наскакивай и руби, чего там долго думать!» На выходе из храма Екатерина дала понять цесаревичу. «Любезный сын мой, не думайте, что так легко жить. Частная жизнь иногда сложнее управления государством, это говорю вам я. А все знают, что я отчаянная оптимистка. И все-таки я вам повторяю, семейная жизнь — большая наука и очень сложная». Вечером Натали изнемогала от тяжести парчи из серебра, выносливости ее хватило лишь на два минуэта. Екатерина отослала ее в спальню, оставшись ужинать с сыном, уже облаченным в халат. Заметив его жениховское нетерпение, она с явной брезгливостью, презирая его в этот момент, сказала по-французски: «Идите. Вас там, кажется, ожидают наслаждения». Играя в карты с ландграфиней, она придвинула к ней горку изумрудов, подарила свою табакерку, сняла с пальца драгоценный перстень, обещала дать еще денег и мехов. Амалия с Луизой получили от нее на приданное по 50 000 рублей, за что нищие принцессы благодарили, упав на колени и проливая слезы. Затем императрица выпроводила их вон из России, а милейшая невестушка наградила свекровь первым притворным обмороком. Екатерина, подобрав юбки, перешагнула через лежащую. «Не понимаю, или вам захотелось отдохнуть?» «Мой дом очищен», — сообщала она в эти дни, но опустевшие покои графа Панина дразнили воображение молодой четы, и вскоре Павел с Натали явились к Екатерине с просьбой. «Мы так благодарны вам», — сказали новобрачно, держась за руки, как дети, — «но сделайте нас счастливыми до конца. Пусть граф Андрей Разумовский займет наши соседние апартаменты». «Ты этого хочешь?» — спросила Екатерина сына. — «Да, ваше величество, Разумовский мой лучший друг». — «И ты?» — спросила она невестку. — «О да, граф такой забавный, он так смешит меня». Екатерина машинально тасовала карточную колоду. — «Ну, если он такой забавный, ладно, не возражаю». И лучший друг Павла занял панинские комнаты в Зимнем дворце, получив свободный доступ на половину малого двора. Цесаревич света не видел без своей юной супруги, которая часами сидела у окна, надув губы, отвергая его ласки, потом вдруг начинала беситься, как угорелая кошка, велела запрягать лошадей, чтобы мчаться без цели куда угодно, сломя голову, лишь бы рядом с нею сидел обворожительный Разумовский. В эти дни Павлу подали с кухни его любимое блюдо — сосиски, и он, откусив от сосиски, замер в испуге, медленно вынимая изо рта кусок острого стекла. «Меня хотели убить», — пролепетал Павел. Натали была уже в курсе придворных интриг, и она сразу, очень напористо, стала сводить стенку со стенкой. «Я тебя предупреждала, ты должен всего бояться». «Павлу много не надо». Он разгневанно запыхтел. «Да, ты права, я всем здесь мешаю». «Это она», — намекнула Натали, — «никогда не верь ей». Держа тарелку с сосисками, Павел ворвался к матери, которая уютно сидела между Васильчиковым и Орловым. «Что это? Вы желаете от меня избавиться, как от крысы?» Екатерина никогда не видела сына в таком бешенстве. «Успокойтесь», — сказала она. «Ошибки бывают даже в математике. Почему бы им не быть на дворцовой кухне?» «Я требую от вашего величества сурового следствия». Васильчиков трусливо скрылся, а Гришка Орлов взял с тарелки острый осколок и внимательно оглядел его.
2: «Стеклышко! Надо бы драть поваров наших!»
1: «Все!» — закричал Павел. «Здесь все желают мне смерти!» «Я не желаю спорить с вами», — ответила императрица. «Если не верите мне, своей матери, так заводите с женой личного повара, и пусть он варит для вас сосиски без стекол». А я не виновата. Да и глупо думать, чтобы кто-то умышленно посыпал ваши сосиски стеклами. Пьяные разбили на кухнях окно, отсюда и стекла. «Но я требую следствия и казни!» — негодовал Павел.
2: «Убирайся вон, дурак!» — отвечала ему Екатерина.
1: Павел вернулся на свою половину. За столом, подозрительно скованное, сидели лучшие его друзья — Разумовский с Натали. Цесаревич вдруг разревелся, как дитя. «Она убила моего отца! Разве она пожалеет меня?» «Какая страшная женщина!» — добавила жена. Разумовский отошел к окну, чтобы не видели его улыбки. «Он-то был умнее их всех, демон!» Екатерина спешно велела закладывать кареты. «Если мой сыночек думает, что можно по пустякам рубить людям головы, то после моей смерти он недолго процарствует, и его же голова скатится в мой гроб. Это уж так, едем отсюда». Но сыну с невесткой указала следовать за нею в царское село, чтобы ни на минуту не ослаблять своего наблюдения за ними. Зная о заговоре, составленном для ее свержения, Екатерина хотела лишь убедиться, примкнет ли к заговору и невестка. Из архипелага как раз приехал Алихан Орлов-Чесменский, явно удрученный потерей прежнего влияния брата при дворе. Он сообщил, что Степан, малый, прокладывая в горах дороги, заложил в скалу слишком много пороха и при взрыве ослеп. Дожи Венеции, не желая конфликтов с турками, подослали к нему убийц, и они зарезали малого.
3: «Нам все легче», — отозвалась Екатерина. «Я на этих самозванцев уже не обращаю внимания, так их расплодилось».
1: Удалив от малого двора Никиту Панина, она приставила к сыну генерал-аншефа Николая Ивановича Салтыкова, алчного до чинов и поживы прохиндея. Павел справедливо рассудил, что мать подослала к нему шпиона, а Екатерина в ответ на упреки сына доказывала, что Салтыков обуздает крайние порывы его настроений. «Я не могу позволить вам слушаться только жену, у которой ветер в голове, или Разумовского, ставшего вашим фаворитом». «У меня нет фаворитов», — сразу напыжился Павел. Екатерина тяжко вздохнула. «Что с ним спорить? Если у тебя нету, так у жены заведутся». Переходя с французского на русский язык, Екатерина всегда тыкала сыну. Павел сказал, что его жена воспитана в благородных манерах.
3: «Воспитание проверяется опытом», — подавленно отвечала мать. «А манеры не стоит путать с пустым манерничанием».
1: Чтобы смирить ретивость великой княгини, императрица назначила ей в обергофмейстерины суровую графину Екатерину Румянцеву, жену фельдмаршала, которая никому из молодежи при дворе спуску не давала, боясь только одного человека на свете — своего грозного мужа. Но русский язык при малом дворе оставался в загоне. Однажды, когда Наталья обратилась к царице по-немецки, та ничего не ответила, продолжая шушукаться с графинью Брюс.
3: «Вы не желаете разговаривать со мной?»
2: «Желаю, но только на языке российском».
1: Великая княгиня закатила глаза, угрожая потерей сознания. Екатерина, опахнувшись веером, сказала ей с издевкой:
3: «Вы, милая, в обморок перед своим мужем падайте. Он это оценит как надо. А мы с графиней Брюс, дамы ужасно невоспитанные, нравов злодейских, и жалеть вас не станем».
1: Вскоре картина заговора проявилась настолько, что пора было действовать. Екатерина приступила к делу, когда к заговору в пользу своего мужа примкнула и Натали. Список заговорщиков вскоре пополнился именами князя Николая Васильевича Репнина и персонами духовными. Среди помощников Панина был подозрителен Денис Фонвизин. Екатерина жаловалась Орловым. «Худо мне жить стало. Даже бригадир и тот желает учить меня как следует царствовать по всем правилам Конституции».
2: Среди офицеров столичной гвардии тоже нашлись охотники до нового мужского правления.
1: Панин желал ограничить русское самодержавие олигархией аристократической. И в этом духе была сочинена им Конституция, которую Павел и заверил своей подписью, согласный ради короны поступиться даже некоторыми правами монарха. Но больше всего в этой истории Екатерину возмутило вмешательство в придворные дела юной невестки. Кем быть? Поздним вечером, будучи одна, Екатерина грелась у камина. Позвонила, пусть явится наследник. Когда сын пришел, она великолепно разыграла роль разъяренной Мегеры, даже обычная кочерга в ее руках показалась Павлу грозным оружием. Последние слова матери были разящими. «Помните, тем, что вы живете в моем дворе и обладаете правами наследника престола, вы обязаны исключительно моему молчанию о вашем происхождении. Но стоит мне однажды раскрыть рот и объявить истину, как вас никогда здесь не станет. И где вы после этого окажетесь, этого не знаю даже я». Павел в ужасе побежал к себе в комнаты, своими руками вынес для матери полный список участников заговора. Екатерина блистательно довела эту сцену до финала. Даже не глянув список, ей давно все было известно, она швырнула бумагу в пламя камина и помешала кочергой. «Я не желаю знать этих глупцов, а ты передай своей жене, что Натальей Первой и Великой ей не бывать. Вряд ли что из нее получится, если до сих пор она не в силах произнести простейшее русское «здрасте» и «до свидания». Конечно, Екатерина могла бы сказать и гораздо больше, но решила пощадить свое исчадие ада. Это потом, не сейчас.
4: Валентин Пикуль. Фаворит. Фрагмент читал Егор Серов.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Чума на оба ваших дома. Эту фразу произносят, чтобы выразить усталость и раздражение от бесконечного конфликта. Первоисточник – трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» в переводе Татьяны Львовны Щепкиной «Куперник». Слова принадлежат другу Ромео Монтекки Меркуцио, который вступился за его честь, был ранен и погиб от рук Тибальдо из дома Капулетти.
1: Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
2: Читаем музыку
1: на радиокнига. Ежедневно.

0: Синий май, зареваете плынь, не прозвякнет кольцо у калитки, липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке, в деревянные крылья окна вместе с рамами, в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна, на полу кружевные узоры. Наша горница, хоть и мала, но чиста, я с собой на досуге, в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая ничего не могу пожелать. Все как есть, без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. Строчки эти написал поэт Сергей Есенин.
1: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Читаем книгу. Антон Чехов. Орден.
1: Учитель военной прогимназии, коллежский регистратор Лев Пустяков, обитал рядом с другом своим, поручиком Леденцовым. К последнему он и направил свои стопы в новогоднее утро. «Видишь ли, в чем дело, Гриша?» — сказал он поручику после обычного поздравления с Новым годом. «Я не стал бы тебя беспокоить, если бы не крайняя надобность. Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день твоего Станислава. Сегодня, видишь ли, я обедаю у купца Спичкина. А ты знаешь этого подлеца Спичкина? Он страшно любит ордена и чуть ли не мерзавцами считает тех, у кого не болтается что-нибудь на шее или в петлице. И к тому же у него две дочери. Настя, знаешь, и Зина. Говорю как другу. Ты меня понимаешь, милый мой, дай, сделай милость». Все это проговорил Пустяков, заикаясь, краснея и робко оглядываясь на дверь. Поручик выругался, но согласился. В 2 часа пополудни Пустяков ехал на извозчике к Спичкиным и, распахнувши чуточку шубу, глядел себе на грудь. На груди сверкал золотом и отливал эмалью чужой Станислав. «Как-то и уважение к себе больше чувствуешь», — думал учитель, покрякивая. «Маленькая штучка, 5 рублей не больше стоит. А какой фурор производит!» Подъехав к дому Спичкина, он распахнул шубу и стал медленно расплачиваться с извозчиком. Извозчик, как показалось ему, увидев его погоны, пуговицы и Станислава, окаменел. Пустяков самодовольно кашлянул и вошел в дом. Снимая в передней шубу, он заглянул в залу. Там за длинным обеденным столом сидели уже 15 человек и обедали. Слышался говор и звяканье посуды. «Кто это там звонит?» — послышался голос хозяина. «Ба, Лев Николаевич, милости просим. Немножко опоздали, ну, это не беда. Сейчас только сели». Пустяков выставил вперед грудь, поднял голову и, потирая руки, вошел в залу. Но тут он увидел нечто ужасное. За столом, рядом с Зиной, сидел его товарищ по службе, учитель французского языка Трамблян. Показать французу орден значило бы вызвать массу самых неприятных вопросов, значило бы осрамиться навеки, обесславиться. Первой мыслью Пустякова было сорвать орден или бежать назад, но орден был крепко пришит, и отступление было уже невозможно. Быстро прикрыв правой рукой орден, он сгорбился, неловко отдал общий поклон и, никому не подавая руки, тяжело опустился на свободный стул, как раз против сослуживца-француза. «Выпивши, должно быть», — подумал Спичкин, поглядев на его сконфуженное лицо. Перед Пустяковым

0: Душа Пустякова наполнилась щемящей тоской и злобствующей досадой. Суп издавал вкусный запах, от паровой осетрины шел необыкновенно аппетитный дымок. Учитель попробовал освободить правую руку и прикрыть орден левой, но это оказалось неудобным. «Заметят, и через всю грудь рука будет протянута точно. Петь собираюсь, господи! Хоть бы скорее обед кончился, в трактире уже пообедаю». После третьего блюда он робко одним глазком поглядел на француза. Трамблян почему-то сильно сконфуженно и глядел на него, и тоже ничего не ел. Поглядев друг на друга, оба еще более сконфузились и опустили глаза в пустые тарелки. «Заметил, подлец, — подумал Пустяков. — По роже вижу, что заметил. А он мерзавец-кляузник. Завтра же донесет директору». Съели хозяева и гости четвертое блюдо. Съели волею судеб и пятое. Поднялся какой-то высокий господин с широкими волосистыми ноздрями, горбатым носом и от природы прищуренными глазами. Он погладил себя по голове и провозгласил: «Предлагаю выпить за процветание сидящих здесь дам». Обедающие шумно поднялись и взялись за бокалы. Громкое «Ура!» пронеслось по всем комнатам. Дамы заулыбались и потянулись чокаться. Пустяков поднялся и взял свою рюмку в левую руку. «Лев Николаевич, потрудитесь передать этот бокал Настасье Тимофеевне», — обратился к нему какой-то мужчина, подавая бокал. «Заставьте ее выпить». На этот раз Пустяков, к великому своему ужасу, должен был пустить в дело и правую руку. Станислав с помятой красной ленточкой увидел, наконец, свет и засиял. Учитель побледнел, опустил голову и робко поглядел в сторону француза. Тот глядел на него удивленными, вопрошающими глазами. Губы его хитро улыбались, и с лица медленно сползал конфуз. «Юлий Августович, — обратился к французу хозяин, — передайте бутылочку по принадлежности». Трамблян нерешительно протянул правую руку к бутылке и... «Ох! Счастье! Пустяков увидал на его груди орден, и то был не Станислав, а целая Анна, значит, и француз сжульничал». Пустяков засмеялся от удовольствия, сел на стул и развалился. Теперь уже не было надобности скрывать Станислава. Оба грешны одним грехом, и некому, стало быть, доносить и бесславить. Промычал Спичкин, увидев на груди учителя орден.
1: «Да-с», — сказал Пустяков. «Удивительное дело, Юлий Августович, как было мало у нас перед праздниками представлений, сколько у нас народу! А получили только вы, да я. Удивительное дело!» Трамблян весело закивал головой и выставил вперед левый лацкан, на котором красовалась Анна третьей степени.
0: После обеда Пустяков ходил по всем комнатам и показывал барышням орден. На душе у него было легко, вольготно, хотя и пощипывал под ложечкой голод. «Знаю я такую штуку, — думал он, завистливо поглядывая на Трамбляна, беседовавшего со Спичкиным об орденах, — я

0: а бы Владимира нацепил. Эх, а не догадался. Только эта одна мысль и помучивала его. В остальном же он был совершенно счастлив.
1: Антон Чехов. Орден. Рассказ читал Илья Прудовский.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Ну что, ваша эпопея с билетами завершилась? Вы летите, все в порядке?
2: Да, билеты поменяли. Но вот стыковка будет долгой. Придется 4 часа провести в аэропорте. Или в аэропорту. Блин, я опять запуталась.
1: Ну да, неудивительно, потому что путаются в ударении этого слова очень и очень многие.
2: Тогда давай проясним, как же правильно, все-таки в аэропорте или в аэропорту?
1: Смотри, дело в том, что раньше литературная норма была одна – в аэропорте.
2: Угу.
1: А в аэропорту это считалось, такое выражение, профессионализмом. А потом эта форма закрепилась как основная. Но ведь летчики и сотрудники авиаузлов склоняли аэропорт по аналогии со словом «порт». Ты где?
2: Угу.
1: Я в порту, в аэропорту.
2: Ну, да? подожди. Но ведь в предложном падеже у слова «аэропорт» появляется окончание «е». Думаю об аэропорте.
1: Да, совершенно верно. Но если в предложном падеже слово отвечает на вопрос «где»,
2: угу,
1: то пишется и произносится окончание «у». И, кстати, с другими словами мужского рода второго склонения то же самое происходит. Я думаю о чем? О лесе.
2: Угу.
1: Но я где? В лесу.
2: То есть правильно говорить, я нахожусь в аэропорту. Проведу 4 часа в аэропорту.
1: Именно так. Кстати, вот у Тушнова есть такие строчки. «В холодном, неуютном зале, в пустынном аэропорту слежу тяжелыми глазами, как снег танцует на ветру».
2: А можно выучить. В рифмованных строчках всегда удобнее запоминать. Но у меня еще один вопрос. А как же слово «аэропорт» звучит во множественном числе? В аэропортах или в аэропортах?
1: А правило тут очень простое, его просто надо запомнить. Во множественном числе ударение будет всегда на четвертый слог. Аэропорты в аэропортах.
2: На этот случай тоже есть строчки из известной песни, кстати. Послушаем?
1: Давай послушаем.

Родная речь. Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на Радиокнига.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Известный русский поэт-сатирик Дмитрий Дмитриевич Минаев несколько лет подряд печатал свои стихотворные фельетоны в газете «Молва». Раз в месяц издатель газеты Василий Аполлонович «Полетика» устраивал редакционные обеды, на которые приглашал всех авторов. И с особенным удовольствием остроумного Минаева, который обычно развлекал публику. Однажды «Полетика» выплатил Минаеву невиданный аванс в 100 рублей. На следующий день Минаев опоздал на редакционный обед. Вместо извинения он прочел коллегам экспромт. «Пусть вам ответит сам «Полетика». Он скажет вам, что здесь вина его. От 100-рублевого билетика дыхание сперло у Минаева».
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок».
2: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Николай Свечин. «Ночные всадники».
3: Лыков сошел с подножки и осмотрелся. Вагон электрической железной дороги взял пассажиров и отправился в обратный путь, к вокзалу. А надворный советник зашагал вперед, к главному входу на выставку. 16-я Всероссийская промышленная и художественная выставка. Важнейшее событие не только для Нижнего Новгорода, но и для всей России. Решение о ее открытии принял еще покойный государь в 1893 году. Сейчас, спустя 3 года, великое действо было в полном разгаре. Завтра, 17 июля, ожидается прибытие молодого императора. Николай Александрович поселится наверху, в губернаторском дворце, на 2-м царском этаже. И обязательно посетит за время пребывания в Нижнем 2 места – ярмарку и выставку. Событие это чрезвычайное и много возлагает хлопот на охрану его величества. Безопасность венценосца – трудное дело. Решается оно лишь сообща всеми защитными силами государства. Поэтому и Лыков здесь. Надворный советник уже неделю как приехал во главе летучего отряда департамента полиции. Отряд невелик. Кроме самого Лыкова, еще его помощник, губернский секретарь и 5 надзирателей. Люди отборные и надежнее их не найти. Все 4 дня августейшего визита именно они будут последним барьером на пути к государю. Большая честь и большая ответственность. Алексей старался не нервничать. Хладнокровие еще пригодится ему. Впереди сумасшедшие нагрузки, когда ни на минуту нельзя расслабиться. Ну и ладно. Как-никак за плечами уже 2 коронации, опыт есть. Лишь 4 дня, а там отпуск. Сыщик наизусть выучил секретную программу визита. Первое посещение выставки назначено в день приезда, после представления депутаций. Какие именно павильоны захочет посетить царь, неизвестно. Поскольку он человек военный, то наверняка осмотрит экспозицию военного и морского министерств. Никак не сможет игнорировать кустарный и сельскохозяйственный отделы. Обязательно пройдется по центральному зданию. А дальше... куда потащат министры или губернатор. Императрица наверняка заинтересуется художественным и, возможно, среднеазиатским отделами. Кто знает, что еще у нее в голове. На всякий случай охрана должна быть готова ко всему, даже если вдруг царственная чета явится на площадку торфодобывания, что в лесу за пределами выставочной площади. Поэтому надворный советник намеревался обойти всю выставку и осмотреть ее с точки зрения охраны, в который уж раз. Еще дома Алексей изучил историю русских универсальных выставок. Их было 15, и проходили они всегда в столицах – Петербурге, Москве или Варшаве. Завел моду Николай Павлович с целью предъявить достижения хозяйства. Первая после этого выставка состоялась аж в 1829 году, и собиралась она через каждые 2-3 года. Но грозный царь умер, а его сын не так был увлечен созерцанием витрин. При Александре Николаевиче выставки прошли лишь дважды. Александр III учредил только одну в 1882 году и с тех пор больше их не созывал. Но та выставка прошла с ошеломляющим успехом и превратилась в национальный праздник. Его захотели повторить. Поэтому за год до смерти государя министр финансов Витте уговорил его: «Пора показать стране и миру нынешнее состояние промышленности и сделать это в Нижнем Новгороде в признании важных его заслуг». На открытие Витте так и сказал: «Державная воля остановила свой выбор на этом городе ввиду выдающегося его экономического значения». Как нижегородцу, Лыкову было приятно услышать такое. Однако знакомые финансисты дали сыщику другое объяснение, более реалистичное. Ярмарка стала снижать обороты. Неуклонное падение продолжалось уже много лет. В 1881 году на пике продали товаров на 246 миллионов рублей, а в прошлом году лишь на 180. Это вредно сказалось на общем ходе экономического развития страны, и чахнувшую ярмарку решили поддержать выставкой. Кроме показа достижений, хотели еще провести Всероссийский торгово-промышленный съезд, на который соберутся более 1000 тузов всех мастей. Русские буржуа решили напомнить о себе власти. Что ж, дело хорошее, чтобы чиновники не закисали.
0: Николай Свечин. «Ночные всадники». Фрагмент читал Виталис Семеновс.

0: Читаем музыку.
1: Ханс Ульрих Трайхель. Тристан Аккорд. Перевод Анны Шибаровой. Выдержав музыкальную паузу, длившуюся несколько лет, Георг попытался освоить гитару. Он заболел гитарой после того, как ему в руки попалась пластинка с зеленой этикеткой и надписью «Одеон». На этой пластинке была записана первая в его жизни песня «Битлз». Длилась она 2 минуты 27 секунд и называлась «I want to hold your hand». «Я хочу держать тебя за руку».

0: Эта песня сразила его наповал. Он сразу же сказал себе: «Я Битл». Оставалось лишь научиться играть на гитаре. В школе как раз открыли кружок игры на гитаре, и в скорости Георг обрел свой круг. Небольшую компанию сверстников, вообразивших себя Джонами, Джорджами и Полами. Никто из них ни разу в жизни не брал в руки гитары, что служило идеальной предпосылкой для основательного ее изучения. Флейта усугубляет застенчивость, требует рабского служения и несовместима с карьерой поп-музыканта. То ли дело гитара с ее мятежной аурой. На нее стоило возлагать надежды. Он не хотел больше быть слюнявым флейтистом, он хотел превратиться в героя гитары. Но после первых же аккордов вожделенный струнный инструмент обернулся все той же блокфлейтой, то есть опять потребовал рабского служения. В произведении Ханса Ульриха Трайхеля прозвучала песня «Я хочу держать тебя за руку» Джона Леннона и Пола Маккартни.
1: Читаем музыку. Как известно, читатель подсчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Книжный переплет. Приключения книг. В начале этого столетия шведскому писателю Стигу Ларссону удалось стать на какое-то время самым продаваемым автором детективов в мире. Тиражи его книг в 2016 году превысили 80 миллионов экземпляров. Но самому Ларссону не довелось увидеть свой триумф. Он скончался, не успев закончить четвертый роман цикла «Миллениум». Шведское издательство «Норстедс» потратило много усилий, еще больше денег на то, чтобы выпустить четвертую книгу, но безуспешно. Дело в том, что вдова писателя, Ева Габриэльсон, у которой есть рукопись романа и которая готова лично написать его окончание, никаких прав не имеет. Если кто не в курсе, нравы в Швеции – это одно, а нормы шведского законодательства о наследстве – совсем другое. В ЗАГСе не расписывались, значит, она ему никто, несмотря на 32 года, прожитые вместе. А законные наследники, родители и младший брат, права-то все имеют, да вот рукописи у них нет. И они все эти годы никак не могли договориться с Евой Габриэльсон. При этом ноутбук, на котором был написан роман, как выяснилось, был собственностью газеты «Экспо», где работал автор. Естественно, там тоже ничего не отдадут даром. И что тут делать? А что обычно делают в таких случаях? Нашли нового автора, Давида Лагеркранца. И вот в 2017 году выходит, наконец, четвертый роман серии. «Девушка, которая застряла в паутине». Критики повозмущались для приличия, но большинство читателей во всем мире встретили книгу на ура. Она уже признана бестселлером. Как, впрочем, и следующий, пятый роман. А как там законные наследники? Шведский суд им в претензиях отказал. Говорят, они пока не сдаются, но читателей и фанатов сейчас больше волнует наследие главной героини «Миллениума». Лизбет Саландер, как известно, в третьей книге гордо отказалась от огромной недвижимости своего отца. Но борьба с международным преступным синдикатом в корне меняет ее имущественные отношения с реальным миром. Так решил новый автор. И это одна из интриг развития всей серии «Миллениум».
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.
0: Читаем книгу.
2: Михаил Булгаков. «Собачье сердце».
3: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Между тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной.
4: Лишь только друзья вышли из зала, Сен-Люк остановился и с беспокойством, глядя на Бюсси, спросил: «Вы плохо себя чувствуете, друг мой? Вы так бледны, что, кажется, вот-вот потеряете сознание». «Нет», — сказал Бюсси, — «я задыхаюсь от злости». «Ну хорошо, думаете вы что-нибудь предпринять в отношении этих бездельников?» «Еще бы, черт побери! Итак, дорогой Сен-Люк, если вы считаете себя в долгу передо мной, расплатитесь лучше по-иному». «Ну-ну, говорите, я вас слушаю». «Вы в хороших отношениях с господами-миньонами?» Ха, проклятие! Да как кошки и собаки на солнышке! Пока солнце хватает всем, мир и покой. Но стоит хоть одному из нас перехватить частичку тепла и света у других, и... О, я уже ни за что не ручаюсь. В ход будут пущены зубы и когти. Друг мой, ваши слова приводят меня в восторг. Что ж, покажите ваши прекрасные белые зубы, выпустите ваши грозные когти и начнем игру. Я вас не понимаю. Бюсси улыбнулся. Вы отправитесь, если будете столь любезны, к господину Декилюсу. Ага, сказал Сен-Люк. Начинаете понимать, правда? Да. Чудесно. Вы спросите его, в какой день...

0: день ему угодно перерезать мне горло или позволить, чтобы я перерезал горло ему? Я спрошу у него, дорогой друг. Это вас не затруднит? Меня? Ни в коей мере. Я пойду, когда вы захотите, прямо сейчас, если только это доставит вам удовольствие.
1: Минуточку. Навестив господина де Келюса, вы окажете мне одолжение. Зайдете с той же целью господину де Шамберу и зададите ему тот же вопрос. Не правда ли?
0: «Ах!» — воскликнул Сен-Люк. «И господину Шамберу тоже? Проклятье! Как вы торопитесь, Бюсси?»
1: Бюсси сделал протестующий жест.
0: «Пусть так, — сказал Сен-Люк, — ваше желание будет исполнено».
1: «В таком случае, дорогой Сен-Люк, — продолжал Бюсси, — раз уж вы столь любезны, вы зайдете в Лувр к господину до Мажерону и предложите ему присоединиться к остальным, не правда ли?»
0: «О-хо-хо! — вырвалось у Сен-Люка. — Трое? Вы об этом подумали, Бюсси?»
1: «Все, по крайней мере». «Не совсем».
0: «Как не совсем?»
1: «Оттуда вы отправитесь к господину де Пернону. Не буду задерживать на нем ваше внимание, фигура, по-моему, довольно жалкая, но, как бы там ни было, он пополнит число».
0: Сен-Люк опустил руки и уставился на Бюсси.
1: «Четверо?» — прошептал он.
0: «Правильно, дорогой друг», — сказал Бюсси, утвердительно кивнув головой.
1: «Четверо. Само собой разумеется, что мне незачем советовать человеку вашего ума, храбрости и галантности действовать по отношению к этим господам со всей предупредительностью и вежливостью, которыми вы отличаетесь в высшей степени. Я обращаюсь за этой услугой к вам, чтобы все было сделано учтиво. Уладим дело по-благородному, не правда ли?»
0: «Вы останетесь довольны, друг мой».
1: Бюсси с улыбкой протянул молодому человеку руку. «В добрый час!» — сказал он. «А, господа миньоны, придет время, мы тоже посмеемся».
0: «А теперь, дорогой друг, условия».
1: «Какие условия?»
0: «Ваши».
1: «У меня их нет, я приму условия этих господ».
0: «Ваше оружие?»
1: «То же, что и у этих господ».
0: «День, место, час».
1: «День, место и час угодны этим господам». «Не будем больше говорить об этих пустяках. Действуйте и действуйте побыстрее, милый друг. Я буду прогуливаться в маленьком саду Лувра. Вы меня там найдете, когда выполните мою просьбу».
0: Сен-Люк стоял в передней дворца Шомберга, церемонно ожидающий, согласно всем правилам этикета той эпохи, пока четыре фаворита его величества, подозревая о цели визита Сен-Люка, рассаживались по четырем углам обширной гостиной. После того, как они уселись, дверь в переднюю широко распахнулась, из нее вышел лакей и поклонился Сен-Люку. «Господин де Пине де Сен-Люк», — провозгласил лакей.
1: Сен-Люк вошел.
0: Шомберг, как хозяин дома, встал и направился к гостю.
2: «Имею честь представить вам, — сказал он, — господина Жака де Леви, графа де Келюса».
0: Сен-Люк сделал шаг в сторону Келюса и в свой черед отвесил глубокий поклон.
1: «Я искал с вами встречи, сударь».
0: Келюс поклонился. Шомберг продолжал, повернувшись к другому углу зала.
2: «Имею честь представить вам господина Луи де Мажерона».
0: Такой же поклон со стороны Сен-Люка и такой же ответ со стороны Мажерона.
1: «Я искал с вами встречи, сударь», — сказал Сен-Люк.
0: С Деперноном повторилась та же церемония, выполненная так же неторопливо и спокойно. Затем очередь дошла до Шомберга. Он представил самого себя и получил в ответ поклон. После этого четверо друзей уселись. Сен-Люк остался стоять.
1: «Господин граф», — сказал он Келюсу, — «вы оскорбили господина графа Луи де Клермона д'Амбуаз, сеньора де Бюсси. Он свидетельствует вам свое глубочайшее почтение и вызывает вас на поединок, чтобы сразиться насмерть в тот день и в тот час, который вы сочтете для себя удобным, и тем оружием, которое изберете вы. Вы принимаете вызов?»
0: «Конечно, принимаю», — спокойно ответил Келюс. «Господин граф де Бюсси оказывает мне большую честь».
1: «Ваш день, господин граф?»
2: «День мне безразличен, но я предпочел бы, чтобы это было скорее завтра, чем послезавтра. И скорее послезавтра, чем в последующие дни».
1: «Ваш час?»
2: «Утро».
1: «Ваше оружие?»
2: «Рапира и кинжал, если это оружие устроит господина Дебюсси».
0: Сен-Люк поклонился. «Любое ваше решение на этот счет будет для господина Дебюсси законом». Затем он обратился к Мажерону, ответившему то же самое, потом последовательно к двум остальным.
2: «Но», — сказал Шомбер, который, как хозяин дома, получил поклон последним, «мы не подумали об одном, господин Сен-Люк».
0: «О чем?»
2: «О том, что, если все мы пожелаем, случай иной раз распоряжается очень странно, если все мы пожелаем, повторяю, выбрать один и тот же день и час, господин Дебюсси может оказаться в очень затруднительном положении».
0: Сен-Люк поклонился самой своей обходительной улыбкой на устах. «Разумеется, — сказал он, — господин Дебюсси оказался бы в затруднительном положении, подобно всякому дворянину перед лицом таких четырех храбрецов, как вы. Но он заметил мне, что это для него не внове, и с ним такое уже было у Турнельского дворца возле Бастилии».
2: «И он будет драться со всеми четырьмя?» — спросил Депернон.
0: «Со всеми четырьмя», — подтвердил Сен-Люк.
2: «С каждым по отдельности?» — спросил Шомберг.
0: «С каждым по отдельности или со всеми разом вызов адресован и каждому из вас, и всем вам вместе».
2: Четверо молодых людей переглянулись. Келюс первый нарушил молчание.
3: «Это очень благородно со стороны господина Дебюсси», — сказал он, красный от злости. «Но как бы мало мы ни стоили, все же каждый из нас способен справиться со своим делом самостоятельно. Итак, мы принимаем предложение графа и будем драться один за другим, по очереди, или же... Да, так, пожалуй, будет лучше».
0: Келюс посмотрел на друзей, которые, по всей видимости, поняв его мысль, кивнули ему в знак согласия.
2: «Мы не хотим, чтобы поединок превратился в убийство великодушного человека, и, пожалуй, будет лучше, если мы представим жребию решить, кому из нас драться с господином Дебюсси».
0: «Но», — поспешил спросить Депернон, — «а трое остальных?»
2: «Трое остальных? У господина Дебюсси, несомненно, достаточно друзей, а у нас врагов, чтобы трем остальным не пришлось стоять сложа руки».
0: «Вы согласны со мной, господа?» — прибавил Келюс, оборачиваясь к своим товарищам.
2: «Да», — ответили они в один голос.
3: «Мне было бы чрезвычайно приятно, — сказал Шомберг, — если бы господин Дебюсси пригласил на эту увеселительную прогулку господина Делеваро».
2: «Если бы я смел выразить свое мнение, — сказал Мажерон, — я попросил бы, чтобы при нашей встрече присутствовал господин де Бальзак д'Антраге».
3: «И общество было бы в полном сборе, — заключил Келюс, — если бы господин де Рибейрак соблаговолил явиться вместе со своими друзьями».
0: «Господа, — сказал Сен-Люк, — я передам ваше пожелание господину графу Дебюсси, но, по-моему, я могу сказать вам заранее, что он слишком учтив, чтобы не согласиться с вами. Мне остается только, господа, принести вам искреннюю благодарность от имени господина графа».
2: Сен-Люк снова поклонился, и головы четырех вызванных на поединок дворян склонились точно до того же уровня, что и его голова.
4: Александр Дюма, графиня де Монсоро. Фрагмент читал Игорь Гмыза. Радио книга. Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
5: В основном три драгоценных камня соперничают между собой в славе. Это яхонт, изумруд и жемчуг. Так писал в 1040 году персидский ученый Бируни. Жемчужины – округлые, блестящие с перламутровым отливом образования. Они состоят из тончайших пластиночек минерала арагонита, карбоната кальция, скрепленных между собой органическим клеем – конхиалином. Клей этот выделяет моллюск, чтобы окутать песчинки и паразитов, попадающих в раковину и раздражающих его нежное тело. Самый раздражительный моллюск может вырастить жемчужину до размера горошины за 12 лет. Не умея объяснить подлинного происхождения жемчуга, Наши предки считали его слезами русалок. Поэтому, по народным поверьям, жемчуг дарить к слезам. Герой рассказа Лескова «Жемчужное ожерелье» накануне свадьбы любимой дочери Машеньки делает ей совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье. Эффект получился неожиданный. Машенька, получив подарок, заплакала. Дарить жемчуг нельзя, но можно обменять. Например, на любовь. Что и предлагает мисс Гирь Снегурочке в пьесе Островского. Но не тут-то было. «Бесценный жемчуг себе оставь. Недорого ценю я свою любовь, но продавать не стану. Сменяюсь я любовью на любовь, но не с тобой, мисс Гирь». Средство искушения, участник многих драматических любовных коллизий, предмет торга и хорошее приданное. Жемчуг стал в русской литературе символом вечной, как мир, женской печали.
6: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Забытые писатели России. Возрождение.
2: «Ты дурак, из тебя ничего не выйдет», — говорили хозяева, у которых работал подмастерьем 13-летний Лёшка, прибывший в Петербург с обозом из глухой архангельской деревни. Они ошибались. Из Лёшки вышел известный русский прозаик начала 20 века Алексей Павлович Чапыгин. Он родился в 1870 году в бедной крестьянской семье, учился в земском училище, любил читать и рисовать. В Петербурге выучился на маляра-живописца, писал вывески и декорации, выезжал в Болгарию расписывать храм, построенный в честь русских воинов, работал в букварезной мастерской и старательно занимался самообразованием. Посещал литературные кружки и салоны, пробовал писать сам. Первый рассказ Алексей написал, когда ему было 25 лет, и решился показать его Дмитрию Григоровичу. Вот как Чапыгин вспоминал об этой встрече. «Старый писатель принял меня

существовать только спустя 8 лет, в 1903 году. А в 1906 Алексей Чапыгин приехал на малую родину, в Прионежье. Первый раз за 23 года. С тех пор приезжал часто, жил подолгу, охотился, ремесленничал, много писал, главным образом рассказы. Условно их можно разделить на две большие группы. Петербург и его люди, мастеровые, рабочие, прислуга. И северная деревня, природа, характеры, местный уклад. На деревенской теме построена и повесть Чапыгина «Белый скит». Критик Вячеслав Полонский так отзывался о ней. После бунинской деревни повесть эта самое сильное, что сказала о деревне наша беллетристика. В середине 20-х годов Чапыгин обратился к русской истории. В 1927 году из печати вышел самый известный его исторический роман «Разин Степан». Через 10 лет был опубликован роман «Гулящие люди». Его темой также стал русский бунт. Русский писатель Чапыгин Алексей Павлович. Годы жизни 1870-1937.

0: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком.
1: Папирус. Листаем древние страницы. Слово о полку Игореве. Фрагмент.
2: Стонать земле великой русской, про князей вспоминая стародавних и прежнее их время вспоминая. Нельзя же было киевским вершинам Владимира навеки пригвоздить, а ныне его стяги подхватили Давыд да Рюрик, только бунчуками не вместе машут врозь. И копья княжьи всяк песнь свою поют.
3: На Дунае Ярославнен глаз слышит, зигзицею, не зная, Марана кричит.

0: моего.
1: В Путивле плачет Ярославна зарей на городской стене.
0: Днепр мой славный, ты волнами скалы половцев пробил. Святослав с богатырями по тебе свой бег стремил. Не волнуй же, Днепр широкий, быстрый ток студеных вод, ими князь мой черноокой в Русь святую поплывет. О, река, отдай мне друга, на волнах его лелей.

0: ему не слала синим морем на заре.
1: В пути ли плачет Ярославна зарей на городской стене?
0: Солнце, солнце, ты сияешь всем прекрасно и светло. В знойном поле что сжигаешь, войско друга моего? Жажда луки с тетивами иссушила в их руках, и печаль колчан стрелами заложила на плечах.
2: Слово о полку Игореве. Фрагмент читали Евгений Киндинов и Елена Коренева. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо».Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Такие старые слова.
1: Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии. Пишет Николай Лесков, а мы не догадываемся, о ком идет речь. Что это за профессия такая? Тупейщик. Раньше тупейщиком называли парикмахера. Да не простого, а как бы мы сейчас сказали, стилиста. Дело в том, что тупей – это старинная прическа со взбитыми спереди и зачесанными назад волосами. Сделать ее мог не любой парикмахер, а лишь мастер высокого класса. Необычное слово, и для русского уха все-таки немного забавное. А произошло оно от французского словечка «тупе», что переводится как «чубчик», «хохолок» или «пучок волос». Выходит, что касается моды на прически, французы всегда были ее законодателями.
0: Такие старые слова.
1: Но мало кто знает, что есть у этого слова и второе значение, а именно «нахальство». Так называли во Франции выскочек и наглецов. А все потому, что именно они поначалу носили такие необычные прически. Так что, отправляясь в хорошую парикмахерскую, помните, что идете к тупейщику. Только вот говорить ему об этом не следует, мало ли что. Ведь мастер может обидеться, а прическу потом еще долго не поправить.
0: Такие старые слова.
2: Слушайте на радио «Книга». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Путеводитель. Место действия.
1: В 1917 году Николай Гумилев решил написать учебник географии в стихах. Идея понравилась редакторам издательства «Петербург». Гумилеву даже аванс выдали, но война помешала воплотить замысел. Несмотря на это, из стихотворного наследия Гумилева вполне соберется интереснейший географический атлас с рассказами о странах, где поэт побывал или мечтал побывать. «Мы покидали Саутгемптон, и не покидали Саутгемптон, когда же мы пристали к Гавру, то черт же сделалось от Гавру», писал Альфред Гумилев по дороге из Лондона в Париж, где ему предстояло стать адъютантом комиссара Временного правительства. Вскоре среди солдат экспедиционного корпуса вспыхнул мятеж, и многим русским военным пришлось вернуться в Петроград. «Франция, на лик твой просветленный я еще раз обернусь, и как в омут погружусь бездонный в дикую мою родную Русь». В это время Гумилев продолжал работать над африканским сборником стихов. Его «Сахара» вполне подошла бы для учебника географии, хотя слова о горячем ветре в 18 году говорили вовсе не об Африке. «И, быть может, немного осталось веков, как на мир наш зеленый и старый дико ринутся хищные стаи песков из пылающей юной Сахары». Африкой Гумилев увлекся еще 20-летним юношей и дважды побывал здесь в экспедициях. На него произвели сильные впечатления Судан и Эфиопия, Суэцкий канал и Каир. «Здесь недаром страна сотворила поговорку прошедшую мир. Кто испробовал воду из Нила, будет вечно стремиться в Каир». Поэт так никогда и не побывал на озере Чад, но именно о нем самое знаменитое его стихотворение. «Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф». После войны Гумилев мечтал оказаться на Мадагаскаре, но этим мечтам сбыться было не суждено.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент.
2: Счет. Расписанный на длинном листе с мельчайшими подробностями, счет был громадный. «Боже, сколько наворотили! За что это? Ведь мы только спали и почти ничего не ели в гостинице!» — воскликнул Николай Иванович. Он взял счет, повертел его в руках, посмотрел на строчки и сказал: «Не про нас писано. Прочти-ка ты, Глаша», — прибавил он, обращаясь к жене. Взяла в руки счет и Глафира Семеновна, принялась рассматривать и проговорила: «Удивительно, какими каракулями пишут».
3: «А это, я думаю, нарочно, чтоб не все расчухали», — отвечал Николай Иванович. «Можешь, однако, понять-то хоть что-нибудь».
2: «Да вот шамбр, это за комнату, тут по 12 франков».
3: «Ну да-да, так мы и торговались».
2: «Постой. Мы сторговались по 12 франков за комнату с двумя кроватями, а тут за вторую кровать отдельно по франку поставили. Кажется, за кровать». «Да-да, это кровать».
3: «Да как же они смеют, подлецы! Ах, как жалко, что я не умею ругаться по-французски!»
2: «Постой, постой. Тут два раза свечи. Бужи де сервиз и просто бужи. За первое 2 франка, за второе 5.
3: «Мы сожгли-то всего 2 свечи».
2: «Ловко!» — прищелкнул языком Николай Иванович. «Недоумеваю, за что 2 раза на свечи поставлено. Неужели первые 2 франка, то есть бужи де сервиз, они поставили за тот огарок в вонючем медном подсвечнике, который они нам давали внизу в бюро гостиницы, чтобы пройти ночью со свечкой по неосвещенной лестнице до дверей нашего номера? Ведь это уж ни на что не похоже! Батюшки, да и за постельное белье отдельно взяли!»
3: «Не может быть!
4: Отдельно, отдельно. Ну, счетец. Дю кафе оле 3 франка. Знаешь, за каждую чашку кофе с молоком они выставили нам по 1,5 франка, то есть по 6 гривен на наши деньги, ежели считать по курсу.
3: Да ведь это разбой.
4: Хуже, это какое-то грабительство. А потом «эн сервиз те, де сервиз те». Вообрази, за то, что мы у них брали посуду к своему чаю, булки и масло, они за всякий раз поставили 2 франка.
3: Да что ты! Ну, народ, а между тем, как встретятся и узнают, что русский сейчас вив ля Рюси...
4: Да из-за этого-то они и говорят «вив ля Рюси», что с русского человека можно 7 шкур содрать. Постой, постой. Вот тут еще есть папье-а-летр. Помнишь, ты взял 2 листка почтовой бумаги и 2 конверта, чтобы написать письма? Ну так вот, за это 2 франка.
3: Не может быть.
4: Смотри, за сегодняшний кусочек сыру, вот что мы сейчас ели, 4 франка поставлено.
3: Ах, подлецы, подлецы!
4: Даже марки. За почтовые марки к письмам и то по 50 сантимов за штуку, продолжала Глафира Семеновна. Ведь это по 0,5 франка, ведь это больше, чем вдвое. Потом опять сервиз, сервиз и все по 2 франка.
3: Это уж за прислугу, что ли?
4: Должно быть, что за прислугу.
3: Это за нашего коридорного дурака-то в бумажном колпаке, что ли?
4: Да должно быть, что за него. Батюшки, за спички, да за люмет. За спички также отдельно поставлено.
3: За бумажный колпак на голове коридорного отдельно не поставлено ли? Спросил Николай Иванович.
4: Нет, не поставлено.
3: А за войлочные туфли на ногах?
4: Нет-нет, но зато поставлено 2 франка за что-то такое, чего уж я совсем понять не могу. Должно быть, это не за то ли, что тебя вчера вели под руки по лестнице, сказала Глафира Семеновна.
3: Николай Иванович смутился. Но-но, довольно, махнул он рукой. Поязвил и будет.
4: Ага, не любишь? За разбитое-то зеркало все-таки 50 франков должен заплатить. Вот оно, поставлено.
3: Так когда ж я бил? Нет, я этот счет так не оставлю. Я его добром не заплачу. Нельзя отдаваться в руки. Мало ли что могут в счет поставить.
4: Горячился Николай Иванович. Брось, оставь, не скандаль, остановила его Глафира Семеновна. «Где уж 100 франков, но кутеж не жалеешь? Вот вчера-то со срамницами. А где так из-за каких-то 10-15 франков хочешь поднимать скандал? Мало ты им вчера ночью задал трезвону-то, что ли? Ведь ты всю гостиницу перебудил, когда вернулся домой. Все поднялись и стали тебя вводить на лестницу». Николай Иванович вздохнул, умолк и полез за запасными деньгами, которые хранились в запертом саквояже. Глафира Семеновна смотрела на него и говорила: «Еще счастлив твой Бог, что при тебе вчера всех твоих денег не было, а то бы твои добрые приятели и приятельницы и от всех твоих денег оставили у тебя в кошельке только 2 золотых. Ах ты, рохля пьяная!
3: Ну что, Глаш, не поминай!»
2: Часа через 2 супруги, одетые по-дорожному, выходили из номера, чтобы садиться в экипаж и ехать на железную дорогу. Прислуга гостиницы вытаскивала их подушки, саквояжи и чемоданы. В коридоре и по лестнице стояла также разная мужская и женская прислуга, которую супруги раньше во все время своего пребывания в гостинице даже и не видали. Эта прислуга напоминала им о себе, кланяясь, и держала наготове руки, чтобы получить на чай.
5: «Fille de chambre du troisième, горничная 3-го этажа», говорила женщина в коричневом платье и белом чепце. «Monsieur, c'est moi qui...»
2: заикнулся с глупой улыбкой коридорный в войлочных туфлях и бумажном колпаке, не договорил и показал Николаю Ивановичу свою расцарапанную руку. Глафира Семеновна молча совала всем по полуфранковой монете. Внизу у входной двери супругов встретили хозяева. Старуха любезно приседала и говорила: «Бон вояж, месье и мадам! Бон вояж! Счастливого пути!»
3: «Грабители! Чтоб вам ни дна, ни покрышки!» — отвечал Николай Иванович.
2: Старик-хозяин, думая, что ему говорят по-русски какое-то приветствие, благодарил Николая Ивановича. «Мерси, месье, мерси, месье», — твердил он и совал ему в руку целую стопочку адресов своей гостиницы, прося рекомендации.
0: Николай Лейкин. «Наши за границей». Фрагмент читал Станислав Федосов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
6: Стивен Хокинг, автор книги «Краткая история времени», всегда был категоричен: путешествовать во времени невозможно. Но даже его вполне обоснованный скепсис однажды дрогнул. Как-то раз в 2009 году он организовал особый светский прием для гостей из будущего, официально опубликовав приглашение для всех желающих. Долгие часы катался он в своем инвалидном кресле меж сервированных столов, но так никто и не пришел. Никого, сколь-нибудь похожего на Лису Селезневу или доктора Кто. Но потом Хокинг сам же признал, что это еще не стопроцентное доказательство невозможности визитов из будущего. Возможно, ученым еще надо поработать над организацией подобных вечеринок.
0: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: В каждой стране он находил что-то удивительное и необычное, о чем тут же писал своим друзьям.
1: Авторское право.
0: В 1789 году Николай Михайлович Карамзин отправился в путешествие по Европе. Была у него такая заветная мечта – поездить по заграничным городам. А там, чем черт не шутит, встретить самого Иммануила Канта, знаменитого немецкого философа. Карамзину было всего 22 года. Он только начинал пробовать свои силы в литературном творчестве. Приключения начались сразу, как только Карамзин прибыл из Москвы в Петербург, полагая, что отправится в Европу по морскому пути. Но выяснилось, что с паспортом, полученным в Москве, по морю путешествовать нельзя. Пришлось срочно менять маршрут и отправляться в Европу на перекладных. «Я рыцарь веселого образа», – писал он друзьям, рассказывая о своих дорожных приключениях. В Кёнигсберге, столице тогдашней Пруссии, Карамзин в первый же день, не теряя ни минуты, отправился к дому Канта. «Вчерась же, после обеда, был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика. Я не имел к нему писем, но смелость города берет, и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: я русский дворянин, люблю великих мужей и желаю изъявить мое почтение Канту». Около 3 часов Карамзин и Кант вели неспешную беседу. Они говорили о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель, о природе и нравственности человека. Кант удивлял Карамзина широтой своих познаний. Домик у него маленький, и внутри приборов немного. Все просто, кроме его метафизики. Они расстались добрыми друзьями, и вдохновленный Карамзин отправился дальше. Его ждали новые впечатления. В каждом городе, в каждой стране он находил что-то удивительное и необычное, о чем тут же писал своим друзьям. Вернувшись домой, Николай Карамзин собрал свои записи и выпустил их в виде книги под названием «Письма русского путешественника». У него учились, ему подражали. Эти путевые заметки тут же сделали его известным литератором. Карамзина нарекли первооткрывателем литературы русских путешествий.
1: Авторское право. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу.
2: Осип Эмильевич Мандельштам. «Шум времени».
3: Широкие буфы дамских рукавов, пышно взбитые плечи, обтянутые локти, перетянутые осиные талии, усы, испаньолки, холеные бороды. Мужские лица и прически, какие сейчас можно встретить разве только в портретной галерее какого-нибудь захудалого парикмахера, изображающей капули и кок. Капули — это особая прическа с локонами, свисающими на лоб, под певца капуля. В двух словах, в чем 90-е годы. Буфы дамских рукавов и музыка в Павловске. Шары дамских буфов и все прочее вращаются вокруг стеклянного Павловского вокзала. И дирижер в центре мира. В середине 90-х годов в Павловск, как в некий Элизий, стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры 12-го года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз, и навстречу ему тяжелое испарение буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы. Вышло так, что мы сделались павловскими зимогорами, то есть круглый год жили на зимней даче в старушечьем городе в российском полуверсале, где дворцовых лакеев, действительных статских вдов, рыжих приставов, чехоточных педагогов жить в Павловске считалось здоровее, и взяточников, скопивших на дачу особняк. О, эти годы, когда Фигнер терял голос, и по рукам ходили двойные его карточки. На одной половине поет, а на другой затыкает уши, когда Нива, Всемирная Новь и вестники иностранной литературы, бережно переплетаемые, проламывали этажерки и ломберные столики, составляя надолго фундаментальный фонд мещанских библиотек. Сейчас нет таких энциклопедий науки и техники, как эти переплетенные чудовища. Но эти всемирные панорамы и нови были настоящим источником познания мира. Я любил, смеясь о страусовых яйцах, двухголовых телятах и праздниках в Бомбее и Калькутте, и особенно картины, большие во весь лист. Малайские пловцы, скользящие по волнам величиной с трехэтажный дом, привязанные к доскам, таинственный опыт господина Фуке, металлический шар и огромный маятник, скользящий вокруг шара и толпящиеся кругом серьезные господа в галстуках и с бородками. Мне сдается, взрослые читали то же самое, что и я, то есть главным образом приложение — необъятную, расплодившуюся тогда литературу приложений к Ниве и прочее. Интересы наши вообще были одинаковы, и я 7-8 лет шел в уровень с веком. Все чаще и чаще слышал я выражение «фан дю секль» — «конец века», повторявшееся с легкомысленной гордостью и кокетливой меланхолией. Еще раз оглядываюсь на Павловск и обхожу по утрам дорожки и паркеты вокзала, где за ночь намело по поларшина конфетти и серпантина, следы бури, которая называлась «Бенефис». Керосиновые лампы переделывались на электрические. По петербургским улицам все еще бегали конки и спотыкались донкихотовые коночные клячи. По Гороховой до Александровского сада ходила «каретка», самый древний вид петербургского общественного экипажа. Только по Невскому, гремя звонками, носились новые, желтые, в отличие от грязно-бордовых, курьерские конки на крупных и сытых конях. Конный памятник Николаю I против Государственного совета неизменно по кругу обхаживал замшелый от старости гренадер зиму и лето в нахлобученной мохнатой бараньей шапке. Головной убор, похожий на митру, величиной чуть ли не с целого барана. Мы, дети, заговаривали с дряхлым часовым. Он нас разочаровывал, что он не 12-го года, как мы думали. Зато о дедушках сообщал, что они караульные, последние из Николаевской службы, и во всей роте их не то 6, не то 5 человек. Вход в летний сад со стороны набережной, где решетки и часовня, и против инженерного замка охранялся вахмистрами в медалях. Они определяли, прилично ли одет человек, и гнали прочь в русских сапогах, не пускали в картузах и в мещанском платье. Нравы детей в летнем саду были очень церемонные. Пошептавшись с гувернанткой или няней, какая-нибудь голоножка подходила к скамейке и, шаркнув или присев, пищала. «Девочка или мальчик, таково было официальное обращение, не хотите ли поиграть в золотые ворота или палочку-воровочку?» Можно себе представить, после такого начала, какая была веселая игра. Я никогда не играл, и самый способ знакомства казался мне натянутым. Если бы спрятаться в летнем саду незаметно, а там столпотворение сотни оркестров, поле, колосящееся штыками, через полосица пешего и конного строя, словно не полки стоят, а растут гречиха, рожь, овес, ячмень. скрытое движение между полками по внутренним просекам. И еще серебряные трубы, рожки, вавилон криков, литавры барабанов. Увидеть кавалерийскую лаву. Военные заводы у Александровской колонны, генеральские похороны, проезд были моим ежедневным развлечением. Проездами тогда назывались уличные путешествия царя и его семьи. Я хорошо навострился распознавать эти штуки. Как-нибудь у Аничкова, как усатые рыжие тараканы, выползали дворцовые приставы. «Ничего особенного, господа, проходите, пожалуйста, честью просят». Но уже дворники деревянными совками рассыпали желтый песок, но усы околоточных были нафабрены, и как горох по караванной или по конюшенной была рассыпана полиция. Меня забавляло удручать полицейских расспросами, кто и когда поедет, чего они никогда не смели сказать. Нужно сказать, что промельк гербовой кареты с золотыми птичками на фонарях или английских санок с рысаками в сетке всегда меня разочаровывал. Тем не менее, игра в проезд представлялась мне довольно забавной. Петербургская улица возбуждала во мне жажду зрелищ, и самая архитектура города внушала мне какой-то ребяческий империализм. Я бредил конногвардейскими латами и римскими шлемами кавалергардов, серебряными трубами Преображенского оркестра, и после майского парада любимым моим удовольствием был конногвардейский полковой праздник на Благовещение. Помню также спуск броненосца «Ослябя», как чудовищная морская гусеница выползла на воду, и подъемные краны, и ребра Эллинга. Книжный шкаф раннего детства, спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Эта странная маленькая библиотека, как геологическое напластование, не случайно отлагалась десятки лет. Отцовская и материнская в ней не смешивалась, а существовала розно. И в разрезе своем этот шкапчик был историей духовного напряжения целого рода и прививки к нему чужой крови. Нижнюю полку, я помню, всегда хаотической. Книги не стояли корешок к корешку, а лежали, как руины. Над ними начинался книжный строй. То были немцы. Шиллер, Гёте, Кёрнер и Шекспир по-немецки. Старое лейпцигское, тюбингенское издание, кубышки-коротышки в бордовых тисненных переплетах с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад. Женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник, всадники с высокими лбами, а на виньетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей. Еще выше стояли материнские русские книги. Пушкин в издании Исакова 76-го года. Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание. Оно мне нравится больше академического. В нем нет ничего лишнего. Шрифты располагаются стройно, колонки стихов текут свободно, как солдаты летучими батальонами, и ведут их, как полководцы, разумные, четкие годы, включительно по 37-й. Цвет Пушкина. Всякий цвет случайен. Какой цвет подобрать к журчанию речей? Мой исааковский Пушкин был в ряске никакого цвета, в гимназическом коленкоровом переплете, в черно-бурой выленившей ряске с землистым песочным оттенком. Он не боялся ни пятен, ни чернил, ни огня, ни керосина. Черная песочная ряска за четверть века все любовно впитывала в себя. Духовная затрапезная красота, почти физическая прелесть моего материнского Пушкина — так явственно мной ощущается. У Лермонтова переплет был зелено-голубой и какой-то военный. Недаром он был гусар. Никогда он не казался мне братом или родственником Пушкина. А вот Гёте и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чужое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и кровь, и стихи журчали иначе. А что такое Тургенев и Достоевский? Это приложение к Ниве. Внешность у них одинаковая, как у братьев. Переплеты картонные, обтянутые кожицей. На Достоевском лежал запрет, вроде надгробной плиты, и о нем говорили, что он тяжелый. Тургенев был весь разрешенный и открытый с Баден-Баденом, вешними водами и ленивыми разговорами. Но я знал, что такой спокойной жизни, как у Тургенева, уже нет и нигде не бывает. Прозвучали фрагменты воспоминаний Осипа Емельевича Мандельштама «Шум времени».

0: Энциклопедия.
1: Буква О. Огораживание. В 15 веке в Англии начала набирать обороты текстильная промышленность. Это привело к распространению овцеводства, что требовало обширных пастбищ. Землевладельцы, нарушая вековые порядки, отнимали наделы у крестьян, арендовавших у них землю, выгоняли из домов, сносили целые деревни, а отнятые земли огораживали под пастбище. Явление получило название «огораживание». Безземельные крестьяне становились бродягами и нищими. Однако бродяжничество было запрещено законом. Бродягу, пойманного в первый раз, подвергали бичеванию, а тот, кто имел несчастье попасться в третий раз, кончал жизнь на виселице. Только в первой половине XVI века в Англии было казнено свыше 70 тысяч обездоленных.
0: Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: Забытые писатели России. Возрождение. Ехал из ярмарки ухарь-купец. Слова этой песни многие считают народными, однако у них есть автор — русский поэт и писатель Иван Саввич Никитин. Иван Никитин родился в 1824 году в Воронеже, учился в духовной семинарии. Его отец, имевший свечной заводик, пожелал видеть сына священником и сам же помешал осуществиться этим планам. Савва Евтихиевич открыл постоялый двор, но, будучи человеком невоздержанным, нрава буйного, начал пить и быстро поставил семью на грани разорения. Ивану пришлось семинарию оставить и сделаться содержателем постоялого двора. В редкие свободные часы Никитин занимался самообразованием, изучал языки, много читал. Писать стихи начал еще в юности, но долго, почти до 30 лет, скрывал свое увлечение, опасаясь насмешек. Оказалось, напрасно. Первая же публикация принесла ему известность. В 1853 году газета «Воронежские губернские ведомости» напечатала стихотворение Никитина «Русь». То самое, с пронзительными строками. «Уж есть за что, Русь могучая, полюбить тебя, назвать матерью!» Перепечатывая «Русь», санкт-петербургские ведомости писали: «Неужели в Никитине суждено воскреснуть Кольцову?» В жизни и творчестве Ивана Никитина и Алексея Кольцова и в самом деле много общего. Оба вышли из мещанского сословия, оба родились и умерли в Воронеже, оба не дожили до 40, и главное, основной темой их произведений стала русская природа и русский народ. Народность творчества Никитина высоко ценил Иван Бунин. Цитирую: «Он в числе тех великих, кем создан весь своеобразный склад русской литературы, ее свежесть, ее великая в простоте художественность, ее сильный, простой язык, ее реализм в самом лучшем смысле этого слова. Все гениальные ее представители – люди, крепко связанные с своей почвой, своей землею, получающие от нее свою мощь и крепость». Так был связан с нею и Никитин, и от нее был силен в жизни и творчестве. Иван Никитин оставил после себя множество стихотворений. Поэмы «Кулак» и «Тарас», неоконченную поэму «Городской голова» и единственное прозаическое произведение – повесть «Дневник семинариста». Наиболее полное собрание его сочинений было издано в 1913 году в трех томах. Русский писатель Никитин Иван Саввич. Годы жизни 1824-1861.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Мария Вуль. Все сущее.
3: Вообще-то я не обращаю на них внимания. Привыкла. Наука — это несложно и не труднее, чем обгонять толпу. Ну, подумаешь, улыбаются. Это только кажется, что по утрам в метро лучше не соваться, если у тебя не завалялась случайно шапка-невидимка или диплом об успешном окончании ускоренных курсов левитации. Знаешь, это моя любимая утренняя игра. если не считать танцев на эстакаде, особенно когда дождь льет, и внизу электричка случайная фыркнет, а если повезет, так поезд дальнего следования. Но неважно. О чем я говорила? А, метро. Секрет простой. Тебе нужно ненадолго стать одной из них. Что? Нет, не страшно. Вот смотри, ты двигаешься, как они, ты дышишь, как они, ты думаешь, как они. Нет, это, пожалуй, уже лишнее. Думай лучше о том, что с тобой происходит. Если все правильно, ты сначала начнешь слегка раскачиваться, как змея под факирскую дудочку, растворяться, что ли, а потом почувствуешь, в какую сторону эта амеба выпустит следующую ложную ножку, и тебе останется всего-навсего перестать быть змеей. Хотя я тебе не об этом собиралась. Знаешь, что мне кажется? Ты только не смейся, хорошо? Я сказала, что, не обращая на них внимания, привыкла. Но это неправда на самом деле. Нет, я помню про машину. Я уже обещала, что пойду на курсы. Но ты же и без меня знаешь, что... Не перебивай, пожалуйста. Помнишь историю про бомжа с огрызком карандаша? Я еще смеялась. Интеллигентный попался. Остальные все больше напиваются, попрошайничают и по лавкам дрыхнут. Не помнишь? Ну, тот, который сидел на полу у последней скамейки на Белорусской и что-то записывал в мятой школьной тетрадке для первоклашек с косыми линейками. Я еще чуть на него не наступила тогда. Ну, сама виновата, ничего не замечаю вокруг, когда в ушах музыка. И ладно бы посмеялась и забыла, но я с тех пор их повсюду вижу. А ведь с декабря уже полгода прошло. Старуха в переходе на Пушкинской, шариковой ручкой, картонкой из-под молока. Дядька с фингалом и колтунами в волосах субботним утром в последнем вагоне на кольцевой, красный карандаш и обрывок промасленной оберточной бумаги. Существо неопределенного пола лет 40 в дырявом тряпье под памятником на чистых прудах, черная гелевая ручка и лист формата А4 с отпечатком чьей-то подошвы. Нет, что значит ерунда? Они меня тоже видят, понимаешь? Они мне улыбаются. И я вдруг подумала... Они же не просто так пишут. Они, знаешь, что делают? Летопись ведут. Записывают все сущее. И как запишут, так и выйдет. Какая валерьянка? Ну почему паранойя? Зачем мне психотерапевт? Что ты несешь? Ну, это уж слишком. Мы вроде уже договорились, что дело вовсе не в нем и не в его отсутствии. Погоди, не вешай трубку. Хорошо. Я больше об этом не буду. Ты права. Нечего выдумывать, бог знает что. К черту сказки. Мне уже не 5 лет. Делов-то бомжи, бумажки. Знаешь, а я только что в автобусе видела динозавра. Ну да, ага, 50-50, либо встречу, либо нет. Ну что ты смеешься? Обычный такой динозавр. Лет 30, симпатичный. С большой такой спортивной сумкой. На вокзал ехал, наверное. А я с работы на Белорусскую как раз. Народу набилось, шпротом позавидовать можно. У них по сравнению с нами более чем комфортные условия. Ну, я музыку слушала, как всегда. Что? Нет, не пританцовывала. Тесно. Наверное, подпевала. Ты думаешь, я замечаю? А, ну да. Почему динозавр? Он какой-то старушке место уступил. Представляешь? Нет. Ты часто такое видишь? Но это как, если бы тебя в пробке бритый мужик на тонированном джипе вперед пропустил. Нет, не стало. Ты что, с ума сошла? Еще чего не хватало. Подумал бы, что я ненормальная. Я и так чуть спасибо ему не сказала за ту старушку. Да вовремя опомнилась. Ладно, я уже на эскалаторе, сейчас связь пропадет. Перезвоню потом, целую, да. И ты тоже себя береги.
4: И дернул меня, черт, с места вскакивать. Сумка тяжелая, и так с ней до поезда таскаться еще. Эх, не пропьешь воспитание-то. Хотя уж, если совсем честно, не воспитание дело, и не в старушке долгих ей лет. Так благодарила за это место дурацкое, что я чуть сквозь землю не провалился. Хотя какая там земля в автобусе-то? И что я идиот эдакий стормозил? Мог бы ее хоть на чашку кофе пригласить. Там на площади кофейни есть как раз. Хотя она все равно бы не услышала с этими чертовыми наушниками. А если бы даже и услышала. Ей на вид лет 17. Она, наверное, послала бы меня к дьяволу. И была бы права. Кто же по нашим временам в автобусах знакомится? Только маньяки и придурки. Странная такая пиглица. Стоит, улыбается в пространство. Напевает что-то. Французское, что ли? Наверное, она вообще меня не заметила. И старушку тоже. Интересно, она хоть что-нибудь вокруг видит или как? И чем она меня зацепила? Несуразная такая. Шарф этот полосатый. Чуть ли не по полу волочится. Гольфы оранжевые. Волосы взъерошенные, как воробей, только разрисованный. И я тут с этой старушкой хорош гусь. Выпендриться решил, как пацан 16-летний. А мне, между прочим, тридцатник стукнет на этой неделе. Так, ну и куда я проездной сунул? Черт, вот дают люди, это ж надо. Прямо посреди дороги уселся со своими бумажками идиотскими. И хоть бы кто милицию вызвал, всем плевать, не замечают даже. Ну, бомж и бомж, подумаешь, в метро еще и не такое встретить можно. Что осклабился? Совсем совесть потеряли.
5: Она умница, догадалась. Мимо нас каждый день толпы народа ходят, миллионы. И хоть бы кто заметил. Вообще-то это была хорошая идея. Лучше даже, чем с теми плащами. Неувязочка вышла, они тогда все равно на нас натыкались. А так смотрят насквозь, будто бы мы стеклянные, и обходят аккуратненько. Привыкли не обращать внимания на то, что им неприятно. А нам так гораздо спокойнее. Это так, на минуточку, непростая работа. И важно, чтобы они не вмешивались. Хотя старушки еще вот. Старушки умные. Повадились нам бумагу приносить и ручки с карандашами. Положат рядом, пряча глаза, и уходят. И крестятся мелко, и нашептывают что-то. Смешные. Нужны нам их карандаши. И тоже взяли моду креститься. Как будто от нас что-то зависит. А мы что? У них это называлось бы социологи, наверное, или еще какие-нибудь счетоводы.

Мария Вуль. «Все сущее». Фрагменты читали Ольга Егорова и Алексей Дементьев. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Первый источник. Барашек в бумажке. Иначе говоря, взятка или подкуп. Эта фраза впервые встречается в русской литературе в сатирико-нравоучительном журнале 18 века «Всякая всячина». Журнал негласно редактировала сама императрица Екатерина II. В этом издании она выступала с критикой разных пороков, в том числе взяточничества мелких чиновников. Но популярной фраза стала благодаря произведениям Салтыкова-Щедрина. Он же говорил, что это очень древнее выражение, нечто вроде пещерной конституции.

Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радиокнигах.

0: Синий май, заревайте плынь, не прозвякнет кольцо у калитки. Липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке. В деревянные крылья окна вместе с рамами, в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна, на полу кружевные узоры. Наша горница хоть и мала, но чиста. Я с собой на досуге, в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая ничего не могу пожелать. Все как есть, без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. Строчки эти написал поэт Сергей Есенин.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
2: Ант Скаландис. Катализатор прогресса.
3: В тот злополучный день я пришел на толкучку к магазину на целый час позже обычного. Завсегдатаи уже маячили в излюбленных уголках, а народец собрался какой-то на удивление разношерстный. Никак я не мог понять, кому из них что нужно. Старина Петере, тот, как всегда, попыхивая трубкой, торговался с любителями детективов. Носорог со своим огромным саквояжем, набитым так же туго, как и его брюхо, стоял грустный, видать, торговля шла неважно. В общем, покрутился и начал искать клиентов. Я вообще-то специализируюсь на БП, библиотеке приключений. Заодно и фантастика идет, а тогда временно занимался еще и БК, библиотекой классики. Помнится, подошел к одной группке, а у меня, знаете, на клиентов чутье, и тихо так спросил: «БК нужно?» «Ефремова, что ли?» — откликнулся кто-то. «Почему Ефремова?» — не понял я. «Ну, говоришь, БК. Час БК, что ли?» Вот черт! Так обидно стало, в покупателях ошибся, как распоследний чайник, что я даже про фантастику не спросил. Потом попался некий чудак, разыскивающий детективы в стихах. Потом несколько раз дергал какой-то псих, тараторивший нечто вроде «Уна-муна есть? Мульта-тульта есть?» И вот когда я решил, что придурков с меня на сей раз уже хватит, вот тогда и подошел этот. Подошел и сказал: «Мне нужна книга». Одет он был уж больно странно. Джинсовая куртка с меховым воротником, глухо застегнутая на молнию. Брюки, легкие, явно от дорогого костюма. На голове кепка-аэродром, а на ногах, ей-богу не вру, женские туфельки на шпильках по моде 60-х. И было этому хипарю на вид не меньше 50. И он подошел и сказал: «Мне нужна книга». «Любая?» — спросил я, кисло улыбнувшись. «Мне нужна книга», — повторил он. И я, уже закаленный всеми предыдущими идиотами, не стал нервничать, а просто вынул ему маленький 10-копеечный справочник московского книготорга. «Это подойдет?» «Сколько?» — поинтересовался он. 25! Рискнул я, как-то сразу догадавшись, что эту бешеную цену следует назвать на общедоступном языке. Он кивнул, полез в карман и извлек зеленую бумажку, за которой я протянул было руку, да замер, ошарашенно глядя на незнакомый профиль и читая по буквам, как на уроке английского. «Долларс». Должно быть, лицо у меня сделалось таким же зеленым, как эта бумажка, потому что незнакомец спохватился, убрал валюту и из другого кармана достал вполне советский четвертной. Но вот когда я взглянул на него вблизи, меня, братцы, пот прошиб. Не четвертной это был. Это была фиолетовая, новенькая, точно нарисованная и даже с водяными знаками 20-рублевая купюра. А пока я глазел на эту чудовищную по нелепости фальшивку, он что-то такое сделал с моей книжицей, съел, что ли, и попросил еще книгу. Тут внутренний голос подсказал мне: не упускай этого типа. Я даже не представлял себе, кто он такой: безумный фальшивомонетчик, хитрый шпион-вербовщик или... Черт его знает. Но я почувствовал, пахнет прибылью. «Еще не здесь», — произнес я строго. «Пошли со мной». И он пошел, безропотно стуча по асфальту своими дурацкими шпильками. Я вел его к себе домой, и, если честно, мне было страшно, как когда-то мальчишкой в деревне на чужом дворе, когда мы лазали через забор таскать с веревки вялившуюся на солнце рыбу. Именно такой был страх, детский, панический, перемешанный со стыдом, но и романтически щемящий одновременно, а вовсе непривычная боязнь нарваться на стражей порядка. В моей однокомнатной халупе он прежде всего подошел к книжным полкам, обернулся с счастливой улыбкой идиота и спросил: «Можно?» Потом добавил: «Я заплачу». В растерянности я пожал плечами, и он тут же стал снимать с полки одну книгу за другой, быстро перелистывать их и запихивать себе под куртку. «Очень хорошо», — говорил он, — «это мне поможет. Сейчас я все вам объясню. Сейчас вы все поймете», — говорил он. «У нас мало времени», — говорил он, — «но вы обязательно все поймете». С каждой новой книгой он становился разговорчивее, словно был иностранцем, и таким образом обучался русскому языку. На 13-й штуке он остановился, пересек комнату и сел в мое любимое кресло, так что мне пришлось расположиться на стуле. «Фу!» — выдохнул он. «Устал. Но времени очень мало. Поэтому слушайте меня внимательно. Я прилетел с очень далекой планеты». Улыбаясь и скептически покачивая головой, я смотрел на него, как на больного ребенка. Он видел это и стал очень нервничать. Голова у меня шла кругом, а он все так же монотонно упрашивал послушать его. «Послушайте меня, пожалуйста, у нас мало времени». Я сдался. «Бог с тобой, только говори по существу и не завирайся. А вы, пожалуйста, не перебивайте». — вежливо попросил он. — «Мне и так трудно. Послушайте, можно я...» — он замялся. — «Разденусь». — «Да в чем вопрос?» Но то, что он сделал вслед за этим, было бы очень трудно определить словом «разделся». Он взял двумя пальцами замочек молнии, дернул сначала вверх, а потом вниз. Куртка распахнулась, и из-под нее вывалилась... Нет, не куча моих книг, а полупрозрачная, ярко-зеленая, как зубная паста флюодент, желеобразная масса. Вывалилась и повисла огромным мерзким пузырем, а гость мой вздохнул облегченно, словно галстук снял в жаркий день и с наслаждением повертел шеей. Замутило меня тут, братцы, да так замутило, что пришлось бежать в ванную, и минут на пять я отключился. А когда вернулся, он все так же сидел и повторял жалобно, что времени у нас очень мало. В общем, после этакого фокуса я уже был готов поверить, что он с другой планеты, но вот что с ним, бедолагой, делать совершенно не представлял. И я снова сидел напротив на стуле и слушал сбивчиво его рассказ, но думал больше о своем. В какую скверную историю вляпался, каким дураком выгляжу и что теперь будет? Но с какого-то момента я включился и начал слушать осмысленно. Помню, как он, наконец, представился. Особо уполномоченный агент тайного межзвездного общества бескорыстной помощи слаборазвитым планетам. Это он повторил два раза, и я запомнил точно. И дальше агент поведал мне примерно следующее. Тайком от своего правительства члены их общества шастают по слаборазвитым планетам вроде нашей и безвозмездно передают их обитателям всякие штуки для ускорения прогресса. Кому бессмертие подбросят, кому антигравитацию, других в пространстве учат перемещаться без ничего, еще кому-то телепатию дарит или там пирокинез какой-нибудь. Он много еще всякого перечислил, некоторых слов я и не слышал никогда, а он удивлялся. «Это же говорил на вашем языке!» И только под самый конец я понял, что все эти чудеса он мне на выбор предлагает. Ну, растерялся, конечно, ведь одно лучше другого. А если иначе взглянуть, все — бред. Не может такого быть. Хоть у него и брюхо из зубной пасты все равно не верилось. «Ну, ладно», — сжалился агент тайного общества, — «я дам вам универсальный катализатор прогресса. Согласны?»
4: «Согласен, почему нет?» — ответил я, словно речь шла о самой обыкновенной сделке. Какое-то отупение нашло на меня. И он достал из своих полупрозрачных недр бутылек с темно-красным, как сухая кровь, порошком. «Возьмите. Этот катализатор небывало ускорит развитие человечества во всех сферах деятельности». И тут уж в который раз я подумал, что зеленое брюхо просто издевается надо мной. Бутылочку я взял, потряс ее, поглядел на свет, потом спрятал в секретер и повернулся к гостю. «И каким же это образом произойдет ускорение?» «Максимум сарказма», — постарался я вложить в эти слова.
5: «Охотно объясню», — откликнулся агент. «Я, правда, хотел подождать немного, для ясности, но суть в том, что катализатор прогресса подарит человечеству всеобщее и полное изобилие».
4: «Так просто?» — удивился я.
3: «Будет же просто обжираловка, какой там прогресс?»
5: «Пожалуйста, не спорьте. Над этой проблемой работали специалисты, проводились эксперименты. Изобилие всего и для всех ускоряет развитие науки и общества. Это древняя аксиома».
3: «А гонку вооружений оно тоже ускоряет?» — обозлился я.
5: «Да. А что? Гонка вооружений, в конце концов, приводит к разоружению. Вы подошли вплотную к последнему ее рубежу, поэтому у вас изобилие практически сразу приведет к демилитаризации».
3: «Ну, хорошо», — продолжал нападать я, — «а этот, как его, экологический кризис, тоже небывало ускорится?» На лице агента отразилась обида, но он терпеливо объяснил.
5: «Экологический кризис устраняется. Для производства материальных ценностей катализатор позволит использовать любые вещества, в том числе химические и радиоактивные отходы».
3: Вот такие сказки он мне рассказывал, но говорил с убедительностью настоящего специалиста, а не психа. И я увлекся, развесил уши, потом вдруг спохватился. «А мне-то что делать с этим порошком? Есть его, что ли?»
5: «Нет», — сказал агент. «Катализатором прогресса следует заправить мультипликатор, прибор, размножающий любую вещь, в том числе и самого себя в неограниченном количестве». «Мультипликатор дать я вам не могу», — опередил он мой вопрос. «Слишком тяжелый. Я объясню вам, как сделать его. Дам чертежи, документацию, как это у вас называется, ноу-хау. Через несколько минут я должен получить все это, и тотчас же вам объясню, что делать. Понятно?»
3: «Как будто». И тут в дверь позвонили. Один раз, но как-то очень решительно. Я понял, кто это, и мне сделалось кисло. В глазок, к Конечно, не видно было никого. Позвонили еще раз. Не открывать им глупо, тем более, что в тот день в квартире было абсолютно чисто, и ничего на мне не висело. А гость? Да черт с ним. Пусть сам выпутывается, как знает, пусть покажет свои инопланетные способности. Я, честно говоря, надеялся, что он вообще исчезнет к моменту их появления. А это действительно были они. Все трое в штатском, одного роста, в одинаковых серых плащах и шляпах. Вошедший первым молча раскрыл передо мною книжечку, и я ее с дотошностью, как всегда, изучил. Книжечка была настоящая, нечего возразить. Двое сразу прошли в комнату, а третий остался у дверей. Тут-то я и понял, что пришли не за мной.
6: Ант Скаландис. Катализатор прогресса. Фрагмент читал Владимир Левашов.
7: Запись произведена в аудиостудии «Ардис».
8: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Родная речь.
9: Знаешь, с самого утра меня волнует один вопрос.
10: Да, слушай тебя внимательно.
9: Сегодня в маршрутке я попросила молодого человека передать водителю за проезд.
10: Так, а что, сейчас разве проезд не оплачивается при входе?
9: Да, но в салоне было всего одно свободное место, и я быстро расставила приоритеты.
10: Так, вижу цель, не вижу препятствий, да?
9: Шутник. Давай я лучше расскажу тебе, что было дальше. Мужчина передал деньги водителю со словами: «Шофер, возьми за одного». Я впервые слышала, чтобы так говорили.
10: Шофер, ну да, казалось бы, простейшее слово, да?
9: Так неужели у него есть вторая форма, и я до сегодняшнего дня жила в неведении?
10: Не поверишь, и да, и нет. Слово-то это пришло к нам из французского языка, но переводится оно как «кочегар» и произносится как «шофер». Да, хотя в дореволюционной России так называли водителя транспортного средства.
9: Ну, это вполне логично, ведь паровые двигатели приходилось буквально топить дровами.
10: Ну да, совершенно верно, топили дровами. А после Октябрьской революции слово, ну, скажем так, ушло в народ, и ударение перенеслось на второй слог. Было «шофер», стало «шофер».
9: Да. А вот это мне уже знакомо. Помнишь, как у северянина? «Сегодня не приду, когда приду, не знаю. Я радуюсь весне, сирени, солнцу, маю.
10: Эх.
9: Я радуюсь тому, что вновь растет трава. Подайте мой мотор, шофер, на острова».
10: Ну да, но северянин-то вообще любил букву «э». Он считал, что так слова звучат более аристократично. Да?
9: Я полагаю, что дальше слово совсем обрусело, и в итоге мы имеем всем знакомое слово «шофер».
10: Шофер, ну да, шофер. Вероятнее всего, так и произошло. А в маршрутке с тобой ехал настоящий ценитель французского. Можно и так сказать, да?
8: Родная речь.
6: Только на «Радиокнига». Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Книжный переплет. Приключения книг. Очередная жертва великой американской мечты. Литератор и автор текстов проходных песенок Дэн Браун не бедствовал. На пару с женой он клепал немудреные книжечки, но расходились они все хуже. Поправить положение помогло увлечение Брауна историей католической религии и тайных организаций. Прочитав книгу Майкла Бейджента, Ричарда Ли и Генри Линкольна «Святая кровь и святой Грааль», он понял, что напал на золотую жилу. В начале 80-х годов 20 века эти трое британцев выдвинули гипотезу, что исторический Иисус Христос был женат на Марии Магдалине, а их потомки стали королями династии Меровингов и правили Францией. Сюжет для романа в этой истории увидел не один Дэн Браун. Вот только до него никто не решился написать. Роман Брауна «Код да Винчи» вышел в 2003 году. Очень быстро он был переведен на 40 языков, стал мировым бестселлером. И вот тогда-то полчища историков, критиков и публицистов во всем мире бросились опровергать ляпы и несуразности в книге уже не трех британцев, а одного американца. В общей сложности на книгах про Код да Винчи их авторы заработали не меньше, чем сам Браун. А в октябре 2005 года против издателей Брауна был подан иск по обвинению в плагиате. Истцами выступили Майкл Бейджент и Ричард Ли. Двое из трех авторов книги «Святая кровь» и «Святой Грааль», третий, Генри Линкольн, иск не подавал. В заявлении говорилось, что писатель позаимствовал не только идею, но и целые эпизоды из их исследования. Слушания по делу шли в течение месяца. За это время существенно выросли тиражи книг не только ответчика, но и его истцов. Но это была их единственная прибыль. В судебном решении было сказано, что Браун не нарушил авторского права. Майклу Бейдженту и Ричарду Ли предстояло выплатить около 3 миллионов долларов судебных издержек. Решение лондонского суда обрадовало не столько Дэна Брауна, сколько его издателя, а также кинокомпанию, которая приобрела права на экранизацию «Кода да Винчи». Кстати, в фильме герой Тома Хэнкса снимает с полки книгу «Святая кровь и святой Грааль». Своеобразный привет проигравшим суд ее авторам.
2: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Читаем книгу. Джек Лондон. Рассказ «Укротителя леопардов».
1: Глаза его неизменно хранили мечтательное, отсутствующее выражение. И это, в связи с печальным, мягким, как у девушки, голосом, говорило о какой-то глубокой и безысходной меланхолии. Он был укротителем леопардов, но по его внешнему виду никак нельзя было этого предположить. Повсюду, где бы он ни проживал, его профессиональная обязанность заключалась в том, что в присутствии многочисленной публики он входил в клетку с леопардами и щекотал нервы этой публики путем разнообразных опасных фокусов с хищными зверями. Причем вознаграждение, получаемое им от директора, всегда было пропорционально страху, испытываемому зрителями. Как я уже заметил, он нисколько не походил на укротителя. Это был узкогрудый и узкоплечий человек, довольно анемичного вида, который, казалось, всегда был подавлен не столько безысходным горем, сколько мягкой и сладостной печалью, тяжесть которой он тоже нес мягко и нежно. В течение целого часа я пытался выудить у него какой-нибудь интересный рассказ. Но в конце концов пришел к заключению, что он абсолютно лишен фантазии. Если верить ему, то ничего романтичного, рискованного, отважного и страшного не было в его профессии. Ничего, кроме серого однообразия и беспредельной скуки. Львы? О, да. С ними ему тоже приходилось иметь дело. Это чепуха. Самое главное — быть всегда трезвым. Любой человек с обыкновенной палочкой в руках может укротить льва. Он лично однажды в полчаса укротил льва. Надо уметь вовремя ударить его по носу, и когда лев опускает голову, умело отставить ногу. Когда же лев нацеливается на ногу, надо быстро отвести ее назад и снова ударить его по носу. Вот и все. С тем же мечтательным выражением в глазах и говоря мягким голосом, он показал мне свои рубцы и шрамы. У него было много ран. Одну он получил совсем недавно. Разъярившаяся тигрица ударила его лапой по плечу и разодрала мясо до самой кости. Я увидел аккуратно заштопанное место на пиджаке, куда пришелся отчаянный удар. Правая рука от пальцев до локтя так пострадала от когтей и клыков, что казалось, будто она побывала в молотилке. «Но все это пустяки», — сказал он мне. «Вот только старые раны надоедают в дождливую погоду. С ними приходится возиться». Вдруг его лицо прояснилось, точно он вспомнил что-то очень интересное. И я сразу понял, что ему так же хочется рассказать какую-то историю, как мне послушать. И я думаю, вам уже не раз приходилось слышать рассказы об укротителе львов, которого ненавидел какой-нибудь враг его. Он помолчал и с задумчивым видом поглядел на больного льва, лежавшего в клетке напротив. «У него зубы болят», — пояснил он мне. «Ну так вот, слушайте. Самый шикарный номер одного укротителя заключался в том, что он вкладывал голову в пасть льва. Человек, ненавидевший его, терпеливо посещал каждое представление в надежде, что рано или поздно лев загрызет укротителя. Человек этот следовал за цирком по всей стране. Годы шли, он старел. Старел укротитель львов, старел и лев. И, наконец, в один прекрасный день враг дождался своего. Он увидел, как лев сомкнул челюсти так, что не потребовалось помощи врача. Чистая была работа. Рассказчик поглядел на свои ногти с таким видом, который можно было бы назвать критическим, если бы в нем не сквозило столько безысходной печали. «Да», — вдруг заговорил он, — «вот это я называю терпением. И это вполне в моем духе». Но это не было в духе одного парня, которого я тоже в свое время знавал. Это был маленький худенький французик, который занимался жонглерством и шпагоглотанием. Он называл себя Девиллем, и у него была прелестная жонка. Она работала на трапеции, и всего лучше проделывала номер, который заключался в том, что она падала с трапеции под самой крышей в сетку, причем во время падения успевала несколько раз перекувыркнуться в воздухе. Здорово она делала это. Девиль был вспыльчив и быстр на руку. Рука его по быстроте не уступала лапе тигра. Однажды один из наших наездников назвал его пожирателем лягушек, а может быть и как-нибудь похуже. Тогда Девиль загнал обидчика в угол к деревянной доске, в которую жонглер обычно втыкал свои бесчисленные ножи, и стал бросать ножи вокруг него так быстро, что несчастный не успел опомниться, как в присутствии публики был пригвожден к доске массой ножей. Они не впились в тело, но пришпилили к доске одежду, а в некоторых местах задели и кожу. Клоунам долго пришлось выдергивать ножи, чтобы освободить несчастного. Об этом стало известно всем нашим, и никто больше не осмеливался задевать Девиля или приставать к его жене. А надо вам сказать, что была она довольно легкомысленная штучка. Если бы не страх перед Девилем... Но у нас работал один паренек по фамилии Уэллос. Этот ничего на свете не боялся. Он был укротителем львов и тоже проделывал трюк с головой в пасть льва. Он мог бы проделывать это с любым львом, но предпочитал Августа. Старого, очень добродушного льва, на которого всегда можно было положиться. Как я сказал вам, Уэллос, мы все звали его Король Уэллос, не боялся ничего на свете. Ни мертвых, ни живых. Это был отчаянный парень. В свое время он действительно был королем. Однажды он напился в дребезги пьян, и многие не побоялись заключить пари, что он все-таки положит свою голову в пасть Августу и даже не пустит в ход хлыста. Так оно и было. Мадам Девиль, позади нас раздались крики и шум. Мой приятель неторопливо оглянулся. За нами стояла клетка, разделенная пополам. В одной половине находилась обезьяна, которая все время кривлялась и прыгала у прутьев решетки. И вдруг просунула лапу в соседнее отделение, где проживал огромный серый волк. Тот мгновенно схватил ее. Лапа вытягивалась все больше и больше, словно она была резиновая, и товарищи несчастной обезьяны подняли неимоверный визг. Вокруг не оказалось ни одного служителя, так что укротителю леопардов пришлось встать, сделать шага два вперед и ударить волка по носу легонькой палочкой. Укротитель никогда не расставался с ней. Затем он с печальной, извиняющейся улыбкой вернулся на место и продолжал так, как будто никакого перерыва не было. Смотрела на Уэллоса, а Уэллос смотрел на нее. А Девиль весьма мрачно смотрел на обоих. Мы предостерегали Уэллоса, но все было напрасно. Он смеялся над нами, смеялся и над Девилем, которого как-то даже сунул головой в катку с клейстером. Видно было по всему, что ищет ссоры с ним. От клейстера у Девиля был страшно забавный вид. Я долго возился с ним, помогая ему отмыться и очиститься. Он был холоден и ничем не грозил Уэллосу. Но я заметил злобный огонек в его глазах и вспомнил, что точно такой же огонек я часто видел в глазах хищных зверей. Я счел своим долгом сказать Уэллосу последнее предупреждение. Он рассмеялся, но все-таки стал с тех пор меньше глядеть в сторону мадам Девиль. Так прошло несколько месяцев. Ничего не случилось. Я уже начал было питать надежду, что и впредь ничего не случится. Мы тем временем двигались все дальше на запад и остановились, наконец, в Сан-Франциско. Все, что я сейчас вам расскажу, произошло во время дневного представления, когда цирк был переполнен женщинами и детьми. Мне понадобился рыжий Дэнни, главный конюх, который взял у меня карманный нож и не отдал. Проходя мимо одной из уборных, я заглянул в нее через дырку в парусине, чтобы узнать, нет ли там моего Дэнни. Его не было. Но как раз против моего глаза сидел король Уэллос в трико, ожидая своего номера в клетке со львами. Он с любопытством следил за ссорой двух акробатов. Все остальные, находившиеся в уборной, тоже следили за ссорой. Все, за исключением Девилля, с нескрываемой ненавистью и пристально смотревшего на Уэллса, который был слишком увлечен ссорой, чтобы обращать внимание на Девилля. Но я все видел через дырочку в парусине. Девиль вынул из кармана носовой платок, сделал вид, будто бы вытирает им пот с лица. День действительно был очень жаркий. И в это же время обошел Уэллса сзади. Он только взмахнул платком и пошел к двери, где остановился и бросил быстрый взгляд назад. Этот взгляд потряс меня. Вместе с ненавистью я прочел в нем торжество. «Девиль задумал что-то недоброе», — сказал я себе. «За ним надо последить». И я с облегчением вздохнул, когда увидел, что Девиль вышел из помещения цирка и вскочил в вагон электрического трамвая, который должен был доставить его в город. Через несколько минут я вышел на арену цирка, где, наконец, нашел Дэнни. Наступила очередь Уэллса с его опасным номером в клетке льва, номером, который всегда производил сильное впечатление на публику. Уэллс почему-то был в очень плохом настроении и так разъярил своих львов, что те подняли отчаянный рев. За исключением, конечно, Августа, который был слишком стар, жирен и ленив, чтобы раздражаться из-за чего-либо. Под конец Уэллс ударом бича поставил старого льва на колени, и тот со своим обычным равнодушным видом раскрыл огромную пасть, в которую кротитель всунул свою голову. Вдруг челюсти Августа сомкнулись, издав странный звук, и все было кончено. Прежняя нежная и грустная улыбка появилась на лице укротителя леопардов, а глаза снова приняли отсутствующее выражение. «Вот так и погиб король Уэллс», — сказал он низким печальным тоном. Когда всеобщее возбуждение немного улеглось, я воспользовался первой подходящей минутой, нагнулся над покойником и понюхал его голову и чихнул. «Так это был...» — спросил я, задыхаясь от волнения. «Это был нюхательный табак», — ответил он. Девиль посыпал табаком голову Уэллса, когда проходил мимо него. У старого Августа никаких злых намерений не было. Он просто чихнул.
0: Джек Лондон. Рассказ «Укротителя леопардов». Рассказ читал Игорь Тарадайкин. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Закладка. На интересной странице.
1: В историческом романе Евгения Анташкевича «Олег» о русском князе Олеге, прозванном Вещим, читаем. По холмистым склонам противоположного берега двигались крылышки мотыльков. Летние мотыльки плотной толпой спускались по пологим склонам противоположного берега пролива Босфор. Белые крылышки, много, медленно сползали к воде, а из-за горизонта появлялись новые. Сантоварен не понимал, что происходит. Тарасий повернулся к необычайному зрелищу и смотрел восхищенно. «Что, тебе и это известно?» Снова подобрался к нему лев. «Нет, но я догадываюсь. Объясни». «Это корабли под парусами». «Какие корабли?» Удивлению льва не было предела. «Да, Василевс, я понял». «Ну так объясни». «Когда я попал к ним в плен, меня удивило, что они сбивают колеса».
2: «Колеса?»
1: «Колеса, великий Василевс». «Зачем? Говори же, не тяни». «Они поставили свои корабли на колеса и под парусами спускают их к берегу».
2: «Корабли на колесах» вовсе не плод авторской фантазии. Книга написана на основе повести временных лет преподобного Нестора Летописца. И в ней есть такие строки, цитирую в переводе Дмитрия Лихачева. «И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса и пошли к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали, послав к Олегу, не губи города, дадим тебе дань, какую захочешь. И остановил Олег воинов». Речь идет о походе Вещего Олега на Константинополь в 907 году. По итогам, 2 сентября 912 года Византия, самое могущественное государство того времени в лице императоров Льва, Александра и Константина, заключила равноправный договор с Русью. Текст сохранился. Автор делает выводы. Русь в те времена была сильна. Со слабыми равноправных договоров не заключают. А день исторического соглашения 2 сентября 6420 года от сотворения мира или 912 года от Рождества Христова можно считать датой, когда русская государственность фактически состоялась. То есть была признана, как сказали бы сегодня, на международном уровне.
0: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку». Читаем музыку. На радиокнига. Ежедневно.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Хронология. Книги на фоне истории.
1: 1960-й. Год истории с географией. Бывшие колонии не только обретали независимость, но и соединялись, разъединялись. Картографы вспотели. Только в Африке образовалось 17 новых государств. В СССР тоже географические новости. Москва вышагнула из прежних границ и обняла ближайшие подмосковные города и села. Сразу началось массовое строительство в бывших подмосковных деревнях, а ныне хрущебных районах. И Подмосковье приросло новым городом. Взамен утраченных Бабушкина, Кунцево и так далее, там появился один городок. Но какой? Звездный. А в Бразилии перенесли столицу. Ею стал вновь построенный город Бразилия. Да, как говаривал Остап Бендер, это не Рио-де-Жанейро. В 1960 году население Земли перевалило за 3-миллиардный рубеж. Ученые всего мира договорились о единой международной системе единиц СИ. Никита Сергеевич Хрущев то ли постучал, то ли не постучал ботинком в ООН. Во всяком случае, обогатил фольклор. В тот год США придумали твист, а в СССР выпустили первую партию автомобилей «Запорожец». Страны-экспортеры нефти создали свою собственную организацию – ОПЕК. Американский астроном Фрэнк Дрейк пытался в тот год поймать сигналы внеземных цивилизаций. Особенно перспективной казалась звезда Тау из созвездия Кита. Рассказывает, что об этом прочел Владимир Высоцкий и написал: «В далеком созвездии Тау-Кита все стало для нас непонятно. Сигнал посылаем. Вы что это там?» А нас посылает обратно. Ну и прочел, и написал немного позже. В 1960 году суд присяжных постановил, что роман Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерли» не является непристойным. Роман был написан в 1928 году, посвящен греховной связи аристократки с садовником и наполнен эротическими сценами. Книга в Великобритании была запрещена. Судебный процесс через 30 лет после смерти автора так подогрел интерес публики, что издательство «Penguin Books» рискнуло напечатать 200 тысяч экземпляров книги. И не ошиблось в вердикте присяжных. Все книги разлетелись мигом. Роман «Харпер Ли. Убить пересмешника», опубликованный в 1960 году, изучают почти в каждой школе США. За сюжетом и персонажами американская писательница далеко не пошла. Она описывала свое детство в маленьком городке в штате Алабама. Книга стала бестселлером в год выхода и продолжает оставаться им по сей день. Очередной резкий всплеск интереса к роману наблюдался в 2011 году, когда у знаменитой читы Бекхэмов родилась дочь. Девочку назвали «Харпер Севен», ведь «Убить пересмешника» – любимая книга певицы и модного дизайнера Виктории Бекхэм. Злословят, что книгу на самом деле написал прозаик Трумэн Капоте, друг детства и сосед Харпер Ли. Нельзя сказать, что слухи родились совсем уж на пустом месте. Роман о дочке честного адвоката, получившей престижную пулитцеровскую премию, так остался единственным романом писательницы.
0: Хронология. Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки, популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Аркадий Аверченко. «Вино».
2: «Вы должны отказаться от своих слов», – бешено кричал бледный Перекусалов,
1: тряся за плечо красного, возбужденного Федосея Ивановича Когтя. «Нет, не откажусь!» — ревел Коготь. «Ни за что не откажусь! Хоть вы меня режете, не откажусь!» «Зачем мне отказываться?» «Нет, ты откажешься!» «Нет, дудки! Вот еще какой! Не откажусь!» Прочие гости столпились около этой пары и миролюбиво уговаривали. «Да бросьте! Чего там? Подумаешь? Будто дети какие! Нет, я этого так не оставлю! Ты должен дать удовлетворение!» Коготь презрительно вздернул плечами. «Когда и где угодно!» «Послушай», — сказал Бондарев, беря под руку Перекусалова. «В чем дело? Чего ты так разъярился?» «Он меня оскорбил!» Тяжело задышал Перекусалов. «Такого рода оскорбления требуют для своего разрешения единственного пути. Ты, надеюсь, понимаешь?» «Фу, как глупо! Надеюсь, это все несерьезно?» «Что? Ты что же думаешь? Что если мы в медвежьем углу живем, то и вопросы чести разрешаем по-медвежьи? Ударом кулака или показанием языков друг другу?» «Нет, брат, я, может быть, закис здесь в глуши, но поставить на карту жизнь, если затронута честь, всегда сумею». В глазах Перекусалова засветилось, засверкало что-то новое, красивое и необычное. Бондарев с уважением посмотрел на него. «Надеюсь, ты не откажешься быть свидетелем с моей стороны?» Бондарев положил ему руку на плечо и сказал: «Конечно, я все это устрою. Но скажи, пожалуйста, чем этот субъект тебя оскорбил? Может быть, пустяки?» «Нет, не пустяки». «Вовсе не пустяки, Бондарев. Я не могу тебе сказать, что именно. Мне это слишком тяжело. Но не пустяки».
2: «Ну, хорошо», — серьезно сказал Бондарев. «Тогда решено. Завтра я заеду к тебе и сообщу о подробностях».
1: Гости стали торопиться домой. Когда Стомякина хватилась мужа, то выяснилось, что он лежит в кабинете хозяина на диване. Когда его разбудили, он с трудом открыл глаза, заплакал и заявил, что пусть лучше завтра сошлют его на каторгу, чем сегодня поднимают с дивана.
2: «Завтра можете меня ругать, бить по лицу, унижать, но сегодня, я вас очень прошу, не трогайте меня. Все равно я сейчас же упаду и разобью голову до крови. Не трогайте меня, миленькие!»
1: «Свинья!» — прошептала Стомякина и взяла Бондарева под руку. «Вы не откажетесь проводить меня?» Сердце Бондарева сладко заколотилось. «Вы спрашиваете? Господи!» Когда ехали на извозчике, Бондарев держал красавицу за талию, а она смотрела ему в лицо отуманенными глазами и говорила: «Вы мой господин, вы приехали дерзко равнодушной, схватили мою жизнь, как хрупкий орех —

0: целовала два раза. «Завтра я буду у тебя», — сказал Бондарев. «И завтра позову тебя. Пойдешь?» «Твоя». Утром, проснувшись, Бондарев долго лежал на кровати и мечтал. Подумать только, что среди тысячи заброшенных, забытых точек на необъятной Руси есть одна точка — микроскопический город Плошкин. И здесь люди, как это ни странно, другие. И живут они, и думают незахолустно. В один вечер я нашел и наивного фанатика, любителя литературы, моего восторженного поклонника и смелую, с большим сердцем женщину и человека, готового рискнуть жизнью ради чести. И все это очень красиво и странно. Он оделся, уложил в небольшой сак вещи и, расплатившись, вышел на улицу. «Извозчик, знаешь инспектора Хромова? Вези меня к нему». «Пожалуйте». Хромова дома не было. Бондарева встретила бледная беременная жена инспектора и с пугливым недоумением осмотрела его. «Мужа хотели видеть?» «Да видите ли», — нерешительно сказал Бондарев. «Ваш супруг пригласил меня вчера погостить у вас денек, вместо того, чтобы жить в гостинице. Я Бондарев».
1: «Ай, вечно он!» —
0: печально качнула растрепанной головой хозяйка.
1: «А разве в гостинице вам не хорошо было?»
0: «Ничего себе! Но ваш супруг так настаивал».
1: «Охота вам было этого дурака слушать. Разве он что-нибудь понимает?» «Ха, пригласил. У нас три комнаты всего. Повернуться негде. Извольте видеть. Вы уж меня извините, но когда это сокровище вернется, я его съем за это».
0: «Хм, приятного аппетита», — пожал плечами Бондарев. Повернулся и вышел. «Хм, действительно», — подумал он. «Идиот какой-то. Очень нужно было принимать его приглашение. Извозчик, черт! Свободен? Вези меня к Когтю. Знаешь, Федосеем зовут. Иванычем».
2: «Господи ж! Господи ж!»
0: — высморкался извозчик.
2: «Завсегда!»
0: С этой дуэлью еще запутался. Черт знает, что такое. Если бы не дал Перекусалову слово, сразу бы плюнул на все. А то теперь мотайся, как дурак. Мимоходом он заехал к какому-то доктору. Долго объяснял ему относительно дуэли, а доктор прихлебывал светлый чай и молча слушал. «Так как же, а? Вы не бойтесь. Вам, как врачу, не грозит никакая ответственность». Доктор встал и сказал: «Плюньте!» и ушел во внутренние комнаты. «Порядки», — размышлял Бондарев, трясясь на извозчике по направлению к Когтю. «Тут, пожалуй, и пистолетов не достанешь». Коготь встретил Бондарева радостно.
2: «А, литератор! Звезда! Садись! Чаишки хотите?»
0: «Спасибо», — сказал Бондарев. «Я, собственно, насчет выработки условий».
2: «Условий? Которых?»
0: «По поводу дуэли».
2: «Какой дуэли?»
0: «Да вчера же. Перекусалов вызвал вас, и вы приняли вызов».
1: «А, юморист вы», — сказал одобрительно Коготь. «Вечно у вашего брата закавыки».
2: «Какие закавыки?
0: Есть случаи, когда полагается быть серьезным. Надеюсь, вы не отказываете от дуэли?»
1: «Вы в самом деле?»
0: Коготь загрохотал, обрушился на диван, закашлялся от стремительного хохота и заболтал мясистыми ногами.
1: «Зарезал, литератор! Хе-хе-хе! Уморил! Так Петька меня на дуэль вызвал? Ого!»
2: «В чем дело?» — закричал Бондарев.
1: «Вот, голубчик, режьте меня, жгите. Буквально-таки ни капелюшечки не помню. Где, когда, что? Ну, правда, пили мы, как носороги. А скажите, милый, мы не дрались?»
0: «Нет», — сухо сказал Бондарев. «В таком случае прощайте». Злой поехал Бондарев к Перекусалову. Тот еще лежал в кровати. «Скажи», — спросил сердито Бондарев, — «ты помнишь, как вчера вызвал господина Когтя на дуэль?»
2: «Неужто вызвал?»

0: — удивился Перекусалов.
1: «А за что? Не помнишь?»
0: «Это тебе лучше помнить», — закричал Бондарев. «Это ты заставил меня сегодня дурака валять, ездить к доктору, к твоему противнику, который тоже решительно отперся от всякой дуэли. Ах, как это глупо, как пошло! Ты доктора ездил приглашать?»
2: Дико посмотрел на литератора Перекусалов, закрыл голову одеялом и захохотал стонущим, охающим смехом.
0: «Ой, не могу! Ой, смерть пришла!»
2: Бондарев злобно ударил его по голове, выбежал на улицу и вскочил на извозчика.
1: «На вокзал! Или нет? Постой! Ты знаешь, где Стомякин живет? Вези к ним!»
2: Стомякина не было дома. Красавица вышла к Бондареву, кокетливо кутаясь в розовый капот и щуря темные глаза. «Ммм, кого я вижу? Какой вы милый, что заехали!»
1: «Настя», — сказал страдальчески Бондарев, целуя ее руки. «Я только сегодня понял, среди какого ужаса, среди какой тины и пошлости ты живешь! Настя, уедем со мной!»
2: Она высвободила свои руки, погрозила ему пальцем и мягко, как кошечка, опустилась на диван.
1: «Ответьте мне на один вопрос. Спрашивай все, что угодно, милая. Сколько вы зарабатываете в год?»
0: «Зачем тебе? 1000, 5, 6?»
1: «Ну, будем благоразумны. Вы предлагаете мне уехать с вами. Вы, не спорю, мне нравитесь. Но что же будет?
2: Положение всеми уважаемой жены, известного в городе человека, я переменю на какое-то жалкое, двусмысленное положение любовницы человека, который ведь может меня и разлюбить. И что такое 6000? Мы здесь проживаем 8, а в Петербурге, чтобы жить так, нужно 12.
1: Ну, милый, ну не сердитесь же. Будьте рассудительны.
0: «Настя!» — закричал в ужасе Бондарев. «Грежу я, что ли? Где же вчерашнее?»
2: Она погрозила ему пальчиком. «Вчерашнее? Не нужно было подливать мне так много вина за ужином».
3: Аркадий Аверченко. «Вино». Рассказ читал Юрий Кузаков.

0: Читаем музыку.
1: Франсуаза Саган. «Ангел-хранитель». Перевод Елены Залогиной. Меня терзала мысль, что за преграда так часто встает между людьми и их сокровенными желаниями, их невероятным стремлением к счастью. Может, в препятствие вырастает то представление о счастье, тот идеал, что они сами себе создают, несовместимый с реальной жизнью? Или виновато время, или нехватка времени, или взращенный с детства надлом? Вернувшись домой, я долго рассуждала на эту тему, обращаясь то к моим двум мужчинам, то к звездам. Но ни те, ни другие не могли дать мне ответа. Я поставила на проигрыватель «Травиату». Эта романтическая музыка, ведь ее можно так назвать, всегда настраивала меня на философский лад –

0: Наконец, их молчаливость вывела меня из себя. Ну ладно. Вот вы, Льюис, скажите, вы счастливы?
1: Да.
0: Лаконизм ответа привел меня в отчаяние, но я продолжала упорствовать. А почему? Вы знаете?
1: Нет.
0: Я повернулась к Полу. А ты, Пол? Скоро надеюсь стать совсем счастливым. Этот намек на женитьбу меня встревожил, и я поспешила перевести разговор в другую плоскость.

0: В произведении Франсуазы Саган прозвучала ария Виолетты из первого действия оперы Джузеппе Верди «Травиата».
1: Читаем музыку. Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Путеводитель. Место действия.
1: История Вандомской площади началась в 17 веке. Людовику XIV не давали покоя лавры его деда Генриха IV, который много сделал для украшения Парижа. Людовик задумал построить в столице новую площадь, красотой не уступающую площади Вогезов. Для этого был выкуплен дворец герцога Вандомского и прилегающий к нему монастырь капуцинок. На их месте придворный архитектор Жюль Ардуэн Мансар разбил прямоугольную площадь. Он планировал окружить ее одинаковыми дворцами, как на площади Вогезов, а в центре поставить памятник основателю – королю солнца. Фасады были возведены довольно быстро. Вскоре появилась иконная статуя короля. Но после дело застопорилось. Слишком много денег отнимал строящийся Версаль, да и постоянные войны требовали немалых вложений. Несколько лет площадь являла собой странное зрелище. Королевская статуя, роскошные фасады, а за ними пустота. Окончательный вид площадь обрела в 1720 году. Позже конную статую Людовика снесли революционеры, а на ее месте появилась Вандомская колонна. Богатейшие люди Франции покупали дворцы на площади. Но самый известный дом – отель «Риц», основанный Сезаром Рицем в 1898 году. До сих пор это один из самых шикарных отелей французской столицы. Он видел немало известных людей. А его постояльцы из числа писателей приводили сюда героев своих книг. В этом отеле встречаются герои романов Фицджеральда «Ночь нежна» и «Фиеста Хемингуэя». Здесь живет Роберт Лэнгдон, центральный персонаж романа Дэна Брауна «Код да Винчи». А владельцы отеля и сегодня не упускают случая напомнить фразу Эрнеста Хемингуэя. Он писал: «Когда я мечтаю о жизни на небесах после смерти, то всякий раз действие происходит в Рице».

Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

0: Читаем книгу. Макс Фрай. Ветры, ангелы и люди.
1: Сорка. Тулли дернула его за рукав, привлекая внимание, и затараторила по-фински. Рыжая Анна слушала ее, приоткрыв рот, не то от удивления, не то просто от усердия, стараясь запомнить, наконец перевела. «Тулли говорит, что за тобой. Учтите, это она с вами так внезапно на «ты» перешла, а не я. Охотится смерть. Я понимаю, что для вас это звучит довольно странно, но Тулли, она такая». Перебил. «Не надо объяснять, она угадала. Все правда, охотится. Смерть. То есть даже не охотится, а уже поймала. Прижала лапой, как кошка птичку. Думает теперь, как дальше будем играть». Удивился тому, как легко выговорилось слово «смерть». Легче, чем собственные прозвища и имена. Теперь бы еще умереть так же легко, как выговорилось. Но на это шансы, прямо скажем, невелики. Великанша меж тем продолжала что-то увлеченно рассказывать, легонько похлопывая его то по плечу, то по колену. Может, демонстрировала дружеские намерения или просто не давала отвлечься и задуматься о своем. Тулли говорит, что может сшить куклу вместо тебя, в смысле куклу, которую смерть согласится взять вместо тебя, вместо вас. Что? Какую куклу? Как сшить? Ну как, невозмутимо ответила Анна. Как обычно шьют кукол из лоскутков, из тряпочек. «Из лоскутёб, из тряпосек», — повторила за ней великанша. И вдруг рассмеялась звонко, неудержимо, как ребенок, принялась твердить на все лады: «Из лоскутёб, из тряпосек, из лоскутёб, из тряпосек». И стала теребить рыжую, требуя, видимо, перевести так насмешившие ее слова. Та сказала... Великанша достала откуда-то из-под одежды блокнот, карандаш и принялась записывать. «Говорит, ей пригодится русских покупателей веселить», — объяснила Анна. «И так бывает. Думаешь, дурдом на выезде, а на самом деле создание новой эффективной рекламной кампании происходит вот прямо у тебя на глазах». Великанша тем временем дописала, спрятала блокнот, снова стала серьезной и заговорила. «Тулли предлагает так», — принялась переводить рыжая. «Она сделает очень хорошую куклу. Но ты сам должен отдать куклу смерти. И искать свою смерть тоже будешь сам. Тулли с тобой не пойдет. Но подскажет, с чего начать поиски. Идет?» «Да идите вы нахрен, дуры психованные». Вот что ответил бы на этот бред еще совсем недавно. И ушел бы прочь, стараясь как можно скорее выкинуть из головы идиотский эпизод, слишком нелепый, чтобы пересказывать его потом другим, как забавное недоразумение, слишком неприятный, чтобы вспоминать самому. А теперь сказал: «Я сейчас вообще на все согласен, лишь бы хоть на 5 минут поверить, что не умру. В смысле, что умру не прямо сейчас, не в ближайшие месяцы, а когда-нибудь потом, очень нескоро, как все нормальные люди». Удивительно, каким покладистым становится человек после оглашения смертного приговора. И вокруг него сразу никаких психованных дур, а сплошные добрые феи с высшим шаманским образованием. В любую чушь готов поверить и еще быть благодарным, что не пришлось сочинять ее самостоятельно. Великанша хлопнула его по колену и сказала: «Хювя!» Ну или что-то в таком роде. По интонации понял, что это одобрение. А потом вступила переводчица Анна. «Тулли говорит: хорошо. Вы посидите тут, пока она будет шить куклу. Это не очень долго, 2 часа. Правда, вы успеете совсем замерзнуть, это не дело. Надо ей сказать». Великанша послушала, покивала, подняла с земли свой немыслимый, сшитый из тряпичных игрушек плащ и накинула ему на плечи. Подоткнула со всех сторон, пискнуть не успел, а уже был укутан, как младенец. Так хорошо, что поздно сопротивляться. «Я пока пойду», — сказала рыжая, — «у меня тут своя торговля. А муж один плохо справляется, там уже, наверное, такая очередь собралась. Потом вернусь, когда надо будет еще переводить. Может, вам поесть принести? Я куплю, мне совсем не трудно».
2: Покачал головой, еды не надо. «А вот если сможете купить мне кружку глёга...»
1: «Глёги», — кивнула Анна. «Конечно, сейчас принесу. Нет-нет, не нужны денег. Вы сейчас под нашим стулле присмотром, как младенец, которого мать ненадолго у нас оставила. Не знаю, как вам объяснить, но с младенцев денег не берут. Это всем ясно». И убежала, не слушая возражений, а минуту спустя вернулась с пластиковым стаканом. Не стала давать в руки, поставила рядом на землю, сказала: «Осторожно, очень горячий. Я-то в перчатках, а вы-то нет». Вышла из-под навеса и исчезла, словно не было никакой переводчицы Анны. Рыжий, толстый, в радужном, войлочном, коробе кафтане и разноцветных валенках. Приснилась. Примерещилась. Просто такой уж сегодня ветер, такой тут снег, такие яркие ярмарочные огни и столько людей. Немыслимо. Вот ведь психи. Нет, чтобы сидеть по домам в такую погоду. Сам бы сидел, если бы не вся эта дурацкая затея с поездкой в Хельсинки, неудавшимся побегом от смерти, которая, если что, и по телефону позвонить не постесняется. В заранее назначенное время голосом Санвикентича, Левкиного соседа по даче, врача. Можно я не буду уточнять его специализацию? Хотя бы сейчас наедине с собой промолчу. Взял стаканчик с глёги. Надо же, до сих пор горячий. Выпил залпом почти половину и чуть не поперхнулся, очень уж крепкий. Явно разбавленный ромом, как минимум пополам. Честно говоря, именно то, что надо. Великанша Туля обернулась, одобрительно пробормотала Хювя и снова вернулась к работе. Вспомнил, она же вот прямо сейчас шьет куклу, которую я смогу обменять на смерть. Тьфу ты, обменять смерти на свою шкуру, сучить вместо себя. Господи, как же чудесно это звучит. И можно верить этому дурацкому обещанию очень долго, целых 2 часа или около того, пока удивительная, огромная старуха, персонаж какой-то неизвестный, непрочитанный в детстве народной сказки, мастерит мне новую жизнь. Из лоскутёб, из тряпосек, из всего, что есть под рукой. Допил глёги, закрыл глаза и то ли задремал, то ли просто расслабился так, что шевельнуться не мог. Сквозь сон слышал, как Тули переговаривается с покупателями по-фински, иногда называет цены на ломаном английском, шуршит бумагой, пакуя товар. Слышал, как она думает, обращаясь к нему: «Не беспокойся, я тебе не забыла. Шью твою куклу. Такую работу можно прерывать и молчать, пока шьешь. Не обязательно. Это совсем простое ярмарочное колдовство». И сам думал в ответ: «А я и не беспокоюсь».
0: Макс Фрай. «Ветры, ангелы и люди». Фрагмент читал Владимир Маслаков. Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
3: Кто же сейчас не знает французский город Ницца, расположенный во Франции на побережье Средиземного моря? Чудесный лазурный берег. Но так было не всегда. Когда-то Ницца принадлежала Италии, точнее Сардинскому королевству. А знаменитым город стал только благодаря русским. В 1856 году сюда впервые приехала вдовствующая императрица Александра Федоровна, вдова императора Николая I и члены императорской семьи. За ними, естественно, потянулись и другие. Ницца стала модной во всей Европе. Сергей Нечаев в книге «Русская Ницца» пишет: «Русские селились в Ницце и становились частью ее истории. От отставного полковника Александра Раевского до проводившей все время в игорных домах, в кавычках, сумасшедшей княгини Марии Голицыной. Теперь Ницца и ее окрестности были переполнены русскими, которые не только скупили все продававшиеся на тот момент виллы, но и занимали целые этажи в самых шикарных отелях. Кстати, в Вильфранше, небольшом городке совсем рядом с Ниццей, вплоть до Первой мировой войны располагалась русская военно-морская база. А до нашего времени там сохранились памятники и Александре Федоровне, и братьям Орловым Алексею и Федору, и Федору Федоровичу Ушакову. В Ницце в то время жило около 40 тысяч человек. В 60-е годы XIX века зиму в Ницце проводило уже около 2000 русских семей. Вновь цитата. «За первое десятилетие массированного русского присутствия население Ниццы выросло на 83%. Средний показатель по Франции – 6%. Причем до 60% жителей города составляли русские». Западноевропейский филиал царского двора, как стали называть Ниццу, вскоре начал обрастать всеми атрибутами двора петербургского. Книга Сергея Нечаева «Русская Ницца».
0: Этого дня вдохновение.
4: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радио «Книга». Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах на радио «Книга». Ежедневно.
4: Ежедневно.

0: Вслед за зимой приходит солнечная весна. Только этот закон и следует помнить. Обратный предпочтительнее забыть.
1: Авторское право.
0: Биография Леонида Соловьева близка к жизни любимого его персонажа. Родился в Триполи, детство провел в Коканде, затем Москва, 8 лет мордовских лагерей, закатные годы в Ленинграде. Пол жизни, почитай, прошли в странствиях. А первая повесть Соловьева так и называлась «Кочевье». Да и лукавство ему было не занимать. Как-то озорства ради выдал он свои стихи о Ленине за переводы узбекских народных песен. И ведь поверили. Благослововясь, восточную плел Леонид сознанием и удовольствием. Начало литературной жизни Соловьева – горстка сценариев до рассказов. Ну а потом пересеклись их дороги с премудрым Ходжой и его осликом. В 1940 году в роман-газете выходит «Возмутитель спокойствия». Сценарий для экранизации 1943 года дописывал Соловьев уже в должности фронтового корреспондента. В Севастополе сводит его судьба с Евгением Петровым и Лазарем Лагиным. Создатели Остапа Бендера и Хоттабыча, как и Соловьев, писали очерки для местной газеты «Красный Черноморец». Всего за годы войны создал Соловьев 3 книги рассказов и 2 сценария, в том числе для второго фильма о Ходже. Премьеру похождений Насреддина Соловьев встретил в тюрьме. Арест по обвинению в террористической деятельности. Приговор – 10 лет заключения. И в мордовском лагере Соловьев пишет на основе собственного сценария книгу «Очарованный принц». Вот куда, оказывается, надо мне спасаться, чтобы хорошо работать. В лагерь. Никаких соблазнов и жизнь, располагающая к мудрости. Писал он с грустной улыбкой. Он покинет лагерь в июне 1954 года. Третий раз женится, переедет в Ленинград. И, наконец-то, увидит свою дилогию полностью. Успеет еще написать 4 сценария, в том числе по «Шинели» Гоголя и рассказу Куприна. Но книга «Юности», начатая им в 1963 году, так и не будет закончена. А повести о Ходже Насреддине суждена была долгая жизнь. Только за 2 последних года она была переиздана 10 раз. Полное же собрание сочинений Леонида Соловьева в 5 томах увидело свет лишь в 2010 году.
1: Авторское право.
2: В книгах есть все.
3: Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
4: Как говорили в старину.
3: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу.
5: Забытые писатели России. Возрождение.
6: Сергей Семенов. Бабы.
7: Влас очень плохо спал ночью и вышел на покос вялый и угрюмый. Покос только что начинался. Мужики стояли на выгоне и поджидали, когда соберутся все, чтобы приступить к дележке. Кругом сараев расстилалось целое море высокой густой травы, пестреющей яркими цветочками и смоченной обильной росой. Мужики поглядывали на это, в короткое время появившееся перед ними богатство, и перекидывались по этому поводу разными словами.
8: «У Бога свет всего доспета, и всего к своему времени много. Давно ли тут лежали сугробы? Землю было ломом не возьмешь, а теперь, ишь, что? Благодать, одно слово».
7: Все были очень хорошо настроены, когда собрались все, разделили по первой полосе и друг пред дружкой принялись за работу. Загремели косы, зажужжала трава. Влас и за работу принялся вяло. Нескладно размахиваясь, он сбивал, а не срезал траву. Зато Сидора отличалась. Она делала такие ловкие движения, брала широкие прокосы и косила чисто и гладко. Влад, как ни был плохо настроен, не мог не залюбоваться ею. Но это не успокоило его, а еще более растравило в нем его чувства, и в конце концов он совсем расплелся. Люди кончили эту полосу и пошли на другую, закричали к жеребью, но Влас еще свое не доделал. Сидора зашла к нему наперед и проговорила: «Ступаешь, дели там, а я здесь докончу». Влас перешел на другую полосу, но дело у него и тут не спорилось. Он сам себя не узнавал. Такой ли он был прежде косец? Это его раздражило, и он крепко выругался. — Что это ты такой сегодня? — удивленно глядя на него, спросила Сидора. Влас взглянул на нее пристальным взглядом. На лице его играли краски, и глаза горели безумным огнем. Он, однако, отвернулся от работницы, медленно нахлобучил картуз, нагнулся, взял клок травы и стал вытирать им косу. — Сказал бы я тебе словечко, да здесь не место и не время, — сквозь зубы проговорил он. — Какое словечко? — А такое, — тем же тоном добавил Влас и, вскинув косу на плечо, поплелся на другой конец полосы. Сидора проводила его изумленным взглядом и, не поняв ничего из его слов, стала разбивать подкошенный вал травы. По окончании первого утра хохловцы решили спрыснуть начало покоса и послали за водкой. Влас до этого редко пил водку, говорил, что не понимает в ней вкусу. Но на этот раз он всю приходившуюся на его долю выжег как огнем и сделался навеселе. Он почувствовал, как давившая его тягота рассеялась, ему стало легче и веселей, и он ушел домой не то что на работу. Иринья, увидав его, удивилась: «Не как ты вина натрескался!» «Ой, пить будем и гулять будем, когда смерть придет, умирать будем!» — пропел Влас, щелкая пальцами, и весело засмеялся. «Этого еще не доставало!» — угрюмо пробурчала Иринья. «Что ж такое? Нам не пить, а кому же пить-то?» — бормотал все более и более раскисавший Влас. «Живем хорошо, а ожидаем лучше». Он опустился на лавку, подозвал к себе Дуньку, поднял ее на руки и начал целовать. — Дочка моя милая, эх ты моя черноглазая! Он пообещал Мишке в первый рынок купить складной ножичек, пошутил с Сидорой. Сидора, видевшая его первый раз пьяным, громко смеялась. — Батюшки, какой ты чудной-то, вот чудной-то! Влас тоже смеялся на ее смех, но когда он после обеда улегся в полок отдыхать, Иринья услыхала, что он схлипывает. Покос был в самом разгаре. Погода стояла хорошая, и уборка шла без остановки. Работали все еще весело. Иринья все глядела на мужа с работницей с беспокойством. Она следила за каждым их шагом. Откуда бы они ни приходили, она сейчас окидывала их испытующим взглядом. Часто она ночью спохватывалась и, думая, что Власа нет, торопливо шарила руками вокруг себя. Влас видел, что и Сидора догадывалась, в чем ее подозревают, но ее, кажется, нисколько это не угнетало, а скорее забавляло. Она с улыбкой поглядывала на ревнивые взгляды хозяйки и, кажется, готова была ее подразнить. Однажды, придя с лугу, Сидора проговорила: «А сегодня на лугу что смеху-то было?» «На что?» — спросил Влас. Иван Петров свою жену раздразнил. «Чем же?» — улыбаясь загодя, уверенный, что услышит что-нибудь веселое, повторил вопрос Влас. А гребали они вместе. После стала она его домой звать, а он не пошел. Я, говорит, около девок посижу. Она и разбрюзжалась. «Тебе только с девками, а на жену-то глядеть не хош!» Сидора весело захохотала. Ее смех поддержал Влас. Ирине это было не по душе, и она угрюмо пробурчала: «Ишь, как вам, Люба, это! А то что же теперь плакать над ней, когда она такую дурь оказывает?» «Да еще на людях!» — поддакнул работница Влас. «И муж-то тоже умен, от жены да к девкам. Ведь он, шутя, нашел тоже, чем шутить. Чем-нибудь себя развеселить, а то от нее-то видно ни песен, ни басен, ни добрых слов. Что же она? Нешний человек? Человек, да не настоящий. Ваше теперь счастье,
8: что вы хороши. Не всем таким быть, надо кому-нибудь и похуже.
7: Ирине сказала это с таким раздражением, что у нее покраснело лицо и засверкали глаза. Сидора перестала смеяться и насупилась. Мы про себя не говорим.
8: Ну и другим нечего бока промывать, а то, ишь, хороши очень, никому, по-вашему, и жить-то не потрафит.
7: Баба, не горячись, шутливым тоном окрикнул жену Влас.
8: Что ж мне молчать-то, я не в чужом доме. Кого мне бояться-то?
7: Стыда бойся, дура, уже серьезно сказал Влас. Что из пустяков-то себя надрывать?
8: Другие ничего не боятся, ни совести, ни стыда, а мне была нужда опасаться.
7: Кто это не боится ни совести, ни стыда, принимая намек на свой счет и, в свою очередь, ощетиниваясь, проговорил Сидора.
8: Да хоть бы ты. Что же это я такое без совести делаю? Сама знаешь.
7: Я ничего не знаю, ты скажи.
8: Нечего мне тебе сказывать, ты не маленькая.
7: Нет, говори, уже свирепо крикнула Сидора и наступила на Иринью.
8: Что это? Мне слово становится, нельзя сказать, все пересмешки да пересуды. Чем я тебе не услужила? Не по нраву? Рассчитывай, а так измываться нечего.
7: Работаешь-то ты хорошо, да делаешь нехорошо.
8: Что такое? Докажи. Я за собой худо не знаю, а ты знаешь?
7: Нет, и ты знаешь.
8: Нет, не знаю. Нет, знаешь, шкура ты этакая.
7: Не взвидев света, взвизгнула Ирина, и в голосе ее послышались отчаяние и слезы. «Ты меня с мужем разлучила, разлучница!» Сидора, как кошка на мышь, бросилась на Иринью, схватила ее за волосы и ударила о пол. Влас кинулся на Сидору, обхватил ее обеими руками под мышки и стал оттаскивать от жены. Он запыхался и, не помня себя, кричал: что вы, дьяволы, да как вы смеете, я вас водой оболью.
8: Хоть кипятком, пересевшим голосом и отходя в сторону, тяжело дыша, проговорила Сидора, я позорить себя не знам, кому не дам, какая я шкура, какая разлучница, что я, какая-нибудь? Я, слава богу, в девках жила честно, благородно до 24 годов, замужем никто ничего не скажет, а ты меня позорить?
7: «Сволочь ты, сволочь!» — выла Иринья, сидя на полу растрепанная, со царапанным виском. «Тебя со двора-то грязной метлой!»
8: «Нет, не пойду. А коли пойду, то за весь срок деньги вытребую. За бесчестье на суд на тебя подам. Я тебе покажу, как честных баб срамить!»
7: Сидора так разошлась, что Иринья, несмотря на полученную ею обиду, чувствовала, что ее подозрение на нее напрасно. От этого ей стало еще горше, и она, не поднимаясь с пола, продолжала плакать. Влас посмотрел на Сидору, на Иринью, и, злобно плюнув, вышел из избы. Вернулся домой Влас только вечером. Он был пьянее, чем в первое утро покоса. Он уставился на Иринью с свирепым взглядом и проговорил. — Жена, погляди на своего мужа, да простися. Был он к тебе хорош, да весь вышел. Иринья сидела в это время в углу и что-то зашивала. Она молча взглянула на него, встала с места и отвернулась в угол.
8: «Зарезала ты меня совсем, понимаешь, ты это дело или нет?»
7: В избу вошла Сидора, она была угрюмая. При виде работницы пьяный Влас расцвел в улыбку и проговорил.
8: «Сидора, милая ты моя, дай я тебя поцелую!»
7: «Милая, да не твоя!» — грубо проговорила Сидора и стала собирать на стол.
8: — Да я тебе говорю, поцелую. — У тебя, Эна, хозяйка есть, целуйся с ней, сколько душа желает.
9: — А если я тебя желаю?
8: — Мало? Что, ты-то желаешь? Да я-то не хочу.
7: Влас принужденно засмеялся и проговорил: — Ой, Ли, ну и наплевать, мы, коли с хозяйкой, поцелуемся. Он подошел к Ирине и хотел ее обнять, та снова отвернулась и вышла из избы.
6: Сергей Семенов. «Бабы». Написано в 1901 году. Фрагмент читал Егор Серов.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Такие
10: Какие старые слова!
11: Я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами. Я вдруг решил, что это она. Читаем в повести Льва Толстого «Крейцерова соната». Что же здесь обозначает слово «джерси»? Некую разновидность ткани или предмет одежды? Изначально этим словом называлось шерстяное полотно трикотажного типа, то есть полученное с помощью петельного плетения. Названием оно обязано острову Джерси, одному из Нормандских островов. Там разводили особую породу овец, из шерсти которых изготавливалась эта ткань. Она хорошо защищала от ветра и сырости, поэтому вначале в джерси одевались в основном рыбаки и моряки. Позднее джерсийское полотно распространилось и в других странах. Его достоинства – практичность, мягкость и легкость – принесли ему широкую популярность. Постепенно джерси стали изготавливать не только из шерсти, но и из шелка и хлопка. Более того, появились ткани разной толщины и плотности. Из более легких стали шить женские наряды, из плотных – верхнюю одежду. Например, шелковый джерси упоминается в романе Петра Бабарыкина «Василий Теркин». Еще цитата. «Пришли те, кто может достать пластик для дачи, пальто джерси и многое другое столь же необходимое». Это уже Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский «Берегись автомобиля».
10: Такие старые слова.
11: В наши дни джерси тоже широко используется для шитья самых разных вещей. От вечерних платьев до курток и пальто. Сейчас джерси делается из любого сырья. Неизменным остается только трикотажное плетение. По сути, название перешло от конкретной разновидности ткани к способу ее изготовления.
10: Такие старые слова.
3: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Синий май, заревая теплынь, не прозвякнет кольцо у калитки, липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке, в деревянные крылья окна вместе с рамами, в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна, на полу кружевные узоры. Наша горница, хоть и мала, но чиста, я с собой на досуге, в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая ничего не могу пожелать, все как есть без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. Строчки эти написал поэт Сергей Есенин.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Трактат. Научно, но популярно. Джон Брокман. Во что мы верим, но не можем доказать.
2: В не слишком отдаленном будущем мы сможем конструировать искусственные системы, обладающие всеми признаками сознания. Системы, действующие подобно человеку. Они смогут разговаривать, подмигивать, лгать и испытывать стресс от приближения выборов. Они будут клясться и божиться, что обладают сознанием, и бороться за свои гражданские права. И мы не сможем понять, что их поведение всего лишь ловкий трюк, всего лишь механические движения голубя, которого научили отбивать клювом на клавиатуре букву «Я». Мы принимаем сознание друг друга на веру, потому что у нас нет другого выхода. Но после 2000 лет попыток никто так и не придумал надежного теста, доказывающего его существование. Ученые-когнитологи обычно верят, что сознание – это феномен, возникающий в результате сложного взаимодействия структур, решительно лишенных сознания – нейронов. Но даже когда мы, наконец, постигнем природу этого сложного взаимодействия, то все равно не сможем доказать, что оно создает явление, о котором мы здесь говорим. Однако у меня нет ни малейших сомнений в том, что у всех моих знакомых есть некая внутренняя жизнь, субъективный опыт, ощущение себя, которое весьма похоже на мою. Во что я верю, хотя не могу доказать? Ответ – в вас.
1: Джон Брокман. «Во что мы верим, но не можем доказать». Фрагмент читал Павел Михайловский. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква К. Криптозоология. Буквально означает «изучение скрытых животных». От древнегреческого «криптос», что значит «тайный», «скрытый», и «зоология». Эта наука изучает еще не открытые виды, а также занимается поисками легендарных животных, таких как лохнесское чудовище, снежный человек, чупакабра, кракен и других. Многие ученые причисляют криптозоологию к лженаукам. Однако есть немало и таких, кто считает исследования криптозоологов весьма полезными для науки. Действительно, несмотря на огромное количество фальсификаций, откровенно псевдонаучных и даже фантастических исследований, нельзя отказаться от потребности человечества в научном поиске и в тяге к открытиям. Ведь без них никакой науки не было бы вообще.
2: Слушайте на Радиокнига. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Сильная книжка. Книги и деньги.
1: Стивен Кинг – успешный писатель и признанный мастер ужасов. Денег у него достаточно. Книги продаются миллионными тиражами. Поэтому Стивен Кинг может позволить себе совершенно невыгодные контракты. Любой студент-режиссер может купить у писателя права на экранизацию одного из его рассказов. Сделка обойдется всего в $1. Но в контракте есть важное условие. Без одобрения Стивена Кинга ни один снятый фильм не пойдет в прокат. Пожалуй, единственный человек, кому не нравится эта долларовая сделка – бухгалтер Стивена Кинга. Работа с бумагами по долларовой сделке для него настоящая головная боль.
0: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире Радиокнига. Читаем книгу. Антон Чехов. Добродетельный кабачик.
2: Сижу теперь, тоскую и мудрствую. В родовой усадьбе моей были куры, гуси, индейки. Птица глупая, нерассудительная, но весьма и весьма вкусная. На моем конском заводе плодились и размножались, ах вы, кони мои, кони! Мельницы не стояли без дела, копья уголь давали, бабы малину собирали. На десятинах преизбыточествовали флора и фауна. Хочешь – ешь, хочешь – зоологией и ботаникой занимайся. Можно было и в первом ряду посидеть, и в картишке поиграть, и содержаночкой похвастать. Теперь не то, совсем не то. Год тому назад, на Ильин день, сидел я у себя на террасе и тосковал. Передо мной стоял чайник, засыпанный рублевым чаем. На душе кошки скребли, реветь хотелось. Я тосковал и не заметил, как подошел ко мне Ефим Цуциков, кабачик, мой бывший крепостной. Он подошел и почтительно остановился возле стола. «Вы приказали, барин, крышу выкрасить», — сказал он, ставя на стол бутылку водки. «Крыша железная, без краски ржавеет, а ржа, известно, ест, дыры будут». «За какие же деньги я выкрашу, Ефимушка, — говорю я, — сам знаешь».
3: «Займитесь, дыры будут, ежели». «Да приказали бы еще, барин, сторожа в сад принанять, деревья воруют».
2: «Ах, опять-таки нужны деньги».
3: «Я дам, все одно отдадите, не в первый раз берете-то».
2: Отвалил мне Цуциков 500 целковых, взял вексель и ушел. По уходе его я подпер голову кулаками и задумался о народе и его свойствах. Хотел даже в Русь статью писать. Благодетельствует мне, великодушничает. За что? За то, что я его сёк когда-то. Какое отсутствие злопамятности! Учитесь, иностранцы! Через неделю загорелся у меня во дворе сарайчик. Первым прибежал на пожар Цуциков. Он собственноручно разнес сарайчик и притащил свои брезенты, чтобы в случае чего укрыть ими мой дом. Он дрожал, был красен, мокр, точно свое добро отстаивал.
3: «Теперь новый строить нужно», — сказал он мне после пожара. «У меня лесок есть, пришлю. Приказали бы, барин, прудик почистить. Вчерась карасей ловили и весь невод о водоросль разорвали. 300 рублей стоит, возьмите, не впервой берете-то».
2: И так далее. Почистили пруд, выкрасили все крыши, ремонтировали конюшни, и все это на деньги Цуцикова. Неделю тому назад приходит ко мне Цуциков, становится у дверей и почтительно кашляет в кулак.
3: «И не узнаешь теперь вашей усадьбы-то, — говорит он, — графу аль князю впору жить. И пруды вычистили, и озимь посеяли, лошадушек завели».
2: «А все ты, Ефимушка, — говорю я, — чуть не плачу от умиления. Встаю и самым искреннейшим образом обнимаю мужика. Бог даст, дела поправятся, все отдам, Ефимушка, с процентами. Дай мне еще раз обнять тебя».
3: «Все починили и благоустроили, помог Бог. Осталось теперь

0: Одно только, лисицу от седа выкурить.
1: Какую лисицу, Ефимушка?
0: Известно, какую.
1: И, помолчав немного, Цуциков добавляет.
0: Судебный пристав там приехал. Вы бутылки приберите-то. Не равно пристав увидит. Подумает, что у меня в имении только и дело, что пьянство. Фатеру прикажете вам в деревне нанять, аль в город поедете?
1: Сижу теперь и мудрствую.
2: Антон Чехов. Добродетельный кабачик. Рассказ читал Владимир Кимельман.
3: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Утечка мозгов. С английского brain drain. Так говорят об эмиграции из страны ценных специалистов, талантливых ученых. Это выражение родилось в Европе после Второй мировой войны. Тогда многие ученые, преимущественно англичане, стали переезжать в Америку, лаборатории и научные центры которой не пострадали от войны. В США лучше были условия жизни, условия труда и перспективы для научной карьеры.
1: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радиокнигах.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: 28 июня 1914 года Гаврило Принцип застрелил в Сараево наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену. Выстрел оказался стартовым. Началась Первая мировая война.
2: Санкт-Петербург по этому поводу переименовали в Петроград. На заводах Круппа изготовили пушку «Большая Берта». На заводе «Руссобалт» пошел в серию бомбардировщик Илья Муромец конструкции Игоря Сикорского. Донской казак Кузьма Крючков стал первым награжденным Георгиевским крестом в Первой мировой войне. И типографические лубочные картины с изображением бравого казака стали бестселлером. В тот год Чарли Чаплин нашел свой знаменитый образ – широкие штаны и обтягивающий пиджачок, башмаки с носками в разные стороны, котелок, тросточка, усики. Известный образ обрела и Анна Ахматова, выпустившая в 1914 году второй поэтический сборник «Четки». Ее написал Натан Альтман. И с этих пор для большинства Анна Ахматова навечно 25-летняя изящная женщина в темно-синем платье и золотой шали. Летом 1914 года тогда еще скромно известный Корней Чуковский жил в поселке Куоккало под Петербургом. Его посетила забавная идея завести альбом для автографов своих знаменитых соседей по даче. Сосед Илья Репин нарисовал, макая окурок чернильницу, друзей, собравшихся на посиделке, и подписал, обозначая место действия, Чукоккало, гениально соединив в одно слово Чуковского и Куоккалу. Альбомчик пережил все перипетии и катаклизмы истории и всосал в себя все маломальски заметное в русской культуре. И закончил свое рукописное существование вместе с хозяином в 1969 году. Но был издан и не раз. А в 1979 году в честь Чукоккалы назвали астероид. Это редчайший случай, когда малая планета названа в честь книги. К 1914 году каждая четвертая книга в России выпускалась Сытинским товариществом печатания, издательства и книжной торговли. И пусть не хвастают янки, что покетбук есть их американское изобретение, Ванькина литература, как ее называли на наших просторах, возникла на полвека раньше. Появились дешевые книжки для народа, энциклопедии и домашние энциклопедии на все случаи жизни, то есть отрывные календари. В 1914 году в детских журналах начал печататься доселе никому неизвестный стихотворец. Первое стихотворение «Береза» в журнале «Мирок» было подписано Аристон. Автором был Сергей Есенин, будущий последний поэт деревни. Первое стихотворение Маяковского было опубликовано в сборнике «Пощечина общественному вкусу» в 1912 году. В 1913 году Маяковский проявил себя новатором по части музыки. А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? В этом 1914-м Владимир Владимирович выступил как модельер. «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего, желтую кофту из трех аршин заката». Кроме стихотворения «Кофта Фата», Маяковский в том же году написал всем знакомое «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно».
0: Хронология. Наш сайт в интернете. radiokniga.com
3: Читаем

Плевна открылась сразу, будто подняли занавес. Не сам городишко, его прикрывала небольшая возвышенность, а предместья, сады, виноградники. Но все уже смотрели не туда, а правее, где в походных колоннах стояло несколько десятков тысяч аскеров. Скобелев смотрел и смотрел, но уже не на массы изготовившихся к сражению турецких резервов, а на далекие гривицкие высоты, штурмовать которые по диспозиции надлежало первой колонне генерала Вильяминова, на чуть заметные войска Шаховского, изготовленные согласно той же диспозиции для удара между Гривицей и Плевной, и на саму Плевну, прикрытую предместьями на высотке, против которых стояли жалкие силы его собственного отряда. Конечно, Осман-паша не мог знать деталей плана второго штурма, подписанный приказ Скобелев и сам еще не получал, но, прекрасно поняв тупое упрямство русского командующего, турецкий полководец дальновидно упреждал его главный удар, сосредоточив под Гривицами свои основные резервы. На этом направлении русские войска волей-неволей втягивались в затяжной бой и прорваться к Плевне никак не могли. Скобелев не просто понял это, он это увидел собственными глазами. Увидел он и другое. Если бы Шаховскому, генерал-лейтенант князь Алексей Иванович Шаховской, командир 11-го армейского корпуса, в ходе сражения удалось изменить направление удара и наступать не на изготовившиеся к бою турецкие войска, а левее, за их спинами, он отсек бы резервы противника от города, заставил бы Османа-пашу на ходу поменять план обороны, тасовать и перемещать таборы во время боя, и тогда... Тогда Скобелев получал реальную возможность бросить свой малочисленный отряд на штурм Плевны по кратчайшему и практически незащищенному противником направлению. «Пушкам молчать, пока не подтянутся остальные батареи», — сказал он. «Держись тут, Кухаренко, хоть зубами и жди пехоту. Я к Шаховскому». Не оглядываясь, сбежал вниз, вскочил на коня и помчался по разведанной пластунами дороге. Скакал, смутно ощущая, как растет в душе его такое знакомое, радостное волнение, яростное, торжествующее предчувствие победы. Он понимал, что с теми силами, что были у него, ему не только не ворваться в Плевну, но и не удержаться на третьем гребне Зеленых гор, если турки бросят против него весь нацеленный туда резерв. Но коли удалось бы в нарушении боевого приказа ударить не там, где ожидал Осман-паша, а левее, левее, за спинами. «Конечно, попытаются смять меня», — думал он, нещадно гоня жеребца по крутой извилистой дороге. «Обойти меня не могут, разве только еще левее. Значит, туда осетин, пусть фланг держит, и навалятся они на меня в лоб». «Эх, барон, барон, вот бы где тебе ударить! В Плевне бы в полдень обедали!» За поворотом послышался шум, тяжкий скрип, хрипенье лошадей, людской говор. Генерал перевел коня на рысь, а за изгибом дороги и вовсе остановил его. Навстречу двигалась четырехорудийная батарея. Заморенные кони с трудом брали крутой подъем. Артиллеристы, дружно наваливаясь, толкали тяжелые пушки, через каждый шаг подкладывая камни под колеса. Все были заняты тяжелой работой, и на генерала никто не обратил внимания. Он поискал глазами офицера, среди солдат виднелся кто-то в нижней рубахе. «Навались, братцы!» — хрипло кричал он, упираясь плечом в колесо. «Ну еще, еще чуть!» «Где командир?» — спросил Скобелев. «Камни под колеса!» Артиллерист в рубахе подошел к генералу, щелкнул каблуками грязных сапог. «Батарея с марша следует на огневые позиции, ваше превосходительство. Командир батареи — штабс-капитан Васильков». «Почему без мундира?» «Потому что он у меня один». Офицер был худ, невысок, но плечист. Потное в брызгах грязи лицо его было серьезным и спокойным. И Скобелев невольно подумал, что так выглядят уверенные в себе мастера. «Тебя ко мне отрядили?» «Так точно!» Командир вдруг улыбнулся, и некрасивое лицо его точно осветилось изнутри. «По правде, если, так я сам ушел. Как узнал, что мне в резервы торчать, так самовольно и пошел. Им все едино, кого посылать». «А тебе не все едино?»
Я солдат, ваше превосходительство. Спешишь со званием, усмехнулся Скобелев. Займешь позиции правее Донцов. Задача не только перед собой турок громить, но и бить их фланговым огнем. Задачу понял. Цель уточню на месте. Скобелев тронул коня. Позади опять завозились артиллеристы, захрипели лошади. А Скобелев улыбался, словно внезапная встреча с усталым, замурзанным артиллерийским офицером была бог весть каким приятным знамением перед встречей с князем Шаховским. К тому времени русские войска все еще неспешно выдвигались на исходные позиции. Все шло пока в соответствии с диспозицией, и Алексей Иванович пребывал в состоянии скорее равнодушном, нежели спокойном. «Топчемся», — сказал он, пожав руку Скобелеву. А Похитонов сказал, что у них стальные орудия Круппа. «Во! Ты завтракать ко мне?» «Так опоздал. Я с зарею фриштек принимаю». Под фриштеком понималась добрая чарка анисовой, с которой Шаховской непременно начинал каждый боевой день еще со времен Кавказской войны. «Я к плевне», — вышел Алексей Иванович. «Как ты сказал, Михаил Дмитриевич? Извини, старика, могу и не дослышать». «Я вышел к плевне без боя, ваше сиятельство», — резко повторил Скобелев. В тоне князя ему почудилась насмешка. «Стою на последнем гребне зеленых гор. Передо мной низина с ручьем и горушка, которую турки укрепить не удосужились». Шаховской продолжал в упор смотреть на Скобелева, но в глазах его уже таяло размягченное фриштыком добродушие. Они сейчас глядели зорко, напряженно и пытливо. Скобелев еще говорил о турецких резервах, но князь, казалось, уже и не слышал его. «Без Купского!» — гаркнул он. «С картой и полным расписанием частей!» Ему уже некогда было расчищать стол, на котором стояли тарелки с закусками, графины, бокалы, приборы. Он просто собрал скатерть за все четыре угла и швырнул в сторону. Глухо звякнула посуда, и тотчас же появился Бескупский с толстой папкой под мышкой, на ходу разворачивающий карту. Бескупский Константин Ксаверьевич, начальник штаба 11-го армейского корпуса. «Докладывай», — буркнул Шаховской. «Где стоишь? Что видишь? Зачем пожаловал?» Скобелев коротко повторил главное, стремясь заронить в князе ту идею, к которой пришел сам. Как Шаховской, так и его начальник штаба сразу поняли предполагаемый маневр. Но Алексей Иванович пока размышлял, а Бескупский не решался высказывать свое мнение ранее непосредственного начальника. «Коли правильно понял, то придется мне в бою делать захождение правым плечом». «Непременно, Алексей Иванович, именно этот маневр». «Обожди с маневром», — вздохнул князь. «Не маневры тут, сражение». «Под картечью солдатики мои захождение-то начнут, под картечью и кончат. Кому, конечно, повезет. Скольких на сём положу безвинно и, боюсь, бессмысленно? Я прикрою ваше захождение артиллерийским огнем с фланга. Приказ командиру батареи уже отдан». «Самоуверен ты, Михаил», — укоризненно вздохнул Шаховской. «Доложиться не успел, а уж за меня все и решил». «Потому что истинно чту вас, Алексей Иванович», — горячо сказал Скобелев. — «Ни чин, ни возраст, ни княжеское достоинство. Воина в вас чту». «А ты, оказывается, и льстить умеешь». Скобелев ничего не ответил, уже сожалея о своем порыве. Наступило короткое молчание. «Я не сомневаюсь, что Михаил Дмитриевич сделает все возможное, чтобы облегчить нам перестроение в ходе боя», — осторожно начал Бескупский. «Идея заманчива, рискованна, но достижима. Однако считаю необходимым напомнить вашим превосходительствам, что она в корне противоречит основному содержанию приказа командующего штурмом генерала Криденера». «Приказ один — взять плевну», — возразил Скобелев. «Не совсем так», — вздохнул Бескупский. «По плану основной удар Криденер наносит силами колонн Вильяминова и Шильдершульднера, вспомогательной войсками Алексея Ивановича. Вы же предлагаете рокировку, при которой Криденеру выпадает на долю честь вспомогательного удара. Учитывая его характер, учитывая его ослинное упрямство, Криденеру ни слова об этом не говорить», — перебил Шаховской. «Пусть соображает в ходе боя.
если вообще способен к соображению. «Простите, ваше сиятельство, я позволю себе все же несколько слов относительно особенностей характера барона Криденера», — с холодной настойчивостью продолжил начальник штаба. «Он не только болезненно самолюбив и невероятно упрям, он страдает гипертрофированным тщеславием». «Какое мне дело до его скверного характера?» — фыркнул Шаховской. «Я не собираюсь выдавать свою дочь за его сына». «Но вы лишаете его лавров победителя Османа Паши», — улыбнулся Бескупский. «И он скорее проиграет сражение, чем уступит эти лавры вам, ваше превосходительство». Оба превосходительства молчали, прекрасно понимая, что помешать Криденеру выиграть сражение способно множество обстоятельств и, прежде всего, сам Осман Паша. Но помешать барону проиграть это сражение не способен никто. «Обращаю ваше внимание и на оперативную сторону плана Михаила Дмитриевича», — сказал, помолчав, Бескупский. «После захождения левым плечом между нашими силами и колонной Вильяминова образуется оперативная брешь». «Турки не рискнут воспользоваться ею», — убежденно сказал Скобелев. «Я скую их беспрерывными атаками». «Да поймите же, Михаил Дмитриевич, что Криденер не вы», — почти с отчаянием воскликнул Константин Ксаверьевич. «Вы привыкли к маневренному бою. Вас не пугают ни фланговые обходы, ни даже вероятность окружения. А Криденер всю жизнь воевал на ящике с песком, точно исполняя предписанные рекомендации. Он панически боится дырок и первое, что сделает, прекратит штурм гривицких редутов. И Осман Паша... Осман Паша не барон», — хмуро уточнил Шаховской. «Вот именно. И не обладая свойствами барона, Паша тут же снимет свои войска из-под гривицы и всей мощью ударит ими прежде всего по вашему отряду, Михаил Дмитриевич». «Но это еще бабушка надвое гадала», — буркнул князь. «Штаб, рассудок, обой, вдохновение. И я в него верю. Не в свое, разумеется, не в себя. В этого, синеглазого искусителя, верю». Он тепло улыбнулся Скобелеву. «Наполеоном поди, бредишь». «Наполеоном брежу, а у Суворова учусь». «Хорошо», — ответил. «Так вот, Константин Ксаверьевич, маневр этот суворовский, а посему немедля востребуйте обещанный нам Коломенский полк и на позиции». «Лично за маневр отвечаешь». Дождался, когда Бескупский ушел, крепко обнял Скобелева. «Спасибо, Орел, за дерзость, спасибо, за доверие, за голову твою бесценную. Береги ее, она еще, ой, как России пригодится». «Золотой старик», — растроганно думал Скобелев, возвращаясь к отряду, «ни о карьере, ни о славе, ни о гневе государевом не помышляет, только о победе. Вот бы... с таким полководцем!» Тут он вспомнил Бескупского. Спокойный, академически холодный анализ его, скобелевского плана, и понял, что при всей порывистости и отваге князь Шаховской к подобному анализу не способен. Понял, что он лишь старательный исполнитель чужих идей, что в исполнении их ему достанет и решимости, и воли, и той доли безоглядного риска, без которой не выигрывают сражений. Но, исполняя идею, в которую поверил почти с юношеской горячностью, князь уже не сможет внести в нее ни одной своей мысли, даже если этого потребует изменчивая, дышащая порохом и смертью обстановка упорного сражения. Понял, что Шаховской будет ломить, ломить и со всей убежденностью и страстью ломить упрямо, тупо и жестоко. Скобелев спускал с цепи льва, но льва старого, хотя и сохранившего львиную хватку, но уже утратившего львиную гибкость.

0: Читаем музыку.
1: Герман Гессе. Курортник. Перевод Валентины Курелла. В наполовину пустом зале кафе первый скрипач исполнял тогда чекону Баха. И пока он играл, слух мой одновременно воспринимал следующие впечатления. Двое молодых людей расплачивались с официанткой, и та отсчитывала им на стол сдачу мелкими монетами. Энергичная дама запальчиво требовала в гардеробе зонтик. Очаровательный 4-летний карапуз забавлял целый стол своим звонким щебетом. Кроме того, не смолкал хор бутылок и стаканов, чашек и ложек, а одна пожилая подслеповатая старуха к собственному ужасу столкнула с края стола на пол вазочку с печеньем. Каждое из этих действий, взятое само по себе, было вполне законно и достойно моего сочувствия и внимания, но справиться с таким обилием разом свалившихся и вызывавших во мне впечатлений оказалось превыше моих душевных сил. И повинна в том была единственная музыка, Бахова чекона. Она одна являлась всему помехой.

Нет, честь и слава музыкантам Курзала, но здешний концерт был лишен, по-моему, главного смысла. Что 200 людей скучают и ума не приложат, как скоротать время до ужина, на мой взгляд, недостаточная причина, чтобы оркестру хороших музыкантов играть аранжировки из знаменитых опер.

0: произведении Германа Гессе прозвучала чиконна Иоганна Себастьяна Баха.
1: Читаем музыку. Слушайте на радио книга «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио книга в 21 час 30 минут.

0: Герои и персонажи.
1: В апреле 2013 года британское издательство «Сфера Букс» выпустило детективный роман «Зов кукушки» никому неизвестного в то время автора Роберта Гелбрейта. На сайте издательства говорилось, что он служил в особом отделе королевской военной полиции и даже был ранен. Однако не прошло и месяца, как читатели стали подозревать, что Гелбрейт совсем не ветеран боевых действий. Ведь его главный герой Корморан Страйк тоже служил в Афганистане, но при этом почему-то не обладает надлежащими психическими особенностями. То есть их у него, конечно, полно, но выглядят они не очень достоверно. Это более 100 лет назад читающая публика не обращала внимания на отсутствие афганского синдрома у доктора Уотсона. Современного читателя так просто не купишь. В отзывах писали, что автор не имеет представления, что и как чувствуют ветераны. А некоторые шли дальше, утверждая, что автор и не мужчина вовсе. Слишком подробными им казались описания женского гардероба, слишком явны нюансы типично женского видения у помощницы Страйка, его секретарши Робин Эллокотт. Интрига взбудоражила умы любителей детектива. Но, видимо, издателям слишком уж не терпелось поскорее увеличить продажи книги. И всего через 3 месяца стало известно, что настоящий автор – Джоан Роулинг. Да-да, та самая. По ее словам, псевдоним может избавить от необходимости оправдывать ожидания читателей и соответствовать закрепленному уровню качества. Дает возможность услышать непредвзятую критику. Удалось ей это или нет, трудно сказать. Но никто не сомневается, что у Корморана Страйка нет ни малейшего сходства с Гарри Поттером, как и у Робин с Гермионой. В этом уверены даже профессоры Питер Милликан из Оксфорда и Патрик Юола из Питтсбургского университета. Каждый из них утверждает, что именно он первым раскрыл авторство Роулинг методами математической лингвистики. Как бы там ни было, у Роулинг хватило вдохновения не на один роман, а на целую серию. Корморан и его помощница продолжают раскрывать сложные дела и разгадывать головоломки, причем без магии и волшебных палочек.

0: слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Александр Грин. «Золотая цепь».
1: Итак, я остался один. Было отчего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул, перевел дыхание. Подтикивание часов вело многозначительный разговор с тишиной. Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история». Обдумать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва появлялась связанная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. «Черт побери», — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жаждя вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая кресло, диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало. Я заглянул в зеркало. Там металось подобие фронтоватого красного мака с блаженно перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением в моей душе, но было тихо. Я еще не переживал такой тишины, отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, 35 золотых монет, но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предложение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «Куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения. Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкафов. Время от времени я нажимал что-нибудь — дерево, медный гвоздь, резьбу украшений — холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги. Голос женщины, сказавшей «никого нет», и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался, метнулся, прижавшись к стене между шкафов, где еще не был виден, но если бы вошедшие сделали 5 шагов в эту сторону, новый помощник библиотекаря Санди Пруэль явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкафе очень большом, с глухой дверью, без стекол, была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкафа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хоть стать за ее прикрытием, если шкаф окажется полон. Шкаф должен был быть полон, в этом я давал себе судорожный отчет, и однако он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, Я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрожа, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей. Женщина была Диге. С другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина, догадаться не составляло особого труда. Мы не забываем голоса язвившего нас. Итак, вошли Глуэй и Диге. «Я хочу взять книгу», — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.
2: «Но здесь действительно нет никого», — проговорил Глуэй.
1: «Да, так вот», — она словно продолжала оборванный разговор, — «это непременно случится».
2: «Ого!»
1: «Да, в бледных тонах, в виде паутинных душевных прикосновений, не греющие осеннее солнце».
2: «Если это не самомнение».
1: «Я ошибаюсь?» «Вспомни, мой милый Ричарда Брюса, это так естественно для него».
2: «Так, дальше», — сказал Глуэй. «А обещание?»
1: «Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томпсону». Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня. «Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец, просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу на всякий случай». «Прелестные издания», — продолжала Диге намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон. «Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают?» «Так вот, меня беспокоят эти...
2: кажется, старые друзья. Кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде», — сказал Глуэй. «Что могут они сделать, во всяком случае?»
1: «Ничего, но это сбивает». Далее я не расслышал.
2: «Заметь. Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится, Ганувер?»
1: «Идиот.
2: Я задал не деловой вопрос, только и всего».
1: «Если хочешь знать, даже скажу больше, не будь я так хорошо вышколена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, страстишка. Но бедняга слишком последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно».
2: «В таком случае, — заметил Глуэй, — я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томпсону?»
1: «То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка, вас сдаст. Только он ничего не сделает. Это кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи».
2: «Он влопается».
1: «Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего по своей линии».
2: «Идем. Что ты взяла?»
1: «Я поищу, нет ли...» «Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги».
2: «Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя».
1: Диге перешла часть пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкафа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылущил из непонятного все подозрительные места.
2: «Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь». Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода куда.
1: хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии с смелой надеждой, что пространство расширится безрезультатно. Наконец я повернул ее влево, и произошло, но не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих, произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкафа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого длинного, как квартал коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел как на роликах. И так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

0: Александр Грин. «Золотая цепь». Фрагмент читал Евгений Булдаков.
1: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: «Родная речь».
1: Я тут прочла, что в одной организации наработали приличную базу.
2: Очень смешно. То есть в базе все были одеты и никто не ругался?
1: Нет, имелось в виду, что много сделали. Но ведь звучит-то, ты прав, смешно. Неужели люди не слышат?
2: Ну, конечно, не слышат. И слова употребляют в неверном или неправильном значении, да?
1: Вот ты сейчас удивишься, но некоторые словари дают это значение в качестве второго.
2: Какое значение?
1: Первое значение слова «прилично» – это наречие к прилагательному «приличный», ну, то есть соответствующий принятым правилам приличия, то есть пристойное, непредосудительно.
2: Да, а второе?
1: А второе в значительном количестве, довольно много.
2: Спросить хочется, а много ли у нас приличных словарей?
1: Ну вот я сейчас серьезно говорю.
2: Ну вот Ожегов. Пристойный, в устаревшем значении «подобающий», уместный, например, приличный случаю поступок и достаточно хороший. Например, приличный заработок. Значения много нет.
1: Ну, язык-то на месте не стоит?
2: Не стоит. Плохо образованные люди мигрируют туда-сюда и разбрасывают вокруг себя неграмотность.
1: Ну, как ты сейчас очень жестко высказался.
2: Прилично ягод собрали. Вот как это? Вели себя хорошо, что ли, во время сбора?
1: Я согласна, что много ягод собрали звучит лучше.
2: Ну, а все потому, что витиевато хотят говорить. Вот, мол, смотрите, какой у меня словарный запас большой, я и так могу выразиться, и эдак. А грамотности-то маловато.
1: Неприлично мало?
2: Ты смеешься, а парашют через «у» писать-то уже предлагали.
1: Ну да, когда-то, помнишь, хотели сделать, чтобы огурец начинался с буквы «а»?
2: Ну, специалисты. Ты говоришь, время не стоит на месте. Иногда создается ощущение, что оно вообще пятится.
1: Ну, не все так плохо. Главное, мы поняли, слово «прилично» в значении «много» лучше не использовать.
2: Ну, каждый, конечно, говорит, как хочет, но я советую говорить правильно.
0: Родная речь.

Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на радио «Книга».

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Путеводитель. Место действия.
1: Санкт-Петербург, Петроградская сторона. Здание под номером 23 на Кронверском проспекте известно как доходный дом Барсовой, жены сенатора и владелец пищебумажной мануфактуры. Шестиэтажный дом в стиле северного модерна был построен в 1912 году. Первые три этажа облицованы серым гранитом скальной фактуры. Фасад украшен изображениями сов. В 1914 году здесь поселился беспокойный жилец Алексей Максимович Горький. Он только что вернулся в Россию после амнистии и сразу развернул бурную деятельность. В его двух квартирах собиралась редколлегия журнала «Всемирная литература». Обсуждали произведения будущих выпусков, спорили, шумели. Здесь проходили собрания актеров и режиссеров Большого драматического театра и Театра народной комедии. В квартирах Горького музицировали Рахманинов и Скрябин, читал стихи Маяковский и прозу Куприн. Художники Петров-Водкин и Рерих нет, не рисовали, просто гостили. Приезжал Шаляпин. Где-то между тусовками Горький дописал повесть детства и написал в «Людях» очерк о Льве Толстом, воспоминания о Леониде Андрееве и Короленко. Сам Горький из 12 комнат занимал 4. В остальных постоянно кто-то жил. Жена, бывшая жена, родственники жены, секретари, друзья и гости. Здесь, на Кронверкском, в квартире Горького в свой второй приезд в Россию в 1920 году 2 недели жил Герберт Уэллс. А по словам фельетониста и критика Амфитеатрова, это была не квартира, а какая-то коммуна. Осенью 1921 года Горькому намекнули, что неплохо было бы выехать на лечение за границу. И писатель покинул дом.

0: Мемориальная доска. Здесь жил Алексей Максимович Горький.
1: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».
3: Трактат. Научно, но популярно.
4: Марина Королева. Фибры и тормашки.
5: Вы знаете, где находятся фибры души? Вопрос, конечно же, связан с известными выражениями, которые каждый из нас употреблял не один раз. Всеми фибрами души он не любил такой погоды. Мы ведь их никогда не видели. Может быть, и фибр у нас нет? Заглянем в словарь Ожегова. Фибра, как пишет Ожегов, в анатомии означает жилку или волокно. Это в прямом смысле. А в переносном слово входит в некоторые сочетания, вроде «задрожать всеми фибрами», «страх пронизал все фибры его души», в значении «все существо» человека, совокупность физических сил. Поскольку термин изначально был анатомическим, можно предположить, что взят он из латыни. Кстати, «даль» тоже указывает. «Фибра» — латинское слово. «Фибра» — нить, волокно. Есть немало слов с таким же корнем, и все они имеют отношение к медицине. Фибрин – волокнистый белок, фиброскоп – медицинский прибор на основе волоконной оптики, фиброцит – клетка соединительной ткани. Так что каждое привычное, но непонятное выражение требует отдельного объяснения. Одного ответа на все случаи жизни не бывает.
4: Марина Королева. «Фибры и тормашки». Фрагмент читал Сергей Вершинин.
3: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Закладка на интересной странице.
1: Может быть, где-то и есть писатели, которые добились успеха, целый день проводя в пижаме перед телевизором. Но самые знаменитые были трудягами. Эрнест Хемингуэй говорил: «Если хочешь быть писателем, пиши». Сам он работал как раб на галерах. Просыпался до рассвета и писал до полудня. В полдень завтракал и снова писал до заката. Уже после он мог себе позволить все, что предлагала Куба. Хотя ограничивался обычно мохито и дайкири. После смерти писателя жена нашла черновики 300 рассказов и набросок романа. Рэй Брэдбери признавался: «Некоторые истории хотят быть написанными, они просто подчиняют меня себе. Я пишу, пока этого хотят они, поэтому у меня нет расписания». Он садился за работу ранним утром и прерывался только на еду. Работать ему не мешали ни радио, ни трещавшие над ухом родственники. Он писал в отелях, в спальне, в дороге. Если не было под рукой печатной машинки, брал ее на прокат. Брэдбери создал более 800 произведений, в том числе несколько романов и повестей. О распорядке дня Генри Миллера мы знаем из его дневника. «Писать, если в настроении. Рисовать, если чувствую опустошение или усталость. Делать заметки, диаграммы и планы. Вносить исправления. Библиотека для сверки цитат раз в неделю». Миллер создал около сотни известных произведений, и это не считая его картин. Чехов после переезда в подмосковное Мелехово работал на двух работах. Как вспоминал его брат, с самого раннего утра, часто даже часов с четырех, Антон Павлович был уже на ногах. Напившись кофе, он выходил в сад и подолгу осматривал каждое фруктовое дерево, каждый куст, подрезывал его или же долго просиживал на корточках у ствола и что-то наблюдал.

0: наблюдал. Сам писатель в шутку говорил: «Мне кажется, что я, если бы не литература, мог бы быть садовником». После обеда он запирался в специально построенном флигеле и до вечера писал. В Мелехово Чехов создал свою знаменитую «Чайку», рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре» о любви.
1: Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
2: Читаем музыку
1: на радиокнига. Ежедневно.

0: Мне хотелось путешествовать неофициально. Жить и смотреть на все, не насилуя наблюдательности.
1: Авторское право.
0: Слышали новость? Принц де Лень отправляется в плавание. В литературных кругах Петербурга необычное оживление. Еще бы! Писатель Иван Александрович Гончаров собрался путешествовать. Гончаров – человек, который всегда славился своим малоподвижным образом жизни. Редко выходил из комнаты. Принц де Лень – так его называли в литературных кругах. И вдруг в море корабль. Да, в 1852 году писатель Иван Александрович Гончаров устроился секретарем к адмиралу и дипломату Ефимию Путятину. Экспедиция на фрегате «Паллада» отправилась в путь с почетной миссией – наладить дипломатические отношения с закрытой для иностранцев Японией. Когда выдавалась свободная минутка, Гончаров делал записи в дневнике. А записывать было что. Путешествие длилось 2,5 года. Команда корабля побывала в Англии, Южной Африке, Индонезии, Китае, на Филиппинах и на множестве небольших островов и архипелагов Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Мне хотелось путешествовать неофициально, не приехать и осматривать, а жить и смотреть на все, не насилуя наблюдательности, не задавая себе утомительных уроков, осматривать ежедневно с гидом в руках постольку-то улиц, музеев, зданий, церквей. От такого путешествия остается в голове хаос улиц, памятников, да и то ненадолго, утверждал Гончаров. Нет, хаоса в голове у Гончарова после путешествия не осталось. Он скрупулезно все записывал, все детали, интересные моменты, а также обычаи и привычки местных жителей. То он возмущался, что в китайской толпе нестерпимо пахнет сандаловым деревом, то удивлялся странной манере англичан здороваться. Встретятся два англичанина и сначала пробуют оторвать друг у друга руку. В 19 веке в России пожимать руки еще не было принято. По возвращении Гончаров собрал свои записи и издал книгу «Фрегат Паллада». Она стала литературным событием. Говорят, что после такого приключения Гончаров по-другому взглянул на свою работу над романом «Обломов». Даже предполагал написать главу о путешествиях своего героя. Однако почему-то передумал и оставил Обломова лежать на диване.
1: Авторское право. Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Тамара Крюкова. Гений поневоле.
2: Постель с утра оставалась неприбранной, и от этого на фоне опрятной гостиной комната казалась захламленной. Скомканное одеяло и смятая подушка немым укором лежали на тахте. Впрочем, Артем был даже рад, что утром не успел убрать постель. Это хоть ненадолго оттянуло разговор. Он принялся наводить порядок и застилать тахту пледом, лихорадочно соображая, с чего начать. То, в чем он хотел признаться, звучало слишком неправдоподобно, чтобы в это поверить. «Прошу садиться, господа!» Он отвесил шутливый поклон и широким жестом пригласил гостей усаживаться. Бравада помогла ему скрыть страхи и сомнения. Она стала почти его второй натурой. Но к чему эта напускная бесшабашность? Кого он пытается обмануть? Дениса с Викой? Или самого себя? Ребята расположились на тахте. «Так ты объяснишь, почему ты скрываешь свои способности?» Первый не выдержала Вика. Артем посмотрел на монитор, как будто искал там подсказку. Выключенный из сети компьютер уставился на него мутным, мертвым глазом. Ждать от него поддержки не приходилось. «Не знаю, как сказать», — вымолвил Артем. «Как есть, так и скажи. Я не совсем человек, а что-то вроде киборга. Он выжидающе смотрел на Вику, стараясь понять, какое впечатление произвели его слова. Но на ее лице не отразилось ни удивления, ни испуга. На этот раз Вика обиделась по-настоящему. Она-то испугалась, что Артему на самом деле неприятности, а он придумал очередной прикол, вполне в его духе. Вика сердито сощурилась и отчеканила. «В таком случае я инопланетянка, и если захотите поговорить со мной, вы оба, то сначала выучите инопланетный язык». Она поднялась с тахты и собралась уходить. «Подожди», — остановил ее Артем. «Я знаю, в это трудно поверить, но это правда. Я ведь доказал тебе, что могу решить любую задачу, а сначала ты тоже сомневалась». Вика не нашлась, что возразить. Она не могла найти объяснение необычайным способностям Артема. Если бы она не сама выбирала для него задание, то заподозрила бы, что это очередной фокус, и все нарочно подстроено. Она и сейчас была уверена, что Артем каким-то образом разыгрывает ее. Не робот же он в самом деле. Нужно быть круглой дурой, чтобы попасться на эту удочку. «Какое у тебя в классе прозвище? Фантаст? Оно тебе подходит», — с сарказмом сказала девочка. Артем побледнел. Вика ударила его в самое больное место. Раньше всевозможные фантастические истории сами собой рождались у него в голове. Он мог часами развлекать ребят рассказами и ни разу не повториться. Сочинять было для него настолько легко, что он считал эту способность чем-то самым обыденным. Он просто не мог не фантазировать. Но в последнее время фантазии отступили перед цифрами, которые точно зловредные насекомые роились у него в голове. Цифры преследовали его повсюду. Он стал гением вычисления, но способность фантазировать была погребена под завалом бессмысленных цифр. Вика не понимала, отчего Артем так отреагировал на ее слова. Пытаясь загладить неловкость, она неуверенно произнесла: «Ты ведь пошутил?» По ее интонации не было понятно, то ли она спрашивала, то ли утверждала. Вместо ответа Артем кивнул на компьютер и резко спросил: «Помнишь, как я его выиграл?» Вопрос прозвучал зло, как обвинение, будто выигрыш компьютера был ужасным поступком, в котором Вика была повинна. Не понимая, при чем тут компьютер, Вика кивнула. Артем продолжал: «Это машина нового поколения. Она может перенести в виртуальный мир».
3: «Как в кино? Со шлемом?» — удивилась Вика.
2: «Круче. Здесь даже шлем не нужен. Теория ломаного пространства. Долго объяснять. Сначала кажется, что это клево, но все совсем не так, как с обычными игрушками. Виртуальный мир и реальность связаны между собой. В жизни начинается полный обвал, и выйти из игры нельзя. В общем, я здорово завяз. В начале игры у меня было 3 жизни. На последнем уровне мне пришлось одной пожертвовать. Я думал, что победил. Радовался, идиот. Я подумать не мог, что означает потеря жизни. Я потерял часть себя, понимаешь? Ясно одно. Из меня сделали счетную машину, ходячий калькулятор». Вика не знала, как реагировать на слова Артема. Он говорил довольно убедительно, но его признание походило скорее на фантастический рассказ.
3: «Но зачем кому-то делать из тебя робота?» — с сомнением спросила Вика.
2: «Хороший вопрос», — усмехнулся Артем и обратился к Денису. «Достань из нижнего ящика статью». Денис вытащил из стола журнал и, пролистав его, открыл на нужной странице. «Можешь все не читать, там заумно. Все равно не врубишься. Главное, подчеркнуто. Мы думаем, причина в этом».
3: Вика пробежала глазами отмеченные строки. «Разработка искусственного интеллекта». «Единение искусственного интеллекта с биологическим организмом». «Привить искусственному разуму отдельные способности, присущие людям, но чуждые машинам, например, чувство страха. В случае, если киборг научится адекватно оценивать ситуацию с точки зрения опасности для его жизнедеятельности, он будет способен к самозащите. В результате мутации появится возможность создания сверхкиборга, который соединит в себе свойства машины и человека».
4: «Ты думаешь, на тебе проводят эксперимент?» — обескураженно спросила Вика.
2: «А у тебя есть другие идеи?»
4: «Но ведь это ужасно!» — прошептала она.
2: «Да уж, веселиться не с чего», — вздохнул Артём.
4: «Значит, нужно обратиться в милицию или в суд, чтобы им запретили ставить опыты над людьми», — не унималась Вика.
2: «Для начала хорошо бы их разыскать и узнать, кто они такие», — мрачно заметил Артём.
4: «Разве ты не знаешь, что это за организация, где у них офис?» — удивилась девочка.
2: «Только название. Служба виртуальной реальности».
4: «Как же ты с ними связываешься?»
2: «Через сеть. А когда я отрубил компьютер, то мне прислали послание по почте». Артём достал нестандартный конверт и вытряхнул из него серебристый диск.
4: «Что это?»
2: «Наверное, новая игра».
4: В тишине тиканье будильника казалось особенно громким. Он отсчитывал секунды, будто напоминая, что время не остановилось. «Ты станешь играть?» — с надеждой спросил он.
2: «У меня нет выбора», — мрачно буркнул Артём. «Я должен докопаться, что со мной сделали. Я хочу снова стать нормальным человеком, таким, как все».
4: Вика положила свою руку поверх руки Артёма и твёрдо сказала: «Я не оставлю тебя одного. Если ты должен играть, то я с тобой».
2: «Вика права. Лучше держаться вместе», — подхватил Денис. И его тёплая ладонь легла на Викину руку. «Я должен отправиться туда один».
4: «Ты же обещал», — с обидой напомнил Денис.
2: «Вы не понимаете, во что хотите ввязаться. Там всё жёстко», — отрезал Артём. Процессор то тихонько гудел, то покрякивал, будто что-то бормотал, пересчитывая файлы, которые успел установить на винчестер. Синяя змейка диаграммы удлинялась, фиксируя проделанную работу в процентах. На экране в объемной рамке висела надпись: «Пожалуйста, подождите, идет загрузка программы». Наконец, инсталляция игры завершилась. Экран на мгновение погас, а потом под звук патетических аккордов на нем появилась картинка, напоминающая компьютерную плату. Она отдаленно походила на вид городка с высоты птичьего полета. Плата стала стремительно приближаться, увеличиваясь в размерах. Она в самом деле оказалась городом. Диоды и резисторы превратились в крыши домов, а на улицах появились движущиеся прямоугольники машин. Все в этом городе было идеально выверено, ни единого отклонения или неверной линии. В каменно-стеклянных джунглях кое-где встречались деревья, но и они не нарушали геометрического рисунка. Синеватые ели стояли одинаковыми конусами, а кроны деревьев были аккуратно подстрижены в форме шаров. В застывшей листве не было дыхания жизни. Это была всего лишь искусная имитация растительности. Гармонией города была симметрия, но от этого он казался неживым, как гигантский макет. Палец привычно вдавил клавишу мышки. На этот раз пространство не расширилось, а, напротив, стало стремительно сужаться. Воздух будто уплотнился, и Артёму почудилось, что стены надвигаются на него, готовые раздавить, как букашку. Он впервые испытал страх перед замкнутым пространством. Дыхание перехватило. Он выставил перед собой обе руки и уперся в гладкую прохладную стену, обшитую металлическими листами. Переход в виртуальность завершился.
1: Тамара Крюкова. «Гений поневоле». Фрагмент читала Александра Живова.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Какие старые слова.
1: Царевна Софья в романе Алексея Толстого «Петр I» говорит своему фавориту Василию Васильевичу Голицыну: «Вот что тебе скажу, батюшка. Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень япончу походную, возьми в руки сабельку, покажи великие дела». Сейчас слово «японча» можно встретить разве что в книгах про старые времена. А когда-то япончи были так популярны, что даже вошли в поговорки. Например, «выбирай япончу по плечу» или «ни к роже рогожа, ни к лицу японча». Но, по крайней мере, из слов Софьи, да из пословиц уже ясно, что японча – это одежда. Слово очень старое, существовало оно еще в древнерусском языке и впервые упоминается в слове о полку Игореве. Правда, звучало оно тогда как «японча» или «япончица», но к японцам отношения не имеет. Япончою назывался длинный широкий плащ с капюшоном. Считается, что слово это, как и сама одежда, пришло на Русь от тюркских народов. Японча была одеждой походной, она защищала от дождя и пыли. В Древней Руси япончи делали из плотного войлока, который пропитывали олифой. А в XVI веке появились япончи парадные. Их уже делали из сукна и украшали мехом да драгоценными камнями. При Суворове же японча стала короче. Ее носили солдаты в походах. Именно японча, кстати, является бабушкой современной плащ-палатки.
0: Такие старые слова. Слушайте на «Радиокнига». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радиокнига».

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: Согласно тезису Сталина, незаменимых в нашей стране нет. После кончины вождя взялись искать ему замену и нашли. Первым, а не генеральным, секретарем ЦК КПСС избрали Никиту Хрущева. В том же году, как пелось в известной частушке, Лаврентий Палыч Берия вышел из доверия. Остались от Берии лишь только пух да перья, то есть опасного Лаврентия Павловича арестовали, судили и расстреляли. Пока в нашей стране разбирались с властью, несоветские люди били рекорды высоты. Примерно сотой попытки был покорен Эверест. Лавры первовосходителей пожинали новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей. В тот год короновали Елизавету II и начали издавать журнал «Плейбой». Биологи Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик предложили структурную модель ДНК. В Москве на Ленинских горах построили высотное здание МГУ. В Иерусалиме по решению израильского парламента Кнессета был сооружен мемориальный центр памяти жертв и героев катастрофы Яд-Вашем. В 1953 году Гренландия перестала быть колонией Дании, а стала частью территории Датского королевства. Федор Рокотов написал портрет Александры Струйской в 1772 году. Эта работа русского художника признана одним из шедевров портретной живописи. А в 1953 году загадочное обаяние дамы конца XVIII века воспел в стихотворении портрет Николай Заболонский. Вот в этом самом шедевре. Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач. Ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач. В 1953 году Ян Ланкастер Флеминг, отпрыск богатой аристократической семьи, обучавшийся в Итоне, Королевской военной академии, университетах Мюнхена и Женевы, не состоявшийся дипломат и банкир, но состоявшийся журналист, а во время войны и разведчик, в 1953 году окончательно отбросил все остальное и посвятил себя литературному труду. Первый роман Флеминга, опубликованный в том же году, назывался «Казино Рояль». Главным героем стал агент английских спецслужб с правом на убийство и кодовым обозначением 007. Причем два нуля как раз обозначали это самое право на убийство. Агента звали Джеймс Бонд. Так именовалась операция английской разведки 1945 года по похищению Мартина Бормана, в которой участвовал Флеминг. Дебют писателя и героя вполне удался. Джеймс Бонд заместил в сознании читателей образ сказочного супергероя, всегда побеждающего зло. Грех было не оседлать такой успех. И на Флеминге этого греха нет. Он написал 14 книжек о Джеймсе Бонде. В тот год Рэй Брэдбери написал и издал роман «451 градус по Фаренгейту». Книга закрепила сформированную уже марсианскими хрониками мировую славу Брэдбери как великого фантаста и подтвердила: рукописи не горят, поскольку 451 градус по Фаренгейту – это как раз температура возгорания бумаги. Для справки, это 233 градуса по Цельсию.
0: Хронология. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга». Читаем книгу. Дмитрий Мамин-Сибиряк.
2: Вольный человек Яшка.
3: Это была ужасная ночь. Я проснулся от какого-то пронизывающего холода. Часы показывали 3. По скрипу потесей, бултыхавших воду с таким тяжелым шумом, точно ее разгребала какая-то огромная лапа, я заключил, что барка плывет. В камнях на ночь останавливали барку, делали хватку, а теперь барка плыла, потому что кроме мелей никакой опасности не предвиделось. Работы было меньше, и бурлаки разделились на 2 смены – дневную и ночную. Когда я вышел из своего балагана, меня поразила открывшаяся картина. В воздухе тихо кружились хлопья мокрого снега. Вся барка была покрыта слоем этого снега по крайней мере на вершок. Кое-где слабо мерещились мокрые тени работавших у потесей бурлаков. Картина получалась ужасная. Некоторые кутались в мокрые рогожки, а большинство стояло без всякого прикрытия. Царило мертвое молчание. Оно приходилось как нельзя больше подстать этой картине холодной смерти. Мне казалось, что наша барка плывет именно в каком-то мертвом царстве. Сплавщик Лупан, седой, внушительный, солидной внешности старик с окладистой бородой, сидел на своей скамеечке на задней палубе и отдавал приказания молча, движением руки. Точно и он боялся нарушить мертвую тишину. «А где Яшка?» — спросил я водолива, отливавшего воду. Он тоже молча мотнул головой на кладку медных полос, проходивших посредине барочного дна, от носа до кормы. Я понял, что водолив не забрался в балаган из совести и мокнул под снегом вместе со всеми остальными. Потому же и Лупан оставался на своей скамейке. Сказалось без слов то артельное чувство, которое из разношерстной бурлацкой ватаги делало одну дружную семью. Яшка спал под мокрой рогожкой, покрытой снегом. Из-под нее поднимался только пар. Он устроился прямо на медных штыках, перевязанных по 6 штук, так что через свою рогожку должен был чувствовать каждое ребро медной штыки и все узлы жестких веревок. Другие бурлаки забрались под палубы, там, по крайней мере, не заносило снегом, но вольный человек Яшка привык проводить целые недели на открытом воздухе, а зимой и прямо спать в снегу. Я прислушался. Из-под рогожки слышалось ровное дыхание спящего человека. Я присел к огню и долго смотрел кругом. Никогда еще пламя не казалось мне таким красивым, как именно сейчас, когда оно боролось с этой влажной, тяжелой тьмой. В такие ночи можно понять и все то неизмеримое значение огня, о котором как-то совсем забываешь, сидя в теплой комнате. Какая страшная ночь покрывала бы человечество, если бы не было огня. Недаром Яшка до сих пор считает грехом плюнуть на костер. Вот и теперь он устроился на штыках, наверное, только потому, чтобы быть поближе к огоньку. «Шли б вы, барин, к себе в балаган», — посоветовал мне водолив, подкидывая на очаг несколько мокрых поленьев. «Дело-то ваше непривычное, как раз лихоманка ухватит, а то и паралик расшибет». Признаться сказать, мне было совестно уходить в свой балаган, когда другие мокли на палубах, но оставаться с ними было не под силу. Ушел я в балаган, кое-как сгороженный из досок, рогож и еловой коры, на свою жесткую постель из наворованного на берегу сена. Я долго прислушивался к мертвой тишине, пока не заснул тревожным сном. Проснулся я поздно, проснулся от страшного шума, происходившего на барке. Первая мысль была, что барка тонет. Я выскочил из балагана и замер от изумления. Происходило что-то невероятное до последней степени. Над баркой с гоготанием тяжело кружились дикие гуси. Обессилевшая птица, застигнутая ранним снегом, падала в реку. До 10 гусей с какой-то отчаянной решимостью сели прямо на барку. Последнее было тем более удивительно, что дикий гусь очень осторожная птица и не подпустит охотника на несколько выстрелов. «Лови, ребята, бей!» — галдели бурлаки, гоняясь за обессилевшей птицей. Работа была брошена, и на парке происходила настоящая свалка. Меня поразил отчаянный вопль Яшки, который бегал по барке, как сумасшедший. «Братцы, родимые мои, ну что вы делаете, а? Ах, варнаки, ах, подлецы! Братцы, миленькие, не троньте божью тварь! Ну разве можно ее трогать в этакое время? Очумели вы, галманы отчаянные! Креста на вас нет, на отчаянных! Ах, братцы, грешно! Вот как грешно!» Проворнее всех оказалась одна из баб. Она поймала уже двух гусей и лежала на них пластом. Яшка накинулся на нее и отнял помятую, обезумевшую от ужаса птицу. «Что ты делаешь-то, дурья голова? Вот я тебя расчешу! Право, отчаянные варнаки! Братцы, черти!» Яшка ругался, как остервенелый, и в то же время гладил отнятых у бабы гусей. Бурлаки смутились, и некоторые уже выпустили пойманную птицу.
4: «А сам-то, небось, стреляешь всякую птицу, ярыга!» — ответно ругалась обиженная баба. «Сбесился деревянный черт!»
3: «И стреляю, дура баба!» «Да!» — орал Яшка, закипая новой яростью. «Только не на перелетах! Я вольную птицу бью, которая в полной силе, а эта замерзлая!»
4: «Вот ты бурчишь, дура баба, а того не знаешь, что убить человека грешно, а за убитого странника в 10 раз взыщется! Так и с птичкой перелетной нажралась бы ты этой гусятины и околела бы сама. Одно слово, дура! Птичка-то к нам насела, дескать, дадут передохнуть, а может и накормят, а ты навалилась на нее, как жернов. В другое-то время разве она подпустила бы тебя, дуру?»
3: «В самом деле, братцы, не троньте божью птицу!» — поддержал уже хрипевшего от волнения и крика Яшку старый сплавщик Лупан. «Нехорошо. Ну, пусть передохнет, а потом сама улетит, куда ей произволение. Яшка-то правду говорит!»
4: «Да ведь это харч!»
3: — нерешительно заявил один голос из сбившейся кучки бурлаков. «Такое бы варево заварили, Лупан Степаныч!»
4: «А ты обалдуй, слушай ухом, а не брюхом! Яшка-то всех умнее себя обозначил! Да, он уж это дело знает!»
3: «Ах, боже мой, да ведь грех-то какой!» Умиленно повторял Яшка, обращаясь ко всем вообще. «Вон какая смирная птичка! Сама в руки идет, только вот не говорит! Устала, мол, я притомилась и зябла, а вы ее бить!» Выбившийся из сил гусиный косяк теперь покрывал чусовую точно живой снег. Гуси не сторожились больше своего страшного врага, человека. Те, которые попали на барку, успели отдохнуть и торжественно были спущены на воду к призывно гоготавшим товарищам. Яшка торжествовал и даже перекрестился, спуская последнего гуся. «Будто еще один должен быть», — думал он вслух, оглядывая недоверчиво толпу бурлаков. «Да все тут, Яшка! Ну и слава богу! Спасибо, братцы!» А снег все валил. Вода казалась такой темной в этих побелевших берегах. Где-то вдали смутно обрисовывались деревенские стройки.
4: «Эй, будет валандаться попусту!» — скомандовал сплавщик. «Держи нос от направо!»
3: Потеси лениво забултыхались в воде. Гусиный косяк сгрудился и стройной массой с гусиной важностью отплыл к противоположному берегу, провожая барку своим гоготанием.
4: «Правильная птица», — заметил Яшка, провожая глазами удалявшийся от нас косяк. «Умней ее нет и живет парами по-божески, не то что, например, косач».
3: Почесав затылок, Яшка прибавил совсем другим тоном.
4: «Эх, ежели бы вот таких гуськов десяточек! Был бы Яшка с ружьем и не калел бы, как пес! В Перми бы продал по целковому за штуку!»
3: Вечером мы вместе пили чай в балагане. Я, Водолив и Яшка. На Яшке мокрая рубаха дымилась от пара. Он с каким-то ожесточением пил одну чашку за другой, вернее, не пил, а глотал. Это опять был жалкий Яшка. «Тебя не знобит?» — спрашивал я.
4: «Нет, зачем знобить? Вот ежели бы мокрый-то я у огня начал греться, ну, тогда пропасть».
3: Напившись чаю и поблагодарив, Яшка поднялся. «Ну, теперь пойду на свою перину, барин». Взглянув на изголовье постели, на которой отдыхал водолив, Яшка укоризненно покачал головой.
4: «Эх, Павел Евстратыч, то-то я давеча не досчитался одного гуська. Где у тебя совесть-то? Ну-ну, подержи язык за зубами. Я-то подержу, а тебе отрыгнется этот гусь».
3: Из-под изголовья высовывался гусиный хвост.
4: «Да ведь я его не ловил», — оправдывался водолив. «Сам он забежал в блага, ну, я его и пожалел, приколол. У волка в зубе Егорий дал. Эх, Павел Евстратыч, нехорошо, вот как нехорошо».
2: Дмитрий «Мамин сибиряк». Вольный человек Яшка. Рассказ читал Дмитрий Бужинский.

0: Экслибрис. Из книг.
1: Повар Люсьен Оливье покоится в Москве на Введенском кладбище. Именно туда, в могилу, по одной из версий, он унес рецепт салата Оливье. Или майонез из дичи, как сам он его называл. Говорят, что месье Оливье никому и никогда не раскрывал рецепт салата. Последний, финальный штрих всегда делал сам. Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом Оливье, без которого обед не в обед и тайну которого он не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило. То да не то. Об этом упоминается в книге Владимира Гелеровского «Москва и москвичи». Писатель колоритно описывает быт и нравы старой Москвы. Шеф-повару Оливье и его ресторану «Эрмитаж» отведена отдельная глава – на трубе. Ресторан, где подавали знаменитый салат, находился именно там, на Трубной площади. Цитата. «Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где кроме общих зал и кабинетов был белый колонный зал, в котором можно было заказывать такие же обеды, какие делал Оливье в особняках у вельмож». Когда Люсьена Оливье не стало, ресторан «Эрмитаж» перешел во владение к другим предпринимателям, а через некоторое время и вовсе закрылся. Но, как бы то ни было, авторский рецепт Люсьена Оливье и тот, что известен нам сейчас, не имеют ничего общего. Вместо мелко нарезанной вареной колбасы – рябчики и телячий язык. Вместо зеленого горошка – каперсы. Еще отварные раки и паюсная икра. И вот любопытно, в Европе салат не знают как оливье. Известен он как русский салат или гусарский.
2: Как известно, читатель подсчитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Синий май, заревая теплынь, не прозвякнет кольцо у калитки. Липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке. В деревянные крылья окна вместе с рамами в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна, на полу кружевные узоры. Наша горница, хоть и мала, но чиста, я с собой на досуге, в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая ничего не могу пожелать. Все как есть, без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. Строчки эти написал поэт Сергей Есенин.
1: Наш сайт в интернете radiokniga.com.
2: Читаем книгу. Илья Ильф и Евгений Петров. «Золотой теленок». Фрагмент.
3: Через 5 минут зеленый автомобиль бешено промчался мимо сада в обратном направлении. Шофер подпрыгивал на своем сиденье и что-то неразборчиво кричал. Машина была пуста по-прежнему. Остап проводил ее взглядом и сказал: «Так вот, Балаганов, вы пижон, не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем». «Идите к черту», — грубо сказал Балаганов. «Вы все-таки обиделись. Значит, по-вашему, должность лейтенантского сына — это не пижонство?» «Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта!» — вскричал Балаганов. «Вы пижон», — повторил Остап, — «и сын пижона. И дети ваши будут пижонами, мальчик. То, что произошло сегодня утром, это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Джентльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. И что это за профессия такая, прости господи? Сын лейтенанта Шмидта. Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить». «Так что же делать?» — забеспокоился Балаганов. «Как снискать хлеб насущный?» «Надо мыслить», — сурово сказал Остап. «Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу с закислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?»
4: 5000, — быстро ответил Балаганов.
3: «В месяц?»
4: «В год?»
3: «Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно 500 тысяч. И по возможности сразу, а не частями».
4: «Может, все-таки возьмете частями?» — спросил мстительный Балаганов.
3: Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил: «Я бы взял частями, но мне нужно сразу». Балаганов хотел было пошутить по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точным, словно выбитым на монете, лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий белый шрам. Глаза сверкали грозным весельем. Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. Ему даже захотелось откашляться, как это бывает с людьми средней ответственности при разговоре с кем-либо из вышестоящих товарищей. И, действительно откашлившись, он смущенно спросил: «Зачем же вам так много денег и сразу?»
4: «Вообще-то мне нужно больше», — сказал Остап. 500 000 — это мой минимум. 500 000 полновесных ориентировочных рублей. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко. В Рио-де-Жанейро.
3: «У вас там родственники?» — спросил Балаганов.
4: «А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?»
3: «Нет, но мне... У меня нет родственников, товарищ Шура. Я один на всем свете. Был у меня папа турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города».
4: Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.
3: Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. «Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей, так... Значительное число мулатов у обширной бухты Атлантического океана. Вот, вот. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура? Не уступают. Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, Чарльстон под названием «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и... О чем говорить? Вы сами видите, что происходит. 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?
4: «Где же вы возьмете 500 000?» — тихо спросил Балаганов.
3: «Где угодно», — ответил Остап. «Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги».
4: «Как? Убийство?» — еще тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали заздравные фужеры.
3: «Знаете, — сказал Остап, — вам не надо было подписывать так называемой Сухаревской конвенции. Это умственное упражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было, но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость».
4: «Как же вы думаете... отнять деньги?»
3: «Как я думаю отнять?» «Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть 400 сравнительно честных способов отъема, но не в способах дела. Дело в том, что сейчас нет богатых людей, и в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое уважение к Уголовному кодексу? Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче. Но его нет, этого индивидуума».
4: «Да что вы!» — воскликнул Балаганов. «Есть очень богатые люди!»
3: «А вы их знаете?» — немедленно сказал Остап. «Можете вы назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного советского миллионера? А ведь они есть, они должны быть. Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. Но как найти такого ловчилу?» Остап даже вздохнул. Видимо, грезы о богатом индивидууме давно волновали его. «Как приятно, — сказал он задумчиво, — работать с легальным миллионером в хорошо организованном буржуазном государстве, со старинными капиталистическими традициями. Там миллионер — популярная фигура. Адрес его известен. Он живет в особняке где-нибудь в Рио-де-Жанейро. Идешь прямо к нему на прием, и уже в передней, после первых же

0: Советского миллионера не может найти даже наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду за соседним столиком и пьет 40-копеечное пиво тип-топ. Вот что обидно.
1: «Значит, вы думаете, — спросил Балаганов погодя, — что если бы нашелся такой вот тайный миллионер, то
0: не продолжайте. Я знаю, что вы хотите сказать. Нет, не то. Совсем не то. Я не буду душить его подушкой или бить вороненым наганом по голове, и вообще ничего дурацкого не будет. Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам поднесет на блюдечке с голубой каемкой.
1: Это очень хорошо, — Балаганов доверчиво усмехнулся. 500 тысяч на блюдечке с голубой каемкой. Он поднялся и стал кружиться вокруг столика. Он жалобно причмокивал языком, останавливался, раскрывал даже рот, как бы желая что-то произнести, но, ничего не сказав, садился и снова вставал. Остап равнодушно следил за эволюциями Балаганова. «Сам принесет?» — спросил вдруг Балаганов скрипучим голосом. «На блюдечке? А если не принесет? А где это Рио-де-Жанейро? Далеко? Не может того быть, чтобы все ходили в белых штанах. Вы это бросьте, Бендер! На 500 тысяч можно и у нас хорошо прожить».
0: «Бесспорно, бесспорно, — весело сказал Остап, — прожить можно, но вы не трещите крыльями без повода. У вас же 500 тысяч нет».
1: На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил: «Я знаю такого миллионера».
0: С лица Бендера мигом сошло все оживление, лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания. «Идите, идите», — сказал он, — «я подаю только по субботам, нечего тут заливать».
1: «Честное слово, мосье Бендер!»
0: «Слушайте, Шура, если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не мосье, а ситуаен, что значит гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера».
1: «Он живет в Черноморске».
0: «Ну, конечно. Так я и знал, Черноморск. Там даже в довоенное время человек с 10 тысячами назывался миллионером. А теперь могу себе представить. Нет, это чепуха».
1: «Да нет же, дайте мне сказать. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в тамошнем Допре».
0: Через 10 минут молочные братья покинули летний кооперативный сад с подачей пива. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. Все готово. В электрических кастрюльках парятся салфеточки и бинты. Сестра милосердия в белой тоге неслышно передвигается по кафельному полу. Блестят медицинский фаянс и никель. Больной лежит на стеклянном столе, томно закатив глаза к потолку. В специально нагретом воздухе носится запах немецкой жевательной резинки. Хирург с растопыренными руками подходит к операционному столу, принимает от ассистента стерилизованный финский нож и сухо говорит больному: «Нус, снимайте бурнус».
2: «У меня всегда так», — сказал Бендер, блестя глазами. «Миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков. Весь мой капитал, основной, оборотный и запасной, исчисляется 5 рублями. Как вы сказали, фамилия подпольного миллионера?»
1: «Корейка»,
2: — ответил Балаганов. «Да-да, Корейка. Прекрасная фамилия. И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?»
1: «Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам говорил, будет сидеть в тюрьме еще 3 года. Если б вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видно, чувствовал, что мне не надо было рассказывать.

0: рассказывать про Корейка. То, что он открыл свою тайну вам, это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне. А это действительно бедному Пружанскому прямой убыток. К тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейка будет находить утешение. Только в пошлой пословице «бедность не порок». Остап скинул свою летнюю фуражку и, помахав ею в воздухе, спросил: «Есть у меня седые волосы?» Балаганов подобрал живот, раздвинул носки на ширину ружейного приклада и голосом правофлангового ответил: «Никак нет!» «Значит, будут! Нам предстоят великие бои!» «Вы тоже посидеете, Балаганов?» Балаганов вдруг глуповато хихикнул. «Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?» «Мне на блюдечке, — сказал Остап, — а вам на тарелочке?» «А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах!» «Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства, — строго ответил великий комбинатор. Не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу! Выслать линейных в мое распоряжение, частям прибыть в город Черноморск в наикратчайший срок, форма одежды караульная, ну, трубите марш! Командовать парадом буду я!»
1: Илья Ильф и Евгений Петров. «Золотой теленок». Фрагмент читал Владимир Самойлов. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: энциклопедия.
1: Буква «Н». Слово «ну» кажется незначительным, поверхностным. Но, по мнению лингвистов, это одно из древнейших индоевропейских слов. Оно встречается в языке хетов, который на несколько веков древнее микенского греческого языка и ведического санскрита. Что интересно, значение хетского «ну» почти совпадало с русским. Как многие наши сограждане, со слова «ну» хеты начинали каждое предложение. Ну, вот как-то так.
0: Этого дня вдохновение.
2: Вдохновение.
0: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах. На радиокнига. Ежедневно.
2: Ежедневно.

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС 77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Книжный переплет. Приключения книг.
2: До 1946 года имя Веры Пановой читателям ничего не говорило. После 47-го Веру Панову уже знала вся страна. Автор повести «Спутники», лауреат Сталинской премии, поэтому следующий ее роман «Люди добрые» был принят в журнал «Знамя» авансом. Рукопись была сдана, прочитана, и Панову вызвал для разговора главный редактор Всеволод Вишневский.
3: «Как?»
2: — воскликнул он экспансивно.
3: «Это у вас советский директор? Что он у вас говорит? Не хочется повторять, какие он у вас совершает поступки. Впрочем, я прочту еще раз. Вы одаренный человек, но, к сожалению, не обо всем мыслите правильно. Дело в том, что в романе все персонажи, от главного конструктора до мальчишки рабочего Тольки, были отнюдь не ангелами, а людьми со всеми человеческими недостатками. И хороший директор завода «Листопад» просто по-человечески терпеть не мог хорошего профорга завода Уздечкина. Панова готова была отстаивать своих героев до конца, но тут увидела, что Вишневский плачет. Да, он отошел к окну и краем занавески утирал подлинные слезы. Я поняла, что он, во всяком случае, бесконечно искренен. Ни до, ни после этого я не видела плачущего редактора. Положение спас писатель Сергей Вашенцев. Он предложил дописать сцену дружественной беседы между директором и профоргом, а еще переделать название романа «Люди добрые» на «Кружилиху». «Может быть, люди кружилихи?» — усомнилась я. «Нет», — сказал он, — «Кружилиха — это будет хорошо». Мне тоже вдруг показалось, что это будет хорошо. Я согласилась. «Но Вишневскому не нравится», — сказала я. «Что вы?» — сказал Сергей Иванович. «Если бы не нравилось, разве он так бы говорил с вами?» «Кружилиха» вышла в свет, и опасения Вишневского оправдались. Литературная газета начала дискуссию, в которой Веру Панову обвиняли во всевозможных грехах и промахах. Библиотечные кружки готовили читательские конференции, посвященные разгрому «Кружилихи». В журнале «Крокодил» вышла пародия на роман. А в 48-м году «Кружилиха» получила Сталинскую премию. Последнее издание «Кружилихи» вышло в 2009 году.
1: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Вы нам писали. Читает автор.
4: Павел Фокин. Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый.
5: В нем уживалось множество «я». Целый конгломерат личностей. Я здравомыслящее, и я безумное. Я рациональный, и я интуитивное. Я искушенный, и я простодушное. Я целеустремленное, и я беспечное. Я миролюбивое, я яростное, я любящее, я ненавидящее. Я одиночки, и я душа компании. Я атеисты, и я верующего. Я созидающее, я разрушающее. Я профессор, и я хулиган. Я страдающее, я ликующее. Я мизантропа, я оптимиста. Я и не я. Я ли? Эти «я» жили сложной и драматичной жизнью, вступали в союз друг с другом, враждовали, спорили, перечили, насмехались, поздравляли, плодились и размножались, шли парами и поодиночке, параллельными курсами, в сторону друг от друга, в разных направлениях, падали, возносились, кружили хороводы, сплетались в ДНК. Я царь, я раб, я червь, я бог. Одно «я» восходило от абстрактного к конкретному, другое я занималась логическими исчислениями, третье рассказывало анекдот, четвертое писало стих, пятое рисовало карикатуру, шестое пило, седьмое напевало, восьмое слушало, девятое полемизировало, десятое наставляло, одиннадцатое за всем наблюдало, двенадцатое обобщало. Впрочем, тоже было чем заняться. Без дела не сидели. Не унимались. И все одновременно. Каждая с претензией на первенство и главенство. На свой голос. О себе он, кажется, думал с момента своего рождения. Во всяком случае, в школьном возрасте он уже остро осознавал свою индивидуальность. А с юношеских лет саморефлексия, самоедство плюс самолюбование, самолюбование минус самоедство, самоедство, помноженное на самолюбование, самолюбование, разделенное на самоедство, самоедство равно самолюбие, было главным двигателем его жизненных исканий. Ему было интересно с самим собой. Собственно, и о мире, о его окружающем он задумывался именно потому, что это был мир, окружающий его, Александра Зиновьева, и думал о нем всю жизнь только поэтому. И чем дальше, тем больше приходил он к мысли о своей личной непричастности к этому миру, своей неотмирности. И жил так, самостоятельно, поперек мира, удивляя и пугая. Так кто же он, Александр Зиновьев? Он — суверенное государство.
4: Павел Фокин. Александр Зиновьев. Прометей отвергнутый. Фрагмент читал автор.
1: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Первый источник.
6: Ананасы в шампанском. Фраза – символ представления обывателя о красивой жизни. Выражение пришло к нам из стихотворения «Увертюра» Игоря Северянина. Вот эти строки. «Я трагедию жизни притворю в грезофарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском. Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс». Марс.
1: Книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Герои и персонажи.
1: Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении проницательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Это описание прекрасно подошло бы Шерлоку Холмсу или Эркюлю Пуаро. Однако речь идет об их литературном предшественнике, детективе Огюсте Дюпене, персонаже «Убийства на улице Морг» и других рассказов Эдгара По. Прототипом для него стал отец уголовного розыска Парижа Эжен Франсуа Видок. Первые 30 лет своей жизни он вел себя как отъявленный негодяй и преступник. Воровал и перепродавал краденное. Подделывал документы и организовывал вооруженные нападения. Дрался на дуэлях и даже убил несколько человек. Не раз Видок оказывался в тюрьме. Но благодаря хитрости и бесстрашию всегда выходил сухим из воды, за что получил прозвище «Король риска». И однажды, вновь попав в затруднительное положение, он решил использовать свои обширные познания криминального мира для того, чтобы перейти на сторону закона. Видок стал полицейским осведомителем. А затем, руководствуясь принципом «только преступник может побороть преступление», он собрал команду из таких же бывших уголовников и вышел на охоту. Видок использовал свои связи в воровской среде для того, чтобы узнать о готовящихся грабежах и налетах. Иногда меняя внешность при помощи грима, он втирался в доверие к бандитам, провоцировал их на очередную аферу, а потом арестовывал. За 20 лет он отправил за решетку более 15 тысяч человек, а несколько сотен на гильотину. Тем не менее, недоброжелатели упрекали Видока в том, что его подчиненные и сами подворовывают. Чтобы опровергнуть обвинение, сыщик заставил всю свою бригаду носить белые перчатки, в которых не может работать ни один карманник. После ухода из полиции Видок создал чрезвычайно успешное частное детективное агентство. Уже перед смертью король риска признался: «Я мог бы стать маршалом, если бы не любил так женщин и дуэли».
2: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга». О любви. О любви. Ежедневно на одной волне. В эфире радио «Книга». Читаем книгу. Ариадна Борисова. «Хлеба и чудо».
3: В деревне построили новую свиноферму, и Сашка пошла туда свинаркой. Дурного хавронина запаха в чистом здании почти не ощущалось. Чушек мыли из шлангов, не то что прежде, когда от смрада щипало глаза и жижу выгребали лопатой. Подача пищи была автоматизированной. Кормили животных неделю густо, неделю жиденько, на обрате, для переслойки сала мясцом. Работа Сашке нравилась, досаждали только здешние парни, избалованные молодайками. Однажды привезший обрат шофер ущипнул ее за ягодицу. И, получив от души, весь день ездил с задранным кровоточащим носом. Этот шофер и придумал Сашке прозвище «Трансформатор», имея в виду устрашающий знак «Не влезай, убьет». Таблички с таким предупреждением висели на опорах ЛЭП и дверях трансформаторных будок в райцентре, который недавно электрифицировался. Ну и пусть трансформатор, — думала Сашка. Зато отстали. Суровое поведение окутывало Сашку, как кокон зреющую бабочку. Поэтому она была возмущена, когда председатель определил к ней на постой мужчину, городского агитатора. Общество знания по просьбе совхозного парторга отправило его на лето в село для повышения политического и научного уровня сельчан. В Вслух Сашка, конечно, негодования не высказывала. Единолично занимая большой родительский дом при нехватке жилых площадей, она понимала председательскую справедливость. А лектор при своем хрупком здоровье не мог ежедневно мотаться сюда по тряской дороге из города. Спасибо, что согласился провести разъяснительную работу в крестьянских массах, надеясь поправить слабый организм на свежих молочных продуктах. Очкастый шибздик, любой из парней походи щелчком перешибет. Был он Сашке по брови. Имя же носил, будто в насмешку, крупное, броское. Трудомир Николаевич Воскобойников. В клубе открылся агитпункт. Трудомир Николаевич проповедовал против церкви. И активные школьники демонстрировали химические опыты, убеждая стариков в отсутствии ангелов на небесах. По словам агитатора, наука шагнула так широко, куда там Богу. Ученые изобрели даже негниющие стеклянные нитки, стекловолокно называются, и аппараты механического доения. Это новшество с помощью гидравлики помогало извлекать молоко одновременно из десятка и более коров. Слушатели смотрели агитатору в рот, как зачарованные. Казалось, в реку бы гурьбой двинулись на его голос, лишь бы не переставал пропагандировать за технический прогресс. В Сашкиной голове диковинным образом перемешались ангелы, домовые, атеистическая химия, гидравлика и страшный суд. Но от материного обычая креститься, садясь за стол, она таки избавилась. Особенно рьяно Трудомир Николаевич ораторствовал перед кино. Парторг, раньше выступавший сам, помалкивал, и на хмуром его лице читалось чистосердечное раскаяние. Председатель тоже лишился возможности всласть побронить народ за срыв плана по госпоставкам. С изумлением и беззвучным гневом слушал председатель доклад о хлебном изобилии в стране. Хлеб стал бесплатным в общественных столовых. Это как? Деревня, значит, вкалывает, чтобы город задарма жрал? В иных местах крестьяне все еще пашут ручными плугами, серпами жнут. А тут пришел дрыгалка и врет о фантастических агрогородах. Но начинала тарахтеть кинопередвижка, на простыне расцветали джунгли, в них запрыгивал тарзан. И досада на шустрого болтуна забывалась. После киносеанса Сашка шла с Трудомиром Николаевичем домой и краснела. Сзади доносился глумливый шепот. «Сашка! Сашка-трансформатор! Не влезай, убьет!» Видела, как трепещут занавески в окнах. Агитатор продолжал витийствовать перед сузившейся аудиторией, и в голосе чувствовались проникновенные нотки. Дома он вешал соломенную шляпу на косули и рога, мыл тщательно пальцы, берег себя. Мало ли какую заразу хранили в клубе вещи, к которым прикасался. За ужином спрашивал о прочитанной литературе. Говорил о семенах разумного, доброго, вечного. Сашка жила на свете 22 года с половиной. А серьезных книг читал всего две, и то в школе. Про неверную жену, которая мучилась-мучилась, да и бросилась под поезд. И про парня, убившего старуху, и тоже изрядно промучившегося. Ну, это не считая, разумеется, школьных стихов и рассказов статей в разных журналах. Застыдившись, решил съездить в районный поселок, сходить в библиотеку и краеведческий музей для самообразования. В библиотеке книг оказалось так много, что растерялась, какую взять. Подумала, может, не местным не дают. Постояла немножко и ушла. По стенам музея висели живопись и графика местных художников. Цветные картины глянулись Сашке больше. Только вот женщины на двух рисунках были голые, как в бане. А ведь в музей мужчины ходят, даже школьники. В магазине повезло попасть в очередь за голубым крепдешином в синюю крапинку. Удалось незаметно вынуть из лифчика кошелек. Недавно бригада получила деньги сверх трудодней. В другом магазине Сашка купила легкие сандалеты из серой кожи. Не в кирзовых же сапогах щеголять при крепдешиновой обнове. После получился дивной красоты сарафан. Светлое было Сашке к лицу. На обратном пути ехала в кузове грузовика попутки с молодой семьей. на коленях у мужчины сидела махонькая девочка, завернутая поверх плащика в байковое коричневое одеяло, будто сахарная пирамидка в вощеной бумаге. Женщина играла с ребенком в ладушки. Когда грузовик встряхивало на колдобинах, все трое вскрикивали «Ой!» и смеялись. Сашке не нравились краснощекие деревенские младенцы с толстыми ручками-ножками в колбасных перетяжках. Это же дитя было сущий стебелек. От пушистых волос шло сияние, ресницы посверкивали, как золотые остицы ячменя. И что-то странное в ней взыграло. Захотелось вдруг заиметь такое же, теплое, нежное, которое целуешь, вдыхая родной запах. Оно щекотно лепечет в ухо и тонкими ручонками обнимает шею. Но чтобы непременно девочка была, не пацаненок. Сашка любила бы дочку так же, как мать брата Ванечку, погибшего на войне. Назло материнской нелюбви к ней, Сашке. Захваченная расчетом улучшения разлапистой крестьянской породы, она ни на ком из парней не остановилась. Неширок оказался выбор. Либо кряжистые увольни с мясистыми лицами, либо каланчи долговязые. Сашка сама была не из маленьких. Да чего от себя таиться? Ведь сразу пригляделась к постояльцу. Приметила под очками большие умные глаза цвета песчаного дна в речной тени. Нос не картошкой кверху, пряменький, аккуратный. Руки изящные, холеные, нерабочие руки, с узкими ногтями. Через неделю Сашка поняла, куда направится агитатор, туда бежит, торопится ее взглядом.

Ариадна Борисова. «Хлеба и чудо». Фрагмент читал Игорь Тарадайкин. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Родная речь.
1: Есть одно слово, которое нещадно коверкают буквально все. А хуже всего, что оно с ошибкой пишется и произносится даже в официальных объявлениях, например, в транспорте.
2: Какое слово ты имеешь в виду?
1: Я говорю о формах глагола «оплатить», «заплатить». Ты же наверняка не раз слышал: «Граждане, оплачивайте за проезд».
2: Да, «граждане, оплачивайте за проезд». Угу. Да, слышал, конечно. Ну и возмущался всегда. Это же так просто ведь. Что тут? Оплатить можно что-то. А заплатить только за что-то. И, конечно, нужно говорить «оплачивайте проезд» или «платите за проезд».
1: Но бывает и другое извращение. Некоторые упорно говорят «уплочено» вместо «уплачено». Это-то откуда взялось?
2: Ну, тут надежное проверочное слово есть «плата». Отсюда «заплатить», «оплатить», «выплатить», да?
1: Угу.
2: Существует версия, кстати, еще об одном предке – «оплот», в смысле «укрепление». От него происходит и плот. Это скрепленное бревна для сплава по реке, да?
1: Угу.
2: То есть «заплочено», ну, можно считать устаревшей формой выражения «все плоты изготовлены». Но в наше время это просто безграмотность, либо некоторое подобие провинциального диалекта.
1: Ну ладно, с этим понятно. А есть ли разница между употреблением слов «оплатить» и «уплатить»? Ведь они же синонимы.
2: Нет, они паронимы. Это слова, которые сходны по звучанию и составу,
1: ага,
2: но с разным лексическим значением. Паронимы даже называют ложными братьями. Вот сравни: песчаный и песочный, эффективный и эффектный.
1: И как же различаются наши паронимы?
2: А вот смотри, слово «оплатить» используется при упоминании того, за что платят. Оплатить там товар, оплатить проезд, оплатить коммунальные услуги, оплатить счет. В общем, получил что-то – оплати. А вот «уплатить» говорят, когда речь идет об эквиваленте денег. Уплатить можно штраф, уплатить выкуп, уплатить комиссионное, уплатить взносы. Ну, то есть, неизвестно, сколько это стоит, но факт остается фактом – уплачено.
1: Надо запомнить.
0: Родная речь.
3: Слушайте на радиокнига. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1933 году сочли построенным Беломорканал. Пажан Гелина организовала первую женскую тракторную бригаду. Создатель Московского художественного театра Константин Станиславский справил 70-летний юбилей, а когда благодарил театральных гардеробщиков за поздравление, обронил фразу «Театр начинается с вешалки».
2: В Шотландии в тот год сфотографировали лохнесское чудовище. В США отменили сухой закон, построили мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, а вновь избранный президент США Франклин Рузвельт повел народ к выходу из Великой депрессии. Гитлера назначили рейхсканцлером Германии. Беда, постигшая страну и мир в листовке Коммунистической партии Германии, в этом как раз году названа коричневой чумой. Горят Рейхстаг и книги неарийского духа. А в нашей стране, наоборот, создали немало нужных книжек. В тот год Корней Чуковский переиздал свою книгу «Маленькие дети», поменяв название. Возраст, в котором дети познают мир и занимаются оригинальным словотворчеством, Чуковский определил так – от 2 до 5. В 1933 году Аркадий Гайдар написал сказку о военной тайне, о мальчишек и бальчише и его твердом слове. Серьезное было время, и надо было учить мальчишей не в палки играть или в скакалки скакать, а держать твердое слово. Фраза «нам бы ночь простоять, да день продержаться» не устарела и за 80 лет. Не устарели и игрушки, и в 21 веке малышня с упоением повторяет: «Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Наша Таня громко плачет». Цикл стихов, написанный Агнией Львовной Барто, в 1933 году так и называется «Игрушки». В 1933 году Нобелевскую премию впервые вручили изгнаннику, русскому писателю Ивану Бунину, жившему во Франции. «Был праздник в честь мою, и был увенчан я венком лавровым изумрудным», написал триумфатор по этому поводу. Осипа Мандельштама никаких премий не удостоили. Один из величайших русских поэтов 20 века совершил в тот год, по мнению Бориса Пастернака, самоубийство. Мандельштам написал эпиграмму «Кремлевский горец». «Мы живем под собою, не чуя страны». Пастернак оказался прав. Стихотворение в итоге сгубило автора. В 1933 году преуспевающий американский адвокат Эрл Стэнли Гарднер напечатал свой первый роман «Дело о бархатных коготках». С тех пор, по его собственным словам, он превратился в фабрику по выпуску романов. Неутомимый адвокат Перри Мейсон и его секретарша Делла Стрит денно и нощно раскрывают преступления и выигрывают дела. И главное литературное событие года – по предложению Максима Горького в СССР возобновили выпуск биографических книг в серии, начатой в конце предыдущего века русским книгоиздателем Флорентием Федоровичем Павленковым. Серия называлась «Жизнь замечательных людей». Первой книгой, вышедшей в новой серии, была книга Александра Дейча «Генрих Гейне». Видимо, издатели справедливо полагали, что политика – приходящее, а поэзия вечна.
0: Хронология. В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок. Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу.
3: Агата Кристи. «И треснув, зеркало звенит». Перевод Галины Усовой.
4: Крэддок открыл дверь и вошел. В небольшой приемной было пусто. Он постоял с минуту в нерешительности, затем нарочито громко кашлянул. «Есть тут кто-нибудь?» За бархатным занавесом в дальнем углу комнаты послышались шаги, затем из-за него появилось лицо молодого человека с пышной шевелюрой. «Ради бога, извините», — сказал он. Он вручил молодому человеку свою визитную карточку. «Господи, как это интересно!» — почему-то обрадовался молодой человек. «Вы из Скотланд-Ярда? Я, кажется, видел ваши фотографии в газетах. Вы из большой четверки или пятерки руководителей полиции, так ведь? Или сейчас это уже большая шестерка? Преступность растет, а вместе с нею и число руководителей по борьбе с нею. Надеюсь, я не сказал ничего непочтительного. А что вам нужно от Марго? Надеюсь, вы не собираетесь ее арестовывать? Мне нужно задать ей несколько вопросов. Непристойной фотографией она во всяком случае не занимается», — озабоченно заметил молодой человек. «Если вам кто-нибудь что и рассказал об этом, то все это неправда. Марго очень художественная натура. Она много снимает и на природе, и в студии. Все ее фотографии очень целомудрены. Я бы даже сказал, стыдливы. Я могу вам объяснить в нескольких словах, почему меня интересует мисс Бернс», — сказал Дермот Крэддок. «Не так давно она стала свидетельницей преступления». «О, Господи, конечно! Я знаю об этом. Марго мне все рассказала. Яд в коктейле, так кажется? Ну, что-то в этом роде. Но ведь вы уже допрашивали Марго. Или это был кто-то другой?» «В ходе расследования всегда возникают новые вопросы». «Понятно. Это как фотографии припечатания, верно?» «Да, очень похоже. Чрезвычайно удачное сравнение». «Благодарю вас. Теперь о Марго. Она вам нужна прямо сейчас?» «Если можно, то лучше сейчас. В данный момент...» — молодой человек взглянул на часы. «Она должна находиться близ дома Китца на Хэмпстед-Хис. Могу вас туда подвезти. Мой автомобиль стоит у дома». «Видите ли, фотографии для журналов мод не очень смотрятся, если они сняты в павильоне. Мы любим делать снимки на натуре, если возможно, на каком-нибудь неожиданном фоне. Например, сюртук на фоне Уэндвордской тюрьмы, а легкомысленное платье перед домом поэта». На тротуаре перед домом Китца разыгрывалась нелишенная интереса сценка. Стройная девушка в полупрозрачном светлом платье стояла, сжимая в руках огромную черную шляпу. Чуть позади на коленях стояла другая девушка, стараясь так оттянуть платье первой, чтобы то прикрыло ее колени. Третья девушка с огромной фотокамерой на треноге глубоким хриплым голосом руководила операцией. «Ради бога, Джейн, помоги же ей! Правое колено все еще видно! Растяните платье! Вот так! Нет, чуть больше с левой стороны! Так, правильно! Теперь вас прикрывает куст! Отойдите на шаг! Хорошо! Стойте так! Сделаем еще кадр! На этот раз наденьте шляпу! Сделайте вид, что поддерживаете ее сзади! Голову выше! Боже, ну повернитесь же! Нагнитесь! Нагнитесь! Вам нужно взять этот портсигар! Вот, правильно! Нет, это черт знает что такое! Возьмите его! Теперь чуть влево! Та же поза, только немного поверните голову! Так! Эй, Марго!» — позвал мистер Джерсоу. «Я приехал с человеком, который хочет поговорить с тобой. Старший инспектор полиции Крэддок из Скотланд-Ярда». Взгляд девушки скользнул по Дермоту. Он заметил в нем осторожность и некоторое беспокойство, но в этом не было ничего исключительного. Обычная реакция на инспектора полиции. «Добрый день, мисс Бенц. Я хотел бы попросить вас ответить мне на несколько вопросов, касающихся трагического случая в Госсингтон-холле. Если не ошибаюсь, вы делали снимки проходившего там приема». «Конечно», — девушка кивнула. «Я очень хорошо помню тот день». Она испытующе взглянула на него. «А вот вас я там не видела. Определенно там был кто-то другой. Инспектор
5: Корниш», — подсказал Крэддок.
4: «Вы из Скотланд-Ярда?»
5: «Да».
4: «Вы вмешались и отобрали дело у местных властей, да?»
5: «Ну, не совсем так. Просто начальник полиции графства решил, что у нас дело пойдет лучше».
4: «Что заставило его прийти к такому решению?»
5: Видите ли, в таких случаях многое зависит от того, какого масштаба данное дело. Местного или общебританского, или даже международного. И он, видимо, решил, что это дело международного масштаба. О чем вы хотели меня спросить? Мы поедем в Скотланд-Ярд?
4: В этом нет необходимости. Если не возражаете, мы вернемся к вам в студию.
5: Хорошо, пусть будет так. Мой автомобиль за углом.
4: Всю дорогу до студии они молчали. Наконец Марго свернула в переулок и въехала в открытые ворота.
5: «У меня здесь собственная стоянка», — заметила она. «Вообще-то тут мебельный склад, но мне разрешили за небольшую мзду оставлять здесь машину. Где поставить автомобиль? Вот одна из неразрешимых проблем в Лондоне, как вы, должно быть, знаете».
4: Они зашли в студию. «В тот самый вечер вы фотографировали в Госсингтон-холле, так ведь? Вас специально для этого пригласили».
5: «Да. Нужно было, чтобы кто-то сделал несколько специальных снимков. Я часто берусь за такие заказы. Иногда я работаю на киностудиях, но в тот раз я фотографировал только праздник, а также некоторых гостей».
4: «Понятно. Вы стояли с фотокамерой на лестнице».
5: «Большую часть времени. Оттуда было очень удобно снимать. Снимая людей, поднимающихся по лестнице, достаточно было повернуться, чтобы снять, как их приветствует Марина Грег. Множество различных углов съемки, и почти не надо двигаться».
4: «Оттуда, где вы стояли, вам хорошо было видно Марину Грег?»
5: Девушка кивнула.
4: «Превосходно. А Джейсона Радда?»
5: «Время от времени. Он много ходил. Разносил напитки, представлял гостей друг другу, местных знаменитостей приезжим и наоборот. Все время двигался. Я не видела, как эта мисс Бэткок выпила этот роковой коктейль. Честно признаться, я вообще не знаю, как она выглядела».
4: «Вы помните прибытие мэра?»
5: «Как же. Я его прекрасно запомнила. На нем была огромная цепь и официальная мантия. Я сфотографировала его крупным планом, когда он поднимался по лестнице. Довольно неприятная физиономия».
4: «Вы сказали, что вам было хорошо видно Марину Грег. В ходе вечера вы, наверное, часто смотрели на нее?»
5: «Совершенно верно. Очень часто».
4: «Вы не заметили, в тот момент, когда Марина Грег, казалось, внезапно почувствовала себя плохо, не заметили какого-нибудь необычного выражения на ее лице?»
5: «Почему вы спрашиваете меня об этом?»
4: «Потому что именно на этот вопрос я хочу получить удовлетворяющий меня ответ. Потому что вы фотограф-профессионал. У вас должна быть привычка пристально вглядываться в лица людей в ожидании благоприятного момента для съемки». Она молча кивнула. «Так вы видели нечто подобное?»
5: «Похоже, кто-то еще заметил это».
4: «Да, и не один человек. Но все описывают этот момент по-разному. Один из них сказал мне, что она была в полуобморочном состоянии. Другой говорил, что она была очень испугана. А третий описал ее выражение лица как «замороженный взгляд».
5: «Замороженный взгляд?» — задумчиво повторила Марго Бенс.
4: «Вы согласны с последним утверждением?»
5: «Не знаю. Может быть».
4: Один свидетель выразился еще более оригинально, словами поэта Теннисона. «Разбилось зеркало звеня, беда, проклятье ждет меня».
5: «Там не было зеркала», — заметила Марго. «Но будь оно там, оно бы разбилось». Она резко встала. «Подождите минуту. Я не буду описывать этот взгляд. Я сделаю лучше. Я вам его покажу».
4: Это был очень хороший снимок Марины Грег. Ее рука сжимала руку женщины, стоявшей к ней лицом и, соответственно, спиной к объективу. Марина Грег, однако, не смотрела на эту женщину. Смотрела она и не в объектив, а немного левее него. Дермота Кредека поразило то, что на ее лице не было вообще никакого выражения. В нем не было ни страха, ни муки. Женщина на фотографии смотрела на что-то, и чувство, вызванное этим, у нее было так велико, что не могло получить никакого физического выражения на лице. Дермоту случилось видеть такой взгляд лишь один раз в жизни. На лице человека, который через несколько секунд умер.
3: Агата Кристи. «И треснув, зеркало звенит». Фрагмент читал Андрей Сипин.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка. На интересной странице.
6: Синдром Стендаля. Всем известно, писатели – люди с тонкой душевной организацией. Вот и французский романист Стендаль во время своего путешествия во Флоренцию был настолько потрясен увиденным, что чуть не упал в обморок. Он посетил базилику Санта-Кроче, где похоронены Макиавелли и Микеланджело, осмотрел знаменитые фрески Джотто и не смог справиться с волнением. «Я был уже охвачен некой восторженностью при мысли, что нахожусь во Флоренции, в соседстве с великими людьми, чьи гробницы только что увидел. Я достиг уже той степени душевного напряжения, когда вызываемые искусством небесные ощущения сливаются со страстным чувством. Я испытывал сердцебиение, то, что в Берлине называют нервным приступом. Жизненные силы во мне иссякли, я едва двигался, боясь упасть», описывал он свое состояние в книге «Рим, Неаполь и Флоренция». Однако современные психологи разобрались. Учащенный пульс, головокружение, а иногда и галлюцинации – это не просто чрезмерно сильная реакция на произведение искусства, а симптомы реального психического расстройства. Его так и назвали – синдромом Стендаля. Причем последствия могут быть разными – от истерики до приступов ярости и попыток уничтожить объект восхищения. Особенно впечатлительных приходится лечить успокоительным и антидепрессантами. Врачи флорентийской больницы Санта-Мария-Нуова уже накопили огромный опыт работы с такими пациентами.
3: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

Синий май, заревайте плынь, не прозвякнет кольцо у калитки, липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке, в деревянные крылья окна вместе с рамами, в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна на полу кружевные узоры. Наша горница, хоть и мала, но чиста, я с собой на досуге, в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая ничего не могу пожелать, все как есть без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада.

0: Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Леонид Леонов. Валина кукла.
1: Плакала девочка Валя. Валины слезки, бусинки стеклянные. На троицыных ярмарках пятачок нитка, хорошо. Было в детской темно, а в саду ветрено. Осень стояла на дворе. Осеннюю желтую паутинку порывает косой дождь. Между двух туч улыбнулась нечаянная звезда, и опять все прежнее. Да и было чему плакать. Кукла Валина убежала. В Америку убежала кукла с оловянным солдатиком. Давно уже она ему глазки строила, и полюбил ее солдатик всем своим оловянным сердцем. А прошлым утром, когда все еще спали, а солнце неслышно протаивало хрупкие льдинки на вчерашних лужицах, выскочил оловянный кавалер из своей синей коробки деревянной, подскочил к старому креслу, где кукла жила, накинул на плечи ей свой синий плащ и айда за окном. А там и Америка близко. Был оловянный солдатик, гусар-человек. У него сабля предлинная, у него на шляпе синее перо. Как не полюбить такого? Утешал Валю папа. Ты не плачь, Валенька, не надо плакать. Глазята заболят. Будешь плакать, Горыныч прилетит. Не переставал Валя. Пускай летит, все равно мне теперь. Еще говорил Вале папа. А мы кукле в Америку открытку напишем, чтобы вернулась. Она и вернется. Нечего ей там одной делать. Вернется твоя беглянка. А про оловянного-то солдатика и не знал папа ничего. Засмеялась Валя не узнать. Села к папиному столу, мамин портрет на котором стала письмо писать. Вот что ее каракули значили. Мы все тебя, кукла, очень любим. И я тоже. Прошу тебя, ты приезжай назад. На дорогу посылаю тебе рублик. Ты его даром не истрать. Твоя мама Валя. Сама в окно видела Валя, как папа ее письмо в ящик опускал. Увидала и в ладоши захлопала, и песенку про лисичку спела. Только вечером другого дня, когда спать ложилась, тихонько, чтоб никто не заметил, ни папа, ни картонный верблюжонок, ни ветер, ни черный дедюк, который тайком в углу за шкафом живет и конфеты таскает по ночам, поплакала, потому что одиноко стало вдруг. И никогда не спала Валя так крепко, как в ту ночь, потому что всегда ужасно хорошо после всякой грусти спится. А на конверте папа адрес смешной придумал. Валиной кукле в штат Ориноко в Америку. На почте чиновник был. Глаза колючие, бороденка помелом, а сам не то Кощеев брат, не то Кощеев дядя, не разберешь. Всю он жизнь свою тему прозанимался, что письма на почте разбирал. Прочел он когда письмо-то Валина. Рассердился очень, чуть ногами не затопал. Недаром его Палк Змич звали. Потом ругаться стал. И без того работаешь, как собака, день и ночь. А эта шушера даже минутку свободную норовит отнять. Свинство! И хоть не был Валиной куклой, письмо распечатал и прочел с негодованием на неизвестного шутника. Долго с другим таким же почтариком изыскивал выход Палк Змич. Куда за отсутствием адресата девать обнаруженные деньги? Ближе к ночи порешили сделать акт находки и, засургучив казенный конверт, припроводить в государственное казначейство. Да передумали по дороге. Во избежание волокиты прокутили сослуживцы Вален рублик. Из-за них и не попало Валино письмо в Америку. У Вали игрушек.

0: Как тьма тьмущая. Штук 30. Вот, например, рыба на ниточке. Она железная, а в головке у ней пружинка спрятана. Если ключиком 5 разиков завести, станет рыба весело рот разевать. Если же 8 разиков повернуть, как выяснила Валя, никогда уж больше не будет этого рыбы делать, и можно будет этой рыбкой гвоздики забивать. А вот вам кукла Маня. Она совсем как барышня. Надавите, пожалуйста, ей пальчиком на животик. И хотя ей совсем не больно, она вам поплачет немножко. Все куклы к Мане в гости ходят. У нее и платье замечательное, 1-й сорт. А вот поглядите сюда. Здесь птица-небылица. Она может клювом своим землю насквозь проклевать. Даже Горыныч тот ее боится. Горыныча же Ванька-встанька боится страсть. Вон он на полке стоит. Ванька-встанька просто ужасный весельчак. Кроме того, он совсем безносый. Вместо носа у него только видимость, а пощупать так и нет ничего. Руки у него всегда в карманах, а вид такой, все знаю, мол, милые, меня на киселе не проведешь. Не любила Валя толстяка. В следующую же ночь, кто бы мог подумать, сбежал и Ванька-встанька в Америку. Уж о нем-то не плакала Валя, даже обрадовалась. В детской темно. На дворе ветрено, шумно, словно мальчики играют в жмурки. Ветер, как мальчик сам. То сорвет шляпу с прохожего, гоняется с ней, как с обручем. То кленовый лист, как бубнового туза, на спину ему приклеит. Вот подхлестывает извозчикову лошаденку, а извозчик спит, согнувшись, как лопух. Вот пыхтит, тащит облако. А на что ему облако? Послушайте, не шумите там, пожалуйста, Валя спит. Вот улыбнулась во сне. Словно кто-то добрый бросил голубенький цветочек нам с 7-го этажа в декабрьское хмурое утро. Здесь бы точку поставить, а не ставится, потому что не все еще про куклу рассказано. Как приехали в Америку, по-американски-то не знают ни слова. Смеху сколько было. Вокруг толкотня, суета, чуть трамваем обоих не переехала. А главное дело, оловяшка-то эта несчастная, тычется вокруг да около с чемоданом. Люди обступили их, хохочут, сверху пальцами показывают. Собачонка одна чуть было голову солдатику не скусила. Кукла терпела-терпела, да и не выдержала. «Вы какой-то оловянный, даже краснеть за вас приходится. И не гнетесь совсем, то ли Ванька-встанька был». Такой услужливый. Сели, отдохнули немножко. Билось оловянное сердечко у солдатика, как мячик. И не зря предчувствовала. Сняли они комнатушку полутемную на окраине, 2 окна, оба в помойку. Она-то в горничной определилась, а он в водопроводчике поступил. Тут и стали у них отношения портиться. И грязный-то он всегда, и пахнет от него неприятно, и чумазый. Сперва еще терпела, Колей звала. Придет с работы, подойдет, скрипя сердце, выберет на нем местечко чистое, поцелует. А потом серчать стала, и слова выбирала пообиднее. «На вас, — скажет, — и краска-то вся облупилась. Вы, — усмехнется горько, — способны разве полюбить женщину, такую, как я, и оценить всю мою любовь по заслугам. Мне даже глядеть-то на вас смешно. Из-за вас плакалась. Меня и соседки все оловяшкой стали звать». Такие разговоры ровно 2,5 месяца у них тянулись. А тут еще и беда приключилась. Полез оловяшка в подвал трубу какую-то поправлять. Сорвался с лестницы, да ногу себе сломал. Оловянная! Долго ли до греха? Свезли малого в больницу, а там уж его чахотка доконала. Всегда это у тех, кто без надежды любит. С виду ничего, а внутри чахотка. Ушла тогда кукла. К Ваньке-встаньке ушла. Ванька-встанька уж к тому времени Иван Терентичем заделался. Трактиришко открыл. С виду-то так оно и есть. трактир. А на деле Иван Терентьич краденым стал промышлять. Со всеми конокрадами и жуликами подозрительную компанию свел. Сидит Марь Семеновна за выручкой, на публику поглядывает. Чуть что заметит, сейчас своего супруга кличет. «Ванюша, получи вон с того, что в пенснях. Ишь, гладкий, не заплатимши норовил уйти». А Валя тем временем совсем выросла. Глаза у нее все те же, синие, точно воспоминаниям подернутые. А косы, как лозы над омутом, там еще стрекозы вьются. Куклы лежат в чулане, в большой шляпной коробке. Состарились куклы. За 12 годков любая повянет. У куклы Жени, например, мышонок косу сгрыз, а по кукле Кате моль ползает. Лежат они лысые, покинутые, одна на другой, тесно им и неудобно так. То и дело слышно.
1: «Подвиньтесь хоть чуточку, вы мне всю ногу отдавили».
2: А другая еще сварливее.
1: «Ах, отстаньте! Что вы ко мне все привязываетесь? Сильфида какая!»
3: Леонид Леонов. «Валина кукла». Фрагмент читала Екатерина Литвинова.

0: Давно прочитанные письма.
1: Из парижских писем виконта де Луне, псевдоним журналистки Дельфины де Жерарден, о приеме Виктора Гюго во французскую академию. 6 июня 1841 года. Господин Гюго предстал перед лицом своих врагов, по доброй воле отринув самое могущественное свое оружие, напоминание об их мелочной вражде, рассказ об их жалких клеветах, описание их смешной напыщенности. Он явился перед ними доверчивый и великодушный. Он шел вперед, даже не глядя под ноги, ибо не допускал и мысли о ловушке. И этот человек, гордый победитель, которому германские студенты воздвигают триумфальные арки. Человек, слава которого на родине Байрона так велика, что недавно один нескромный джентльмен назвался его именем, чтобы благодаря этой хитрости добиться благосклонности всех молоденьких и хорошеньких англичанок. Человек, который по праву считается одним из королей мысли, одним из триумвиров своего века. Этот человек держался скромно, был почти так же бледен, как его жена, и почти так же взволнован, как его дети, ибо принимал это литературное торжество всерьез. Подписано «Виконт де Луне». В предисловии к изданию 1853 года, которое вышло при жизни автора Дельфины де Жерарден, говорится, что парижские письма – это история Парижа, не подлежащая веденью истории. Потому что та история, чей резец изображает битвы и победы, поражения и триумфы, пренебрегает зарисовками обычаев, мод, причуд, смешных изъянов и претензий сменяющихся эпох. Дельфина пишет историю с маленькой буквы, которая кажется ей по-своему ничуть не менее важной, чем большая история.
0: Слушайте на радиокнига «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радиокнига в 21 час 30 минут.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет. Путеводитель. Место действия.
1: Одним из немногих дворцов, уцелевших в московском пожаре 1812 года, был дом со львами на Тверской, 21. Он был построен в конце 18 века для генерал-поручика Хераскова. В екатерининские времена здесь проходили тайные заседания кружка масонов. После 1812 года дом купил граф Разумовский, а в 1831 году он перешел во владение английского клуба. Английский клуб появился в Москве в 1772 году. Он несколько раз переезжал, пока не обосновался на Тверской. Членами клуба могли стать только люди аристократического происхождения, да и то не все. Количество членов клуба было ограничено и в разное время варьировалось от 300 до 600 человек. Чтобы стать одним из них, нужно было, во-первых, найти двух поручителей, а во-вторых, пройти процедуру тайного голосования. Действительные члены клуба кидали черные и белые шары, и если черных было больше трети, то кандидатов в клуб не принимали. В клубе была целая очередь, причем записывали в нее в раннем детстве. Вакантное место освобождалось со смертью одного из старых членов клуба, его банкротством или отъездом за границу. Женщины в клуб не допускались вовсе. Даже обслуга состояла исключительно из мужчин. Кухня английского клуба считалась одной из лучших в Москве. Некоторые клубные завсегдатаи даже отправляли сюда своих поваров на обучение. В разное время членами клуба были Багратион, Скобелев, Давыдов, Пушкин, Чаадаев, Толстой, Достоевский. Сюда приходили поиграть в карты и на бильярде, обсудить книги и политику. В клубе были разные комнаты: гостиная, бильярдная, столовая, газетная, фруктовая. Самой популярной была инфернальная, где играли в карты. Клуб закрывался в час ночи, но посетители инфернальной комнаты бывало заигрывались до утра. Игроков не выгоняли, но за каждые лишние полчаса они должны были платить штраф. Говорят, эти штрафы составляли немалый доход клуба. Другим источником дохода были членские взносы, за неуплату которых вовремя также взыскивалась солидная сумма, а имя должника записывали на специальной доске. Однажды таким должником стал Пушкин. Его отстранили от членства в клубе. В то время штраф составлял 300 рублей. Выплатить его поэт смог, лишь получив гонорар за капитанскую дочку.
0: Слушайте. Радио-приключенческая книга. Радио-детективная книга. Радио-фантастика. Радио-книга о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио-книга».

0: Читаем книгу.
1: Антон Павлович Чехов. Счастливчик.
2: Со станции Балагоя Николаевской железной дороги трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса для курящих, окутанные вагонными сумерками, дремлют человек 5 пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикорнув к спинкам диванов, стараются уснуть. Тишина. Отворяется дверь, и в вагон входит высокая, палкообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая переточных и жюльверновских корреспондентов. Фигура останавливается посреди вагона, сопит и долго щурит глаза на диваны.
3: «Нет, это не тот», — бормочет она. «Черт знает, что такое! Это просто возмутительно! Нет, это не тот!»
2: Один из пассажиров всматривается в фигуру и издает радостный крик. «Иван Алексеевич, какими судьбами? Это вы?» Иван Алексеевич вздрагивает, тупо глядит на пассажира и, узнав его, весело всплескивает руками.
3: «Га, Петр Петрович, — говорит он, — сколько зим, сколько лет! Я не знал, что вы в этом поезде едете!»
2: «Живы, здоровы. Ничего себе. Только вот, батенька, вагон свой потерял, и никак теперь его не найду. Этка я идиотина. Пороть меня некому». Полкообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает.
3: «Бывают же такие случаи, — продолжает он. — Вышел я после второго звонка коньяку выпить. Выпил, конечно. Ну, думаю, так как станция следующая еще далеко, то не выпить ли и другую рюмку? Пока я думал и пил тут... Третий звонок, а я как сумасшедший бегу и вскакиваю в первый попавшийся вагон. Ну, не идиотен ли я? Не курицын ли сын?»
2: «А вы заметно в веселом настроении, — говорит Петр Петрович. — Подсаживайтесь-ка, честь и место».
3: «Не-не, пойду свой вагон искать, прощайте».
2: «В потемках вы чего доброго с площадки свалитесь. Садитесь. А когда подъедем к станции, вы и найдете свой вагон. Садитесь». Иван Алексеевич вздыхает и нерешительно садится против Петра Петровича. Он, видимо, возбужден и двигается, как на иголках. «Куда едете?» — спрашивает Петр Петрович.
3: «Я? В пространство. Такое у меня в голове столпотворение, что я сам не разберу, куда я еду. Везет судьба, ну и еду. Голубчик, видали ли вы когда-нибудь счастливых дураков? Нет, так вот, глядите, перед вами счастливейшие из смертных, да-с? Ничего по моему лицу незаметно?
2: То есть заметно, что вы того, чуточку.
3: Должно быть, у меня теперь ужасно глупое лицо. Эх, жалко, зеркала нет, поглядел бы я на свою мордализацию. Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь, честное слово. Я, можете себе представить, брачное путешествие совершаю. Ну, не курицын ли сын?
2: Вы... «Разве вы женились
3: сегодня, милейший? Повенчался и прямо на поезд!»
2: Начинаются поздравления и обычные вопросы. «Ишь ты!» — смеется Петр Петрович. «То-то вы франтом таким разрядились!»
3: «Да-с, для полной иллюзии даже духами попрыскался! По уши ушел в суету! Ни забот, ни мыслей, а одно только ощущение чего-то этакого! Черт его знает, как его и назвать. Благодушие, что ли? Отродясь еще, я так себя великолепно не чувствовал».
2: Иван Алексеевич закрывает глаза и крутит головой.
3: «Возмутительно счастлив, — говорит он. — Да вы сами посудите. Пойду я сейчас в свой вагон. Там на диванчике около окошка сидит существо, которая, так сказать, всем своим существом предана вам. Эдакая блондиночка с носиком, с пальчиками. Душечка моя, ангел ты мой, пупырчик ты этакий, филоксера души моей».
2: Филоксера — это насекомая тля.
3: «А ножка, господи, ножка ведь не то, что вот наши ножищи, а что-то этакое миниатюрное, волшебное, аллегорическое. Взял бы да так и съел эту ножку. Да вы ничего не понимаете. Вы ведь материалисты. Сейчас у вас анализ, то да сё. Сухие холостяки, больше ничего. Вот когда женитесь, то вспомните. Где-то теперь скажете, Иван Алексеевич. Да-с, так вот, пойду я сейчас в свой вагон. Там уж меня с нетерпением ждут, предвкушают мое появление». Навстречу мне улыбка, я подсаживаюсь, этак двумя пальчиками за подбородочек. Иван Алексеевич крутит головой и закатывается счастливым смехом. Потом кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина, поэтический полумрак. Весь бы мир обнял в эти минуты. Петр Петрович, позвольте мне вас обнять.
2: Сделайте одолжение. Приятели при дружном смехе пассажиров обнимаются, и счастливый новобрачный продолжает.
3: А для большего идиотства, или, как там в романах говорят, для большей иллюзии, пойдешь к буфету, и опрокидон-то рюмочки две-три. Тут уж в голове и в груди происходит что-то, чего и в сказках не вычитаешь. Человек я маленький, ничтожный, а кажется мне, что и границ у меня нет, весь свет с собой охватываю.
2: Пассажиры, глядя на пьяненького, счастливого, новобрачного, заряжаются его весельем и уж не чувствуют дремоты. Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича скоро появляется уж пять. Он вертится, как на иголках, брызжет, машет руками и болтает без умолку. Он хохочет, и все хохочут.
3: Главное, господа, поменьше думать, к черту все эти анализы. Хочется выпить, ну и пей, а нечего там философствовать, вредно это или полезно. Все эти философии, психологии, к черту!
2: Через вагон проходит кондуктор.
3: Милый человек, обращается к нему новобрачный, как будете проходить через вагон номер 209, то найдите там даму в серой шляпке с белой птицей и скажите ей, что я здесь.
0: «Слушаю. Только в этом поезде нет 209-го, есть 219-й».
3: «Ну, 219-й, все равно, так и скажите этой даме, муж целый невредим».
2: Иван Алексеевич, хватая вдруг себя за голову, и стонет.
3: «Муж, дама, давно ли это муж? Пороть тебя нужно, а ты муж, ах, идиотина! Но она вчера еще была девочкой-козявочкой, просто не верится».
0: — В наше время даже как-то странно видеть счастливого человека, — говорит один из пассажиров. — Скорей белого слона увидишь.
3: — Да, а кто виноват? — говорит Иван Алексеевич, протягивая свои длинные ноги с очень острыми носками. — Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты, да-с. А вы как думали? Человек есть сам творец своего собственного счастья. Заходите, и вы будете счастливы, но ведь вы не хотите, вы упрямо уклоняетесь от счастья.
0: — Вот тена, каким образом? —
3: Очень просто. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период, ну и люби во все лопатки. А вы ведь не слушаетесь природы, все чего-то ждете. Далее, в законе сказано, что нормальный индивидуй должен вступить в брак. Без брака счастья нет. Приспело время благоприятное, ну и женись, нечего конетелить. Но ведь вы не женитесь, все чего-то ждете. Засим в Писании сказано, что вино веселит сердце человеческое. Если тебе хорошо и хочется, чтобы еще лучше было, то, стало быть, иди в буфет и выпей. Главное не мудрствовать, а жарить по шаблону. Шаблон — великое дело».
0: «Вы говорите, что человек — творец своего счастья. Какой к черту он творец, если достаточно больного зуба или злой тещи, чтоб счастье его полетело вверх тормашкой? Все зависит от случая. Случись сейчас с нами кукуевская катастрофа, вы другое бы запели».
2: Кукуевская катастрофа — это железнодорожная катастрофа близ деревни Кукуевка, случившееся в 1882 году.
3: «Чепуха!» — протестует новобрачный. «Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случаться этим случаем. Редки случаи, ну их к черту, и говорить даже о них не хочу. Ну, мы, кажется, к полустанку подъезжаем».
0: «Вы теперь куда едете?» — спрашивает Петр Петрович. «В Москву или куда-нибудь южнее?»
3: «Здравствуйте! Как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее?»
0: «Но ведь Москва не на севере».
3: «Знаю, но ведь мы сейчас едем в Петербург», — говорит Иван Алексеевич.
0: «В Москву мы едем, помилосердствуйте».
3: «То есть как же в Москву?» — изумляется новобрачный.
0: «Странно, вы куда билет взяли?»
3: «В Петербург».
0: «В таком случае поздравляю. Вы не на тот поезд попали». Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию.
3: «Да-да», — поясняет Петр Петрович, — «в Балагом вы не в тот поезд вскочили. Вас, значит, угораздило после коньяку во встречный поезд попасть».
0: Иван Алексеевич бледнеет, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону.
3: «Ах, я идиотина!» — негодует он. «Ах, я подлец, чтобы меня черти съели! Ну что я теперь буду делать? Ведь в том поезде жена, она там одна, ждет, томится! Ах, я шут гороховый!»
0: Новобрачный падает на диван, и ежится, точно ему наступили на мозоль.
3: «Несчастный я человек!» — стонет он. «Что же я буду делать? Что?»
0: «Ну-ну!» — утешают его пассажиры. «Пустяки! Вы телеграфируйте вашей жене, а сами постарайтесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы ее догоните».
3: «Курьерский поезд!» — плачет новобрачный, творец своего счастья. «А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены!»
0: Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и снабжают счастливца деньгами.
1: Прозвучал рассказ «Счастливчик» Антона Павловича Чехова.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Читаем музыку.
1: Дина Рубина. Почерк Леонардо. Привычка Анны вылетать из гардеробной к фаргангу чуть ли не в последнюю минуту всегда бесила Володьку. Он наоборот, время чувствовал сверхъестественно точно. Иногда спросишь его, который час, а он и не глядя на руку ответит с точностью до 2 минут. Всегда раздражался, когда Анна витала в облаках. Но вот чего она там возится до последнего момента, когда ребята уже размялись и уже слышно, как клоунское трио Сокольничьего завершает свою калитку?

Если бывали свободны, они всегда выходили посмотреть эту репризу. Под музыку известного томного романса выбегала троица. Верстак Оломенская Егор, исполнявший молодую вихлявую цыганку, сам коротышка Сокольничий в гриме и костюме старого цыгана с курчавой ассирийской бородой и Витек, молодой цыган-гитарист. Романс исполняли втроем. Вначале распевно, в раскачку, надрывно, постепенно увеличивали темп, начинали приплясывать и вскоре уже плясали на разрыв души и пяток, ломая враже бутафорские скамейку и калитку. В произведении Дины Рубиной прозвучал романс Всеволода Буюкли на стихи Алексея Будищева «Калитка».

Книги делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на «Радио Книга».

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: На третьем году войны положение в России стало критическим. Низы не хотели жить без хлеба, угля и без малейшего просвета, а верхи уже не могли заставить их терпеть лишения. 2 марта по старому стилю 1917 года после мучительных колебаний Николай II отрекся от престола.
2: В том же бурном году случилась вторая революция, и временное правительство тоже отправилось на свалку истории. В этот революционный год ликвидировали погоны и боевые ордена, сословия и монастыри. Революция пошла устанавливать свои законы, называемые декретами, и в числе первых о мире и о земле. И в этом же году Всероссийский поместный собор восстановил патриаршество, отмененное еще Петром I.
3: Король Великобритании Георг V в связи с поднявшейся волной патриотизма издал в тот год указ об изъятии всех немецких титулов из имен членов королевской семьи. С этого момента династию перестали называть Сакско-Бурнготской, а начали именовать Виндзорской.
2: Министр иностранных дел Великобритании Артур Джеймс Бальфур высказался в 1917 году за создание еврейского национального очага в Палестине. Это заявление теперь принято называть «Декларацией Бальфура». В моду в тот год вошли короткие стрижки. Дамы экономили мыло, воду и время. В 1917 году Владимир Маяковский, ассенизатор и водовоз революции, мобилизованный и призванный, написал частушку: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй». По свидетельству автора, восставшие массы исполняли частушку на мотив песни «Ехал на ярмарку ухарь-купец». А чтобы она не забылась, Маяковский 10 лет спустя вставил частушку в поэму «Хорошо». Ее и запомнили хорошо. За роман «Плоды земли», датированный 1917 годом, Кнут Гамсун получил 3 года спустя Нобелевскую премию по литературе. В современной литературе я не вижу никого равного ему по оригинальности творчества, говорил о норвежском писателе Максим Горький. События мировой войны и отвращение к индустриальному веку загнали Гамсуна на ферму, где он и создал роман о жизни норвежских крестьян, сохранивших верность патриархальным традициям и вековую привязанность к земле. В устах персонажа романа звучат мысли самого Гамсуна. «Смотри, вот она, природа. Она принадлежит тебе и твоим близким. Человек и природа не палят друг в друга из пушек. Они воздают друг другу должное. Не соперничают, не состязаются ни в чем». В 1917 году Артур Конан Дойль написал последний по времени действия рассказ о Шерлоке Холмсе, его прощальный поклон. Дело происходит в первые дни Первой мировой войны, а знаменитый сыщик действует под видом агента, внедренного в шпионскую сеть Германии. Ему помогает доктор Ватсон, но редкий в рассказах о Холмсе случай – повествование ведется не от его лица. Конан Дойль планировал очередной раз расстаться с Холмсом, но это опять не удалось. Позже он написал рассказы о прославленном сыщике, собранные в сборник «Архив Шерлока Холмса».
0: Хронология. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Николай Гоголь. Невский проспект.
4: Из всех сновидений одно было радостнее для него всех. Ему представилась его мастерская. Он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрой в руках, и она тут же. Она была уже его женою, она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства. Все в комнате его дышало раем, было так светло, так убрано. Создатель! Она склонила к нему на грудь прелестную свою головку. Лучшего сна он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, чем прежде. В голове его родились странные мысли. Может быть, думал он, она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат. Может быть, движение души ее склонны к раскаянию. Может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель? И притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления. Мысли его простиралась еще далее. «Меня никто не знает», — говорил он сам себе, — «да и кому какое до меня дело? Да и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и верно сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и, может быть, даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение». Составивший такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице. Он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться, приумылся, пригладил волоса, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Он вдохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи. Долго он искал дома. Казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец, один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь, дверь отворилась. И кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которую он жил так ужасно, так страдательно, так сладко жил, она сама стояла перед ним. Он затрепетал. Он едва мог удержаться на ногах от слабости, охваченной порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасно, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее, уже не так свежим, но она все была прекрасна. «А-а-а!» — вскрикнула она, увидевши Пискарева, и, протирая глаза свои, тогда было уже 2 часа. «Зачем вы убежали тогда от нас?» Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее. «А я только что теперь проснулась. Меня привезли в 7 часов утра. Я была совсем пьяна», — прибавила она с улыбкой. «Лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи». Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился попробовать он, не будет ли иметь над нею действие его увещания. Собравшись с духом, он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ей ужасное ее положение. Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъявляем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. Она взглянула, легко улыбнувшись на сидевшую в углу свою приятельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника. «Правда, я беден», — сказал, наконец, после долгого и поучительного вывещания Пискарев, «но мы станем трудиться. Мы постараемся на перерыв один перед другим улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязанным во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами. Ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка». «Как можно?» — прервала она речь с выражением какого-то презрения. «Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою». «Боже!» В этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата. «Женитесь на мне!» — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. «Если я буду женою, я буду сидеть вот как!» При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которую чрезвычайно рассмешила красавицу. «О, это уже слишком! Этого нет сил перенести!» Он бросился вон, потерявший чувства и мысли. Ум его помутился, глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет. На другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами и с признаками безумия на лице. Он, заперся в свою комнату, и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли 4 дня, и его запертая комната ни разу не отворялась. Наконец прошла неделя, и комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа. Наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело.
0: Николай Гоголь. Невский проспект. Фрагмент читал Владимир Самойлов.
5: Радиокнига. Слушай, чтобы читать. Такие старые слова.
6: Золото и серебро блистало на их робах. Из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия. Такое красочное описание дает Пушкин съехавшимся на бал красавицам в романе «Араб Петра Великого». Что же это такое? Фижмы. В 18 веке в моду вошли платья с широкими юбками, которым придавали пышность каркасы из китового уса. Это и были фижмы. Само их название восходит к немецкому слову «фишбайн» – китовый ус. Такие каркасы состояли из нескольких обручей, скрепленных тесьмой, и надевались поверх нижних юбок. В поперечнике они имели круглую форму или же овальную, при которой юбка была по бокам заметно шире, чем спереди и сзади. Размер фижм тоже мог различаться в зависимости от общественного положения владелицы. Так героиня повести Константина Масальского «Регенство Берона», цитирую, «тайно заготовила фижмы от 14 до 4 класса включительно, чтобы быть готовую тотчас одеться по чину ее будущего мужа».
5: Такие старые слова.
6: В литературе фижмы часто изображали своего рода символом 18 века. За что ни возьмись, антик, Екатерина II, пудра, фижмы. 18 век. С долей иронии восклицает герой романа Ивана Тургенева «Новь». Денис фон Визин даже посвятил этой моде сатирическую басню Леоноровы Фижмы. Автор высмеивал героиню басни за чрезмерные пристрастия к модной конструкции. Цитирую. «Наконец, когда родила она сына, то спрашивали отца, какое имя дать новорожденному. Иона, — отвечал Леандр, — для того, что произошел он из чрева китова. Сей ответ имел такое действие, что Леонора переменила потом свой наряд».
5: Такие старые слова.
0: Только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Иван Сергеевич Тургенев был представителем древнего дворянского рода и хотел казаться этаким литературным аристократом старых времен, которому гонорары особенно и не нужны. Поначалу Тургенев отдавал рукописи в издательство абсолютно бесплатно. Известный критик Виссарион Белинский ругал его за это. «Так вы считаете позором сознаться, что вам платят деньги за ваш умственный труд? Стыдно и больно мне за вас, Тургенев!» Иван Сергеевич свою ошибку признал и рукописи издателям дарить перестал.
0: Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу. Рэй Брэдбери. «Каникулы».
2: День был свежий, свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой. Ее создавали пчелы и цветы, суши и океан. Все, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему телу.

Сены, дорогой, по которой сразу видно, много лет не ходили поезда. На 30 миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мглистых далях. На 30 миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далеких гор. Неожиданно рельсы задрожали. Сидя на путях, одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то за много миль забилось чье-то сердце. Черный дрозд взмыл над морем. Рельсы продолжали тихо дрожать, и, наконец, из-за поворота показалось, вдоль по берегу пошла небольшая дрезина, в великом безмолвии зафыркал и зарокотал двухцилиндровый мотор. На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенной от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развивал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда на выходе из поворота глядели нетерпеливо, иногда печально и все время настороженно. Что дальше? На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине, казалось, это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес. Бензин кончился. Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак. Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шепот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены. — Море красивое, правда? — сказала женщина. — Мне нравится, — сказал мальчик. — Может быть, заодно сделаем привал и поедим? Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдали. — Давайте. Рельсы сильно изъело ржавчиной, впереди путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю. — Сколько лопнуло рельсов, столько привалов, — сказал мальчик. Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные пытливые глаза на мужчину. — Сколько мы проехали сегодня? — Неполных 90 миль. Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. — Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее на следующий день, если хочешь, в Пало-Альто. Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы. «Давайте есть!» Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег. Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним. На нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сэндвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускал галстук и расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы. — Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать. — Да. — И больше никого? — Нигде? — Больше никого. — А прежде на свете были люди? — Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь. — Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю. Мальчик просеял между пальцами горсть песка. Людей было столько, сколько песка тут на пляже. «А что с ними случилось?» «Не знаю», — ответил мужчина, и это была правда. В одно прекрасное утро они проснулись, и мир был пуст. Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки. Как всегда, поутру блестели машины перед коттеджами. Но не слышно ничего «до свидания», не гудели уличным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника. Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал: «Интересно, когда мы ему осточертеем, и он всех нас выметит вон?» «Да, до чего дошло», — подхватила она, — «и не остановишь. Как же мы глупы, правда?» «А замечательно было бы», — он раскурил свою трубку, — «проснуться завтра, и во всем мире ни души, начинай все сначала».
Он сидел

0: и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла. «Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?» «Наверное, да», — ответил он, — «без насилия, просто все исчезнет с лица земли, оставить землю и море, и все, что растет, цветы, траву, плодовые деревья, и животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает. Но мы-то должны остаться». Она тихо улыбнулась. «Хорошо было бы», — он задумался, — «впереди сколько угодно времени, самые длинные каникулы в истории, и мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки. Дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах, в безлюдных городах. И впереди нескончаемое лето». Долго они сидели молча на террасе. Их разделяла свернутая газета. Наконец она сказала: «А нам не будет одиноко?» Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом. Города тонули в море травы, муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно. Должно быть, потому что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье. Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил: все исчезли. Он понял это по звукам, которых город больше не издавал. Они завтракали, не торопясь, потому что мальчик еще спал. Потом муж выпрямился и сказал: «Теперь мне надо придумать, что делать».
1: «Что делать?
0: Как? Разве ты не пойдешь на работу? Ты все еще не веришь, да?» Он засмеялся. «Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дома в 9:10, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу? Все, занятия кончились, для всех нас кончились. Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса. Нас отпустили, милая. И мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли». И он повел ее по пустынным и безмолвным улицам города. «Они не умерли», — сказал он. «Просто ушли». «А другие города?» Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско. Молчание, молчание, молчание. «Все», — сказал он, вешая трубку. «Я чувствую себя виноватой», — сказала она. «Их нет, а мы остались, и я радуюсь». «Почему? Ведь я должна горевать». «Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучили. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность — быть счастливыми. 30 лет счастья впереди. Разве плохо?»
1: «Но тогда нам нужно заводить еще детей».
0: «Чтобы снова населить мир?» Он медленно, спокойно покачал головой. «Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам, они без нас не пропадут. А потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши 30-летние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?» Он взял с маленькой дрезины кувалду, и пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками. Сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашние задания, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках теснять рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый ветер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу. Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто. Оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до 1 июля. Июль — хороший месяц в Вашингтоне. Потом, как станет холоднее, обратно в Йеллоустоун. Несколько миль в день. Здесь поохотимся, там порыбачим. Мальчику стало скучно. Он отошел к самой воде и бросал палки в море. Потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку. Отец продолжал. Зимуем в Таксоне. В самом конце зимы едем во Флориду. Весной вдоль побережья. В июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через 2 года лето проводим в Чикаго. Через 3 года... Как ты насчет того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут? Куда угодно, и если нападем на совсем неизвестную старую ветку, превосходно, поедем по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут, находка. Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу, скатилось на песок, и получился мокрый комочек. Жена глянула на влажные пятнышки и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели, и по одной щеке тянулась влажная дорожка. Она ахнула, взяла его руку и крепко сжала. Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил. «Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хорошо?» Она подумала, потом кивнула. И тут оба вздрогнули, потому что между ними, когда он пришел, держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын. Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там, где оставила след слезинка. — Ты, — сказал он и вздохнул, — ты, папа, тебе тоже не с кем играть? Жена хотела что-то сказать, муж хотел взять руку мальчика. Мальчик отскочил назад. — Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы! Болваны! Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами. Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал. — Не надо, оставь его. Тут же оба оцепенели, потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся, и бутылка, описав крутую блестящую дугу, упала в море. — Что? — думала она. — Что он написал на бумажке? Что там, в бутылке? Бутылка плыла по волнам. Мальчик перестал плакать, потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них. Лицо не просветлевшее, не мрачное, не живое, не убитое, не решительное, не отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку, бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями. «Он написал наше желание», — думала женщина. «Написал то, о чем мы сейчас говорили? Нашу мечту?»
2: Рэй Брэдбери. «Каникулы». Рассказ читал Сергей Кирсанов. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Экслибрис. Из книг.
1: В 1914 году норвежский капитан, полярный исследователь и мореплаватель получил запрос от русского правительства возглавить отряд для поиска русских полярных экспедиций, от которых давно не было известий. Звали капитана Отто Свердруп. Речь шла о трех экспедициях. Лейтенанта Георгия Седова, который намеревался достичь Северного полюса, лейтенанта Георгия Брусилова к Новой Земле и на Хатангу, и экспедиция геолога Владимира Русанова, который со Шпицбергена отправился на Новую Землю, затем на остров Уединения и в Берингов пролив. Все эти экспедиции считались пропавшими без вести. На поиски было отправлено 4 судна. Капитаном барка «Эклипс» стал Отто Свердруп. Но и ему потребовалась помощь во время зимовки в 1914-15 годах на Таймыре. Сухопутная экспедиция Никифора Бегичева эвакуировала часть экипажа судна сухопутным путем. О спасательной экспедиции Свердруп написал книгу. В ней он восхищается мужеством русских полярников и подробно описывает, как удалось спасти экипажи Вайгача и Таймыра, затертых льдами судов гидрографической экспедиции. Откроем его книгу «Под русским флагом» и процитируем рассказ об одном забавном случае. Однажды, во второй половине дня, пришло, наконец, распоряжение начинать погрузку-разгрузку на следующее утро. И на завтра, с раннего утра, к нам погрузили русских овец. Однако, как оказалось, в них просто дьявол вселился. Овцы вели себя, как стадо диких животных. Они ломали ящики, крушили все вокруг и разбрасывали содержимое по всему трюму. После нескольких часов нам пришлось отправить всю эту банду обратно на берег. И в конце концов мы покинули «Эклипс», не разгрузив его. Норвежская команда возвращалась домой с судном пароходства «Норденфельд», а я, следуя приказу, отправился домой через Петроград. Отто Свердруп. Книга «Под русским флагом».
2: Музыка, как герой произведения. Буквы и ноты, как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
3: «Читаем музыку».
2: На радиокнига. Ежедневно.

0: Книжный переплет. Приключения книг. Фадей Венедиктович Булгарин. Журналист, прозаик, критик и издатель. Большинству современных читателей известен как литературный антагонист Пушкина, пользовавшийся всеобщей, хотя и скандальной известностью. Его биография чем-то напоминала судьбу героя плутовского романа. Булгарин родился в Польше в семье родовитого, но обедневшего шляхтича. Получил образование в России. В рядах русской армии воевал с наполеоновскими войсками в Пруссии, Финляндии и Швеции. Проявил мужество и отвагу. Был ранен и награжден орденом Анны III степени. Однако блестящая военная карьера не состоялась из-за сатирических стихов против великого князя Константина и неприятной романтической истории. Он был отправлен в отставку. Оказавшись без средств к существованию, перебрался в Польшу, а оттуда во Францию. Там он вступил в армию Наполеона и в составе польского легиона отправился воевать в Испанию. Кстати, впоследствии под французскими знаменами он участвовал в походе на Россию. А по окончании войны вновь обосновался в Петербурге и занялся литературной деятельностью. В 20-х годах 19 века в петербургских журналах стали печататься отрывки из его воспоминаний об Испании. Вскоре, на волне интереса русского общества к испанской революции, они были изданы отдельной книгой. Булгарин писал: «Я намерен представить читателям черты народной войны, прославившей Испанию и нанесшей первый удар могуществу Наполеона». Книга была частично основана на литературных источниках, частично на личных воспоминаниях автора. Описав природу и климат, обычаи и нравы, одежду и гастрономические пристрастия испанцев, Булгарин перешел к главному – их борьбе за независимость страны. Разумеется, он не пытался скрыть, что сражался против этого народа в рядах французской армии. Однако он так восхищался мужеством испанцев, так ловко представлял свои действия в наиболее выгодном свете, что не всегда можно было догадаться, на чьей стороне он воюет. Написанные живо и интересно воспоминания об Испании были благосклонно приняты читающей публикой. Тем не менее, они заставляют вспомнить слова Вяземского: «Булгарин и в литературе то, что в народах. Заяц, который бежит между двух неприятельских станов».
1: Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга». О любви. О любви. Ежедневно. На одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Читаем книгу. Валентин Пикуль. Богатство.
1: Иногда ему казалось, что все заблудшее сгинуло в былых ненастьях, но если случится нечто тревожное и размыкающее его с пропащим прошлым, тогда жизнь, еще необходимая ему, вновь расцветится бравурными красками, словно тот карнавал, что отшумел на пороге зрелости. Новый, морозный день зачинался над Камчаткою. Со двора, повизгивая, хозяина звали собаки. Подкинув в руке тяжелый бюксфлинт дальнего боя, из палатов ловко насытил его двумя острыми жалящими пулями, а третий ствол для стрельбы картечью он оставил пустым. Пышная торочка рыжего меха обрамляла лицо камчатского траппера, жесткое и темное от стужи. «Ну, я поехал, провожать не надо». Казачий урядник, сотенный, скинул ноги с лежанки. «Что ж, езжай, когда свидимся-то?» «К аукциону приеду». «А раньше?» «Да нечего мне тут делать». Зевнув, урядник крутанул ручку граммофона, расписанного лазоревыми букетами, в спину уходящему с трагическим надрывом пропела до хрипоты заезженная пластинка. «Все сметено могучим ураганом, теперь мы станем мирно кочевать». Из палатов ногой захлопнул за собой дверь. Подминая снег мягкими торбасами, он спустился с крыльца. Поверх кухлянки из пыжика, пошитой мездрою наружу, похрустывала рубаха из грубой самодельной замши равдуги. Голову покрывал корятский капор с пришитыми к нему ушами матерого волка, которые торчали врозь, всегда настороженные, будто чуяли опасность. 14 собак, застегнутых в плотные ездовые гужи, встретили повелителя голодным, обрывистым лаем. «Тихо», — сказал он им, — «кормить стану дома». Потрепав за ухо вожака по кличке Потлак, охотник пригладил сбоку нарт неразлучный бюксфлинт. Час был еще ранний, а вачинская сопка едва виднелась в туманной изморози. Из палатов не понуждал собак к быстрой езде, благо впереди лежал целый день, в конце которого его встретят на зимовье Марьяна, а собак — жирные ломти юколы. Возле бывшей фактории Гудчесона и компании он чуть придержал упряжку, чтобы глянуть на термометр. Ртутный столбик показывал потепление, всего 19 градусов ниже нуля. Был месяц март 1903 года. На выезде из Петропавловска среди развалюх халуп, похожих на дровяные сараи, красовалась лавка колониальных товаров. Длинным остолом, визжащим по снегу, траппер затормозил упряжку. Впалыми животами собаки улеглись в сугробы, а Потлак свернул хвост в колечко и уселся поверх него, как на подушку. Из палатов сказал вожаку, словно человеку, обыденные слова. «Подожди меня, приятель, я скоро вернусь». В сенях лавки его перехватил изнемогший от пьянства уездный чиновник Неякин. Начал клянчить. «Сашка, будь другом, продай соболька». «Я всех сдал в казну». «Не ври! Небось, Мишки-то сотенному привез. Ежели мне соболька уступишь, так я тебе про Явинского почтальона такое расскажу. Ахнешь!» Отстранив забулдыгу, траппер шагнул внутрь лавки. Торговец без лишних слов снял с полки бутыль со спиртом. «Чем заешь?» — спросил дельно. «Вчера с урядником согрешил, сегодня баста». «Чего заговелся?» «Дорога трудная, груз большой. Много ль взял?» «Фунтов с 1000. Даже копылья у нарт крякнули». Лавочник глянул в окошко, на глазок оценив собак. «За вожака-то сколько платил?» 400. Он не здешний, из бухты Провидения». «За псину одну такие деньги, ай-яй!» «Потлак того стоит, он оборачивается». Вожак, который оборачивается назад, особенно ценится среди каюров. При неизбежных и частых падениях с нарт, которые могут кончиться трагически, вожак, заметив отсутствие хозяина, сам разворачивает упряжку назад и возвращается за человеком, спасая его таким образом от верной гибели.
0: Валентин Пикуль. «Богатство». Фрагмент читал Егор Серов.
2: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: энциклопедия.
1: Буква П. Пеленочная теория. Теория, которую придумал в середине 20 века антрополог Бронислав Малиновский. Суть теории в том, что национальный характер многих народов зависит от того, насколько туго принято у них заворачивать детей в пеленки. Японские матери, например, очень усердствуют в пеленании, поэтому у них получаются настоящие самураи. Эмоционально сдержанные, с высоким чувством коллективизма и преданностью долгу. Англичанки, наоборот, не склонны стеснять своих малюток. Так получаются яркие индивидуальности.
0: Слушайте на Радиокнига. Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте. Познавательные программы на Радиокнига.

0: герои и персонажи.
1: Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Эти строки Алексей Константинович Толстой написал под впечатлением от встречи с незнакомкой на маскараде. Стихи заканчиваются словами: «Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю». Толстой действительно влюбился практически с первого взгляда. Ему было 33. Он получил блестящее образование и вращался в самых высших кругах. В 8 лет мальчика представили ко двору. Он стал одним из товарищей по играм цесаревича Александра. В детстве был знаком с Пушкиным, встречался с Гёте. А кем же была та незнакомка, что пленила поэта? Ее звали Софья Андреевна Миллер, урожденная Бахметьева. Она была прекрасно образована, знала по одним сведениям 14, по другим 16 иностранных языков. Много читала, переписывалась с известными писателями. Софи Бахметьева происходила из знатного, но обедневшего рода. Видимо, в надежде поправить состояние, родители поощряли ее роман с князем Вяземским. Роман закончился катастрофой. Софья оказалась беременной, а князь отказался жениться. Ее брат вступился за честь сестры, вызвал Вяземского на дуэль и был убит. Родившуюся девочку записали дочерью другого брата, Петра. Софья винила себя в смерти брата и в бесчестии семьи. Чтобы поскорее покончить с этой историей, она вышла замуж за кавалергарда Льва Миллера. Брак не был счастливым. Супруги почти сразу начали жить отдельно. И вот в 1851 году она знакомится с Толстым. Мать поэта пришла в ужас, когда узнала, кто избранница ее любимого сына. Она была категорически против их брака. Толстой очень любил мать и не мог пойти против ее воли. А муж не давал Софье развод. Алексей Константинович и Софья смогли пожениться лишь через 12 лет после первой встречи, когда умерла мать писателя, а Софья Андреевна наконец получила развод. Глубокую любовь к жене Алексей Константинович пронес через всю жизнь, и многие годы спустя после той первой встречи он пишет ей: «Не могу лечь, не сказав тебе то, что говорю тебе уже 20 лет, что я не могу жить без тебя, что ты – мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет назад».
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок». Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Книги нашего детства. Лазарь Лагин. Старик Хоттабыч.
2: Не прошло и часа, как разбудил телефонный звонок, раздавшийся в отцовском кабинете. К телефону подошел Алексей Алексеевич. «Слушаю». «Да, я». «Кто?» «Здравствуйте, Павел Васильевич. Благодарю вас, ничего. А ваша?» «Волька?» «Волька спит. По-моему, вполне здоров. Поужинал с исключительным аппетитом». «Да, знаю, он рассказал. Сам удивляюсь. Да, пожалуй, другим не объяснишь. Конечно, пусть лучше отдохнет несколько времени, если вы не возражаете. Благодарю вас за внимание, Павел Васильевич. Будьте здоровы». «Тебе привет от директора школы», — сказал Алексей Алексеевич жене. «Интересовался Волькиным здоровьем. Говорил, чтобы не беспокоились. Волька у них на хорошем счету. И чтобы хорошенько отдохнул». Снова Волька попытался услышать, о чем толковали между собой его родители. И снова, ничего не разобрав, уснул. Но и на этот раз ему удалось поспать не больше четверти часа. Опять помешал телефон. «Да, это я», — послышался приглушенный голос Алексея Алексеевича. «Да». «Здрасте, Николай Никандрович». «Что? Нет, нету». «Да, дома, конечно, дома». «Пожалуйста». «До свидания, Николай Никандрович». «Это кто звонил?» — донесся из кухни голос Волькиной мамы. «Отец Жени Богорада. Волнуется, что Женя до сих пор не вернулся домой. Спрашивал, не у нас ли он и дома ли Волька». «В мои годы», — вмешалась в разговор бабушка, «так поздно возвращались домой только гусары. Но чтобы ребенок...» Через полчаса телефонный звонок в третий раз за эту беспокойную ночь прервал сон Вольки Костылькова. На этот раз звонила Татьяна Ивановна, мать Жени Богорада. Женя все еще не вернулся домой. Она просила узнать о нем у Вольки. «Волька!» — приоткрыл Алексей Алексеевич дверь. «Татьяна Ивановна спрашивает, когда ты в последний раз видел Женю?» «Вечером, в кино». «А после кино?» «А после кино я его не видел». «А он тебе не говорил, куда он собирается пойти после кино?» «Нет». Долго, очень долго ждал Волька, когда прекратятся, наконец, разговоры старших о пропавшем Жене. Сам-то он нисколько не волновался. Он подозревал, что Женя на радостях махнул в парк культуры, в цирк, да так и не дождавшись, в третий раз заснул. На сей раз окончательно. Вскоре в углу раздался тихий всплеск. Потом послышались шлепающие шаги. На полу появлялись и быстро высыхали следы чьих-то невидимых мокрых ног. Кто-то, напевая себе под нос заунывную протяжную восточную мелодию, незримо расхаживал по комнате. Следы мокрых ног направились к столу, на котором озабоченно тикал будильник. Раздалось чье-то восхищенное чмоканье. Будильник сам по себе взлетел в воздух и некоторое время спокойно висел между полом и потолком. Потом вернулся на свое обычное место, а следы повели по направлению к аквариуму. Снова раздался плеск, и все затихло. Поздно ночью пошел дождь. Он весело стучал в окна, лихо шумел в густой листве деревьев, деловито журчал в водосточных трубах. Временами он затихал, и тогда слышно было, как крупные дождевые капли солидно и звонко падают в бочку, стоявшую под окном. Потом, как бы набравшись сил, дождь снова начинал лить густыми потоками. Под такой дождь приятно спать. Он действует убаюкивающе даже на людей, страдающих бессонницей. А Волька никогда не жаловался на бессонницу. К утру, когда небо почти прояснилось от туч, кто-то несколько раз осторожно тронул за плечо нашего крепко спавшего героя. Но Волька не проснулся. И тогда тот, кто тщетно пытался разбудить Вольку, печально вздохнул, что-то пробормотал, и, шаркая туфлями, направился вглубь комнаты, где на высокой тумбочке поблескивал Волькин аквариум с золотыми рыбками. Раздался еле слышный всплеск, и снова в комнате воцарилась тишина.
0: Лазарь Лагин. Старик Хоттабыч. Фрагмент читал Ярослав Дронов.

0: Первый источник. Анархия, мать порядка. Ироничный комментарий, который используют, когда пытаются нарушить порядок под предлогом наведения порядка. Впервые это выражение появилось в 1848 году в работе теоретика анархизма и революции Пьера Жозефа Прудона «Решение социального вопроса». Полностью фраза звучала так: «Республика есть позитивная анархия. Это взаимная свобода. Свобода не дочь, а мать порядка».
1: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Забытые писатели России. Возрождение. У нее был очень красивый голос, меццо-сопрано. И она выступала в концертах, исполняя романсы Чайковского, Глинки, Дергомышского. Елена Михайловна Шаврова родилась в 1874 году в профессорской семье. Ей было 15 лет, когда она написала свой первый рассказ «Совка» и отдала его на рецензию своему любимому писателю Антону Чехову. Произошло это в Ялте, в павильоне Верне на набережной, а это был тот самый павильон, где почти через 10 лет будут встречаться герои чеховского рассказа «Дама с собачкой». И он, Чехов, отозвался так: «Свежо, интересно и талантливо написано, надо продолжать. У вас есть большая наблюдательность, много искренности». Антон Чехов очень любил слушать Шаврову. Более того, он вел с ней переписку, и 200 писем сохранилось, и даже помогал редактировать рассказы. Валентин Катаев писал так: «Чехов помогал Шавровой входить в литературу». И она вошла. Ее рассказы «Володя», «После театра», «Маленькая барышня», «Угадалки» были с интересом встречены читателями. Рассказы публиковались в газетах и журналах «Новое время», «Русская мысль», «Артист», «Аргус» и других. Позже Шаврова напишет очень интересные воспоминания об Антоне Павловиче Чехове и «В стране минувшего. Воспоминания и встречи за 40 лет». Даже после замужества, как теперь ее называли, Шаврова Юст, не потеряла сердечных чувств к Чехову. Изменилась только одежда. Вместо нежно-голубых или нежно-розовых легких платьев появились другие оттенки. Медленно таяли цвета и в их взаимоотношениях с Чеховым. А вот книг Елены Шавровой никогда не издавалась, она печаталась только в периодической печати. Русский писатель Елена Михайловна Шаврова. Годы жизни 1874-1937.
1: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Аркадий Георгий Вайнер. Визит к Минотавру.
2: Какая честь, какое уважение, какая милость оказана бедной семье Гварнери. В их убогий дом пожаловал в гости сам каноник прихода святого Доната монсеньор Джузеппе Страдивари. «Простите, монсеньор, у нас здесь темно и грязно. Вот сюда садитесь, пыль уже смахнули. А желаете перекусить? У нас, правда, только сыр и помидоры. Спасибо, вы истинно добрый человек». Молодой Гварнери не садился. Он стоял, прислонившись спиной к стене, а голова кружилась. В глазах вспыхивали ослепительные круги и тяжело теснило в груди. Джузеппе Страдивари сказал не громко и не тихо, не сердито и не ласково, а так, мертвым каким-то голосом: «Оставьте нас, почтенный Гварнери. Мне надо поговорить с вашим сыном». Захлопнулась дверь, и монах все тем же безжизненным голосом спросил: «Джузеппе Гварнери, ты можешь сделать скрипку лучше, чем делает мой отец Антонио Страдивари?» Юноша устало опустился на лавку, с интересом глянул своими быстрыми черными глазами на монаха. «Ваш отец — гений, монсеньор?» Это не ответ. «Кто знает себя, монсеньор?» — Гварнери улыбнулся. «Есть талант, или это только кажется?» «Гордыня богопротивная обуяла моего отца и затмила разум его. А что ты думаешь о себе?» «Не знаю. Может быть, с годами я смогу построить скрипку, подобную инструментам вашего отца. Что мешает тебе? Нищета. Я не могу даже купить потребных мне материалов. А если найдется человек, который даст тебе денег? Я всю жизнь молил бы за него Бога и славил бы его доброту звуками своих скрипок. Разве кто-нибудь хочет дать мне в долг? Да. Но в суете мирской мы часто забываем о том, кто печется о нас денно и нощно и ведет нас с собой к свершению. Орден Иисуса именем Божьим протягивает тебе руку помощи в минуту тягостных испытаний и сомнений. Из бездонного кармана сутаны монах достал и бросил на стол туго набитый кожаный мешочек. Здесь 1000 пистолей. Ты сможешь открыть мастерскую и делать скрипки, которые восхвалят своим пением имя Божье и добрые дела его верных слуг. Гварнери пал на колени и стал исступленно целовать худую белую руку Джузеппе Страдивари. Слова благодарности сбивались у него в горле, и светлые слезы безостановочно катились из глаз. Монах встал, сухо сказал: «Не благодари меня. Я действую по воле Всевышнего и от имени Господа нашего Иисуса Христа. Да, хорошо, что я не забыл, тебе надо подписать бумагу. Ты учен грамоте или тебе прочитать?» Гварнери трясущимися от радости руками развернул свиток. Буквы прыгали перед глазами, не хотели выстраиваться в строчки, и, медленно шевеля губами, Гварнери углублялся в их страшный смысл, но не хотел, не мог поверить. «В течение 15 лет, считая со дня сего, я, Джузеппе Гварнери, внук Андреа, жертвую приходу святого доната все инструменты, сотворенные мною в знак благодарения за милость, ниспосланную мне Всевышним, на укрепление дела и веры, отстаиваемых святым орденами Иисуса Христа, истинным служителем веры». «Как же это?» — шептал помертвевшими губами Гварнери. «Я ведь хочу, чтобы на них играли люди». «На них будут играть достойные люди», — сказал Джузеппе Страдивари. «Церковь позаботится об этом». «Но я не могу продать себя на 15 лет!» — в отчаянии выкрикнул Гварнери. «И я хочу знать, что станет с моими скрипками!» «Мы отданы Богу на всю жизнь, и тебе оказана большая честь служить Ему. И если ты не сможешь оценить милость, то умрешь в нищете и забвении». «Но у меня плохое здоровье. Я не знаю, проживу ли я больше 15 лет. Неужели я никогда не смогу работать на себя?» «Ты работаешь для Бога, и эта участь много слаще. Пусть волнует тебя одна забота. Твои скрипки должны быть лучше, чем у моего отца». «Но зачем вам это надо?» — с недоумением спросил Гварнери. «Он забыл Бога. И если ты станешь таким же мастером, то впереди тебя пойдет церковь, и ты будешь единственным, один лучший мастер мира. И пусть лучшие скрипки мира славят Господа». Будущее скрыто от человеческих глаз. И монах Джузеппе Страдивари был человек, и не мог знать он, что, замышляя против отца своего, он уготовил ему окончательное бессмертие. И, собирая для ордена иезуитов скрипки Гварнери, он не сможет упрятать самую лучшую, которую на весь мир прославит гонимый и проклятый иезуитами безбожник и враг церкви — Никола Паганини. 15 лет Гварнери строил скрипки, искал новые конструкции и формы, менял направление разрезов дерева, способы его сушки и пропитки, бился с непослушными и непонятными лаками. Он уже испортил 23 инструмента, когда решил, что понял секрет красоты скрипок Страдивари. Он стал вываривать дерево в льняном масле. И красоты они были неслыханной, но звук вскоре потускнел и погас. Выбирая конструкции, он начисто зачеркнул все, что сделали амати. И сразу начал с того, чего достиг на склоне лет Страдивари. Самая маленькая его скрипка была больше, чем Алонж Страдивари. Решительным надрезом он высекал на деках длинные острые готические эфы. Скрипки его были длинны и покаты и походили на фрегаты океанские. Он не знал, что Страдивари полвека назад в долгих мучительных поисках пришел к новому решению. Лучше консервант и отражатель звука — молочный сок бразильских фикусовых пальм. Толстым слоем он наносил бесцветный лак на дерево, а сверху покрывал тонкой пленкой цветного. И нижний слой просвечивал сквозь верхний, как фольга, и вся скрипка сияла радостным тонким светом. Скрипки своей Гварнери сушил долго. Затем насыпал внутрь разогретый овес, тщательно долго чистил, а потом обыгрывал инструмент, поскольку был уверен, что у новой скрипки звук еще не вошел в силу, он еще неподвижный, сырой, он еще затуманен и дремлет. А когда скрипка бывала совсем готова, приходил монах и забирал ее. Как в турецкий плен уводили детище его, и больше никогда не слышал голосов своих скрипок. Господи, за что же такая мука? И не видно было этому ни конца, ни края, потому что 15 лет текут очень медленно. За делами не успел он жениться. Сначала было недосуг, а потом уже поздно. И внимания его не искали кремонские девицы. Кому нужен тщедушный, головастый урод, блаженный дурачок, торчащий с утра до заката в мастерской? Он ел, что случалось, а случалось обычно жидкая похлебка, овечий сыр да кукурузная каша. И одет он был скудно и неряшливо. Людей дичился, и когда с ним разговаривали, застенчиво смотрел в сторону, будто сделал что-то дурное или боялся, что его прибьют. Говорить с людьми стало мукой, ибо единственное, что он мог рассказать им, это какой волшебный сад звуков цветет вокруг, достаточно взять в руки его скрипку, и станет она надежным другом в этом искрящемся, бушующем и пенном океане. Но больше ни о чем он не мог рассказать людям, потому что изо дня в день гнулся над верстаком, нигде не бывал и никого не видел, а потому совсем ничего не знал, и говорить с ним никому не хотелось. И от этого он не мог никому рассказать про сказочный мир звуков, в котором поселился навсегда.

0: Родная речь.
1: Привет.
2: Привет.
1: Водил, представляешь, вчера сына на новогоднюю елку.
2: Ну и как, понравилось?
1: Ну, сыну-то очень понравилось. А вот я всю елку просидел, можно сказать, в терзаниях и раздумьях.
2: В раздумьях о чем?
1: Ну, как всегда, о судьбах великого и могучего русского языка. Ведь миллионы и миллионы детей уже больше 100 лет поют песню про елочку, да? А там ведь страшно сказать даже. Неправильное ударение.
2: Ты про «в лесу родилась елочка» вместо «родилась»?
1: Ну да, как же это возможно-то?
2: Ну, прежде всего, русский язык, согласно Тургеневу, не только великий и могучий, но и свободный. Удивительно, но почему-то все забывают это прилагательное, когда цитируют Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Никакой свободы, да.
2: Ну, далее. В начале 20 века, когда эта песня появилась на свет, ударение «родилась» было...

0: был на новогодней елке, а вот я была на фестивале молодежи и студентов в Сочи.
1: Здорово.
0: И там тоже сидела в терзаниях и раздумьях.
1: А ты по поводу чего?
0: А вот по поводу чего. Уже 80 лет весь мир, и не только российские дети, поют песню «Катюша».
1: Да.
0: И в Сочи ее тоже пели.
1: А что, там-то что? Тоже,
0: ну,
1: что?
0: Тоже расцветали яблони и груши,
1: да.
0: Поплыли туманы над рекой.
1: Ну да, надо же, да, я не замечал никогда.
0: Именно так, вот поплыли. А надо-то как?
1: Но все-таки она поплыла, но мы, они поплыли, да? Или уже что-то происходит?
0: Нет, нет, ты все абсолютно прав. Это просто язык у нас такой великий, могучий и свободный. И непростой. Пусть,
1: да,
0: в песнях все остается как есть, а у нас в речи. Пусть елочка
1: родилась,
0: а туманы
1: поплыли. Договорились? Да?
0: Шутка принята. Или принята.
1: Да, ну, как говорится, наша песня хороша, начиная сначала. Да.
2: Родная речь. Этого дня вдохновения.
3: Вдохновение.
2: Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновения. Чувства в стихах на радиокнига. Ежедневно.
3: Ежедневно.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место. Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад. Пусть обратится ко мне –

0: Я скажу ему адрес, укажу дорогу. Особняк еще цел до сих пор. Читаем в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Конкретный адрес писателем не указан, но место, где стоит особняк, можно вычислить по маршруту полета Маргариты. Он приводит в Малый Власевский переулок, к дому номер 12. Но дом по этому адресу никак не подходит под описание. Большинство исследователей сходятся на том, что Булгаков поместил на это место некий другой особняк. Но какой? Собрав разбросанные по роману детали, получаем описание. Особняк готической архитектуры с выступающим фонарем трехстворчатым окном стоит за решеткой в саду с кленами, липами и акациями. Существует не менее 7 версий, о какой из старых московских построек идет речь. Одна из самых убедительных указывает на дом номер 17 по улице Спиридоновка, известный как особняк Саввы Морозова. Роскошный готический особняк возведен в конце XIX века по проекту Федора Шехтеля с интерьерами по эскизам Михаила Врубеля. Стоит в саду с кленами, окружен чугунной решеткой. Все, как описано в романе. Промышленник и меценат Савва Морозов строил дом для любимой жены Зинаиды. В начале XX века Савва Морозов укрывал здесь большевика Николая Баумана. После революции здесь был приют для сирот Бухарской республики, а в 1929 году дом передали МИДу. Особняк и сейчас используют для приемов иностранных делегаций самого высокого уровня.
1: Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио-детективная книга. Радио-фантастика. Радио-книга о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио-книга». Читаем книгу. Джонатан Свифт. «Сказка бочки». Перевел Адриан Франковский.
2: Жил когда-то человек, у которого было трое сыновей от одной жены, родившихся одновременно. Так что даже повивальная бабка не могла сказать, наверное, кто из них старше. Отец умер, когда они были еще очень молоды. На смертном ложе, подозвав к себе юношей, он сказал так: «Сыновья, так как не нажил я никакого имения и ничего не получил по наследству, то долго раздумывал, что бы хорошее завещать вам. Наконец, с большими хлопотами и затратами удалось мне справить каждому из вас по новому кафтан. Знаете же, что у кафтанов этих есть два замечательных свойства. Первое, если вы будете носить их бережно, они сохранятся свежими и исправными в течение всей вашей жизни. Второе, они сами собой будут удлиняться и расширяться, соответственно вашему росту, так что всегда будут вам в пору. Позвольте же мне перед смертью взглянуть, как они сидят на вас. Так, отлично. Прошу вас, дети, носите их опрятно и почаще чистите. Вы найдете в моем завещании подробнейшие наставления, как носить кафтаны и держать их в порядке. Соблюдайте же эти наставления в точности, если хотите избежать наказаний, положенных мной за малейшее их нарушение или несоблюдение. Все ваше будущее благополучие зависит от этого». Тут, гласит предание, добрый отец умер, и три сына пошли сообща искать себе счастье. Не буду докучать вам рассказом о приключениях, выпавших на их долю в первые 7 лет. Скажу только, что они свято соблюдали отцовское завещание и держали кафтаны в отличном порядке, посетили разные страны, выдержали схватку с множеством великанов и одолели несколько драконов. Достигнув возраста, когда им можно было показываться в свете, приехали они в город и стали волочиться за дамами. При первом своем появлении трое наших искателей приключений встретили очень дурной прием. Они быстро смекнули, чем это вызвано, и немедленно начали делать успехи в тонком городском обхождении. Писали, зубоскалили, подбирали рифмы, пели, говорили, ничего не высказывая, пили, дрались, распутничали, спали, ругались и нюхали табак, ходили в театры на первые представления, слонялись по кондитерским, учинили драку с городской стражей, ночевали на улице и заражались дурными болезнями, обсчитывали извозчиков, должали лавочникам и спали с их женами, избивали до смерти судебных приставов, спускали с лестницы скрипачей, говорили о гостиных, в которых никогда не бывали, обедали с лордами, которых в глаза не видели, шептали на ухо герцогини, которые никогда не сказали ни слова, выдавали каракули своей прачки за любовные записки знатных дам, то и дело приезжали прямо из дворца, где их никто не видел, бывали на утреннем приеме короля, выучивали наизусть список пэров в одном обществе и болтали о них, как о коротких знакомых, в другом. Но даже всего этого оказалось недостаточно, и дамы по-прежнему оставались непреклонны. К тому же они были отъявленными модницами и гнушались всего, что хоть на волосок отклонялось от требований последней моды. Но завещание отца, под страхом величайших наказаний, запрещало прибавлять к кафтанам или убавлять от них хотя бы нитку. Не пробыли братья и месяца в городе, как вошли в моду большие аксельбанты. Немедленно все стали щеголять в аксельбантах. Без пышных аксельбантов нельзя было проникнуть в дамские будуары. Три брата на горьком опыте скоро убедились, какой недостаток в их туалете. Каждое их появление на улице вызывало насмешки и оскорбления. Приходили они в театр, капельдинер посылал их на галерку. Кликали лодку, лодочник отвечал: «Мой ялик только для господ». Хотели распить бутылочку, слуга кричал: «Здесь пиво не подают, любезные». Делали визит к даме, лакей встречал их на пороге словами: «Передайте мне ваше поручение». В этом бедственном положении братья немедленно обратились к отцовскому завещанию, читали его вдоль и поперек, но об аксельбантах не нашли ни слова. Что было делать? Как выйти из затруднения? И повиновение было необходимо, и аксельбантов до смерти хотелось. После долгих размышлений один из братьев, который был начитаннее двух других, заявил, что придумал выход. «Братья, — сказал он, — не теряйте надежды. Ручаюсь, что мы разыщем в завещании нужное нам слово». И в самое короткое время они выискали там буквы А, С, Е, Л, мягкий знак, Б, А, Н, Т, но их положительно преследовала враждебная планета. Буква К ни разу не встречалась во всем завещании. Затруднение казалось непреодолимым. Но находчивый брат при помощи весьма веских доводов завещанием в руке доказал, что К — новая незаконная буква, неизвестная в просвещенные времена и отсутствующая в древних рукописях. Вследствие этого большая ошибка писать аксельбант с К. И в будущем он примет меры к тому, чтобы эта буква была выброшена. После этого все затруднения исчезли, и три наших кавалера со спокойной совестью стали важно разгуливать с такими же огромными, развивающимися аксельбантами на кафтанах, как у самых записных модников.
3: Джонатан Свифт. Сказка бочки. Фрагмент читал Александр Жарков.
1: Радио книга. Слушай, чтобы читать.
3: Читаем музыку.
4: Томас Манн. Доктор Фаустус. Точно настроенные металлические пластинки размещались в красивых ящиках, свободно подвешенные попарно на поперечных рейках. Мелодический звук извлекался из них стальными молоточками, что лежали в обитых материей коробочках под крышкой ящика. А вот и ксилофон, казалось, нарочно изобретенный для того, чтобы в хроматической последовательности воссоздавать полуночную пляску мертвецов на погосте. Был здесь и обитый медью гигантский цилиндр большого барабана, а рядом с ним медная литавра. Берлиоз вводил в свой оркестр 16 разных литавр, так как ничего не знал об инструменте, имевшемся в магазине Ливеркюна, механизированной литавре, которую оркестрант одним движением руки приспособляет к сменам тональности, предусмотренным партитурой.

Как сейчас помню мальчишескую нашу проделку, когда то ли Адриан, то ли я, конечно, один я, желая испробовать эту штуковину, дубасили палками по его шкуре. А благодушный Лука переставлял не вольку, отчего получалась удивительная глиссанда, скользящая вверх и вниз дробная стукотня. Нельзя не вспомнить о диковинных тарелках, которые умеют изготовлять только китайцы да турки, ревниво оберегающие секрет ковки раскаленной бронзы. Удар по такой чаше, и оркестрант с торжеством оборачивает ее к публике, а также о гремящем там-таме, цыганском тамбурине, о треугольнике, что так звонко отзывается на прикосновение стальной палочки, и о кимвале наших дней, полых, щелкающих в руке кастаньетах. В произведении Томаса Манна прозвучал «Сон в ночь шабаша» из фантастической симфонии Гектора Берлиоза.

книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на радиокнигах.

0: Ада стала прообразом многих его героинь. И в первую очередь Ирэн Форсайт.
1: Авторское право.
0: В 1932 году Джон Галсуорси получил Нобелевскую премию по литературе за высокое искусство повествования, вершиной которого является «Сага о Форсайтах». Этот роман писатель посвятил Аде Галсуорси, своей музе и возлюбленной. Ада была женой его кузена Артура Галсуорси. Она выскочила замуж едва ли не за первого встречного, лишь бы вырваться из тягостной домашней атмосферы. Мать стыдилась рожденной вне брака дочери и старалась поскорее избавиться от нее. Но вскоре стало понятно, что брак с Артуром был ошибкой. На одном из семейных обедов Ада познакомилась с Джоном Галсуорси. Они стали друзьями. Галсуорси много размышлял о своем призвании. Он учился в Оксфорде на юриста, но всегда хотел стать писателем. Как-то в разговоре поделился с Адой своими мечтами, и она поддержала его. И Джон начал писать. В то же время их с Адой нежная дружба переросла в любовный роман, который продолжался 10 лет. Ада и Джон могли жить вместе только в путешествиях. Одинаковые фамилии облегчали ситуацию. Она была его первым читателем и первым критиком. Ада стала прообразом многих его героинь, в первую очередь, конечно, Ирэн Форсайт. Те, кто знал Аду лично, вспоминали, что она совсем не походила на Ирэн. Она не была мягкой, не была хрупкой. Она даже не была блондинкой. Впрочем, эта последняя примета, как говорят, была попыткой замаскировать сходство Ады с Ирэн. В 1904 году умер отец писателя. Его смерть была ударом для Галсуорси, но с этой смертью он обрел свободу. При жизни отца Джон боялся огорчить его своим участием в бракоразводном процессе. Теперь они с Адой открыто жили вместе. В 1905 году Ада получила развод, и на следующий день они поженились. Галсуорси умер 31 января 1933 года, через два месяца после получения Нобелевской премии. По завещанию писателя, его прах был развеян на вершине Берри-Хилла. Ада пережила мужа на 23 года.
1: Авторское право. Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу. Аркадий Аверченко. Красивая женщина.
2: Гуляя по лесу, чиновник Плюмажев вышел к берегу реки и, остановившись, стал бесцельно водить глазами по тихой зеркальной поверхности воды. Близорукий взгляд чиновника Плюмажева скользнул по другому берегу, перешел на маленькую желтую купальню и остановился на какой-то фигуре, стоявшей по колено в воде и обливавшей горстями рук голову в зеленом чепчике. «Женщина», — подумал Плюмажев, — и прищурил глаза так, что они стали похожи на два тоненьких тире. Ей-богу, женщина и молоденькая, кажется. Его худые старческие колени задрожали, и по спине тонкой струйкой пробежал холодок. «Эх!» — простонал Плюмажев. «Анафемская близорукость! Что за глупая привычка не брать с собой бинокля?» Он протер глаза и вздохнул. «Вижу что-то белое, что-то полосатое, а что, хоть убей, не разберу. Ага, вон там какой-то мысок выдвинулся в воду. Сяду-ка я под кустик, да подожду. Может, подплывет поближе. Хе-хе-хе». Спотыкаясь, он забрался на замеченную им возвышенность и только что развел дрожащими руками густую зелень кустов, как взгляд его упал на неподвижно застывшую среди зеленых веток гимназическую фуражку, продолжением которой служили блуза цвета хаки и серые брюки. «Ишь, шельма, пристроился!» — завистливо вздохнул Плюмажев, и тут только заметил, что лежащий гимназист держал цепкой рукой черный бинокль, направленный на противоположный берег. Гимназист обернулся, дружески подмигнул Плюмажеву и, улыбнувшись, сказал: «А, и вы тоже!» «Подлец, еще фамильярничает», — подумал Плюмажев и хотел оборвать гимназиста, но, вспомнив о бинокле, опустился рядом на траву и заискивающе хихикнул. «Хе-хе, любопытно». «Хорошенькая», — сказал гимназист. «Одни бедра чего стоят, колени тоже стройные, белые, честное слово. А грудь?» «А грудь?» — дрожащими губами осведомился Плюмажев. «Прелестная грудь! Немного велика, но, видно, очень упругая. Упругая!» Плюмажев провел кончиком языка по засохшим губам и нерешительно произнес: «Не могли бы вы одолжить мне на минутку бинокль?» Гимназист, не отнимает глаз бинокля, отрицательно замотал головой. «Нет, дяденька, этот номер не пройдет. Надо было брать свой». Плюмажев протянул дрожащую руку. «Дайте на минутку». «Ни-ни! Даром я, что ли, его у тетки утащил? Небось, если бы у вас был бинокль, вы бы мне своего не дали». «Да дайте! Не мешайте!» «О-о-о!» Гимназист подался вперед и так прижал глазам бинокль, что черепу его стала угрожать немалая опасность. «О-о-о-о!» Спиной повернулась. «О, что за спина!» Я, однако же, не думал, что у нее такой красивый затылок. Лежа рядом, Плюмажев сделанным равнодушием отвернулся, но губы его тряслись от тайной обиды и негодования. «В сущности, — начал он срывающимся пересохшим голосом, — если на то пошло, вы не имеете права подглядывать за купальщицами. Это безнравственно. А вы у меня просили бинокль тоже. Самому можно, а мне нельзя?» Плюмажев помолчал. «Захочу вот и отниму бинокль, да еще и приколочу. Я ведь сильнее». «О-о-о! Попробуйте отнять. Я такой крик подниму, что все дачники сбегутся. Мне-то ничего, я мальчик. Выдерут в крайнем случае за уши, а вот вам позор будет на все лето. Человек вы солидный, старый, а скажут, какими глупостями занимается». Теперь она опять грудью повернулась. «Живот у нее... Хотите, я вам буду рассказывать все, что вижу?»
3: «Убирайтесь к черту!»
2: «Сам пойди туда», — хладнокровно заметил гимназист. «Грубиян! От такого и слышу!»
0: Плюмажев заскрежетал зубами и решил, наградивши мальчишку под затыльником, сейчас же уйти домой, но вместо этого проглотил слюну и обратился к гимназисту деланно ласковым голосом.
2: «Зубастый вы паренек. Вы что, дорогой мой, ежели вы не хотите одолжить на минутку, то продайте».
3: «Да, продайте. А тетка мне потом покажет, как чужие бинокли продавать».
2: «Я уверен, молодой человек», — заискивающе сказал Плюмажев, «что ваша тетушка и не подумает на вас. Теперь прислуга такая воровка пошла. Я бы вам полную стоимость сейчас же, а?»
0: Лицо гимназиста стало ареной двух противоположных чувств. Он задумался.
2: «А сколько вы мне дадите?»
3: «3 рубля».
2: «3 рубля? Вы бы еще полтинник предложили. Он в магазине стоит 8 рублей».
0: Гимназист с презрением повел плечами и опять обратился к противоположному берегу. «Ну, вот что. Хотите 5 рублей?
2: Давайте 10».
3: «Ну, это уже свинство. Сам говорит, что новый 8 стоит, а сам 10 дерет, жильник. Мало ли что, иногда и 20 отдашь».
2: Вот теперь она наклонилась грудью. замечательно у нее получается сзади. Перешла на мелкое место, и видны ноги. Икры, щиколотки, доложу вам, замечательные.
3: Раньше гимназист восхищался бесцельно, но теперь делал он это с коммерческой целью, и восторги его удвоились.
2: «Э-э, что это у нее?» «А, ямочки на плечах!» «Действительно, а руки белые-белые, локти красивые и на сгибах ямочки».
3: Молодой человек хрипло перебил его Плюмажев. «Хотите, я дам вам 8 рублей?»
4: 10.
3: «У меня нет больше. Вот кошелек. 8 рублей с гривенником. Берите. С кошельком даже. Кошелек новый 3 рубля стоил».
2: «Так-то новый. А старый, какая ему цена? Полтинник».
3: Плюмажев хотел возразить, что сам гимназист, однако же, ломит за старый бинокль вдвое больше, но втайне побоялся, как бы мальчишка не обиделся.
2: — Ого! Стала спиной и нагнулась. — Что это?
3: — Ну, конечно.
2: Купальный костюм расстегнут и...
3: — Слушайте, — перехватывающим от волнения голосом возразил Плюмажев, — я вам дам, кроме 8 рублей с кошельком, еще перочинный ножик и неприличную открытку.
4: — Острый?
3: — Острый, острый, только вчера купил.
4: — А папиросы у вас есть?
3: — Есть, есть. Позвольте вам предложить. — Не-е-е,
4: вы мне все отдайте.
2: — О, кожаный портсигар.
4: — Вот если папироса с портсигаром, ножичек, открытку и деньги, тогда отдам бинокль.
3: Плюмажев хотел выругать корыстолюбимого мальчишку, но вместо того сказал:
2: — Ну, ладно, только вы мне пару папиросок оставьте на дорогу. Ну, вот новости, их всего 6 штук. Не хотите меняться? И не надо.
3: Ну-ну, берите, берите. Вот вам, можете пересчитать. 8 рублей 10 копеек. Вот ножичек.
4: Слушайте, она не ушла?
2: Стоит в полной красе.
4: Теперь боком.
2: Нате, смотрите.
3: Гимназист забрал все свои сокровища, радостно засвистал и, игриво ущипнув Плюмажева за ногу, скрылся в лесной чаще.
2: Плюмажев плотоядно улыбнулся, приладил бинокль к глазам и всмотрелся. На песчаной отмеле перед купальней, в полосатом купальном костюме, стояла жена Плюмажева Мария Павловна и, закинув руки за голову, поправляла чепчик.
3: У Плюмажева в глазах пошли красные круги. Он что-то пробормотал, в бешенстве размахнулся и швырнул ненужный бинокль прямо в воду. До моста, по которому можно было перейти на тот берег, где стояла дача, предстояло идти 3 версты. Ноги ныли, подгибались. Смертельно хотелось курить. Но папирос не было.
1: Аркадия Верченко. «Красивая женщина». Рассказ читал Илья Прудовский. Запись произведена в аудиостудии «Ардис».Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Давно прочитанные письма.
1: Из воспоминаний Георгия Адамовича об Иване Бунине. «Достоевского он терпеть не мог. Тайновидец духа!» — возмущался Бунин, вспоминая, что Мережковский назвал тайновидцем духа Достоевского в противоположность тайновидцу плоти Толстому. «Да разве можно видеть дух иначе, как через плоть? Мережковский оттого это и выдумал, что у него самого никакой плоти нет и никогда не было». Не раз Бунин заявлял, что Достоевский был прескверным писателем. Сердился, когда ему возражали, махал рукой, отворачивался, давая понять, что спорить ни к чему. «Да!» — воскликнула она с мукой. «Нет!» — возразил он с содроганием. «Вот и весь ваш Достоевский. Все выдумано и очень плохо выдумано». Помню, однако, что однажды он сказал, но именно с глазу на глаз, без аудитории: «Всех этих его сумасшедших Кирилловых, Свидригайловых, всяких там Ледащинок или Фердыщинок я органически не выношу. Пусть весь мир скажет мне, что это гениально, не выношу, и точка. Но кое-что у него удивительно. Этот нищий, промозглый, темный Петербург, дождь, слякоть, дырявые калоши, лестница с кошками, этот голодный Раскольников с горящими глазами и топором за пазухой, поднимающийся к старухе-проценщице. Это удивительно. Пушкинский Петербург блестящий, парадный. Люблю тебя, Петра, творенье. А он первый показал что-то совсем другое. Изнанку пушкинского». Иван Алексеевич Бунин был известен резкостью своих суждений не только о классиках литературы, но и о современных ему авторах. Он язвительно отзывался о молодых декадентах и модернистах, особенно не любил символистов. Адамович вспоминает, что уже в эмиграции, отмеченной Нобелевской премией, Бунин радовался своему долгожданному реваншу и гордился тем, что Чехов, да-да, один только Чехов, предсказал ему очень большое литературное будущее.
2: Слушайте на «Радиокнига». Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: Британский и шотландский писатель, поэт, журналист, литературный критик, адвокат, профессор моральной философии Джон Уилсон большинство своих произведений написал под псевдонимом Кристофер Норт. Но ни под своим именем, ни под псевдонимом Уилсон русскому читателю не знаком. Нам известен пушкинский пир во время чумы, созданный по мотивам драматической поэмы Уилсона «Город чумы». Уилсон писал о лондонской чуме 1665 года. Страшная эпидемия унесла пятую часть населения Лондона. Справиться с ней городу помогла другая беда – большой пожар, который уничтожил значительную часть трущоб. Пушкину эта история вспомнилась в 1830 году, когда он вынужден был находиться в Болдино, а вокруг бушевала эпидемия холеры. Москва была окружена карантинными постами, через которые Пушкину не удавалось прорваться. Поэт просил губернатора Нижегородской губернии выдать справку о том, что Болдина эпидемии не коснулась, но ответа не получил. Не получал он и писем от невесты, что особенно его тревожило. Он писал: «На днях мне, может быть, сообщат, что вы вышли замуж. Есть от чего потерять голову». Пушкин оказался буквально заперт в Болдино. К счастью, у него с собой был целый сундук книг. И среди них сборник поэтические творения Милмана, Боулса, Уилсона и Барри Корнуэлла. Пушкин тогда именно английских поэтов считал законодателями мод в литературе эпохи романтизма и увлекался английским языком. Кроме того, всякий раз в деревне Пушкина охватывал английский сплин и тяга к традиционным ценностям. В этих обстоятельствах поэт создал свои знаменитые маленькие трагедии, и среди них «Пир во время чумы». Но поэт не просто перевел произведение Уилсона. Из 13 сцен Уилсона Пушкин взял только одну. Полностью переписал концовку и гимн чуме, который стал самым ярким моментом его пьесы. «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения, бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог».

0: слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте, слушайте на Радиокнига. Читаем книгу. Иван Тургенев. Дрозд.
1: Я лежал на постели, но мне не спалось. Забота грызла меня. Тяжелые, утомительно однообразные думы медленно проходили в уме моем, подобно сплошной цепи туманных облаков, безостановочно ползущих в ненастный день по вершинам сырых холмов. Я любил тогда, безнадежной, горестной любовью, какую можно любить лишь под снегом и холодом годов, когда сердце, не затронутое жизнью, осталось немолодым, нет, но не нужно и напрасно моложавым. Белесоватым пятном стоял передо мною призрак окна. Все предметы в комнате смутно виднелись. Они казались еще неподвижнее и тише в дымчатом полусвете раннего летнего утра. Я посмотрел на часы. Было без четверти 3 часа. И за стенами дома чувствовалась та же неподвижность. И роса. Целое море росы. А в этой росе, в саду, под самым моим окном уже пел, свистал, тюрюлюкал, немолчно, громко, самоуверенно черный дрозд. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум. Они дышали вечностью, эти звуки, всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них, тот красивый, бессознательный голос, который никогда не начинался и не кончится никогда. Он пел, он распевал самоуверенно этот черный дрозд, он знал, что скоро обычной чередою блеснет неизменное солнце. В его песне не было ничего своего личного. Он был тот же самый черный дрозд, который 1000 лет тому назад приветствовал то же самое солнце. Не будет его приветствовать через другие 1000 лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела в воздушной струе, потрясенной его пением. И я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек, говорю себе: спасибо, маленькая птица, спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час. Она не утешила меня, да я и не искал утешения, но глаза мои омочились слезами, и шевельнулась в груди, приподнялось на миг недвижное, мертвое бремя. И то существо, не так же ли оно молодо и свеже, как твои ликующие звуки, предрассветный певец? Да и стоит ли горевать, и томиться, и думать о самом себе, когда уже кругом, со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня-завтра увлекут меня в безбрежный океан. Слезы лились, а мой милый черный дрозд продолжал, как ни в чем не бывало, свою безучастную, свою счастливую, свою вечную песнь. Ох, какие слезы на разгоревшихся щеках моих осветило взошедшее, наконец, солнце. Над днем я улыбался по-прежнему.
0: Иван Тургенев. Дрозд. Рассказ читал Егор Серов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Закладка. на интересной странице.
2: Азимов. Законы робототехники. Сам придумал, сам сформулировал, сам этически обосновал. С 1942 года во всех рассказах о роботах у Айзека Азимова упоминаются законы робототехники. А сюжеты строятся на нарушениях этих законов и лазейках в них. Первый закон гласит: робот не может нанести человеку вред или своим бездействием допустить, чтобы человеку был нанесен вред. Второй закон: робот должен повиноваться во всем приказам человека, если только они не противоречат первому закону. И третий: робот должен заботиться о своей безопасности, если только это не противоречит первым двум законам. До Азимова фантасты, а вместе с ними человечество, воевало со взбунтовавшимися машинами. Люди так всегда реагируют на прогресс, и только Азимов заговорил о взаимодействии человека с искусственным интеллектом. Писатель задумался, каким будет место робота в обществе будущего. Как различить человека и робота, созданного, чтобы выглядеть как человек? В рассказе «Улики», напечатанном в 1946 году, Азимов устами робопсихолога доктора Сьюзен Келвин утверждает, что если кто-то следует законам, то он или робот, или очень хороший человек. А на вопрос, есть ли тогда большая разница между роботом и человеком, отвечает: разница огромная. Прежде всего, роботы глубоко порядочны. Многие писатели подхватили и развили идеи Азимова. Прямо или косвенно упоминания трех законов встречаются у Кларка, Лукьяненко, Булычева. В знаменитом американском мультсериале «Футурама» один из главных персонажей, робот Бендер, постоянно шутит, что мечтает убить всех людей, но не может этого сделать из-за тех самых трех законов робототехники. Инженеры пока считают, что азимовские законы хороши для написания рассказов, но еще долго будут бесполезны на практике. Хотя чем сложнее становятся роботы, тем чаще ученые задумываются о руководящих принципах для них.
0: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: этого дня вдохновения. Синий май, заревайте плынь, не прозвякнет кольцо у калитки, липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке, в деревянные крылья окна вместе с рамами, в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна, на полу кружевные узоры. Наша горница, хоть и мала, но чиста, я с собой на досуге, в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая, ничего не могу пожелать, все как есть без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. Строчки эти написал поэт Сергей Есенин.
1: Слушайте, слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Читаем книгу. Иоанна Хмелевская. Роман века. Перевод Веры Селивановой.
1: Картина в мыслях сменилась. Я увидела свою машину, стоящую в мастерской, и ту кучу запасных частей к ней, которую необходимо покупать за валюту. «Вы спасете мне жизнь», — продолжал он все с тем же пылом, не давая прийти в себя. «Без этой женщины для меня нет ни жизни, ни всего остального». Он вдруг изменил тон и продолжил трезво, настойчиво и убедительно. «Как я сказал, у меня ответственный пост в министерстве. Репутация — основа моего существования. А этот человек может бесповоротно ее уничтожить. Дело не в деньгах. Это покажется смешным, но я работаю не за деньги. Я люблю свою работу, она мне нужна. Я профессионал. Поймите эту женщину. Вы же тоже женщина. Дома этот человек, который ей противен. Она на грани нервного срыва». Он говорил дальше, а мне становилось все хуже. Нелепо упрямый муж, умирающая при рождении большая любовь, опять же репутация, внешняя торговля, общие дети, нервный срыв, а тут еще и моя чертова машина в ремонте. Несомненно, я просто создана для дурацких историй. Минуточку, а если это откроется? Не может открыться. Но вдруг тогда муж может возбудить дело о мошенничестве. Ничего не случится, если вы делаете это по согласию с заинтересованной стороной. И вообще, никакого мошенничества нет, есть его ошибка. За его ошибки никто не в ответе. Если он принимает чужого человека за свою жену, его личное дело. Кроме того, я в любом случае покрываю все расходы. Адвокат, выплаты, штрафы, не знаю, что там может быть еще. Безразлично, у вас есть права? Правами он оглушил меня еще раз, оттолкнув в сторону клубок, из которого я пыталась выбраться. С раздражением я подумала, что мне причитается вознаграждение за один только разговор. Какое отношение ко всему этому имеют права? Есть, а что? И вы умеете ездить? Естественно, умею. Что за глупые вопросы? Это здорово. Видите ли, у нее есть Вольво, и она всегда им пользуется. Вам тоже придется. Я ухнула. Что-то во мне сломалось. Мое влечение к автомобилям оказалось сильнее всего остального. Новый Вольво, о боже! «Вы должны заплатить мне заранее», — неуверенно сказала я, не отдавая себе отчета в совершаемом, думая только о том, что перед тем, как воплотиться в чужого человека, надо доставить в мастерскую запчасти, чтобы вместе с возвращением в себя получить и собственную машину. «Конечно, когда вы пожелаете. Боже, так вы согласны?» Я стала приходить в себя. «Подождите секундочку. Это неправильно. Какой же муж не поймет, что с ним живет не его жена, а какая-то чужая баба? Я же сказал, что они почти не видятся, живут отдельно, едят отдельно, почти не встречаются и почти не разговаривают, только работают, но с работой как-нибудь уладим». «Подождите», — подозрительно прервала я, — «какой работой?» Разошедшийся любовник немного забеспокоился. В этом, собственно, главное.

0: никаких сложностей. Так получается, что я прекрасно умею делать узоры для набивки ткани. Мне это не очень нравится, потому что работа исключительно паршивая, но работать я могу, и, если необходимо, посвящу этому некоторое время». Ненадолго угасшее сияние пана Полиновского полыхнуло с новой силой. В уставившихся на меня глазах появилось набожное удивление. «Не может быть! Вас послало мне небо! Я искал женщину, похожую только внешне, предвидел большие сложности. Может быть, вы и на машинке печатаете?» «Печатаю. Руками я вообще не пишу, исключительно на машинке». Пан Полиновский на противоположной стороне стола на мгновение прикрыл глаза и будто бы поперхнулся. «Извините», — сказал он слегка осипшим голосом, — «искренне вам признаюсь, я обратился к вам, ни на что не надеясь. С моей стороны это был крик отчаяния. В конце концов, у вас нет никаких поводов оказывать нам услугу, трудиться и рисковать для чужих людей. Эти 50 тысяч — всего лишь символическое выражение благодарности, несоизмеримое вообще ни с чем. Вы мне, вы нам, вы чудо!» Я механически кивнула головой, рассеянно подтвердив: действительно, я чудо. Мои мысли были заняты техническими вопросами предприятия. «Стирать я не буду», — предостерегла я сразу. «Не только за 50 тысяч, даже за 500. Не надо! У него есть прачка, и он все отдает ей». «А прислуга у них есть? Муж меня может и не узнать, а насчет прислуги можете не сомневаться». Пан Полиновский стал сам не свой. С неослабевающим терпением он рассеивал мои сомнения и страхи. «Прислуга есть, но она получит отпуск на месяц, и я ее не увижу. Вместо него возьмут нового, который меня не знает, то есть не знает настоящую жену. Гардероб. В моем распоряжении будет целый склад абсолютно новой и почти новой одежды, чтобы мне не было противно ходить в чужих обносках. И обувь тоже. Понимаете?» Таинственно признался он. «Мы носимся с этой идеей уже достаточно времени. Басенька, то есть та женщина, о которой мы говорим, начиная с зимы, на всякий случай покупает множество новых вещей. Она их не носит, потому что не успевает, а просто разбрасывает по квартире. Особые приметы будет легко подделать. У нее есть такая маленькая родинка под глазом, вот здесь!» И он шлепнул себя по лицу с таким размахом, что чуть не выбил себе глаз. Я согласилась и на родинку. «А теперь немного помолчите. Мне надо подумать». Вообще-то говоря, мои размышления не заслуживали этого благородного названия. Мешая третью чашку кофе, я пыталась привести в порядок сумятицу в голове. Что я соглашусь, понятно было сразу. Затея казалась безумной и от этого очень привлекательной. Со мной давно уже не приключалось ничего глупого. Теперь было самое время. Пан Полиновский упорно производил хорошее впечатление. Он сидел напротив, выглядел нормально, спокойно, пристойно, благородно и стабильно. Единственное, в чем его можно было упрекнуть, это огненный темперамент на благородном фоне. Влечение к бедной Басеньке, пронизывающее его естество, проявлялось только во взгляде, наполненном безумной надеждой. Я попыталась оценить отрицательные стороны. Оценить положительное было трудно. Большую любовь я была готова спасать безвозмездно. Гонорар не играл большой роли. В первый момент я даже решила взять столько, сколько понадобится на запчасти к машине, но потом передумала. Ну хорошо, я согласна на эту жуткую нелепость, но с некоторыми условиями. Пан Полиновский чуть не грохнулся в обморок. Он готов был на все. Если бы я попросила его разрисовать красными цветочками весь дворец культуры, он, не раздумывая, побежал бы искать подходящую краску. Перспектива грядущего счастья изменила его так, что мне страшно захотелось увидеть Басеньку. Стоило согласиться хотя бы для того, чтобы с ней познакомиться. Что она собой представляла? Это необычная женщина, возбуждающая такие большие чувства. Ее, несомненно, стоило увидеть.
1: Иоанна Хмелевская. Роман века. Фрагмент читала Марина Перелешина.

0: Такие старые слова.
1: Он вошел в горницу в том же красном халате, но только уже не в белой шляпе, а в напудренном парике с кошельком, пишет Николай Карамзин в письмах русского путешественника. Значит ли это, что слово «кошелек» раньше толковалось иначе? Обратимся к истории мужского костюма. Слово «кошелек» не всегда имело только современное значение. В XVIII веке существовала мода на пудренные парики с косой. Чтобы пудра не попадала на одежду, косу убирали в специальную сетку или футляр, обычно из черного шелка. Такой футляр тоже назывался кошельком. Пристрастие к модным головным уборам то и дело становилось объектом сатиры. На этакий кошелек немного пойдет товару, насмехается Арлекин в пьесе Александра Сумарокова «Чудовище». Одновременно слово «кошелек» обозначало то же самое, что и теперь – аксессуар для хранения денег. Он вынул было кошелек дать несколько денег людям, читая ему Фанвизина повествованием мнимого глухого и немого.
0: Такие старые слова.
1: Как видно, в XVIII веке имело место амонимия – звуковое совпадение при различии значений. Этой игре слов посвящено вступление к сатирическому журналу Николая Новикова «Кошелек». Смысл названия автор обещал пояснить в публикации «Превращение русского кошелька во французский». Этим он намекал, что, цитирую, «кошельки русских щеголей дорогою ценою расплачивались за ведение кошельков, которые привязывались к парикам и других французских мод». К концу века мода на парики прошла, и у слова «кошелек» осталось только современное значение. Таким образом, если в книге вам встретится человек в парике с кошельком, это вовсе не значит, что он настолько эксцентричен, чтобы хранить деньги в собственной прическе.
0: Такие старые слова. Слушайте на радио книга «Сказки на ночь». Для самых маленьких. Сказка-раскраска. Каждый вечер на радио «Книга» в 21:30.

0: Путеводитель. Место действия.
1: В начале 18 века на Урале были разведаны месторождения железной и медной руды, россыпи золота и драгоценных камней. Тогда и началось полномасштабное освоение Урала. Заработали железоделательные и медные заводы, мастерские по обработке камня. Одним из первых было открыто гумешевское месторождение медных руд, или, как их все называют, гумешки. Однако долгое время заметной прибыли гумешки не приносили, пока не взялся за рудник промышленник Алексей Турчининов. Он не только использовал новую технологию выплавки меди, но и обратил внимание на зеленый узорный камень – малахит. Турчининов подобрал мастеров, наладил производство всевозможных изделий – шкатулок, статуэток, многие подарил музеям. Промышленник сколотил колоссальное состояние, а гумешевский малахит украсил залы Эрмитажа и Версаля. Но простым уральским старателям проку от этого было мало. Их труд оставался тяжелым и опасным. Многое в работе зависело от счастливого случая или, наоборот, от злого рока. Вот и стали возникать самые разнообразные приметы, легенды и суеверия. По их мотивам писатель Павел Бажов сочинил сказы. Главная из них – о хозяйке Медной горы. «Девка небольшого росту, из себя ладная, и уж такое крутое колесо на месте не посидит. Одним словом, артуть девка подскочила, и как ящерка побежала к камню, то вместо рук ног лапы у ее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья». Бажов сделал ее покровительницей рудокопов. Своенравная красавица могла нажилу навести, а могла и обманку подсунуть. Но даже подарки ее счастья не приносили. Не мог человек довольствоваться малым после того, как увидел сияние подгорных чертогов. Сегодня на гумешках медное месторождение иссякло. Нет уже и малахита. Зеленый камень вообще больше не добывают в России. Говорят, искать нерентабельно, легче закупить в Конго. Но, возможно, просто осерчала на нас за что-то Медной горы хозяйка.
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире «Происхождение слов и поговорок». Как говорили в старину. Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга». Читаем книгу. Александр Пушкин. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года.
2: До Карса оставалось мне еще 75 верст. К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый чурек. Армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дарьяльском ущелье. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он всю дорогу болтал по-турецки, не заботясь о том, понимал ли я его или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось, он побранивал русских, и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принял меня за иностранца. Навстречу нам попался русский офицер. Он ехал из нашего лагеря и объявил мне, что армия выступила уже из Карса. Не могу описать моего отчаяния. Мысль, что мне должен будет возвратиться в Тифлис, измучаясь понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону. Турок начал опять свой монолог, но уже мне было не до него. Я переменил инохоть на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в 20 верстах от Карса. Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин, оттолкнул меня с бранью. Я отвечал на его приветствие нагайкой. Турок раскричался, народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне указали караван с сарая, я вошел в большую саклю, похожую на хлев. Не было места, где бы я мог разослать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно — «Вербана ад», то есть «дайте мне лошадь». Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги, с чего надлежало бы мне начать. Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводника. Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я Карс, белеющий на одной из них. Турок мой указал мне на него, повторяя «Карс, Карс!» И пускал вскачь свою лошадь, я следовал за ним, мучаясь беспокойством. Участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь я должен был узнать, где находится наш лагерь, и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами, и дождь пошел опять. Но я об нем уже не заботился. Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан. Били зорю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бане. Мы поехали по кривым и крутым улицам. Лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговоря с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет 17. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по несколько месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне, и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы легли спать в одной комнате. Я разлегся против угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича. Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепление и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне, как умел, военные действия, коими сам был свидетелем. Заметив в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мной в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу. Это было послание калмычки, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса. И Артемий, так назывался мой армянин, уже скакал подле меня на турецком жеребце с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом и бредя о турках и сражениях. Я ехал по земле, везде засеянный хлебом. Кругом видны были деревни, но они были пусты, жители разбежались. Дорога была прекрасна и в топких местах вымощена, через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась, передовые холмы хребта Саганлу, древнего Тавра, начинали появляться. Прошло около 2 часов. Я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карсчая. Через несколько минут я был уже в палатке Раевского.
0: Александр Пушкин. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года. Фрагмент читал Егор Баринов.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Экслибрис. Из книг.
1: Каждый грамотный человек в Древнем Египте стремился стать чиновником. Пишет Пьер Монте в книге «Вечный Египет. Цивилизация долины Нила с древних времен до завоевания Александром Македонским». Такая возможность в принципе имелась. Поскольку грамотных людей в Древнем Египте было не так много, а должности по наследству не передавались. Хотя детей, конечно, и тогда пристраивали, но на менее ответственные должности, чтобы набрались разнообразного опыта. Автор предполагает, что, цитирую, «египтяне, очевидно, не считали, будто чиновникам следует обладать одной узкой специализацией. К примеру, курировать общественные работы или заниматься вопросами, связанными с армией, вести хозяйственный учет, поддерживать закон и порядок или вершить правосудие. Крупный чиновник занимался всеми этими и другими делами одновременно. Но оно того стоило. Высокопоставленные чиновники могли рассчитывать на хорошее вознаграждение, причем не только в земной жизни, но и в загробной. Одна из привилегий заключалась, например, в том, пишет Пьер Монте, что фараон, вновь цитата, обязался построить для каждого из них гробницу или даровать каменные блоки из каменоломен в Туре, считавшиеся собственностью правителя. Некоторые удостаивались также статуей в заупокойном храме в Фивах. Считалось, что если по приказу фараона в храме устанавливали статую того или иного человека, то он получал право сесть за стол вместе с богами. Если царь хотел, чтобы подчиненные служили ему верой и правдой, ему следовало смириться с необходимостью нести значительные расходы. Пьер Монте. Книга «Вечный Египет. Цивилизация долины Нила с древних времен до завоевания Александром Македонским».
0: Делают нас смелее. Слушайте рассказы о героях и приключениях. Ежедневно на Радио Книга.

0: Герои и персонажи.
1: Дил взялся из Меридиана, штат Миссисипи. Он приехал на лето к своей тете мисс Рэйчел и теперь всегда будет летом жить в Мейкомбе. Дил был какой-то чудной. Голубые полотняные штаны, пуговицами пристегнуты к рубашке, волосы совсем белые и мягкие, как пух на утенке. Он был годом старше меня, но гораздо ниже ростом. Он стал рассказывать нам про Дракулу, и голубые глаза его то светлели, то темнели. Вдруг он принимался хохотать во все горло. На лоб ему падала прядь волос, и он все время ее теребил. Так 6-летняя Джин Луиза Финч, главная героиня романа Харпер Ли «Убить пересмешника», описывает своего нового друга Дилла, которому тоже суждено сыграть важную роль в этой культовой американской истории. Реальным прототипом Дилла стал другой известный американский писатель, драматург, актер Труман Капоте. После развода родителей Труман Капоте жил у родственников матери в небольшом городке Монровилль в штате Алабама. Харпер Ли с семьей жила по соседству, дети дружили. Монровилль и стал литературным Мейкомбом, в котором происходит действие «Убить пересмешника». Позднее в одном из интервью Труман Капоте рассказывал: «Мистер и миссис Ли, ее мать и отец, жили неподалеку. Она была моей лучшей подругой. Читали вы ее книгу «Убить пересмешника»? Я персонаж в этой книге, в которой действие происходит в том самом маленьком алабамском городке, где мы жили. Ее отец был адвокатом. Мы с ней ходили смотреть судебные процессы все детство. Мы ходили на суды вместо походов в кино». Дружба двух писателей продолжалась долгие годы. Труман Капоте сделал Харпер Ли прототипом Идабель, героини романа «Другие голоса, другие комнаты». Но детская дружба не выдержала испытания взрослой славы. Чем известнее становились писатели, тем больше они отдалялись друг от друга. После того, как Харпер Ли получила Пулитцеровскую премию, их отношения с Труманом Капоте испортились окончательно.
2: Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.
0: Читаем книгу.
3: Надежда Тэффи. Как я писала роман.
4: Для этого я выбрала первую неделю Великого Поста. Время тихое, покаянное и, главное, свободное, так как кроме четырех капустников у четырех актрис ничего обязательного не предвиделось. Мысль писать роман появилась у меня давно, лет 5 тому назад. Да и, собственно говоря, не у меня, а у одной визитствующей дамы. Она долго сидела у меня, долго говорила неприятные вещи на самые разнообразные темы, и когда иссякла, ушла, и, уходя, спросила: «Отчего вы не пишете роман?» Я ничего не ответила, но в тот же вечер села за работу и написала: «Вера сидела у окна». Лиха беда начала. Потом с чувством исполненного долга я разделась и легла спать. С тех пор прошло 5 лет, во время которых мне было некогда. И вот, наконец, теперь на первой неделе Великого Поста я решила приняться за дело. Начало моего романа мне положительно не нравилось. За эти 5 лет я стала опытнее в литературном отношении и сразу поняла, что сажать Веру у окна мне окончательно невыгодно. Раз Вера сидит у окна, это значит, изволь описывать либо сельский пейзаж, либо петербургское небо, серое, как солдатское сукно. Без этого не обойдется, потому что, как ни верти, а ведь смотрит же она на что-нибудь. Опыт мой подсказывал мне, что гораздо спокойнее будет, если я пересажу Веру куда-нибудь подальше от окна. И пейзажа не надо, и в спину не надует. Хорошо, теперь куда ее посадить? На диван? Но ведь я еще не знаю, богатая она женщина или бедная. Есть ли у нее какая-нибудь мебелишка, или она живет в мансарде и служит моделью влюбленному в нее художнику? Тот, кто ни разу не писал романа, наверное, хорошо меня понимает. Рассказик. Дело другое. Нет на свете человека, который не сумел бы написать рассказика. Там все просто, ясно и коротко. Например, если вы хотите в рассказике сказать, что человек испугался, вы прямо и пишете «Петр Иванович испугался». Или если рассказик ведется в очень легких тонах, то «Петр Иванович перетрусил». Если же рассказик юмористический, то можете даже написать «Петр Иванович чувствовал, как душа его медленно, но верно опускается в пятки. Сначала в правую, потом в левую опустилась и засела там прочно». В романе этого нельзя. В романе должен быть размах, мазок, амплитуда в 80 градусов. Страх в романе нужно изобразить тонко, всесторонне, разобрать его психологически, физиологически, с историческим отбегом, и не говоря уже о стилистических деталях, характеризующих именно эту функцию души, а не какую-либо другую. Ух, теперь еще очень важная подробность. Нужно твердо знать, какой именно роман вы пишете. «Бульварный» печатается в маленькой газетке по пятаку строка, или «Бытовой» в старых тонах печатается в журналах по 8 копеек, а если очень попросить, то и по гривеннику строка. Или же, наконец, вы хотите, чтобы ваш роман был написан в прошлогоднем стиль «Нуво», печатается даром или за небольшую приплату со стороны автора. Если вам нужно в бульварном романе сказать, что Петр Иванович испугался, то изображаете вы это в следующих словах.
5: Граф Пьетро остолбенел от ужаса. Его роскошные волосы встали дыбом, и бархатный плащ, сорвавшись с плеч, упал к его трепещущим ногам, описывая в воздухе роковые зигзаги. Но графа Щукиделья никогда не терялись в минуты смертельной опасности, и Пьетро, вспомнив галерею своих предков, овладел собой, и презрительная усмешка искривила его гордый рот и подбородок.
4: Бытовик должен рассказывать о Петре Ивановиче и его испуге иначе.
6: «Ну, брат, стал быть, теперь тебе крышка», — подумал Петруха и разом весь вспотел. В одну минуту пролетела в его мозгах вся прошедшая жизнь. Вспомнилось, как старый Вавилыч дал ему здорового тычка за то, что слямзил он у Микеши портянку. Вспомнилось еще, как он с тем же Микешей намял пахомчу загривок. «Ах, чтоб те!» — неожиданно для себя самого вскрикнул Петруха и затих.
4: Стиль «Нуво» требует совсем другого приема и других слов. Боже упаси перепутать! Например, это было, конечно, в конце 18-го столетия. Пьер вдруг почувствовал, как странно и скользко запахло миндалем у него под ложечкой и томно засосало в затылке, как будто нежная рука преждевременно состарившейся женщины размывно перебирала ему волосы. И от этого хотелось есть и петь одной и той же нотой и одним и тем же словом старинный романс — «Придет пора, твой май отзеленеет, угаснет блеск агатовых очей. А на левой ноге чувствовался не сапог, а пуговица одна и голубая. И это был страх».
6: Видите, как это сложно?
4: Но вернемся к Вере. Может быть, можно посадить ее просто на стул? Вера сидела на стуле. Как-то глупо выходит. Да, в сущности, не все ли равно, на чем она сидела? Главное в том, что она сидела, а как именно, это, по-моему, уж дело ее совести. Ну-с, и так, значит, Вера сидит. А дальше что? Я, собственно говоря, придумала, что в первой главе должна приехать к Вере в гости бывшая институтская подруга, в которую потом влюбился Верин муж, молодой помещик, и так далее, ну, вроде как в драме «Снег» Пшебышевского. Хорошо бы приступить к роману с философским разгоном. Вера сидит, а подруга едет. Ты, мол, расселась, а беда не сидит, а едет. Что-нибудь в этом роде, чтобы чувствовались ужас и безысходность положения. Но, с другой стороны, невыгодно сразу открывать читателю все карты. Догадается, в чем дело, еще и читать не станет. Теперь как же быть? Опять все-таки в рассказике все это совсем просто. А в романе, раз вы написали, что Вера сидит, то уж одним этим вы влезли в довольно скверную историю, в особенности, если вы собрались писать роман натуралистический. Вы немедленно должны обосновать исторический, вернее, генеалогически должны написать, что еще прадед ее, старый Аникит Ильич Густомыслов, любил посиживать, и что ту же черту унаследовал и дед ее, Иван Аникитич. А если стиль нуво, тогда еще хуже, тогда нужно написать так. Вера сидела, и от этого ей казалось, что она едет по сизому бурелому и вдали узывно вобит свирелью, и что от этого хотелось есть ежевику и говорить по-французски с легким норвежским акцентом. Когда прошла первая неделя Великого Поста, я просмотрела свою рукопись. На чистом листе бумаги большого формата было написано «Вера сидела». За 5 лет я продвинулась на 1 слово назад. Если так пойдет, то через 10 лет от моего романа, пожалуй, ровно ничего не останется. Пока что положу его в стол. Пусть хорошенько вылежится. Это, говорят, помогает. Эх, Вера, Вера, и зачем ты села?

Надежда Тэффи. «Как я писала роман». Рассказ читала Елена Ланская. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква «Б» – болото. Площадь болот в мире превышает 5 миллионов квадратных километров. Много болот в странах Скандинавии, Великобритании, на севере Германии и США, а также в Канаде. Но первое место по площади болот занимает Россия. В некоторых областях Западной Сибири топи и трясины составляют 80% территории, а отдельные сибирские болота имеют такую же площадь, как небольшие европейские государства.
2: Только на «Радиокнига». Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1979 году шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви бежал из страны, охваченной революцией. Но как мы место шаха проворонили, сокрушался Владимир Высоцкий в песне, написанной в этом же году. Но нам и не светило. На опустевшее место правителя вернулся из парижской эмиграции Аятолла Хомейни. Саддам Хусейн в этом же году стал президентом Ирака, а Маргарет Тэтчер первой женщиной-премьером в истории Великобритании. В этом же году СССР направил ограниченный контингент войск в Афганистан. В фирме Sony придумали в тот год убрать звук от магнитофона в наушники. Так получился плеер. Английскому физику Годфри Хаунсфилду дали Нобелевскую премию за автопортрет его брюшной полости, сделанный на созданном им компьютерном томографе. Рок-группа Pink Floyd записала свой культовый альбом «Стена». На телеэкраны СССР вышел фильм «Место встречи изменить нельзя», и народ заговорил фразами из кино: «Это только ты умный, а я так погулять вышел». А теперь горбатый, я сказал горбатый, вор должен сидеть в тюрьме. Это история о том, как два старых вольнодумца, два писателя-академика объявили войну нацизму и насилию. Так начинается роман Жоржа Амаду «Пальмовая ветвь, погоны и пеньюар», опубликованный в 1979 году. В одном из самых ярких и остроумных романов бразильского писателя сплетаются три сюжетные линии. Анекдотичная избирательная кампания в Бразильскую академию литературы, которая происходит в 1941 году, причудливо соединена с литературными интригами писателей-академиков. И в эту ткань искусно вшита история гениального поэта и любимца дам Антонио Бруно. Прихотливое название романа зеркально отражает весь этот сумбур. Пальмовые ветви в названии обозначают академию. Академики носят расшитый золотыми пальмовыми ветвями мундир. Погоны намекают на военных, которых выдвинули в академию. Пеньюар – указание на многочисленных возлюбленных поэта и название его последнего ненаписанного стихотворения. Замысел, законченный в тот год повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике», родился из стишка, сочиненного маленьким сыном Бориса Стругацкого еще в 1975 году. «Стояли звери около двери, в них стреляли, они умирали». Позже Борис Стругацкий вспоминал, что этот стишок вызывал в воображении какие-то смутные картинки, какие-то страшные и несчастные чудовища, уродливые, страждущие, ищущие человеческой приязни и помощи, но получающие вместо всего этого пулю от перепуганных, ничего не понимающих людей. В результате родилась, говоря словами Бориса Натановича, трагическая история о том, что даже в самом светлом, самом добром и самом справедливом мире появление тайной полиции неизбежно приводит к тому, что страдают и умирают ни в чем не повинные люди. Какими благородными не были бы цели этой тайной полиции, и какими бы честными, порядочнейшими и благородными сотрудниками не была эта полиция укомплектована.
0: Хронология. Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга о любви». Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».

Георгий Витальевич Семенов. «Ум лисицы». В ту осень меня донимала хандра, и все, на что бы я ни смотрел, виделось мне в черном цвете. Работа валилась из рук, жить стало невмоготу. Это порой случается даже с самыми крепкими людьми, осененными вдруг смутной идеей гибели всего сущего на земле, от которой они никак не могут избавиться. Сила их улетучивается, а будущее, только что казавшееся лучезарным, сворачивается, как береста, взявшаяся огнем, и горит, потрескивает, чадит черной копотью. Ничто тогда не радует, ничто не приносит облегчения, а былые удачи кажутся обманными. Впереди только смерть, разрушительная ее сила, от которой никому нет спасения, черви в черепе, черные провалы глазниц. Все это в полную меру вкусил я в ту осень, пропадая в мрачной тоске. И если бы не случай, не знаю, во что бы вылились тогдашние мои страдания. Смешно вспоминать, но тогда я страдал, как отвергнутый юноша, думающий о самоуничтожении. Не только духовных, но и физических сил не хватало, чтобы просто двигаться. Я считал, что все для меня кончилось, и никогда уже ко мне не вернутся былые радости. Случай же столкнул меня с душой такого же пропадающего в тоске отчаявшегося существа, и, как ни странно, чужое это отчаяние, в котором я увидел свое собственное, встряхнуло меня. Я понял вдруг, что вовсе не одинок на этом свете. Мои добрые друзья, окружавшие меня заботой и старавшиеся развеселить, не могли сделать и сотой доли того, что сделал для меня этот страждущий, с душой которого как бы переглянулась моя душа и воскресла. Приятель мой, страстный рыболов и охотник, как-то сказал мне по телефону. «Купил себе дом. Дорого, но зато близко. Жуткое дело. Прежний хозяин жил, и ничего. Умер. Никто не отобрал. Нужна прописка, понимаешь? А я купил у покойника, который тоже не был прописан. Одна лишь страховка на дом. Понял теперь?» Я разозлился на него, потому что терпеть не могу этих штучек. «Купил у покойника». Какого черта разыгрывать из себя дурака, если и так не отличаешься умом? Что-то в этом роде я ему и высказал в трубку, но он рассмеялся и стал уговаривать, чтобы я месячишка пожил в этом доме, потому что вместе с домом ему досталась и собака, а времени у него теперь нет, да и собака старая, привыкла к дому, жалко выгонять. А в Москве у него и так лайка, который, конечно же, из ревности загрызет старушку. Я знал его собаку. Она и в самом деле могла загрызть кого угодно. Но я опять наорал на него, что он день не обо мне думает, а о собаке, которую надо кормить, что на меня ему наплевать, что ему нужен лишь сторож. Но в конце концов, неожиданно для самого себя, крикнул в отчаянии, что согласен наняться в сторожа и в собачьей няньке. Когда же узнал, что деревня расположена поблизости от телячьего брода, утвердился в своем обещании и через два дня переехал. То есть домовладелец заехал за мной на машине, погрузил мои вещи и выбросил меня с ними рядом с деревянным домом в три окошка, под которым росли еще не облетевшие кусты сирени. Дождик моросил в этот день. Приятелю хотелось уехать засветло, он торопился. Правда, кое-что он мне объяснил. Где магазин, где телефон, где амбулатория? «Там дрова», — говорил мой приятель, — «вот печка, а там за печкой бумага на растопку». «А где же собака?» «В конуре, на цепи». «И тебе не стыдно? На цепи. Сейчас же, аферист, приведи ее сюда и познакомь со мной». «Я сам с ней не знаком», — заявил оскорбленный домовладелец, махнул рукой и, не дав мне опомниться, уехал. «Сукин сын!» — крикнул я чуть ли не со слезами. Все-таки рассчитывал на прием, на какой-нибудь горячий чай, как же иначе. Хоть бы велел взять горячий термос. Крик мой утонул в сумерках пустого, промозгло-холодного дома, где все показалось враждебным мне и захватанным чьими-то жирными руками. В
Все углы словно бы лоснились в голом свете одинокой лампы под потолком. «Аферист!» — опять воскликнул я. «Даже не сказал, как зовут собаку. Живодер!» Я понял, что сглупил, согласившись на эту убогую жизнь. Сердце мое бешено заколотилось, страх перед неизвестностью помутил рассудок, и я решил, пока не поздно, уехать домой. Московская квартира показалась мне отсюда роскошной, каждая вещица в ней драгоценной, и я, привыкший к теплому освещению торшера или настольной лампы, которые высвечивали для меня письменный стол или журнальный, за которыми так приятно было когда-то работать, чуть было не сиганул через окошко из мертвого этого дома. Заперев дом трясущимися руками, сбежал по ступенькам крыльца, помня сквозь дикий испуг, что до станции отсюда километра 4 или 5. На улице было еще светло, хотя и очень пасмурно. Я вполне успевал до темноты и направился было к калитке, но какая-то сила задержала меня и заставила оглянуться. Из черного проема конуры на меня смотрела собака. Именно ее взгляд я и почувствовал затылком, именно он и остановил меня. Сощуренные ее глаза в слабой надежде слезились старческой немощью. Большая голова, скуластая, беспородная, с толстыми на хрящах висящими ушами, приподнялась, звеня цепью, словно собака увидела или учуяла сострадание в моем сердце. Седые брыли ее растянулись в улыбке, и собака выкарабкалась из конуры. Была она статью своей цветом отдаленно похожа на русскую гончую, с черным чепраком и рыжеватыми подпалинами. Грудастая и прочная, на костистых ногах она встряхнулась и, заколотив погачем жестким хвостом, радостно, звучно зевнула и, поскуливая, запросилась ко мне. Видимо, по-своему, по-собачьи, вычислив меня, уловив во мне жалость. Пришлось отстегнуть карабин, и когда собака набегалась, позвал ее в дом. Она послушалась с превеликим удовольствием. Конечно, она была голодна, но не настолько, чтобы есть пустой хлеб. От нее сильно пахло псиной, когда она улеглась напротив горячей печки. А печка гудела, трещала сухими дровами, капая, как раскаленным металлом, красными углями, сквозь колосники в залу поддувала. Собака давно уже не испытывала такого блаженства, и когда я отворял топку, она чутко открывала огненно-красные дрожащие глаза, в которых отражалось бушующее пламя, и сквозь дремоту улыбалась, будто ей снился счастливый сон. Это ее состояние меня стало беспокоить, и я сердито сказал: «Не я купил дом, глупая, и ни на что не надейся, все это мираж. Я не хозяин твой, а обманутый дурак». Но она застучала хвостом по полу, как палкой, и в зевоте показала мне старые свои зубы и огненно-красное ребристое небо, освещенное пламенем. Радиоприемник наигрывал музыку, печь гудела, согревая жилище, большая собака лежал, раскинувшись на досках крашеного пола. А за печью свалены были бумаги. Это были старые газеты и журналы. Среди них попадались «Наука и жизнь», «Здоровье», «Огонек», которые я откладывал в сторону, чтобы полистать перед сном. Все они были безнадежно устаревшими, а потому, если я даже читал их, в памяти моей ничего не сохранилось. Иногда смешно и грустно бывает листать старые иллюстрированные журналы, видеть знакомые лица, слава которых казалась немеркнущей, читать речи и воскрешать в памяти подробности отшумевшей жизни. «А почему он сказал «старушка»?» — подумал я, отвлекаясь и разглядывая собаку. «Он старик, как-то ведь надо его назвать. Наян?» «Наян», — тихо сказал я, и собака тут же подняла голову, прислушиваясь. — Ты Наян? — Не может быть. Спи давай, балбес. Я завтра все равно смотаюсь отсюда. Ничего не жди. И собака уронила башку, стукнула сырой костью по полу. Я даже услышал тяжелый, глубокий ее вздох, как если бы она все поняла. Видно, привыкла к человеческому голосу и улавливала интонации. Цепная собака,
на это не способна. Широкий диван, обитый грязной, засаленной, почерневшей на сгибах узорчатой тканью, был ужасен. Жесткие бугры пружин упирались в ребра, и от боли избавиться не было никакой возможности. Они не скрипели подо мной, а скрежетали, ухали, стреляли. От дивана пахло плесенью. В доме стало так жарко, что пришлось настежь открыть окно. Во тьме моросил дождь. Я испробовал все способы, какие только знал, чтобы уснуть, но сон не приходил. Меня пугало одиночество, мне грезились кошмары, я со стоном вздыхал, на что Наян откликался глухим сквозь сон рыком. «Спи», — говорил я ему, радуясь, что можно кому-то это сказать.

уединенность во тьме чужого дома. Прозвучал фрагмент повести «Ум лисицы» Георгия Витальевича Семенова.

0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Следующая программа возрастных ограничений не имеет.
1: 'Сказка-раскраска'.
2: Илья Шурко. Секундочка.
3: Далеко-далеко, в той стране, куда можно добраться лишь на ковре-самолете, стоит удивительный замок. Замок времени. В стенах замка ровно 12 башен, а на крыше две стрелки, каждая величиной с корабельную мачту. Это самые точные часы на свете. По ним проверяет свой ход небесное светило. У стен замка раскинулись большие озера. Одно на востоке. Каждый, кто заглянет в него, увидит там свое будущее. Другое на западе. В нем, словно в зеркале, отражается наше прошлое. История, которую я расскажу тебе, давно уже покоится на дне этого озера. Но когда-то она доставила немало хлопот обитателям замка. Случилось это ранним майским утром. Шел 5-й час. Впрочем, так говорят только люди по своей наивности. 5-й час никуда не шел. Он сидел на берегу озера будущего и болтал в воде ногами. Из воды появилась минутка-малютка. «Эй, много вас там еще осталось?» – окликнул ее 5-й час. «Я 42-я», – ответила минутка и осторожно стряхнула с себя водяные брызги, которые тут же превратились в 60 крошечных секундочек. Минутка внимательно пересчитала своих крошек и, выстроив их в ряд, повела через замок к западному озеру. Тик-так, тик-так, тик-так, забарабанили по лестницам замка десятки малюсеньких башмачков. «До 5 я еще успею вздремнуть», – подумал 5-й час. В это время 43-я минутка вышла на берег и еще на 60 капелек убавилось озеро будущего. Тик-так, тик-так, тик-так, снова раздалось под сводами замка. Тик-так, тик-так. И вдруг замолкло. 5-й час прислушался. «Что случилось?» – окликнул он новую минутку. «Нам еще рано», – ответила минутка, глядя наверх. И действительно, большая стрелка все еще стояла на 42-м делении. «Неужели часы остановились?» – подумал 5-й час и со всех ног припустился к озеру прошлого. 42-я минутка была там. Она бродила по берегу и что-то искала среди камней. «Ах ты, разбойница!» – напустился на нее 5-й час. «Нашла время в прятки играть?» «Я секундочку потеряла!» – всхлипнула минутка. «Ну, теперь поздно искать. Марш в воду!» «Не могу. Я должна вернуть озеру прошлого все 60 капелек, которые взяла в озере будущего». «Вот растяпа!» – рассердился 5-й час. «Как же мне теперь стрелку с места сдвинуть?» Он достал свой лук и прицелился. «Дзынь!» Стрелка не с места. Прицелился еще раз и снова напрасно. «Что ж теперь будет?» — всхлипнула минутка. «Ладно, не реви», — успокоил ее 5-й час. «Смотри, чтобы остальные не разбежались, а я схожу в замок к родителям, узнаю, что делать». 5-й час

0: застелил озеро туманом, запер ворота и ушел. Родители были дома. Ночь сидела у окна, а бледный день дремал, положив голову ей на колени. «Ты что такой грустный, малыш?» – удивилась ночь, увидев сына. «Будешь грустный, если из одной секундочки две стрелки остановились», – пробурчал тот. «Не огорчайся, малыш, сейчас мы их сдвинем». Ночь взмахнула платком, и в тот же миг тысячи звезд, сверкающей цепью, опутали непокорную стрелку. Цепь натянулась и рассыпалась, не сдвинув стрелку даже на полделения. «Придется к месяцу идти», — вздохнула ночь. «Может быть, у него найдется лишняя секундочка?» Месяца дома не оказалось. Он гулял в саду. «Здравствуй, май!» — поклонилась ему ночь. «Нет ли у тебя лишней секундочки?» «Только что видел. Играла тут с пчелками какая-то секундочка», — улыбнулся май. «Вот солнышко поднимется, отыщем ее». «Да как же оно поднимется?» — вздохнула ночь. «Ведь стрелки на башне остановились». «Вот так новость!» — удивился май. «Ну ничего, сейчас они у меня не только ходить, плясать будут». Заиграл май на свирели, заплясали птицы, звери, и деревья, и кусты, даже башни в пляс пошли, только стрелки не с места.
1: «Видно, крепко застряли, если даже моя дудка их сдвинуть не может», — развел май руками. «Придется к году идти, он больше нас знает».
0: Нарвал май месяц цветов и отправился в замок. Год в ту пору выдался важный. Он любил поспать.
1: «Это ты, январь?» — высунулся он из-под одеяла, услышав стук.
0: «Что вы, батюшка?» — улыбнулся месяц. «Я май».
1: «Не может быть!» — схватился год за календарь. «Как время быстро бежит!»
0: «Уже не бежит! Уже стоит!» — загалдели гости. «Секундочка часы остановила».
1: «Секундочка? Та, что меньше минутки? Это еще что за шутки?» — рассердился год. Снял он со стены барабан и скомандовал: «А ну-ка, стрелки, вперед! Шагом арш! Отва! Отва! Отва!»
0: А стрелки где стояли, там и остались.
1: Еще сильнее рассердился год. Надел он свой нарядный мундир, пересчитал звездочки на погонах, отправился на второй этаж к веку. «Ать-два! Ать-два!» А за ним и остальные обитатели замка.
0: Остановились они у двери с табличкой «Век! Без вызова не входить». К счастью, год в ту пору умел читать только название месяцев на своем календаре. Он приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Там горела свеча и скрипело перо.
1: «Ты что так рано проснулся, карапуз?» Поднялся из-за стола седовласый старец. «Осмелюсь доложить, стрелки на башне остановились», — отрапортовал год.
0: «И из-за такого пустяка ты меня беспокоишь?» Век высунулся из окна и уперся плечом в стрелку. Стрелка даже не шелохнулась.
1: «Видно, стар я стал», — вздохнул Век. «А ну-ка, подсобите».
0: Уперлись все вместе, и снова напрасно.
1: «Может быть, старуха Эра часы остановила?» — задумался Век.
0: Когда Век заглянул в ее покои, Эра дремала в кресле.
1: «Проснись, матушка, время остановилось!» — затрубил ей на ухо Век.
2: «Время?» — заморгала глазами Эра. «Нет, сынок, не видала. Сколько веков ему служу, а ни разу его не видела. И где оно только бродит?»
0: Старуха сняла со стены ключ и отомкнула им главную башню замка. Через замочную скважину Век видел, как она дошла до середины башни и вдруг, припав на колени, что-то забормотала. «Бедная старуха», — подумал Век. Он не подозревал, что в этот момент Эра увидела то, чему служила всю свою жизнь. На холодной каменной плите перед ней лежало крошечное создание, легкое, как мгновение. Перед ней лежала заблудившаяся секундочка. «Так вот ты какое! Время!» — восхищенно прошептала старая ключница. «Ты, наверное, очень устала. Отдыхай, дитя. Впереди еще долгий путь». «Ой!» — пискнула проснувшаяся секундочка. В один момент она слетела с плиты и юркнула под дверь.
3: Тяжелая стрелка на главной башне замка вздрогнула и перескочила на 43-е деление.
0: Тик-так, тик-так, тик-так. Снова забарабанили по лестницам замка десятки малюсеньких башмачков.
3: В то утро солнце поднялось на целый час позже обычного. Но люди не обратили на это внимания. Лишь один старый звездочет знал про историю с секундочкой и рассказал ее однажды соседскому мальчишке, который собирал для звездочета упавшие с неба звезды. А когда мальчишка вырос, он решил рассказать эту историю другим детям.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Тверской бульвар появился в столице в 1796 году и сначала назывался просто бульвар, потому что был единственный. Он сразу стал излюбленным местом прогулок москвичей. В отличие от старых московских улиц, кривых и ухабистых, он был прямым, как стрела, и гладко вымощенным. В 1812 году на нем разбили свой лагерь солдаты Наполеона. Они поставили палатки, жгли костры, стирали белье и в тех же чанах варили суп и кашу. Это почему-то особенно возмущало оставшихся в городе москвичей. На французские костры пошли деревья бульвара. Считается, что уцелел лишь один дуб. Его и сегодня можно увидеть напротив дома номер 14. Он называется Пушкинским дубом. Говорят, что именно в его тени любил отдыхать поэт. Потом французы ушли, москвичи вернулись и восстановили свой бульвар. Поставили фонтаны и беседки, посадили новые деревья и цветы, отремонтировали усадьбы и дворцы. Один из таких домов в центре бульвара славился своими танцевальными вечерами. Его владельцы Калагривовы приглашали знаменитого танцмейстера Петра Йогеля, который учил танцевать всю Москву. На его детских балах бывал маленький Саша Пушкин, а уже 30-летний Александр Сергеевич познакомился на одном из взрослых балов с красавицей Наташей Гончаровой. Потом юных и не очень красавицы-красавцы в бальных одеждах сменили люди в форме. В 1830 году дом стал канцелярией московского оберполицмейстера, и приглашение сюда было не столь приятно, как раньше. В 1834 году такое приглашение на допрос получил Герцен. В 1880 году в конце бульвара поставили памятник Пушкину. В честь открытия к нему возложили лавровые венки. Впрочем, после окончания торжеств они выглядели довольно жалко. Многие москвичи решили отщипнуть себе листик от венка на память о событии. Пушкин простоял здесь 70 лет, пока не переехал на противоположную сторону Тверской.
0: Наш сайт в интернете. Радиокнига.ком. Читаем книгу.
2: Забытые писатели России. Возрождение.
3: Михаил Достоевский. Дочка.
4: Савелий Фомич открыл глаза, зевнул, потянулся и посмотрел на стенные часы, висевшие у него прямо перед глазами. Часовая стрелка подкрадывалась к 7. На лице Савелия Фомича отразилось довольство, ощущаемое обыкновенно человеком, когда, всхрапнув часика полтора после обеда, он только начинает разгуливаться, и отсутствовавшее сознание возбуждается в нем каким-нибудь первым приятным предметом, поражающим действующую еще фантазию. Мысль не успела еще озарить ум, человек не успел отрезвиться, и действительность еще не докучает ему своими требованиями. Таким приятным предметом, разбудившим сознание Савелья Фомича, был свет от западавшего солнца, фонтаном бивший в окна его кабинета. Широкий луч огромную треугольную полосою простирался прямо перед его глазами поперек всей комнаты, и в нем играли, волновались и переливались золотистую пылью, казалось, все атомы трех скромных комнат дикенького домика. Но довольство, оживившее открытое лицо старика, быстро сменилось выражением не то заботы, не то досады. Он вспомнил о новой квартире и о том, что ему еще предстоит щекотливый и несколько деликатный разговор с дочерью. Отъявленный враг всяких сцен и объяснений, он не на шутку боялся какой-нибудь демонстрации со стороны Лизы. «Что-то она скажет», — — думал он. «Как-то она примет это известие. Ну, как она и в самом деле того. Тогда ведь ей, бедняжке, переезд-то горько скажется». И он стал прислушиваться, что делается в остальных комнатах. Но все было тихо, ни шелеста, ни звука до него не долетало. Тихохонько встал он с дивана и в туфлях неслышными шагами дошел до дверей залы. Лиза стояла у растворенного окна, глядевшего на двор, и вела с кем-то деятельный пантомимный разговор. «Что это у тебя за телеграфы такие, Цыпка?» — спросил он, не сходя с своего места. Лиза вздрогнула и обернулась. «Я, папочка, звала к себе Пашу, она у Родионовых». И вдруг она ни с того ни с сего другого смешалась, вспыхнула, хотела что-то прибавить, да так и не прибавила, но зато краснела все более и более. Савелий Фомич подошел к окну. «Она сейчас только стояла у окна, папочка», — начала скорая, немного задыхаясь Лиза. «Да, видно, позвали ее, папочка, или шляпку пошла надевать».
5: «А я думал, она сидит вон там, в ермолке, да трубку покуривает», — сказал Савелий Фомич, указывая на окно в мезонине, из которого сквозь разлетавшиеся облака дыма высовывалось лицо Евграфа Матвеевича. Сказав это, старик отошел от окна и сел на диван. Но если бы он взглянул в это время на внезапно побледневшее лицо Лизы и на ее дрожащие губы, он, наверное, бы не сидел на диване.
4: Молча подошла она к нему, схватила за руку и, дрожа всем телом, сказала отрывисто и повелительно: «Пойдемте».
5: «Куда?»
4: — невольно спросил Савелий Фомич, не ожидавший подобной выходки. «К Родионовым. Пусть там, при всех, объявят вам, Паша, стояла ли она сейчас у окна, и с нею ли говорила я знаками».
5: «Я верю тебе, Лиза», — отвечал Савелий Фомич, испуганный выражением лица ее.
4: «Но я не хочу, чтобы за мной наблюдали и подглядывали. Я не хочу смущаться и краснеть от ваших взглядов, когда мне нечего краснеть. Я не хочу, слышите ли, я не хочу дрожать перед вами, как преступница. Я не хочу, не хочу». И голос ее, дрожа, смолкал в рыданиях, сперва чуть слышных, но потом разом хлынувших вместе с первую каплею слез.
5: «Но я верю, верю тебе, Цыпка, дочка моя ненаглядная, ангелочек мой милый», — утешал ее засуетившийся отец.
4: Но она, как будто в забытии, как будто не разумея, что вокруг нее делается, не находя ни мыслей, ни слов, повторяла только среди неумолкаемых рыданий: «Я не хочу, не хочу, не хочу».
5: «Полно, полно, Цыпочка! Я виноват, я не буду вперед», — говорил совершенно потерявшийся старик. «Вот, Цыпочка, вот, испей водицы, испей, мой ангелочек. Знаю, знаю, что это такое, это нервный припадок. Пройдет, Цыпочка, пройдет».
4: «Но Паша стояла вон там, перед окном. Я с ней одной говорила, право ей-богу, я с ней одной говорила, с Пашей, она вон там и стояла», — повторяла, разливаясь слезами, огорченная девушка.
5: «Верю, верю, моя дочечка, дочка, дочурочка ненаглядная. Я пошутил. Я никогда в тебе не сомневался. Это не я, Цыпочка. Это все...»
4: «Так за что же? За что же? Чем же я виновата? Господи, чем же я виновата? За что вы? За что вы?» И долго еще суетился и утешал ее растерявшийся старик, пока не угомонились усталые нервы расплакавшейся девушки. Старик уложил ее на диван и сел сам у ней в головах, не переставая ласкать и гладить ее по головке. «Ну вот и прошло, Цыпочка», — говорил он ей, улыбаясь, с тем, чтобы вызвать и ее на улыбку. «Вот и прошло. Это нервы, Цыпка. Я знаю, это нервы». И старик так подмигнул ей, как будто, ух, какие плуты и штукари были эти нервы. Знаешь что, Цыпка, это все квартира. Это не что иное, как квартира, она мутит нас. И что мы ужились в ней? Человек любит разнообразие. Оно нужно человеку, Цыпка. И далеко от всего. Домой придешь, как каторжник умаешься. Дождь пойдет, грязь непроходимая. Хорошая погода стоит, пыли не оберешься. Право, Цыпка, это все квартира. Надоела она мне Лиза взглянула на него и улыбнулась. Старик потупился, как виноватый. «Я, Лизочка, знаешь что?»
6: «Что, папочка?»
4: — сказала Лиза, потянувшись и поцеловав его руку. Ей хотелось развеселить отца. «Я нанял квартиру!» — воскликнул просиявший старик.
6: «Переедем, папочка, переедем. Мне тоже здесь тяжело. Я бы вам сказала, папочка, но переедем, переедем поскорее».
4: «Завтра, завтра, Цыпка!» — отвечал успокоившийся Савелий Фомич. И, подкрепив себя с разными приличными расстановками щепотью табака, повторял, кивая головой. «Завтра, завтра». Вечером была гроза с молнией, громом, дождем, со всем, с чем грозе быть подобает. Старик окончательно развеселился. Он был счастлив, как беззаботная девушка перед балом. Более всего его радовало, что он, по его мнению, недаром потел утром в комлотовой шинели и с синим зонтом в руках. Лиза тоже успокоилась и по-прежнему хохотала при первой возможности. И опять во всей подсолнечной и особенно во второй роте не было семейства счастливее того, которое обитало в диконьком домике. С самого утра на другой день, как только старик отправился в должность, в его укромном помещении поднялась страшная переборка. Два ломовые извозчика больше наносили грязи, свежее напоминание вчерашнего ливня, чем выносили мебели. Фёкла, баба задорливая и суетливая, более кричала, чем давала какие-то полезные советы, а Лиза, взявшаяся наблюдать за общим порядком и ходом переселения, убедившись, наконец, что порядка никакого быть не может, села преспокойно на подоконник и стала ждать, что будет. За этой трудной работой застала ее Маша, ее неизменный друг, и они принялись уже вдвоем трудиться, то есть ждать, чем кончится вся эта суматоха. Окончилось все это тем, что к 4 часам, то есть ко времени прихода Савелья Фомича из должности, в комнатах оставался всего один только стол, на котором суждено было старику в этот достопамятный для него день наслаждаться единственным блюдом — каким-то битым мясом, но до того убитым, что куски его были скорее похожи, выражаясь словами писателей-романтиков, на душу злодея, нежели на что-либо съедомое. Наконец и стол, и стулья отправились за другими своими сверстниками, и когда отец с дочерью увидели, что им уже на этой квартире жить решительно не на чем, то, благословясь, решились из нее выйти.
3: Михаил Достоевский. «Дочка». Написано в 1848 году. Фрагмент читал Олег Булгак.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Фраза из стихотворения Пушкина «Памятник», написанного в 1836 году, незадолго до смерти. Похожие слова есть в одноименном стихотворении Гавриила Романовича Державина, написанном в 1796 году. «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, металлов тверже он и выше пирамид». В обоих случаях русские стихотворцы цитировали римского поэта Горация. Его ода «Памятник» дала начало целому стихотворному жанру, в котором поэт говорит о своих заслугах, которые должны обессмертить его имя. «Памятники» писали римский поэт Овидий, Михаил Ломоносов, Иосиф Бродский, Владимир Высоцкий.
1: Музыка как герой произведения. Буквы и ноты как друзья, как равноправные соседи. В программе «Читаем музыку».
2: Читаем музыку
1: на радиокнига. Ежедневно.

0: Программа «Радиокнига» предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Император Александр III однажды воскликнул: «Кто откроет эту землю-невидимку, тому она и принадлежать будет».
0: Авторское право.
2: Земля Санникова – остров-призрак в Северном Ледовитом океане. Долгое время этот таинственный оазис волновал умы исследователей. Удивительное место. Здесь тепло и зеленеет трава, в то время как вокруг ледяное царство и полное отсутствие какой-либо жизни. Каждый год туда отправляются перелетные птицы, и живет загадочное племя анкелонов. Впервые об этой земле заговорил купец и полярный путешественник Яков Санников. Он уверял, что этот остров находится где-то к северу от Новосибирских островов. Затем, долгие годы, загадочную землю пытался найти известный русский геолог и арктический исследователь Эдуард Толь. Но безуспешно. Император Александр III однажды воскликнул: «Кто откроет эту землю-невидимку, тому она и принадлежать будет». Легенда о земле Санникова интриговала советского геолога и писателя Владимира Афанасьевича Обручева. В начале 20 века он работал в геолого-географической экспедиции на севере Якутии. Обручев просил, чтобы в этот район отправили самолеты арктической авиации. Пилоты вернулись с неутешительным результатом. Никакой таинственной теплой земли они не нашли. «И все-таки она существует», — подумал Обручев. А потом эту фразу повторил один из героев его научно-фантастического романа. Обручев взялся за написание книги еще и потому, что его возмутил роман чешского фантаста Карла Глоуха под названием «Заколдованная земля». Что за книга? Одни научные ляпы. Как можно было так безыскусно рассказать о самой загадочной части суши? Роман Владимира Обручева «Земля Санникова» вышел в свет в 1926 году. С этого момента таинственная часть суши стала не только научным, но и культурным мифом. Теплая, благодатная, покрытая лесами и лугами в кольце огромных гор. Так описывает землю Санникова Обручев. Как истинный ученый, он объяснил, что феномен теплого климата – это результат вулканической деятельности. Писатель детально рассказал об окружающей природе, о строении почвы, животном мире, а также о быте анкелонов. На земле Санникова герои книги увидели уцелевших людей каменного века, пещерных медведей, мамонтов и саблезубых тигров. Владимир Обручев очень хотел, чтобы его история вдохновила читателей на приключения. И ему это удалось.
0: Авторское право. Слушайте на «Радиокнига». Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на «Радиокнига». Читаем книгу.
3: Бен Элтон. «Время и снова время». Перевел Александр Сафронов.
4: Утром Стэнтон встал рано и на газовой плитке сварил кофе. Кроме шоколада в доме не было никакой еды, но он и не собирался завтракать. Перед заданием Стэнтон никогда не ел. Некоторые его сослуживцы с позаранку набивали брюхо, а ему всегда лучше работалось натощак. В последний раз проверил снаряжение, разобрал винтовку, осмотрел каждую деталь и снова вычистил идеально чистое оружие. Потом упаковал. Под куртку Стэнтон надел бронежилет, который, скорее всего, не понадобится. Хотя ведь в Сараево он тоже рассчитывал обойтись без стрельбы. Но если бы все-таки не захватил пистолет, то принцип благополучно убил бы эрцгерцога, и через пару недель в Европе разразилась война. Глок для надежности в карман. Из большого рюкзака Стэнтон достал пачку отпечатанных листовок, прибывших из 21 века. Ярко-красные подстрекательские прокламации отправились в малый рюкзак к винтовке. Он был готов. Стентон вышел из квартиры и спустился в метро, ухоженную транспортную артерию города. Навехонький поезд, ни на секунду не выбившись из расписания, доставил его к Потсдамерплац. До появления венценосной особы еще оставалось 1,5 часа, но полицейские кордоны и временные заграждения уже привлекли зевак. На площади, испещренной трамвайными путями, высился подиум. Там встанет император с ножницами в руке. Стентон отвернулся. Пока здесь разглядывать нечего. Войска еще не прибыли. Не появилась и знать, для которой была приготовлена трибуна, дабы сильные мира сего наблюдали за актом разрезания ленты. Стентон посмотрел в сторону Лейпцигерплац, где виднелся западный торец универмага Вертхайм. На этот раз судьба, похоже, ему благоволила. Зона обстрела, открывавшаяся с крыши, охватывала всю площадь, включая ту ее часть, где кайзер перережет ленту. 300 с лишним метров открытого пространства между огневой позицией и подиумом. Лишь пустота между стрелком и его имперской мишенью. Стентон зашагал к универмагу. Через арку главного входа прошел в знаменитый атриум. И снова, как всякий раз, у него перехватило дыхание. Казалось, он вошел в храм. Храм торговли. 5 этажей, увенчанных стеклянным куполом. В центре огромная статуя, этакое воплощение пасторального идеала. Благородная крестьянка с корзиной, полной даров природы. 2 одинаковые винтовые лестницы, обрамлявшие скульптуру, вели ко всем 5 этажам, что были сродни слоям огромного кремового торта, напичканным духами и шоколадом, дамскими сумочками и платьями и всевозможными атрибутами роскоши, чрезвычайно далекими от пасторального идеала. Направляясь к одному из 83 лифтов, Стентон миновал кулинарию и кондитерскую. Вновь изобилие взбитых сливок. Похоже, это немецкий пунктик. Лифтом Стентон поднялся на 5-й этаж и дальше пошел пешком. В сад на крыше лучше выйти незаметно, не вываливаясь из лифта у всех на виду. Здесь торговали кухонными гарнитурами и мебелью, тяжеленными деревянными шкафами, огромными пружинными диванами с подушками. Странно, что столь громоздкие товары загнали на самую верхотуру. Короткой лестницей Стентон, сжимая в руке рюкзак с разобранной винтовкой, неспешно поднялся в сад на крыше. Как всегда, там было людно. Умиротворенные посетители угощались мороженым или ранним обедом, однако торт никто не заказывал, это лакомство на полдник. Стентон целеустремленно прошел через сад. Рослый, внушительный, сразу видно начальник, при исполнении. Властный вид — лучший способ избежать всяких вопросов. Остановившись перед дверцей, запрещающей надписью, он одобрительно кивнул, мол, здесь все в порядке. Затем достал блокнот и ручку и, толкнув дверь, прошел на крышу. Подобную интермедию он разыгрывал и в прежние свои визиты. Если б случилось невероятное, и кто-нибудь из сбившихся с ног официантов вдруг полез с вопросами, то получил бы ответ «инспекционная проверка». Берлинцы уважали властность. Если держишься начальником, значит, ты начальник. Разумеется, никто ни о чем не спросил. Это были совсем другие времена. Террористические акты случались крайне редко, и понятие «внутренняя безопасность» еще не возникло, о чем свидетельствовал печальный опыт по охране эрцгерцога в Сараево. В Лондоне премьер-министр ежедневно выходил из своей резиденции на Даунинг-стрит и без полицейского сопровождения шел по Уайтхоллу в парламент. И это в стране, которая в прошлом году оказалась на грани гражданской войны в Ирландии. В том веке всякий человек, кому хватало духу плюнуть на запрещающую надпись, мог пройти на любую крышу, даже на ту, с которой открывался обзор публичного мероприятия с участием главы государства. Стентон посмотрел на часы. До появления кайзера осталось меньше часа. Часы напомнили о Бернадетт. Они не тикают. У нее прелестный голос. Стентон огляделся. Ни души. Его никто не заметил. От дымохода к дымоходу он двинулся к восточному торцу здания, стараясь не наступать на вентиляционные решетки. Он уже одолел половину пути до карниза, когда вдруг послышались голоса. Из-за обмазанной битумом вентиляционной шахты появились 2 рабочих. Стентон не успел спрятаться, зато справился с удивлением быстрее рабочих, никак не ожидавших кого-нибудь встретить на крыше. «Здравствуйте», — громко сказал он по-немецки и встал так, чтобы солнце светило рабочим в глаза. Персонал кафе сообщил, что на крыше какие-то люди. «Будьте любезны объяснить, зачем вы здесь». Главное сразу выказать властность. Промежкой и сам нарвешься на вопрос. Но Стентон перехватил инициативу.
5: «Мы техники по обслуживанию здания», — ответил один рабочий.
6: «Прошу показать ваши служебные пропуска».
4: Рабочие замялись. Понятно, они много раз поднимались на крышу, но никто не проверял их документы. Если дать им очухаться, они решат, что теперь их очередь задавать вопросы.
6: «Нынче днем его императорское величество прибудет на Потсдамер-плац. Я полагаю, вам это известно. Посему весь окружающий район подлежит проверке. Прошу немедленно предъявить документы».
4: Рабочие подчинились. Показали рабочие табели.
6: «Благодарю, все в порядке».
4: Стентон мельком глянул на карточки.
6: «Поясните, что именно вы делаете на крыше?»
5: «Девушки из отдела шторы подушек пожаловались на грохот вентиляции. Бывает, птица туда угодит. Мы проверили, ничего нет. Либо продавщицам померещилось, либо птица сама выбралась.
7: Либо сдохла», — влез второй рабочий. «От страха померла. Тогда через пару дней в отделе ее учуют. Придется снимать решетку и выковыривать покойницу».
5: «Точно», — поддержал первый рабочий.
6: «Хорошо», — сказал Стентон. «Так вы уже закончили?»
5: «Да, пока все. У нас обед. Мы, господин, хотели перекусить здесь под солнышком на свежем воздухе».
4: Второй рабочий в руках держал термос и узелок со снедью.
6: «Боюсь, сегодня ничего не выйдет. Крыша должна быть пуста».
4: Рабочие пожали плечами и, коснувшись руками фуражек, ушли через служебную дверь. Стентон приметил ее как запасной путь спешного отхода. Случайная встреча с техниками не сулила никаких осложнений. Хью рассчитывал вернуться в свою квартиру в районе Митте еще до того, как полиция сообразит, что стреляли с крыши универмага. При точном попадании пуля сбросит Кайзера с помоста, превратив его череп в месиво. Определить траекторию выстрела будет невозможно. Полицейские смогут лишь гадать о местонахождении снайпера. Расстояние в 300 метров слишком велико для оружия образца 1914 года. Пройдет немало времени, прежде чем крышу универмага включат в список вероятных позиций стрелка. Если полицейские все же доберутся до двух техников, и те расскажут о начальнике, согнавшем их с крыши, след его давно простынет. Однако Стентон слегка обеспокоился и на всякий случай снял глок с предохранителя. Если что, он уложит любого, кто встанет на его пути, ибо на спасение мира отпущен только один выстрел. Оставшись в одиночестве, Стентон подкрался к карнизу. Трехметровый выступ сланцевой каски, оканчивавшийся водосливом, круто уходил вниз, перекрывая обзор крыши с тротуара. Стентон уселся, собрал винтовку, приладил прицел, снял куртку, из которой соорудил этакий бруствер для винтовочного ствола. Затем в прицел осмотрел Потсдамер-плац в 300 метрах на запад. Войска уже выстроились, гостевая трибуна заполнялась. Стентон четко видел сановников в блестящих цилиндрах и их жен, украшенных кружевами и цветами. Подиум еще пустовал. Лишь по краям его собрались группки людей. Чуть поодаль играл военный оркестр, ветерок доносил звуки марша. Между подиумом и оркестром солдатские шпалеры выгородили дорогу для императора. Стентон ждал, рассчитывая, что знаменитая немецкая пунктуальность не позволит кайзеру опоздать. Но тот прибыл даже немного раньше. Видимо, хотел поскорее отделаться от скучного гражданского дела и вернуться к своим любимым парадам. По толпе пробежала рябь, оркестр сменил ритм, и Стентону показалось, что он расслышал «Боже, храни короля». На секунду он даже опешил, но потом вспомнил, что у германского имперского гимна «Слався ты в венце победном» та же мелодия. Гимн возвестил прибытие императорского кортежа. Машина кайзера остановилась у красной ковровой дорожки, что вызвало бурю ликования, крики, махание шляпами. Толпа зевак, разбухшая за счет золотистых нарциссов на обеде, явно радовалась зрелищу. Стадо сановников кинулось приветствовать монарха. Стентон не видел кайзера, скрытого автомобилем, и лишь догадывался, что тот изображает интерес, слушая рассказ о значимости новых трамвайных путей.
5: Через минуту-другую встречающая группа отделилась от машины, и Кайзер по ковровой дорожке зашагал к подиуму. Стрелять было нельзя. Стентон видел только скопище цилиндров, следовавших за нелепым плюмажем из страусовых перьев. Вильгельм, разумеется, был в форме. Только он счел бы наряд флотского адмирала или командира тяжелой кавалерии уместным для открытия трамвайной линии. Кайзер взошел на помост. Стентон уже был на изготовке и, приникнув к окуляру, положил палец на спусковой крючок. Все-таки дальность большая. Цель плясала в перекрестье прицела. Потом она, конечно, замрет, но ненадолго. Вообще на всю процедуру отпущено 15 минут. У Кайзера нет листков в руках. Видимо, речей не будет. Он просто перережет ленту. Стентон положил ствол винтовки на свернутую куртку и крепче уперся локтями в карниз. Кайзер встал перед лентой и кивнул. Он явно не собирался произносить речь. К нему подошел адъютант с подушкой, на которой лежали ножницы. Кайзер их взял и потянулся к ленте. Бах! Грохнул выстрел. Но стрелял не Стентон. Его пронзило жуткой болью, словно кто-то со всей мочи огрел кувалдой по спине, метя в область сердца. Стреляли в него. И если б не тефлоновый бронежилет, он уже был бы покойник.
3: Бен Элтон. Время и снова время. Фрагмент читал Дмитрий Креминский.
0: Запись произведена продюсерским центром «Вимбо».

0: «Родная речь».
1: С детьми тут недавно слушала аудиосказку, и там есть такие слова. «Очень славно ты поешь, милый голосочек».
2: Ну, в интернете наверняка нашла.
1: Ну, конечно, в интернете, но вот это «очень славно», по-моему, ошибка.
2: Ну, это я еще со школы помню. Степени сравнения прилагательных.
1: Да-да, сравнительные и превосходные.
2: Со сравнительной это все просто. Большой – самый большой. Маленький – самый маленький. Это так называемая составная форма.
1: Я помню, есть еще и простая. Сильный – сильнее, умный – умнее, когда дополнительное слово вообще не используется.
2: А дополнительными словами могут быть «самый», «менее», «более».
1: И тоже не всегда, не скажешь же «менее маленький», например.
2: Права. Но и вторую форму сравнения давай тоже вспомним.
1: Ну, а вторая превосходная.
2: Да, и с ней очень часто как раз возникают затруднения и ошибки.
1: Я даже знаю, какая самая распространенная.
2: Какая?
1: Очень прекрасно.
2: Да, весело звучит. Ведь приставка «пре» как раз и означает превосходную степень. Красивый, очень красивый, прекрасный. И добавлять к прекрасному слово «очень» – это, конечно, ошибка.
1: А «самый прекрасный» – это тоже ошибка?
2: Нет, вполне может быть, ведь ситуация, когда такое сочетание уместно.
1: Ну, а, к примеру, «наипрекраснейший»?
2: Ну, звучит, согласись, немножко странно, но слово такое есть. Это лучший из лучших, красивейший из самых красивых, так что ли?
1: Сложный все-таки у нас русский язык.
2: Зато богатый и позволяет выражать очень тонкие нюансы, оттенки смысла.
1: Прекрасно, но только без слова «очень».
0: Родная речь. Слушайте на «Радиокнига». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радиокнига».

0: Синий май, заревает плынь, не прозвякнет кольцо у калитки, липким запахом веет полынь, спит черемуха в белой накидке, в деревянные крылья окна вместе с рамами, в тонкие шторы вяжет взбалмошная луна, на полу кружевные узоры. Наша горница хоть и мала, но чиста. Я с собой на досуге, в этот вечер вся жизнь мне мила, как приятная память о друге. Сад полышет, как пенный пожар, и луна, напрягая все силы, хочет так, чтобы каждый дрожал от щемящего слова «милый». Только я в эту цветь, в эту гладь, под тальянку веселого мая ничего не могу пожелать. Все как есть, без конца принимая. Принимаю, приди и явись, все явись, в чем есть боль и отрада. Мир тебе, отшумевшая жизнь, мир тебе, голубая прохлада. Строчки эти написал поэт Сергей Есенин.
1: Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга». Читаем книгу. Джованни Боккаччо, Декамерон. Перевод Александра Веселовского.
2: У Вильгельма II, короля сицилийского, было, как сказывают сицилийцы, двое детей. Сын Руджери и дочь Костанца. После смерти Руджери, скончавшегося раньше своего отца, остался сын Джербино, и дед дал ему отличное воспитание. То был на редкость красивый юноша, славившийся своей храбростью, а равно и учтивостью. И слава о нем облетела не только всю Сицилию. Голос ее слышался в разных частях света, особливо в Берберии, которая в те времена являлась данницей короля сицилийского. В числе тех, чей слух был поражен доброй молвой о достоинствах и обходительности Джербино, оказалась дочь короля тунисского, о которой те, кто видел ее, говорили в один голос, что это совершеннейшее творение природы, украшенное всеми добродетелями и необыкновенным душевным благородством. Она любила, чтобы ей рассказывали о мужах доблестных. Особенно было ей отрадно внимать повестям о подвигах Джербино. Повести эти так ее захватывали, что она, создав его образ в своем представлении, кончила тем, что безумно в него влюбилась и охотнее всего сама говорила о нем и слушала, когда говорили другие. Между тем и в Сицилию, как и всюду, проникла громчайшая слава о красоте королевны, о душевных ее качествах и

и, может статься, никогда не увидит его. Если б только ей к тому представился случай, она, лишь бы не выходить замуж, с радостью убежала бы от отца к Джербино. А Джербино, сведав об этой помолвке, также совершенно пал духом и все старался измыслить способ отбить ее, если ее повезут к жениху морем. Король Тунисский кое-что слышал о взаимной нежности его дочери и Джербино, о том, что Джербино затевает. И зная, что Джербино человек отчаянный и силач необыкновенный, прежде чем отправить ее к жениху, дал знать королю Вильгельму, что он задумал и что непременно приведет в исполнение, если только король Вильгельм поручится, что ни Джербино, ни кто-либо еще ему в том не воспрепятствуют. Король Вильгельм был тогда уже очень стар. Он ничего не слыхал о любви Джербино и был весьма далек от мысли, что из-за нее-то и потребовалось от него таковое ручательство, а потому охотно на это пошел и в знак того, что он ручается, послал королю Тунисскому свою перчатку. Получив перчатку, король Тунисский повелел снарядить к отплытию в гавани Карфагена прекрасный большой корабль, снабдить его всем, что может пригодиться путешественнице, оснастить и украсить его. И теперь он дожидался лишь благоприятной погоды, чтобы отправить свою дочь в Гранаду. Девушка, за всеми этими приготовлениями следившая и наблюдавшая, тайно послала слугу своего в Палермо, велела кланяться удальцу Джербино и передать ему, что спустя несколько дней ее повезут в Гранаду. И вот теперь-то, мол, будет видно, так ли он отважен, как о нем толкуют, и точно ли он ее любит, как он ей клялся. Нарочный отлично со своим поручением справился и возвратился в Тунис. Джербино, услышав такие вести и узнав, что дед его, король Вильгельм, дал ручательство королю Тунисскому, совсем растерялся. Любовь, однако ж, воодушевила его, и, получив от своей возлюбленной эти сведения, он не только не срабел, но, напротив того, поехал в Мессину, велел немало немедля вооружить две быстроходные галеры, набрал команду из смельчаков и отправился с ними к берегам Сардинии, в расчете на то, что мимо Сардинии должен пройти корабль с его возлюбленной. И он не ошибся. Несколько дней спустя после его прибытия, подгоняемый легким ветром корабль показался неподалеку от того места, где его подстерегал Джербино. Моряки, еще издали увидев галеры и рассудив, что им от них не уйти, изготовились к обороне. Удалец Джербино выставил требование: если они не хотят сражаться, то пусть доставят своих начальников на галеры. Сарацины, узнав, что это за люди, и услышав их требования, возразили, что они на них напали в нарушении слова, которое дал их же король. В доказательство предъявили перчатку, объявили, что сдадутся не иначе, как после боя, и наотрез отказались что-либо находящееся на корабле им выдать. Джербино, увидев на корме девушку, которая оказалась гораздо красивее, чем он ее себе представлял, воспылал к ней еще более сильной любовью. И когда ему показали перчатку, сказал, что соколов здесь сейчас нет, и перчатка им не нужна, а вот если они не отдадут девушку, то пусть готовятся к бою. Бой немедленно завязался. С обеих сторон полетели стрелы и камни, и длилось это долго, так что и те, и другие от упорного боя немалый терпели урон. Наконец Джербино, убедившись, что это ни к чему не ведет, велел поджечь брандер, который они привели с собой из Сардинии, и при помощи двух галер подтащить к кораблю. Тут сарацины, поняв, что им ничего иного не остается, как сдаться или погибнуть, велели вывести на палубу королевскую дочь, которая стояла внизу и плакала. Втащив ее на нос и окликнув Джербино, они на его глазах, как она не молила о пощаде и не призывала на помощь, убили ее и, бросив в море, сказали Джербино: «На, возьми ее! Отдать тебе ее по-другому мы не могли! Ты настолько честен, что ничего иного и не заслуживаешь!» Увидев, какое злодеяние они учинили, Джербино, не обращая внимания

0: ни на стрелы, ни на камни, словно ища смерти, велел подвести себя к кораблю. Преодолев сопротивление сарацин, он прыгнул на корабль, и точно голодный лев, который, накинувшись на стадо бычков и одного за другим загрызая первое время с помощью зубов и когтей, утоляет не столько голод, сколько свое свирепство, многих сарацин предал лютой смерти, одному за другим, отсекая мечом головы. Когда же на Брандере пламя разгорелось, он, дабы вознаградить своих товарищей, велел им разграбить корабль. А затем, одержав над неприятелем безрадостную победу, спрыгнул на галеру. Он приказал выловить тело красавицы и потом долго оплакивал ее, а на возвратном пути в Сицилию велел с почестями похоронить ее на Устике, островке, расположенном почти напротив Трапани, и, убитый горем, возвратился во свояси. Когда весть о том дошла до короля Тунисского, он отправил к королю Вильгельму одетых в траур послов с жалобой на то, что король слова своего не сдержал, и послы рассказали королю Вильгельму все, как было. Короля Вильгельма это привело в ярость. Не считая возможным отказать послам в правосудии и предпочитая лишиться внука, нежели прослыть бесчестным государем, он велел схватить Джербино. И хотя царедворцы все как один вступились за него, приговорил его к смертной казни. И Джербино в присутствии короля отрубили голову.
1: Джованни Боккаччо, Декамерон. Фрагмент читала Марина Лисовец. Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

0: Первый источник. А поворотись-ка, сынку. Это выражение используется в качестве шутливо-ироничного обращения к кому-либо с просьбой показать себя поближе, показать обновку, изменения во внешности и чтобы привлечь внимание к рассматриваемому. Этими словами встречает Тарас Бульба из одноименной повести Николая Васильевича Гоголя своего сына Остапа. Тот приехал в новой свитке диковинного фасона, который забавляет Тараса. Он просит сына поворотиться, чтобы лучше рассмотреть наряд. А поворотись-ка, сынку!
1: Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на радиокнига рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Сберегательная книжка. Книги и деньги.
1: Этель Лилиан Войнич написала роман «Овод» в конце 19 века. И до, и после октября революционно-романтическая книжка была в нашей стране невероятно популярна, а ее изданием давно потеряли счет. Об этой бешеной славе и огромных тиражах автор узнала уже старушкой. Ей было далеко за 80, когда ее, давно забытую к тому времени, разыскала в США литературовед Евгения Таратута. К Войнич поехали делегации и потекли письма. Возник и вопрос о гонорарах. Но СССР не присоединялся к Бернской конвенции по защите авторских прав и издавал книги иностранных авторов без их согласия и гонорара. Пришлось обсуждать вопрос в ЦК партии. Решили положительно. Войнич получила 15 тысяч американских долларов.
0: В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
2: Как говорили в старину.
0: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Читаем книгу. Федор Достоевский. Дядюшкин сон.
1: С первого беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика. И только взглянув поближе и пристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтобы закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительный парик, бакенбарды, усы и эспаньолка превосходнейшего черного цвета закрывают половину лица. Лицо набеленное и нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти нет морщин. Куда они делись, неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное, ей-богу, не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее — все это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стеклышко, в том самом глазу, который и без того стеклянный. Князь пропитан духами. Разговаривая, он как-то особенно протягивает иные слова, может быть, от старческой немощи, может быть, от того, что все зубы вставные, может быть, и для пущей важности. Некоторые слоги он произносит необыкновенно сладко, особенно напирая на букву «э». «Да» у него как-то выходит как «д», только еще немного послаще. Во всех манерах его что-то небрежное, заученное в продолжении всей фронтовской его жизни. Но вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней фронтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой отпетой старины, которую, увы, не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок, если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается. Нужно даже умение, чтобы с ним говорить. Но Марья Александровна надеется на себя и при виде князя приходит в неизреченный восторг. «Но вы ничего, ничего не переменились!» — восклицает она, хватая гостя за обе руки, усаживая его в покойное кресло. «Садитесь, садитесь, князь! 6 лет! Целых 6 лет не видались, и ни одного письма, даже ни строчки во все это время. О, как вы виноваты передо мною, князь! Как я зла была на вас, моншер Пронс! Но чаю, чаю, ах, боже мой, Настасья Петровна, чаю! Благодарю, благодарю, виноват!» — шепелявит князь. Мы забыли сказать, что он немного шепелявит, но это делает как будто по моде. «Виноват! И представьте себе, еще прошлого года непременно хотел сюда ехать», — прибавляет он, ларнируя комнату. «Да напугали, тут, говорят, холера была». «Нет, князь, у нас не было холеры», — говорит Марья Александровна. «Здесь был скотский падеж, дядюшка», — вставляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом. «Ну да, скотский падеж или что-то в этом роде. Я и остался. Ну, как ваш муж, моя милая Анна Николаевна? Все по своей прокурорской части?» «Нет, князь», — говорит Марья Александровна, немного заикаясь, — «мой муж не прокурор. Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову», — вскрикивает догадливый Мозгляков, но тотчас похватывается, замечая, что и без этих пояснений Марью Александровну как будто все покоробило. Ну да, да, Анну Николаевну, и я все забываю. Ну да, Антиповну, именно Антиповну, подтверждает князь. Нет, князь, вы очень ошиблись, говорит Марья Александровна с горькой улыбкой. Я вовсе не Анна Николаевна. И, признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете. Вы меня удивили, князь. Я ваш бывший друг Марья Александровна Москалева. Помните, князь, Марью Александровну? Марью Александровну? Представьте себе. А я именно полагал, что вы-то и есть, как ее... Ну да, Анна Васильевна. Седалисье, это восхитительно. Значит, я не туда заехал, а я думал, мой друг, что ты именно везешь меня к этой Анне Матвеевне. Се шармон, это очаровательно. Впрочем, это со мной часто случается, я часто не туда заезжаю. Я вообще доволен, всем доволен, что бы ни случилось. Так вы не Настасья Васильевна? Это интересно. Марья Александровна, князь, Марья Александровна, о, как вы виноваты передо мной, забыть своего лучшего, лучшего друга. Ну да, лучшего друга, пардон, пардон, шепелявит князь, заглядываясь на Зину. А это дочь моя Зина. Вы еще не знакомы, князь. Ее не было в то время, когда вы были здесь, помните? В том году. Это ваша дочь, шармон, шармон, бормочет князь, с жадностью лорнируя Зину.
2: Мекель боте,
1: шепчет он, видимо, пораженный. Но какая красота! «Чаю, князь, — говорит Марья Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие розовые щечки. «А это ваш мальчик, — говорит он, — какой хорошенький мальчик и, верно, хорошо ведет себя». «Но, князь, — поспешно перебивает Марья Александровна, — я слышала об ужаснейшем происшествии. Признаюсь, я была вне себя от испуга. Не ушиблись ли вы? Смотрите, этим пренебрегать невозможно».
2: «Вывалил, вывалил, кучер вывалил! — восклицает князь с необыкновенным одушевлением. — Я уже думал, что наступает светопоказание. Представление или что-нибудь в этом роде, и так, признаюсь, испугался, что, прости меня, угодник, небо совчинку показалось. Не ожидал, не ожидал, совсем не ожидал. И во всем этом мой кучер Феофил виноват. Я уж... На тебя во всем надеюсь, мой друг. Распорядись и разыщи хорошенько. Я уверен, что он на жизнь мою покушался.
1: Хорошо, хорошо, дядюшка, — отвечает Павел Александрович. Все разыщу, только послушайте, дядюшка, простите-ка его для сегодняшнего дня, как вы думаете?
2: «Ни за что не прощу. Я уверен, что он на жизнь мою покушался. Он и еще Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите, нахватался, знаете, каких-то новых идей. Отрицание какое-то в нем явилось, одним словом, коммунист в полном смысле слова. Я уж и встречаться с ним боюсь».
1: «Ах, какую вы правду сказали, князь! — восклицает Марья Александровна. — Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек. Вообразите, я теперь переменила двух из моих людей, и, признаюсь, они так глупы, что я просто бьюсь с ними с утра до вечера. Вы не поверите, как они глупы, князь!»
2: Ну да, ну да. Но, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп, замечает князь, который, как и все старички, рад, когда болтовню его слушают с подобострастием. К лакею это как-то идет и даже составляет его достоинство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в иных только случаях сановитости в нем от того как-то больше торжественность какая-то в лице у него является, одним словом, благовоспитанности больше, а я прежде всего требую от человека благовоспитанности. Вот у меня Терентий есть. И ты помнишь, мой друг, Терентия. Я как взглянул на него, так и предрек ему с первого раза быть тебе в Швейцарах. Глуп феноменально. Смотрит, как баран на воду. Но какая сановитость, какая торжественность. Кадык такой светло-розовый. Ну, а ведь это в белом галстухе и во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь. Решительно диссертацию сочиняет такой важный вид. Одним словом, настоящий немецкий философ Кант, или еще вернее, откормленный жирный индюк. Совершенный комильфо для служащего человека.
0: Федор Достоевский. Дядюшкин сон. Фрагмент читал Владимир Самойлов.
3: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.
0: Читаем музыку.
4: Георгий Полонский. О трех днях в одной школе.

Светлана Михайловна подняла голову, недоуменно прислушалась. Музыка. Прекрасная и печальная музыка, совсем необычная для этих стен. Светлана Михайловна заложила тетрадку карандашом и встала. Любопытство повело ее наверх в актовый зал. В зале свет не горит и пусто. На сцене у рояля сидит Мельников и играет пустым стульем. При чахлом свете законного фонаря ему клавиатуры не видно наверняка, и не надо, выходит. Пальцы его сами знают все наизусть. «Так вот, кто этот таинственный романтик!» — бархатисто засмеялась Светлана Михайловна.

Мельников вздрогнул, убрал руки с клавиш. «Да нет, вы играйте, играйте, я с удовольствием вас послушаю. Я только мрака не люблю. Я включу, и зажглись все плафоны. Вот, совсем другое настроение. Это вы играли какую вещь?» Мельников вздохнул, но ответил: «Одинокий странник, Грига». Помолчали. «Да», — теперь уже вздохнула Светлана Михайловна, «настоящую музыку понимают немногие». Она сделала паузу, ожидая, что он подхватит ее мысль, но Мельников молчал, только пальцы его изредка задевали клавиши.

0: произведении Георгия Полонского «О трех днях в одной школе» прозвучала пьеса Эдварда Грига «Одинокий странник».
1: Читаем музыку. Этого дня вдохновение. Вдохновение. Ежедневная рубрика на радиокнига. Это не только стихи. Это любовь и ненависть. Верность и предательство. Этого дня вдохновение. Чувства в стихах. На радиокнига. Ежедневно. Ежедневно.

0: Путеводитель. Место действия.
1: Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина. Так начинается роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Что было дальше, все помнят. Неизвестный, с которым не стоило разговаривать, странный рассказ, отрезанная голова Берлиоза. Но почему все это случилось именно на Патриарших? Патриаршие пруды многие считают местом таинственным и даже связанным с нечистой силой. До 17 века здесь было Козье болото или Козиха, как его называли. Сегодня об этом напоминает название соседних козихинских переулков. Официальная версия такова. На болоте паслись козы, не то дикие, не то принадлежавшие местным жителям. Да еще рядом был козий двор, шерсть с которого поставлялась к царскому двору. Некоторые же полагают, что название происходит от козней, которая строила честным людям живущая на болоте нечисть. Якобы место это было проклятое. Из болота вытекал ручей – Черторый. Течение в ручье было быстрым, он проделал себе глубокое русло, как будто черт рыл. Отсюда и его название. В начале 17 века это место было выбрано патриархом для резиденции. Появилась патриаршая слобода. Вскоре она стала одной из самых богатых в Москве. Здесь построили храмы и добротные дома. В 70-е годы 17 века патриархом стал Иоаким, бывший воин. Он решил сразиться и с болотом, и с Черторыем. Для осушения болот были вырыты три пруда. В них стали разводить рыбу к патриаршему столу. Ручей с неблагозвучным для патриарха названием попытались засыпать, да ничего не вышло. А в начале 18 века Петр I патриаршество упразднил. Патриаршие владения пришли в запустение. Пруды опять превратились в болото. В 19 веке два пруда и вовсе закопали, а один почистили и разбили вокруг него сквер. Ручей пришлось загнать в трубу и спрятать под землю, а на пруду зимой устраивали каток. Он был одним из самых популярных в Москве. Сюда привозил своих дочерей Лев Толстой, а в Анне Карениной Левин искал на этом катке Кити Щербацкую.
0: Читаем книгу.

0: В начале октября, незадолго до битвы под Тарутином, главные русские силы, при которых находился Кутузов, стояли в окрестностях села Литошовки. С утра шел мелкий непрерывный дождь, по небу неслись клочковатые мутно-серые облака. К вечеру дождь, разогнанный налетевшим ветром, на некоторое время прекратился. Грязь по улицам Литошовки стояла невылазная. Квартира Светлейшего находилась вблизи Тарутина, на окраине села Литошовки, у церкви, в более чистой и поместительной избе священника. Начальник главного штаба генерал Ермолов с адъютантами квартировал на другом конце деревни в служительской избе брошенной помещичьей мызы. Был 11 час ночи. Ермолов, кончив обычный вечерний доклад Светлейшему, возвратился домой пешком, чуть не по колене, увязая в жидкой и скользкой грязи, сопровождаемый вестовым, который нес перед ним фонарь. В непроглядной тьме от надвигавшегося света фонаря направо и налево по улице выделялись то полусломанные плетни и сарайчики дворов, то почернелые от дождя соломенные крыши изб, с которых еще струилась вода. Сердитый, в намокшей шинели и в сплюснутой фуражке, едва прикрывавшей копну отросших за войну кудрявых и взъерошенных волос, Алексей Петрович Ермолов сильным взмахом ноги ступил на мокрое крыльцо и оттуда в сени своей избы. У дверей перед ним в темноте посторонился ожидавший его адъютант, бывший с кем-то другим, как бы посторонним. — Кто это еще с вами? — недовольно спросил Ермолов, войдя в освещенную комнату, куда денщик уже вносил приготовленный для генерала ужин. «Не говорит своего имени, в простом мещанском наряде, но, по-видимому, светский и образованный человек». «Что же ему?» «Имеет весьма спешное и важное дело к Светлейшему». «Как князю в эту пору?» — изумился Ермолов, сердито вытряхивая пол мокрую фуражку. «Говорит, что дело первой государственной важности и без отлагательства». «Ну, у них все государственные дела». С досадой произнес Ермолов, искоса глянув на стол, от которого уже доносился приятный запах чего-то жареного в масле, с луком, и где стояла бутылка шабли, присланная в тот день Алексею Петровичу в презент от штабного маркетанта, общего любимца и мага по добыванию таких питий. Надо было возиться с нежданным делом. Хрип невольной досады послышался из широкой богатырской груди Ермолова. «Где этот непрошенный гость? Зовите его!» — сказал он адъютанту, садясь на скамью. Из сеней вошел мешковатый, высокого роста, человек лет 35, круглолицый, с приплюснутым носом и большими на выкат серыми глазами. В его лице было что-то бабье. Рыжеватые волосы спадали на лоб и на уши, как у чухонцев, прямыми космами. Широко разошедшиеся брови и крупные сжатые губы придавали этому лицу выражение недовольства и как бы испуга. «Баба!» — подумал бы всякий, впервые взглянув на него, если бы не жиденькие бакенбарды, шедшие по этому лицу от ушей до подбородка. Незнакомец был одет в бараний, крытый серым сукном тулупчик и в высокие мещанские сапоги. В руках он держал меховой с козырьком картуз. «Кто вы?» — спросил Ермолов. Вошедший молча оглянулся на адъютанта. Тот по знаку Ермолова вышел. «Имя ваше, звание?» — спросил Ермолов. «Отставной штабс-капитан артиллерии Александр Самойлов Фигнер», — негромко произнес незнакомец. «Что же вам нужно?» — спросил Алексей Петрович, досадливо сопя носом и своими сокольями карьими глазами, вглядываясь в серые, вялые на него смотревшие глаза гостя, имя которого он уже встречал в реляциях. «Могу уверить, иначе бы не посмел. Дело первой важности и экстренной». Не торопясь и старательно выговаривая слова, ответил Фигнер. «И обратите внимание, генерал, то, что ныне еще возможно и доступно, при медленности может стать недоступным и невозможным. Кроме вашего превосходительства до Светлейшего, об этом пока никто не должен знать». «Без предисловий. Излагайте скорее», — произнес Ермолов, сев на скамью и с понуренной головой приготовясь слушать. «Мы здесь одни. В чем ваше дело?» «Я служил в 3-й легкой роте 11-й артиллерийской бригады, а в последнее время состоял в Тамбовской губернии городничим», — начал Фигнер. «Движимый чувством патриотизма и удручаемый всем, что случилось, я бросил службу и семью, обращался в августе к графу Растопчину и к другим, а этими днями снова проникал переряженный в Москву». «Вы были в Москве?» — спросил Ермолов. «Так точно-с. Блуждал. То в мундире французского или итальянского офицера, то в крестьянской одежде. По пожарищу. Пробирался и в дома, занятые врагами, все высмотрел и нашел, что легко и возможно разом положить человеческий предел не только занятию первопрестольной, но, можно сказать, и самой войне, всем бедствиям России и человечества».
1: «Вот как», — сказал Ермолов, — «кончить войну?»
0: «Да-с, войну», — ответил Фигнер, — «и это моя тайна».
1: «Что он, этот чухонец или жид, нелегкая побрала бы его, сумасшедший? Или нахал и себе на уме дерзкий хвостун?» — подумал Ермолов, гневно глядя на стоявшего перед ним незнакомца. «Уж не новый ли воздушный шар лепеха придумал? Или что-нибудь вроде этой галиматьи? Возись еще с этим штафиркою».
0: «Вы произнесли такие слова, — сказал он, — легкое ли дело разом кончить громадную войну? Тут ухищрение стратегии, великих сложных сил, а у вас... Впрочем, в чем же это ваша столь заманчивая великая панацея?» Молча слушавший насмешливое выражение Ермолова, Фигнер ступил ближе к нему. «Решаясь на самоотверженное и, смею выразиться, — проговорил он, — беспримерное по отваге дело, я все обдумал строго и со всех сторон. Но мой план, как и всякое человеческое предприятие, может не удаться. Могу ли поэтому знать наперед, смею ли питать надежду, что в случае неудачи этого плана, а вследствие того и неизбежной моей гибели, царь и отечество не оставят без презрения моей осиротелой семьи? Я человек недостаточный, мне довольно одного вашего слова».
1: «Что же вам нужно прежде всего для исполнения вашего предприятия?» — спросил нетерпеливо Ермолов.
0: «Мой тезка, Александр Никитич Сеславин, предложил мне вступить в его отряд, он ждет ответа. Но я надумал другое. На основании общего устава о партизанских отрядах я попросил бы дозволить мне действовать самостоятельно, а именно предоставить в мое распоряжение и по моему личному выбору хотя бы человек 7-8 казаков».
1: «Ваша семья будет обеспечена», — сказал, подумав, Ермолов. «Теперь говорите, для чего вам казаки и в чем ваш план?»
0: Серые круглые глаза Фигнера зажглись странным блеском, и он сам оживленно вытянулся и точно вырос. Его лицо побледнело, нижняя челюсть слегка затряслась. «Мой план очень прост и несложен», — произнес он, судорожно подергивая рукой. «Вот этот план. Я кровный враг идеологов. О, сколько они нанесли вреда! Их глава и вождь...» Он остановился, пристально глядя на Ермолова, и, казалось, не находил нужных слов. «Я задумал, — проговорил он, помолчав, — и моя мысль бесповоротна. Я решился истребить главную и единственную причину всего, что делается, а именно убить Наполеона».
1: «Что вы сказали? — спросил, привстав, Ермолов. — Убить вождя французов?»
0: «Да он не в здравом уме, — подумал, разглядывая Фигнера, Ермолов. А, впрочем, почему же не в здравом? Не отчаянный или, скорее, фанатик, гонимый непреоборимую душевную потребностью? Да и не он один. Лунин тоже предлагал отправить его парламентером к Наполеону и вызывался, подавая ему бумагу, заколоть его кинжалом». Ермолов поднялся со скамьи.
1: «Так вы действительно на это решились?» — спросил он, все еще недоумевая, что за человек стоял перед ним в эту минуту.
0: «Решился и не отступлю», — ответил Фигнер. «Как же вы полагаете исполнить ваше намерение? Одно дело — задумать, а другое — исполнить задуманное. Что Бог даст, либо выручит, либо выучит. Я снова переоденусь, смотря по надобности, нищим или мужиком, проберусь в Кремль или в другое место, где будет злодей, и глаз на глаз лично нанесу ему удар. Пособники мне будут нужны только для предварительных разведок и приготовлений».
1: «Вы говорите, у вас семья?» — спросил Ермолов.
0: «Жена и пятеро детей, мало-мало меньше».
1: «Где они?»
0: «Решаясь проникнуть в Москву, оставил их в Моршанске».
1: «Как вы проникли в Москву?»
0: «С французским паспортом. Они сами мне его дали, назвав меня культиватор, помещиком».
1: «Что вы делали там?»
0: «Следил за выходом оттуда неприятельских фуражиров, разбивал их под Москвой с охотниками и отнимал их подводы. В делах штаба должны быть обо мне упоминания».
1: «Да, вас доносили, и вы готовы на такой шаг, не боитесь?»
0: «На всякую беду страха не напасешься. Бог не выдаст, Боров не съест», — ответил Фигнер. «Брут убил своего друга Цезаря. Мне же корсиканский кровопийца, не друг. Я день и ночь молился, клялся».
1: «Рисуется немчура», — подумал Ермолов. «А впрочем, посмотрим».
0: «Что же вы желаете получить в случае удачи?» — спросил он. «Говорите прямо».
1: Фигнер слегка покраснел. Его глаза глядели холодно и спокойно.
0: «Ничего», — ответил он.
1: «Я приношу себя в жертву Отечеству. Россия вскормила меня. Душою я русский».

0: Какие старые слова!
1: Никогда не сдергивайте абажур с лампы. Абажур священен, говорит Михаил Булгаков в своем романе «Белая гвардия». Священен или нет, но дом, где светится лампа под абажуром, кажется уютным и спокойным. Из чего только не делали абажуры. В разное время люди закрывали источники света металлом, бумагой, тканью. А в 20-е годы 20 века в молодом советском государстве в ход шли совсем невероятные материалы. Жили люди тогда небогато, а уюта хотелось, поэтому абажуры сооружали, например, из обычных кухонных терок, связывая их между собой. Впрочем, в наши дни такой абажур, наверное, сочли бы ультрамодным и суперсовременным.
0: Такие старые слова.
1: Но тогда, в 20-е годы в Советской России, абажур переживал не лучшие свои времена. Могло случиться, что ни слово это, ни сам предмет не дошли бы до наших дней. Идейные борцы со всем буржуазным призывали освободить лампочку Ильича от пыльных тряпок буржуазии, даже если тряпками были терки. Впрочем, уже в 30-х годах абажур оставили в покое, и он стал символом так называемого сталинского стиля. А появилось слово абажур в русском языке в 19 веке. Как и многие другие красивые слова, оно было заимствовано из французского. Аба по-французски означает «приглушает». Ажур – день или свет.
0: Такие старые слова. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Радиокнига. Свидетельство о регистрации средств массовой информации ЭЛ номер ФС-77-69-459 от 14 апреля 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Забытые писатели России. Возрождение. В 1899 году Антон Чехов пишет своему другу-артисту: «Скажите Тану, чтобы он выслал мне свою книжку. Я о ней слышу и читаю много хорошего». Книжка, о которой идет речь, «Чукотские рассказы». Ее автор – Владимир Тан-Богораз, писатель, оставивший десятитомное собрание сочинений, ученый, автор 130 трудов по этнографии, фольклору, лингвистике, исследователь Русского Севера, профессор Ленинградского государственного университета. Он родился в 1865 году в Волынской губернии. До 20 лет его звали Натан Менделевич Богораз. А потом, чтобы обойти закон о черте оседлости, он принял крещение. Так появилось имя Владимир Германович. Приставка «Тан» возникла позже от литературного псевдонима Н.А. Тан, который, в свою очередь, образован от настоящего имени Натан. В 15 лет Натан поступил в Петербургский университет, но не окончил. Увлекся революционными идеями, примкнул к народной воле, и началось арест, высылка, тюрьма, побег, 3 года в Петропавловской крепости и, наконец, вот оно, судьбоносное событие – 10-летняя ссылка на Колыму. Чтобы скоротать время, Богораз начал собирать местный фольклор. Работа привлекла внимание Академии наук, исследования напечатали, а вскоре пригласили любознательного ссыльного в экспедицию по изучению Якутии. 2 года он, цитирую, «странствовал с чукчами и сламутами» — это устаревшее название эвеов. Верхом на оленях, питался летнюю падалью, как полагается по чукотскому укладу, и кислою гнилою рыбой, как полагается по укладу якутскому. Научился говорить по-чукотски, по-ламутски и даже по-эскимосски. Пишешь на морозе карандашом, на ночлеге в тепле пишешь вместо чернил оленьей кровью. Вернувшись в Петербург, неугомонный Богораз снова угодил под высылку, но подоспело новое приглашение – экспедиция «Камчатка-Анадырь-Чукотка. Русские ученые и американские деньги. 3 года. 10 000 верст, сотни пудов коллекций, и Богораз на 2 года засел в Нью-Йорке обрабатывать материалы. Там начал писать художественную прозу, колымские рассказы, американские, чукотские, романы о древнейших временах, 8 племен и жертвы дракона. В Россию вернулся в разгар русско-японской войны. До 17 года еще раз 20 привлекался к суду. Писал стихи, прозу, публицистику. Во время Первой мировой войны был в санитарном отряде. После революции Тан-Богораз занимался вопросами развития Крайнего Севера, возрождения коренных народов, преподавал, составил около 10 учебников, написал несколько монографий и еще 2 романа. Его последним литературным произведением стал роман «Воскресшее племя» о жизни юкагиров, коренного восточно-сибирского народа. Русский писатель Тан-Богораз Владимир Германович. Годы жизни 1865-1936.
2: Читаем книгу.
3: Александр Пушкин, Борис Годунов.
4: С отвращением решаюсь я выдать в свет свою трагедию. И хотя я вообще всегда был довольно равнодушен к успеху или неудаче своих сочинений, но, признаюсь, неудача Бориса Годунова будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен. Как Монтань могу сказать о своем сочинении «C'est une œuvre de bonne foi» — это добросовестное произведение. Писанное мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света, трагедия сия доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено. Живое, вдохновенное занятие. Внутренние убеждения, что мною употреблены были все усилия, наконец, одобрение малого числа людей избранных. Трагедия моя уже известна почти всем тем, коих мнением я дорожу. В числе моих слушателей одного недоставало, того, кому обязан я мыслью моей трагедии – Николая Михайловича Карамзина, чей гений одушевил и поддержал меня, чье одобрение представлялось воображению моему сладчайшую наградою и единственно развлекало меня посреди уединенного труда. Изучение Шекспира, Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории. Не смущаемый никаким иным влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов. Карамзину следовал я в светлом развитии происшествий, в летописях старался угадать образ мыслей и язык тогдашнего времени. Источники богатые. Умел ли ими воспользоваться, не знаю. По крайней мере, труды мои были ревностны и добросовестны. Дух века требует важных перемен и на сцене драматической. Может быть, они не удовлетворят надежды преобразователей. Поэт, живущий на высотах создания, яснее видит, может быть, и недостаточную справедливость требований, и то, что скрывается от взоров волнуемой толпы, но направо.

Александр Пушкин, Борис Годунов. Фрагмент читал Валерий Сторожек. Фонограмма предоставлена студии звукозаписи Vox Records.

Слушайте на Радио Книга. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами. –

0: Экслибрис. Из книг.
1: Одну главу своей «Истории русской живописи в XIX веке» Александр Бенуа посвящает Василию Верещагину, художнику-баталисту, слава которого гремела во второй половине столетия не только в России, не только в Европе, но и за океаном. Пытаясь объяснить феномен Верещагина, Бенуа справедливо указывает на то, что до Верещагина батальные картины, цитирую, изображали парады и маневры, среди которых мчался на великолепном коне фельдмаршал со свитой. Здесь и там, непременно в красивых позах, были разбросаны несколько чистеньких убитых. Реалистичные сюжеты Верещагина не оставили от этого благостного, но лживого образа камня на камне. Искореженные тела, открытые раны, теснота лазаретов, горы черепов производили сильнейшее впечатление на публику. Верещагин побывал в Туркестане, Китае, изъездил Индию, Сирию, Палестину, был на фронтах русско-турецкой войны, оказался даже на Филиппинах. И везде художник воочию наблюдал и фиксировал.

0: иронизировал на своих полотнах ужасы войны. Однако он не только рисовал. За героическое участие в обороне Самарканда, где в отчаянной ситуации художник, по сути, взял на себя командование гарнизоном, он получил орден Святого Георгия 4 класса, чем немало гордился. Причем получил не самым традиционным способом. Когда после успешной операции в Самарканд прибыл генерал-губернатор Туркестана Константин фон Кауфман, солдаты рассказали ему: «Если бы не Василий Васильевич, нас бы уже здесь не было». Кауфман тут же снял с себя орден и повесил его на грудь художнику. И ушел из жизни Верещагин как воин. С началом русско-японской войны он отправился на Дальний Восток. И там, в 1904 году, на внешнем рейде Порт-Артура, вместе с адмиралом Макаровым, погиб при взрыве на мине броненосца Петропавловск. Книга Александра Бенуа «Истории русской живописи в XIX веке».
1: Читаем книгу. Джеймс Кук. Плаванье на Эндевере.
2: Местные жители среднего роста, изящные и хорошо сложены. Кожа цвета древесной сажи или темно-шоколадная. Волосы чаще черные, прямые или вьющиеся, коротко постриженные. Бороды обычно черные, коротко обрезанные. Лица совсем не безобразные, голоса мягкие и звучные. И мужчины, и женщины ходят обнаженные, даже женщины не стремятся прикрывать свою наготу. Хотя никто из нас, исключая одного джентльмена, не приближался к их жилищам, однако виденного нами вполне достаточно для того, чтобы у нас составилось полное представление о быте туземцев. Во время пребывания на реке Эндевр мы неоднократно беседовали с местными жителями, но с ними никогда не было женщин. Возможно, мужчины не брали их с собой из ревности, а может быть, просто из презрения к ним. Женщины оставались на противоположном берегу реки, и мы нередко разглядывали их в подзорные трубы. На них были украшения, ожерелья из раковин, на руках браслеты или обручи, сплетенные из волос и подобные ободку из веревки. Они были надеты на верхнюю часть руки, а у некоторых такие же пояса. У мужчин обычно проколота переносица, и в отверстие вставлена косточка 3-4 дюймов длиной и в палец толщиной. Моряки в шутку называли ее «шпринтов». Кроме того, у них проколоты уши для сережек, которые они, однако, не носят. По крайней мере, ничего подобного серьгам мы у них не видели. Не замечали мы также, чтобы все украшения они носили одновременно. Некоторые туземцы на острове Посешен имели нагрудники, которые, видимо, были сделаны из раковин жемчужниц. У многих местных жителей лицо и тело выкрашены белой краской или порошком, а узор наносится в соответствии со вкусом и воображением каждого. Наступательное оружие – дротики. Они либо заостренные, без наконечников, либо с деревянными или из акульих зубов наконечниками, последние приклеиваются смолой. Туземцы бросают дротики одной рукой, используя при этом палку почти в 3 фута длиной. Она тонкая, напоминает лезвие тесака. На одном конце приделан небольшой крючок, захватывающий конец дротика. На другом укреплен кусочек кости в 3-4 дюйма длиной. Я полагаю, что при помощи этой палки туземцы удерживают дротик в равновесии и направляют его полет. Посредством метательных палок местные жители поражают цель на расстоянии 40-50 ярдов. Если не с такой точностью, как при стрельбе из мушкета, то во всяком случае точнее, чем при стрельбе ядрами. Сперва мы считали эти палки деревянными мечами, и, возможно, порой они так и используются туземцами, особенно когда нет дротиков. Местные жители никогда не отправляются в путь без дротиков и палок не потому, что опасаются нападения врагов. Это оружие необходимо им для охоты. Оборонительное оружие – деревянные щиты. Но в деле мы видели такие щиты только на берегах залива Ботани-Бей. Я не считаю местных жителей воинственным народом. Напротив, они робки, безобидны и не склонны к жестокости. Туземцы немногочисленны и живут небольшими группами вдоль побережья, по берегам озер, рек и так далее. У них, видимо, нет склонности к оседлому образу жизни. Они бродят с места на место, как дикие звери, в поисках пищи. И я думаю, что существование их целиком зависит от того пропитания, которое им удается добыть за день. Рыбу глушат острогами с двумя-четырьмя искусно сделанными зубцами. Мы видели, как туземцы бьют птиц и рыбу дротиками. Последние они используют и при охоте на разных зверей. Деревянными гарпунами бьют черепах. Думается, что таким образом удается добыть немного черепах, разве лишь в то время, когда они откладывают яйца на берегу. Таким образом, эти люди живут лишь рыбной ловлей и охотой, больше все-таки за счет рыбной ловли. Мы нигде не встретили ни одного дюйма обработанной земли. Туземцы иногда употребляют в пищу плоды таро. Не знаю, едят ли они птицу в сыром виде. Мы видели, что они ее обычно жарят или варят на медленном огне. Их жилища – это жалкие лачуги размером не больше наших печей. Строятся они из палок, коры, травы. Но даже этими хижинами туземцы пользуются очень редко, только в сезон дождей. Обычно же они предпочитают спать на открытом воздухе. На всем пути мы не раз наталкивались на ночные стойбища. Обычно с неветренной стороны возвышались примерно на фут от земли заслоны из ветвей и коры. Каноэ, насколько нам удалось постичь, а мы видели их немало, особенно на юге, делаются из одного куска коры длиной в 12-14 футов. На одном из концов связывают их вместе. Я уже говорил об этом выше. Каноэ может выдержать только двух человек, но чаще всего оно рассчитано на одного. Но как бы ни были плохи эти лодки, они прекрасно отвечают цели, для которой предназначены. Лодки невелики. И поскольку у них небольшая осадка, туземцы легко добираются по мелководью до отмелей и собирают раковины прямо в каноэ. На севере нам встречались очень узкие лодки, выдолбленные из цельного ствола, длиной до 14 футов и оснащенные аут-триггерами. В них помещается до 4 человек. Во время стоянки в бухте Эндевр мы видели только одно каноэ. Есть основания думать, что у туземцев, обитающих в здешних местах, не было других. На этом каноэ они пересекали реку, ходили на рыбную ловлю и так далее. Ежедневно, во время отлива, они направлялись к какой-нибудь отмели или банке, и там собирали моллюсков и все, что попадалось съедобного. У каждого из туземцев был небольшой плетеный мешок, куда он складывал все, что находил. У местных жителей не было ни малейшего понятия о железе или каком-нибудь другом металле, известном нам. Их орудия сделаны из камня, костей и раковин. Насколько я могу судить по одному из рубил, которые мне пришлось видеть, каменные орудия у них очень грубые. Какими бы плохими ни были каноэ, но в определенное время года туземцы совершают на них плавание к самым отдаленным островам побережья. Мы ни разу не были там сами, но нам удалось заметить следы людей, которые до нас побывали на этих островах. Удивлению нашему не было границ, когда мы обнаружили хижины и другие признаки пребывания туземцев на острове Лизард, лежащем в 5-6 лигах от самой близкой к нему части побережья. До сего времени мы полагали, что туземцы не могли на своих утлых суденышках заходить так далеко от материка. Побережье, по крайней мере, та часть, которая лежит к северу от 25 градуса южной широты, изобилует прекрасными заливами и бухтами, защищенными от ветров. Но все-таки на самом материке, насколько мне известно, нет ничего такого, что могло бы стать предметом торговли и привлечь сюда на поселение европейцев. Но все же восточное побережье не такое бедное и пустынное, как западное, описанное Дампером и другими. Мы полагаем, что видели побережье таким, каким его создала природа. Предприимчивый дух человека не преобразовал ни одну из частей этой страны, но все, что мы видели здесь, было в цветущем состоянии. В этой огромной стране, несомненно, смогут произрастать злаки, плодовые деревья и коренья, завезенные сюда и посаженные здесь руками человека. И здесь есть корм, которым можно в любое время года прокормить любое количество скота, которая может быть сюда доставлена. Судя по тому, что я сказал, кое у кого может сложиться впечатление, что туземцы Новой Голландии – самые несчастные существа на Земле. В действительности, они намного счастливее нас, европейцев. не имея понятия не только об излишествах, но и о необходимых удобствах, за которые так борются в Европе, они живут в блаженном неведении. Среди туземцев царит мир и спокойствие, которое не нарушается неравенством. Земля и море по воле самой природы снабжают население всем нужным для жизни. Жители Новой Голландии не домогаются великолепных дворцов, челяди и прочего. Живя в хорошем мягком климате, наслаждаясь свежим здоровым воздухом, они почти не нуждаются в одежде и мало заботятся о ней. Все, кому мы дарили что-нибудь из платья, оставляли его на берегу или в лесу, поскольку не имели представления о том, как его использовать. Короче говоря, они не ценили ничего, что бы мы им не предлагали, и не хотели обменивать свои вещи на наши. По-моему, это свидетельствует об их убежденности в том, что у них есть все необходимое, а ничего лишнего им не нужно.
1: Джеймс Кук. «Плаванье на Эндевере». Фрагмент читал Павел Капитонов.
3: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Энциклопедия.
1: Буква «Р». Тест Роршаха. Вот уже более 100 лет этот тест одновременно самый популярный у практикующих психологов, психотерапевтов, хедхантеров и в то же время один из самых спорных. Испытуемому показывают различные чернильные кляксы. А тот описывает все, что в них увидит, что ему подсказывают его воображение, подсознание, ну и, само собой, его сексуальная фантазия. А куда же без этого? Кстати, создатель теста Герман Роршах сам никогда не использовал его для диагностики пациентов. До сих пор в мире не существует общепринятой системы диагностики на основе этого теста. Как нет и соответствующей строго научной теории. Многочисленные критики отмечают также и невозможность определить границу, отделяющую фантазии испытуемого и испытателя, особенно когда между ними начинается бурное эмоциональное обсуждение. Видно, не понимают, что как раз в нем-то и заключается причина популярности теста Роршаха.
0: Вы нам писали. Читает автор. Александр Грищенко. «Вспять. Большое стихотворение в прозе».
2: Пыль была двух видов — домашняя и уличная. Уличная валялась на улице, в палисадничке перед окнами. Там это была земля. Толченая земля, пережеванная солнцем. И на дорогах была уличная пыль, и перед подъездом. Она, в отличие от пыли домашней, желтая, как раз цвета солнца и земли, конечно. Пылью пах воздух и пропитывалась одежда. Но был еще главный запах, всемирно известный запах, присущий городу изначально. Этот запах кто только не описывал, и назывался он «запах пыли, прибитый дождем». Он известнее даже запаха громадных, как бедра голых тетек, дынь, потому что и дыни покрывались пылью. А древние поэты пустыни писали, что в эту пыль много веков назад искрошились кости богачей и бедняков, мудрецов и дураков, мужчин и женщин. Но не только дождем прибивалась к асфальту солнечная уличная пыль. Гораздо веселее поливать ее из шланга, особенно после заката, когда земля еще горячая и воздух еще горячий, а вода в шланге холодная. От этого запах еще слаще. А можно делать из уличной пыли бобочку. Делается бобочка так. Берется щепотка пыли. Только чтобы это была чистая пыль, без песчинок, без веточек, без муравьиной лапки. И нужно плюнуть на ровную поверхность, да так, чтобы плевок оказался круглым. Лучше идеально круглым. И засыпать его пылью. Если поднести ухо, то слышно, как пыль и слюна шипят. А если прислушаться, то можно отчетливо различить, как перешептываются между собой богачи и бедняки, мудрецы и дураки, мужчины и женщины. Перешептываются на давно забытом языке пустыни, где есть только одно слово и нет звука «щ», присущего настоящему шепоту. Но если совсем хорошо вслушаться, то можно уловить и второе слово «пиш-пиш». Этим словом приманивают кошку. И вот образуется круглая приплюснутая бляшка. Она должна высохнуть. А как только она высохнет, ее надо усиленно тереть указательным пальцем, полировать до черноты. Это и будет бобочка, круглая, как солнце, как ночное солнце, черное и невидимое. А домашняя пыль — серая и волокнистая. Домашняя пыль лежала на полках, на книгах, на столах, на тумбочках, на телевизоре, на подоконниках, на плечах и головах деревянных голых тетек, но больше всего ее было под кроватями. Там-то она комковалась, облепливала несвежие носки, цеплялась к забытым игрушкам и пачкала пальцы. Забытые игрушки пропадали, исчезали, испарялись, засасывались пространством квартиры, терялись во времени квартиры. Их никто никогда больше не находил и не найдет. Поэтому, когда терялась вещь и терялась в квартире, и мы точно знали, что в квартире, и долго не могла найтись, то бесполезно было искать ее дальше. Это все. Это она так пропала. Домовой забрал. Зато домовой не умел читать, поэтому никогда не забирал книги. Книги никогда не пропадали. Их было не так много. Однако это не мешало им перемешиваться, переползать с полки на полку, а потом расставляя их по местам. А когда расставляешь, просматриваешь ведь, почитываешь, иной раз так зачитаешься, глядь, а уже темно, а уже зима наступила. Хотя в городе, стоявшем в пустыне, зимы не было, зима наступала далеко от города. Настоящая зима, такая, которую мы напрасно, наивно, как дурачки несмышленные, ждали в городе. О снеге напоминала домашняя пыль. Она хоть и серая, а на темных досках мебельной стенки, где стояли книги, казалась белой, снежной, лунной.
0: Александр Грищенко. «Вспять. Большое стихотворение в прозе». Фрагмент читал автор. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на радио «Книга».

0: Закон Моисеев, слава богу, старухам по деревьям лазить не запрещает.
1: Авторское право.
2: Однажды знаменитая писательница Астрид Линдгрен нанес визит шведский премьер-министр. Его сопровождали непонятные молодые люди. «Кто это?» – поинтересовалась писательница. «Мои телохранители», – ответил министр. «И правильно», – заметила Астрид Линдгрен, которой на момент встречи было 78 лет. «От меня всего можно ожидать, когда я в таком настроении». Астрид Анна Эмилия Эриксон родилась в 1907 году в городке Виммербю. Она была одной из четверых детей в любящей семье. Детство ее было счастливым, полным игр и выдумок. «Ох, как мы умели играть», — вспоминала Астрид. «Вчетвером мы могли без устали играть с утра до ночи. Игры были веселыми и активными, а иногда и опасными для жизни, о чем мы, конечно же, совершенно не подозревали. Одна из любимых игр — обойти комнату, не касаясь пола. С дивана на туалетный столик, оттуда на папину кровать, потом на пуфик, на рабочий стол и на исходную позицию. 30 с лишним лет спустя в эту игру будут играть Пеппи Длинный Чулок и ее друзья. Как и ее герои, Астрид была бунтаркой. В 16 лет начала работать в местной газете и одной из первых в городке коротко остригла волосы. В то время это был вызов. В 18 лет она забеременела, не будучи замужем. Для тогдашней британской Швеции дело немыслимое. Чтобы избежать скандала, уехала в Стокгольм. В декабре 1926 года у нее родился сын Ларс. Ей пришлось отдать малыша в приемную семью в Дании. По шведским законам, ребенка могли отобрать навсегда за аморальное поведение матери. Спустя 2 года Астрид предложили работу в королевском автоклубе. Вскоре она вышла замуж за своего начальника и стала Астрид Линдгрен. Только после этого она смогла забрать сына к себе. Ларс гордился матерью. Она была неистощима на выдумки. В 1934 году у Линдгренов родилась дочь Карин. Глубоко внутри Астрид навсегда сохранила в себе ребенка. Недаром она отказывалась писать книги для взрослых. А еще до весьма преклонного возраста любила играть и лазить по деревьям. Закон Моисеев, слава богу, старухам по деревьям лазить не запрещает, говорила она, забираясь на ветку повыше.
1: Авторское право. Читаем книгу. Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой теленок.
3: У вас, по моим сведениям, 7-8 миллионов. Папка продается за 1 000 000. Если вы ее не купите, я сейчас же отнесу ее в другое место. Там мне за нее ничего не дадут, ни копейки. Но вы погибнете. Это я говорю вам как юридическое лицо, юридическому лицу. Я останусь таким же бедным поэтом и многоженцем, каким был, но до самой смерти меня будет тешить мысль, что я избавил общественность от великого сквалыжника. «Покажите дело», — сказал Корейка задумчиво. «Не суетитесь», — заметил Остап, раскрывая папку. «Командовать парадом буду я». В свое время вы были извещены об этом по телеграфу. Так вот, парад наступил, и я, как вы можете заметить, им командую». Александр Иванович взглянул на первую страницу дела и, увидев наклеенную на ней собственную фотографию, неприятно улыбнулся и сказал: «Что-то не пойму, чего вы от меня хотите. Посмотреть разве из любопытства?» «Я тоже из любопытства», — заявил великий комбинатор. «Ну что ж, давайте приступим, исходя из этого, в конце концов, невинного чувства. Господа присяжные заседатели, Александр Иванович Корейко родился...» Впрочем, счастливое детство можно опустить. В то голубенькое время Саша еще не занимался коммерческим грабежом. Дальше идет розоватое отрочество, пропустим еще страницу, а вот и юность. Начало жизни, здесь уже можно остановиться из любопытства. Страница 6, дело. Остап перевернул страницу 6 и огласил содержание страниц 7, 8 и далее по 12 включительно. «И вот, господа присяжные заседатели, перед вами только что прошли первые крупные делишки моего подзащитного, как то торговля казенными медикаментами во время голода и тифа, а также работа по снабжению, которая привела к исчезновению железнодорожного маршрута с продовольствием, шедшего в голодающее Поволжье. Все эти факты, господа присяжные заседатели, интересуют нас с точки зрения чистого любопытства. Остап говорил в скверной манере дореволюционного присяжного поверенного, который, ухватившись за какое-нибудь словечко, уже не выпускает его из зубов и тащит за собой в течение всех 10 дней большого процесса. Не лишено также любопытства появление моего подзащитного в Москве в 1922 году. Лицо Александра Ивановича сохраняло нейтральность, но его руки бесцельно шарили по столу, как у слепого. «Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос, конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? 20 рублей? 3 рубля? 8 копеек? Нет, господа присяжные заседатели, Александру Ивановичу они принесли 400 тысяч золотых рублей 00 копеек». Правда, бочки эти носили выразительное название «Промысловая артель химических продуктов «Реванш». Однако пойдем дальше. Страница 42-53. Место действия – маленькая доверчивая республика, синее небо, верблюды, оазисы и пижоны в золотых тюбетейках. Мой подзащитный помогает строить электростанцию. Подчеркиваю, помогает. Посмотрите на его лицо, господа присяжные заседатели. Увлекшийся Остап повернулся к Александру Ивановичу и указал на него пальцем. Но эффектно описать рукой плавную дугу, как это делали присяжные поверенные, ему не удалось. Подзащитный неожиданно захватил его руку на лету и молча стал ее выкручивать. В то же время господин подзащитный другой рукой вознамерился вцепиться в горло господина присяжного поверенного. С полминуты противники ломали друг друга, дрожа от напряжения. На Остапе расстегнулась рубашка, и в просвете мелькнула татуировка. Наполеон по-прежнему держал пивную кружку, но был так красен, словно бы успел основательно нализаться. «Не давите на мою психику!» — сказал Остап, оторвав от себя корейка и переводя дыхание. — Невозможно заниматься. — Негодяй! Негодяй! — шептал Александр Иванович. — Вот негодяй! Он сел на пол, кривясь от боли, причиненной ему потомком янычаров. — Заседание продолжается! — молвил Остап, как ни в чем не бывало. И, как видите, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Подзащитный пытался меня убить. Конечно, из детского любопытства. Он просто хотел узнать, что находится у меня внутри. Спешу это любопытство удовлетворить. Там внутри благородное и очень здоровое сердце, отличные легкие и печень без признака камней. Прошу занести этот факт в протокол. А теперь продолжим наши игры, как говорил редактор юмористического журнала, открывая очередное заседание и строго глядя на своих сотрудников. Игры чрезвычайно не понравились Александру Ивановичу. Командировка, из которой Остап вернулся, дыша вином и барашком, оставила в деле обширные следы. Тут была копия заочного приговора, снятые на кальку планы благотворительного комбината, выписки из счета прибыли и убытков, а также фотографии электрического ущелья и кинокоролей. И, наконец, господа присяжные заседатели, третий этап деятельности моего дрочливого подзащитного — скромная конторская работа в Геркулесе для общества и усиленная торгово-подземная деятельность для души. Просто из любопытства отметим спекуляции валютой, мехами, камушками и прочими компактными предметами первой необходимости. И, наконец, остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми, нахально-кооперативными названиями «Интенсивник», «Трудовой кедр», «Пилопомощь» и «Южный лесорубник». И всем этим вертел не господин Фунт, узник частного капитала, а мой друг подзащитный. При этом великий комбинатор снова указал рукой на корейка и описал ею давно задуманную эффектную дугу. Затем Остап в напыщенных выражениях попросил у воображаемого суда разрешения задать подсудимому несколько вопросов и, подождав из приличия одну минуту, начал. «Не имел ли подсудимый каких-либо внеслужебных дел с геркулесовцем Берлагой?» «Не имел, правильно. А с геркулесовцем Скумбриевичем?» «Тоже нет, чудесно. А с геркулесовцем Полыхаевым?» Миллионер-конторщик молчал. «Вопросов больше не имею».
1: Илья Ильф, Евгений Петров. «Золотой теленок». Фрагмент читал Алексей Богдасаров. Запись произведена продюсерским центром «Вимбо».Слушай, чтобы читать. В книгах есть все. Книги написаны обо всем. Ежедневно в эфире происхождение слов и поговорок.
4: Как говорили в старину.
1: Литература на фоне истории. Родная речь. Слушайте познавательные программы на радио «Книга».

0: Первый источник. Страдания молодого Вертера. Так с иронией называют муки и переживания влюбленных молодых людей. Источник выражения – название романа Иоганна Вольфганга Гёте. Книга была написана в 1774 году. Герой романа, юный Вертер, страстно влюбляется в невесту своего друга Шарлотту. Шарлотта отвергает его любовь, выходит замуж и остается верна мужу. Вертер кончает жизнь самоубийством.
1: Читаем книгу. Николай Гоголь. Тарас Бульба.
2: Площадь, на которой долженствовала производиться казнь, нетрудно было отыскать. Народ валил туда со всех сторон. В тогдашний грубый век это составляло одно из занимательнейших зрелищ не только для черни, но и для высших классов. Множество старух самых набожных, множество молодых девушек и женщин, самых трусливых, которым после всю ночь грезились окровавленные трупы, которые кричали с просонья так громко, как только может крикнуть пьяный гусар, не пропускали, однако же, случая полюбопытствовать. Ах, какое мучение! — кричали из них многие с истерическую лихорадкою, закрывая глаза и отворачиваясь. Однако же простаивали иногда довольное время. Иной и рот разинув, и руки вытянув вперед, желал бы вскочить всем на головы, чтобы оттуда посмотреть повиднее. Из толпы узких, небольших и обыкновенных голов высовывал свое толстое лицо мясник, наблюдал весь процесс с видом знатока и разговаривал односложными словами с оружейным мастером, которого называл кумом, потому что в праздничный день напивался с ним в одном шинке. Иные рассуждали с жаром, другие даже держали пари, но большая часть была таких, которые на весь мир и на все, что не случается в свете, смотрят, ковыряя пальцем в своем носу. На переднем плане, возле самых усачей, составлявших городовую гвардию, стоял молодой шляхтич, или казавшийся шляхтичем, в военном костюме, который надел на себя решительно все, что у него ни было — так что на его квартире оставалась только изодранная рубашка да старые сапоги. Две цепочки, одна сверх другой, висели у него на шее с каким-то дукатом. Он стоял с каханкою своею, зысию, и беспрестанно оглядывался, чтобы кто-нибудь не заморал ее шелкового платья. Он ей растолковал совершенно все, так что уже решительно не можно было ничего прибавить. «Вот эта душечка Юзыся», — говорил он, — «весь народ, что вы видите, пришел за тем, чтобы посмотреть, как будут казнить преступников. А вот тот душечка, что вы видите, держит в руках секиру и другие инструменты, то палач, и он будет казнить. И как начнет колесовать и другие делать муки, то преступник еще будет жив. А как отрубит голову, то он, душечка, тотчас и умрет. Прежде будет кричать и двигаться, но как только отрубит голову, тогда ему не можно будет ни кричать, ни есть, ни пить, от того, что у него, душечка, уже больше не будет головы». И Юзыся все это слушала со страхом и любопытством. Крыши домов были усеяны народом, из слуховых окон выглядывали пристранные рожи в усах и в чем-то похожем на чепчики. На балконах под балдахинами сидело аристократство. Хорошенькая ручка, смеющаяся, блистающая, как белый сахар, панны, держалась за перила. Ясновельможные паны, довольно плотные, глядели с важным видом. Холоп в блестящем убранстве с откидными назад рукавами разносил тут же разные напитки и съестное. Часто шалунья с черными глазами, схвативший светлую ручкою своею пирожное и плоды, кидала в народ. Толпа голодных рыцарей подставляла на подхват свои шапки, и какой-нибудь высокий шляхтич, высунувшийся из толпы своею головою в полинялом красном кунтуше с почерневшими золотыми шнурками, хватал первый с помощью длинных рук, целовал полученную добычу, прижимал ее к сердцу и потом клал в рот. Сокол, висевший в золотой клетке под балконом, был также зрителем. Перегнувши на бок нос и поднявши лапу, он с своей стороны рассматривал также внимательно народ. Но толпа вдруг зашумела, и со всех сторон раздались голоса: «Ведут! Ведут! Казаки!» Они шли с открытыми головами, с длинными чубами. Бороды у них были отпущены. Они шли не боязливо, не угрюмо, но с какой-то тихою горделивостью. Их платья из дорогого сукна износились и болтались на них ветхими лоскутьями. Они не глядели и не кланялись народу. Впереди всех шел Остап. Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце? Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его. Они приблизились уже к лобному месту. Остап остановился. Ему первому приходилось выпить эту тяжелую чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх и произнес громко: «Дай же, Боже, чтобы все, какие тут не стоят еретики, не услышали нечестивые, как мучится христианин, чтобы ни один из нас не промолвил ни одного слова». После этого он приблизился к эшафоту.
3: «Добре, сынку, добре», — сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.
2: Палач сдернул с него ветхие лохмотья, ему увязали руки и ноги в нарочно сделанные станки и... Не будем смущать читателей картиной адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь одних воинских подвигов и закалился в ней душою, не чуя человечества. Напрасно некоторые, немногие, бывшие исключениями из века, являлись противниками сих ужасных мер. Напрасно короли, многие рыцари, просветленные умом и душой, представляли, что подобная жестокость наказаний может только разжечь мщение казацкой нации. Но власть короля и умных мнений была ничто перед беспорядком и дерзкой волею государственных магнатов, которые своей необдуманностью, непостижимым отсутствием всякой дальновидности, детским самолюбием и ничтожной гордостью превратили Сейм в сатиру направления. Остап выносил терзания и пытки, как исполин. Ни крику, ни стону не было слышно, даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда понянки отворотили глаза свои, ничто похожее на стон не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи и одобрительно только говорил: «Добре, сынку, добре». Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стала подаваться его сила и повел он очами вокруг себя. Боже, все неведомые, все чужие лица. Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал при его смерти. Он не хотел бы слышать рыдания и сокрушения слабой матери или безумных воплей супруги, исторгающей волосы и бьющей себя в белые груди. Хотел бы он теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил при кончине. И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: «Батька, где ты? Слышишь ли ты?»
3: «Слышу!»
2: Раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул. Часть военных всадников бросилась заботливо рассматривать толпы народа, Янкель побледнел, как смерть, и когда всадники немного отдалились от него, он со страхом обратился назад, чтобы взглянуть на Тараса. Но Тараса уже возле него не было. Его и след простыл.
1: Николай Гоголь, Тарас Бульба. Фрагмент читал Владимир Самойлов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте на «Радио «Книга». Увлекательные приключения книг. Необыкновенные истории об авторах и героях. Неожиданные карьерные взлеты. Любовные драмы. Слушайте познавательные программы на «Радио «Книга».

0: этого дня вдохновения. У тебя сегодня май. Ты в соку, в цветении, в росте. Если хочешь, принимай в жизнь распахнутую, в гости. Потому что я брожу в час твой радостный и ранний по такому рубежу, за которым нет свидания, за которым правоты не добьешься, как ни бейся. Если хочешь, проводи, погрусти со мной, посмейся. Это стихотворение «У тебя сегодня май» написал поэт Алексей Межеров.
1: Читаем книгу. Фрэнсис Брэд Гард. «Блудный сын мистера Томпсона». Перевод Натальи Волжиной.
2: Чарльз Томпсон, стоявший перед нами в праздничном костюме, бесспорно был красивый блудный сын, раскаявшийся блудный сын, и он с грустной покорностью встретил суровый, холодный взгляд отца. 15 лет назад он ушел из моего дома, — говорил мистер Томпсон, — и стал бродягой и мотом. Я сам, о братья мои во Христе, был полон греха, полон ненависти и злобы, но льщу себя надеждой, что гнев Господень минует меня. Вот уже 5 лет, как душа моя обрела покой, блаженство коего превыше человеческого разумения. Когда я понял свое заблуждение и оценил сокровище благодати, продолжал мистер Томпсон, я решил приобщить к ней и своего сына.

0: мое деяние. Признанное всеми, узаконенное деяние, на которое ссылался мистер Томпсон, побледнело и уставилось на веранду, где в толпе слуг, собравшихся у открытой двери поглазеть на гостей, вдруг поднялась суматоха. Шум не стихал. Человек, одетый в отрепье и, очевидно, пьяный, силой прорвался сквозь толпу и, пошатываясь, вошел в зал. Переход от тумана и темноты к залитой светом теплой комнате ошеломил, ослепил его. Он снял свою потрепанную шляпу, провел ею раз-другой по глазам, стараясь в то же время опереться, впрочем, без особого успеха, на спинку стула. Но вот его блуждающий взгляд остановился на побледневшем лице Чарльза Томпсона и с загоревшимися, словно у ребенка, глазами, засмеявшись визгливым слабеньким смехом, он кинулся вперед, ухватился за край стола, опрокинул бокалы и буквально упал на грудь блудного сына.
1: — Чарли, подлец ты этакий! Здравствуй, здравствуй, дружище!
0: — Тише, сядь, успокойся, — сказал Чарльз, стараясь поскорее вырваться из объятий непрошенного гостя.
1: — Нет, вы только полюбуйтесь на него!
0: Не слушая уговоров, незнакомец держал несчастного за плечи и с нескрываемым восхищением разглядывал его праздничный костюм.
1: — Полюбуйтесь! Хорош красавчик! Ну, Чарли, я горжусь тобой!
2: — Вон из моего дома!
0: — сказал мистер Томпсон, поднявшись из-за стола и грозно блеснув серыми холодными глазами.
2: — Чарльз, как ты смеешь!
1: «Не кипятись, старикашка! Чарли, кто этот старый индюк, а?»
2: «Тише, тише! Вот выпей!»
0: Дрожащими руками Чарльз Томпсон налил стакан вина.
2: «Выпей и уходи! Завтра, в любое время! А сейчас уходи! Уходи отсюда!»
0: Но не дав жалкому оборванцу выпить вино, старик, бледный от ярости, кинулся к нему, приподняв его своими сильными руками и протащив сквозь круг испуганных гостей, он уже подошел к дверям, распахнутым слугами, когда Чарльз Томпсон, словно очнувшись от оцепенения, крикнул: «Остановитесь!» Старик остановился. Сквозь открытую дверь в комнату влетал ледяной ветер и туман.
2: «Что это значит?» — спросил он, злобно насупив брови.
3: «Ничего. Только остановитесь, ради бога! Не сегодня! Подождите до завтра! Не надо! Умоляю вас! Не надо!»
0: Может быть, мистер Томпсон почувствовал что-то в голосе молодого человека, может быть, соприкосновение с оборванцем, которого он сдерживал своими сильными руками, остановило его, но сердце старика вдруг сжалось от неясного, смутного страха.
2: «Кто?
0: Кто это?» — хрипло прошептал он. Чарльз молчал.
2: «Отойдите!» — крикнул старик окружавшим его гостям. «Чарльз, иди сюда! Я приказываю, я прошу тебя, скажи, кто этот человек!»
0: Только двое расслышали ответ, который беззвучно прошептал Чарльз Томпсон.
2: «Ваш сын».
0: Утро, забрежевшее над унылыми дюнами, уже не застало гостей в парадных покоях мистера Томпсона. Лампы все еще горели тусклым и холодным огнем в этом доме, покинутом всеми, кроме троих мужчин, которые сбились в кучку, словно ища тепла в нетопленном зале. Один из них забылся пьяным сном на диване, у ног его пристроился другой, известный раньше под именем Чарльза Томпсона, а возле них, устремив свои серые глаза в одну точку, поставив локти на колени, закрыв уши руками, словно стараясь не слышать печального, настойчивого голоса, который, казалось, наполнял всю комнату, сидел измученный и сразу осунувшийся мистер Томпсон.
4: «Видит Бог, я не хотел обманывать вас. Имя, которое я назвал тогда, было первое, что пришло мне в голову. Имя человека, которого я считал умершим, беспутного товарища моей постыдной жизни. А когда вы начали расспрашивать меня, я вспомнил то, что слышал от него самого, и решил

0: смягчить ваше сердце и добиться свободы. У меня была только одна эта цель — свобода, клянусь вам. Но когда вы назвали себя, и я увидел, что передо мной открывается новая жизнь, тогда, о, сэр, покушаясь на ваш кошелек, я был голоден, безрассуден, не имел крова над головой, но на вашу любовь покусился человек беспомощный, отчаявшийся, познавший тоску. Старик сидел неподвижно. Только что объявившийся блудный сын мирно похрапывал на своем роскошном ложе. «У меня нет отца. Я никогда не знал другого дома, кроме вашего. Передо мной встало искушение. Мне было хорошо, так хорошо все это время». Он встал и подошел к старику. «Не бойтесь, я не стану оспаривать права вашего сына. Сегодня я уйду и никогда больше не вернусь сюда. Мир велик, сэр, а ваша доброта научила меня искать честный жизненный путь. Прощайте. Вы не хотите подать мне руку? Ну что ж, прощайте». Он отошел от него, но, дойдя до двери, вдруг вернулся и, взяв обеими руками седую голову, поцеловал ее раз и еще раз. «Чарльз!» — ответа не было. «Чарльз!» Старик поднялся и, шатаясь, подошел к порогу. Дверь была открыта. До него донесся шум просыпающегося большого города, навсегда поглотивший звуки шагов блудного сына.
1: Фрэнсис Брэд Гард. Блудный сын мистера Томпсона. Фрагмент читал Александр Жарков.
2: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

слушайте на Радиокнига. Самые интересные и любимые рассказы. Книжные новинки. Популярные, современные, а также редкие и уникальные издания. Слушайте на Радиокнига.

0: Родная речь.
1: Как же сложно говорить с подругой-бухгалтером.
2: Это что, вечный спор технаря с гуманитарием? Ты ей про высокие материи, а она тебе про высшую математику?
1: Почти. Спорили с ней, как правильно, квартал или квартал.
2: Так, и кто выиграл?
1: Да никто. Просто каждый остался при своем мнении. Она уверена, что если говорим о временном промежутке, то произносим квартал. К примеру, у тебя нет оплаты за первый квартал.
2: Да. А то есть, если пройти два квартала, то ударение на второй слог.
1: Угу.
2: А платить за квартал на первый, да?
1: Она так думает. А я считаю иначе. Квартал и никаких гвоздей.
2: Ну, ты, конечно, права в большей степени, да.
1: Это как?
2: А вот так. Дело в том, что у квартала действительно несколько значений. Ну, для начала давай скажем, что слово это произошло от латинского «quartus», то есть «четвертый».
1: Значит, да? «Квартет» и «кварта» – родственные значения?
2: Да, конечно. Так вот, слово «квартал» может означать и часть города, и одну четвертую от года, да? И, кстати, есть еще одно определение.
1: Угу.
2: В специальной терминологии кварталом называют часть засаженной земли прямоугольной формы. Но независимо от смысла, говорить мы должны «квартал» с ударением на вторую «а».
1: То есть для бухгалтеров нет поблажек.
2: Знаешь, словарь Кузнецова допускает квартал как профессионализм, но это скорее исключение из правил.
1: Итак, что бы мы ни имели в виду под словом «квартал», произносить его стоит с ударением на второй слог.
2: Да, и, кстати, строчки русских поэтов тому подтверждение. Вот, например, «квартал», как часть города, упоминается у Блока. «За городом вырос пустынный квартал, на почве болотной и зыбкой». Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. О.
1: А вот в значении отчетного периода встречается у кого-нибудь квартал?
2: Ну да, вот, пожалуйста, есть строчки Высоцкого. «Я был слесарь шестого разряда, я получки на ветер кидал, получал я всегда сколько надо». И плюс премию в каждый квартал.
1: Вот. Ой, отлично. Вот я и процитирую Высоцкого сегодня своей подруге, бухгалтеру.
2: Хорошо, не поздоровится ей.
0: Родная речь. Читаем книгу. Виктор Астафьев. Печальный детектив.
3: Леонид Сашнин возвращался домой в самом дурном расположении духа. И хотя идти было далеко, почти на окраину города, в железнодорожный поселок, он не сел в автобус, пусть ноет раненая нога, зато ходьба его успокоит, и он обдумает все, что ему говорили в издательстве, обдумает и рассудит, как ему дальше жить и что делать. Собственно, издательства как такового в городе Вейске не было. От него осталось отделение. Само же издательство перевели в город более крупный и, как, наверное, думалось ликвидаторам, более культурный, обладающий мощной полиграфической базой. Но база эта была такой же точно, как в Вейске. Дряхлое наследство старых русских городов. Типография располагалась в дореволюционном здании из крепкого бурого кирпича, прошитого решетками узких оконец по низу, и фасонно изогнутыми поверху, тоже узкими, но уже вознесенными ввысь вроде восклицательного знака. Половина здания Вейской типографии, где были наборные цехи и печатные машины, давно уж провалилась в недра земли. И хотя по потолку сплошными рядами лепились лампы дневного света, все равно в наборном и печатном цехах было неуютно, зябко, и что-то все время, будто в заложенных ушах, сверчало. Или работал закопанный в подземелье взрывной механизм замедленного действия. Отделение издательства ютилось в 2,5 комнатах со скрипом, выделенных областной газетой. В одной из них, окутавшись сигаретным дымом, дергалась, елозила на стуле, хваталась за телефон, сорила пеплом местное культурное светило. Сыроквасова Октябрина Перфильевна, двигая вперед и дальше местную литературу. Сыроквасова считала себя самым сведущим человеком. Если не во всей стране, то в Вейске ей по интеллекту равных не было. Она делала доклады и отчеты о текущей литературе, делилась планами издательства через газету, иногда в газетах же и рецензировала книги здешних авторов, к месту и не к месту вставляя цитаты из Вергилия и Данте, из Савонаролы, Спиноза, Рабле, Гегеля, Экзюпери, Канта, Эренбурга, Юрия Леши, Трегуба и Ермилова. Впрочем, и прах Эйнштейна с Луначарским иногда тревожило. Вождей мирового пролетариата вниманием тоже не обходило. Назначив время делового свидания ровно в 10, Сыроквасова явилась в отделение издательства к 12. Опахнув Сушнина табачищем, запыхавшаяся, она промчалась мимо него по темному коридору, лампочки кто-то увел, хрипло бросила «извините» и долго хрустела ключом в неисправном замке, в полголоса ругаясь. «Галя!» — с надменностью бросила в пространство Сыроквасова. «Позови ко мне этого гения!» «Галя! Машинистка, бухгалтер, да еще и секретарша!» Сашнин осмотрелся. В коридоре больше никого не было. Гений, стало быть, он. «Эй, где ты тут?» Ногой приоткрыв дверь, высунула Галя коротко стриженную голову в коридор. «Иди, зовут!» «Спокойно, спокойно!» — приказал себе Сашнин и, воспитанно кашлянув, спросил. «Можно к вам?» Наметанным глазом бывшего оперативника он сразу все в кабинете Сыроквасовой охватил. Старинная точеная этажерка в углу, надетая на точеную деревянную пику, горбато висела мокрая, всем в городе перемелькавшаяся, рыжая шуба. У шубы не было вешалки. За шубой на оструганном, но не крашенном стеллаже расставлена литературная продукция объединенного издательства. «Раздевайтесь!» — кивнула Сыроквасова на старый желтый шкаф из толстого теса. «Там вешалок нет, вбиты гвозди. Садитесь!» — указала она на стул напротив себя. И когда Сашнин снял плащ, Октябрина Перфильевна с раздражением бросила перед собой папку, вынув ее чуть ли не из-под подола. Сашнин едва узнал папку со своей рукописью. Сложный творческий путь прошла она с тех пор, как сдал он ее в издательство. Взором, опять же, бывшего оперативника отметил он, что и чайник на нее ставили, и кошка на ней сидела. Кто-то пролил на папку чай, если чай. Вундеркинды Сыроквасовой, у нее трое сыновей от разных творческих производителей, нарисовали на папке голуби мира, танк со звездою и самолет. Помнится, он нарочно подбирал и берег пестренькую папочку для первого своего сборника рассказов, беленькую наклейку в середине сделал. Название, пусть и не очень оригинальное, аккуратно вывел фломастером «Жизнь всего дороже». В ту пору у него были все основания утверждать это. И нес он в издательство папку с чувством неизведанного еще обновления в сердце и жажду жить, творить, быть полезным людям. Так бывает со всеми людьми, воскресшими, выкарабкавшимися из оттуда. Беленькая наклейка сделалась за 5 лет серенькой. Кто-то поковырял ее ногтем, может, клей плохой был, но праздничное настроение и светлость в сердце Где все это? Он видел на столе небрежно хранимую рукопись с двумя рецензиями, на ходу написанными бойкими здешними пьяницами-мыслителями, подрабатывающими у Сороквасовой и видевшими милицию, которая отражена была в этой вот пестренькой папке, чаще всего в медвотрезвители. Сашнин знал, как дорого обходится всякой жизни, всякому обществу человеческая небрежность. Что-что это усвоил. Накрепко. Навсегда.
4: «Ну-с, значит, дороже всего жизнь»,
3: — скривила губы Сороквасова и затянулась сигареткой, окуталась дымом, быстро пролистывая рецензии, все повторяя и повторяя в раздумчивой отстраненности. «Дороже всего, дороже всего».
5: «Я так думал 5 лет назад». «Что вы сказали?» — подняла голову Сороквасова.
3: И Сашнин увидел дряблые щеки, неряшливо засиненные веки, неряшливо же сохлой краской подведенные ресницы и брови, мелкие черные комочки застряли уже в очерствелых полувылезших ресницах и бровях. Одета Сороквасова в удобную одежду, этакую современную бабью спецовку, черную водолазку, не надо часто стирать, джинсовый сарафан поверху, не надо гладить. «Я думал так 5 лет тому назад, Октябрина Перфильевна».
4: «А сейчас так не думаете».
3: Язвительность так и сквозила в облике и словах Сороквасовой, роющейся в рукописи, словно в капустных отбросах.
4: «А разочаровались в жизни?»
3: «Еще не совсем».
4: «Вот как! Интересно, интересно, похвально, похвально. Не совсем, значит?»
3: «Да она же забыла рукопись!
4: Она же время выигрывает, чтоб хоть как-то на ходу ознакомиться с нею вновь.
3: Любопытно, как она будет выкручиваться?»
4: «Очень любопытно!»
3: Сашнин ждал, не отвечая на последний полувопрос редакторши.
4: «Я думаю, разговора длинного у нас не получится. Да и ни к чему время тратить. Рукопись в плане. Я тут кое-что поправлю, приведу ваше сочинение в божий вид, отдам художнику. Летом, я полагаю, вы будете держать свое первое печатное детище в руках. Если, конечно, дадут бумагу. Если в типографии ничего не стрясется. Если не сократят план и т.д. и т.п.
3: Но я вот о чем хотела бы поговорить с вами на будущее. Судя по прессе, вы упорно продолжаете работать. Печатаетесь, хотя и не часто, но злободневно. Да и тема-то у вас актуальная, милицейская. Человеческая, Октябрина Перфильевна.
5: Что вы сказали?
3: Ваше право так думать. А если откровенно? До человеческих, тем более общечеловеческих проблем вам еще ой как далеко. Как говорил Гёте, «Унерайхбар виде Ахиммель» — высоко и недоступно, как небо. Что-то не встречал Сашнин у великого немецкого поэта подобного высказывания. Видать, Сороквасова в суетности жизни спутала Гёте с кем-то или неточно его процитировала. «Вы еще не усвоили толком, что такое фабула. А без нее, извините, ваши милицейские рассказики — мекина, мекина с обмолоченного зерна, а уж... Ритм прозы, ее, так сказать, квинтэссенция — это за 7 печатями. Есть еще форма, вечно обновляющая, подвижная форма.
4: Что такое форма, я знаю».
3: «Что вы сказали?» — очнулась Сороквасова. При вдохновенной проповеди она закрыла глаза, насорила пепла на стекло, под которым красовались рисунки ее гениальных детей, мятые фотографии заезжего поэта, повесившегося по пьянке в гостинице 3 года назад и по этой причине угодившего в модные почти святые ряды представившихся личностей. Пепел насорился на подол сарафана, на стул, на пол, да еще сарафан пепельного цвета. И вся Сыроквасова вроде бы засыпана пеплом или тленом времени.
6: Я сказал, что знаю форму, носил ее.
5: Я не милицейскую форму имела в виду.
6: Не понял вашей тонкости, извините. Леонид поднялся, чувствуя, что его начинает захлестывать бешенство. Если я вам более не нужен, позволю себе откланяться.
5: «Да-да, позволяйте», — чуть смешалась Сыроквасова и перешла на деловой тон. «Аванс вам в бухгалтерии выпишут сразу 60%, но с деньгами у нас, как всегда, плохо».
0: Виктор Астафьев. «Печальный детектив». Фрагмент читал Станислав Федосов.
7: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.
0: Книги делают нас умнее. Научно-популярная литература и рассказы об ученых. Слушайте ежедневно на Радиокнигах.

0: сценарий. В 1956 году на советские экраны вышел художественный фильм «Солдаты», экранизации повести «В окопах Сталинграда». В качестве сценариста кинокомпания «Ленфильм» пригласила автора книги, писателя-фронтовика Виктора Некрасова.
1: Завтра с утра отправитесь на тракторную. Распоряжение полковника Радченко.
0: Прозаик очень хотел сделать экранизацию как можно ближе к оригинальному тексту, но вскоре понял, у кино свои законы. Сеанс 1.5 часа, сценарий не больше 80 страниц, а в книге этих страниц 250. Выход был один – снимать картину, как говорят кинематографисты, по мотивам повести.
2: Прочти, комбат, ты ведь у нас ученый.
0: В итоге фильм только отчасти сохранил последовательность книжных событий. В экранизации полностью отсутствует начало повести о боях на Украине. Все дело в том, что в Харькове, сражения в котором окончились трагически, членом военного совета был Никита Сергеевич Хрущев. Во время съемок киноленты он уже возглавлял страну. Поэтому в книге об этом городе говорят почти в каждом окопном диалоге, а в картине почти не упоминают. Кроме того, режиссер Александр Иванов исключил из экранизации упоминания об Иосифе Виссарионовиче. Дошло до абсурда. Даже само название города, где происходит действие, Сталинград, звучит очень редко.
3: А вот скажите, товарищ полковник, это правда, что Гитлер будто где-то сказал, что он уже взял Сталинград?
2: Не знаю. Мне во всяком случае не говорил.
0: Диалоги в картине гораздо мягче, чем в книге. В них куда больше юмора, чем жестких слов о войне. По законам кино, в ленте гораздо ярче показана история любви лейтенанта Керженцева и военного врача Люси. И еще одна примета времени. В повести эти герои рассуждают о поэзии Александра Блока. Но в 1956 году читателям уже был возвращен ранее запрещенный Сергей Есенин. Поэтому на экране говорят именно о его стихах.

0: Читаем книгу. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея.
1: На улице моросил дождь. Дориан Грей вышел на набережную и быстро зашагал вдоль реки. Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Бэзил Холлорд, когда с такой оскорбительной прямотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело его, Дориана, рук. Он закусил губу, и ему стало грустно. Хотя почему это должно его волновать? Жизнь слишком коротка, чтобы взвалить на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет, как хочет, и расплачивает за это сам. Жаль только, что так часто человеку за одну единственную ошибку приходится расплачиваться так много раз. В своих расчетах с человеком судьба никогда не считает, что с ней полностью расплатились. Если верить психологам, бывают моменты, когда потребность совершить грех настолько овладевает человеком, что он не может этому противостоять. В такие моменты и мужчины, и женщины полностью теряют волю. Как автоматы идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода. Сознание их либо молчит, либо своим вмешательством только делает этот мятеж еще заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самый страшный из грехов — это грех непослушания. Великий дух, предтеча зла, был изгнан с небес именно за мятеж. Бесчувственный ко всему, стремясь лишь поскорее утолить жгучую жажду своей порочной души, Дориан Грей спешил по набережной, все ускоряя шаг. Но когда он уже нырнул в темный, крытый проход, которым часто пользовался для сокращения пути к тому притону с дурной славой, куда он направлялся, кто-то сзади неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, прижал к стене, сильной рукой вцепившись ему в горло. Дориан стал отчаянно сопротивляться и, сделав последние усилия, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок, и перед глазами Дориана блеснул револьвер, который тут же был направлен ему в лоб. Он смутно видел в темноте стоявшего перед ним невысокого коренастого мужчину. — Что вам от меня надо? — спросил Дориан, задыхаясь. — Стой тихо! — скомандовал незнакомец. — Попробуй только шевельнуться, и я тебя пристрелю.
2: — Вы с ума сошли? Что я вам сделал?
1: Ты погубил Сибиллу Вейн, вот что. А Сибилла Вейн — моя сестра. Она покончила с собой. Я знаю, это ты виноват в твоей смерти. Я поклялся прикончить тебя. Я разыскивал тебя много лет. У меня не было ни твоего имени, ни адреса, ничего. Только два человека могли бы тебя описать, но оба они умерли. Я ничего не знал о тебе, только то ласкательное прозвище, которое она тебе дала, и сегодня я вдруг случайно услышал его, так что приготовься, сейчас ты умрешь.
2: Дориан Грей похолодел от страха. «Я с ней не был знаком», — заикаясь, произнес он, — «и никогда не слышал этого имени, вы с ума сошли?»
1: «Лучше покайся в своих грехах, потому что сейчас ты отправишься на тот свет. Это так же верно, как то, что я Джеймс Вей».
2: Дориан не знал, что делать, что сказать.
1: «На колени!» — прорычал Джеймс Вейн. «Даю тебе одну минуту, чтоб ты помолился. Сегодня я ухожу в плавание, но сначала должен с тобой расквитаться. Даю одну минуту. Не больше».
2: Дориан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда. «Постойте!» — воскликнул он. «Сколько прошло лет с тех пор, как умерла ваша сестра? Ну, скажите же мне!»
1: 18,
2: — ответил матрос. — Почему ты спрашиваешь? Какая разница, сколько лет?
1: — 18 лет!
2: Дуриан Грей рассмеялся торжествующим смехом.
1: — 18 лет!
2: А теперь подойдемте к фонарю, и вы можете взглянуть на меня. Джеймс Вейн некоторое время стоял в нерешительности, не понимая, что это значит. Затем, схватив Дуриана за воротник, подтащил к фонарю. Как ни слаб был задуваемый ветром огонек фонаря, его было достаточно, чтобы Джеймс Вейн понял, он чуть было не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности, ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше 20 лет, он был не намного старше, а, может быть, и вовсе не старше, чем Сибилла много лет назад, когда Джеймс расстался с нею. Было ясно, что это не тот, кто погубил ее. Джеймс Вейн отпустил Дуриана из рук и шагнул в сторону. — Господи, помилуй, а я чуть было не застрелил вас. Дуриан тяжело перевел дух. — Да, вы чуть не совершили ужасное преступление, — сказал он с ненавистью, глядя на Джеймса. — Пусть это послужит вам уроком. Человек не должен брать на себя миссию отмщения. Это может делать только Господь Бог.
3: — Простите меня, сэр, — пробормотал Вейн. — Меня просто сбили с толку те слова, те два слова, которые я услышал в этой проклятой дыре, и я пошел по ложному следу.
2: — Ступайте-ка домой, револьвер спрячьте, не то попадете в беду, — сказал Дуриан, и, повернувшись, неторопливо зашагал дальше.
3: Джеймс Вейн, все еще не опомнившись от потрясения, так и остался стоять на мостовой. Он дрожал всем телом. Через некоторое время вдоль мокрой стены скользнула чья-то черная тень, затем вышла на свет и неслышными шагами приблизилась к матросу. Почувствовав на своем плече чью-то руку, он вздрогнул и оглянулся. Это была одна из тех женщин, которые стояли у буфета в притоне. — Почему ты его не убил? — прошипела она, вплотную приблизив к нему свое испитое лицо. — Когда ты выбежал от Дейли, я сразу догадалась, что ты погнался за ним. Эх ты, дуралей, надо было его пристукнуть, у него куча денег, и он настоящий дьявол.
2: — Он не тот, кого я ищу, — ответил Джеймс Вейн, — а чужие деньги мне не нужны. Мне нужно отомстить одному человеку, ему теперь должно быть под 40, а это ж почти мальчик. Слава богу, что я его не убил, не то запачкал бы руки кровью невинного человека.
1: Женщина саркастически рассмеялась и воскликнула. — Почти, мальчик? Как бы не так! Если хочешь знать, вот уж скоро 18 лет, как прекрасный принц сделал меня такой, какой ты меня сейчас видишь!
2: — Ты врешь? — воскликнул Джеймс Вейн. Она подняла руку. — Говорю, как перед Господом, это святая правда.
3: — Перед Богом?
2: — Чтоб мне язык отсох, если вру. Сюда таскаются многие, но этот хуже их всех. Говорят, он за красивое лицо продал черту душу. Вот уж скоро 18 лет, как я его знаю, а он почти не переменился. Не то что я... — добавила она с печальной усмешкой.
3: — Можешь поклясться.
2: — Клянусь! — хриплым голосом произнесла она. — Но ты меня не выдавай! — добавила она жалобно. — Я его боюсь. И подкинь мне деньжонок за ночлег заплатить.
1: Он чертыхнулся и бросился бежать в ту сторону, куда ушел Дуриан Грей, но того и след простыл.
2: Когда Джеймс Вейн оглянулся, женщины тоже не было.
0: Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Фрагмент читал Вячеслав Герасимов. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

0: Забытые писатели России. Возрождение. Наш современник, автор «Покровских ворот», «Царской охоты», «Варшавской мелодии», Леонид Зорин однажды сказал: «Когда-то о моем сыне, Андрей Зорин, известный литературовед и историк, говорили: сын того самого Зорина, теперь уже обо мне говорят: отец того самого Зорина». Однако есть в истории русской культуры персонажи, которым навсегда суждено остаться братьями, детьми или, напротив, родителями своих более знаменитых родственников. Во всех статьях, посвященных жизни и творчеству русского писателя, путешественника и журналиста Василия Ивановича Немировича Данченко, непременно бывает указано «старший брат» известного театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича Данченко. Между тем, Василий Немирович Данченко и сам по себе был фигурой незаурядной. Он родился в Тифлисе, теперь Тбилиси, и тогда это была Российская империя. Отец служил на Кавказе под началом героев войны с Наполеоном Алексея Ермолова и Михаила Воронцова. Детство мальчика прошло в походной обстановке, иногда приближенной к боевой. И любимым чтением будущего писателя были романы Фенимора Купера и Вальтера Скотта. Учиться своего отпрыска отец-офицер отправил в Москву, в Александровский кадетский корпус. Солдатский Георгиевский крест, полученный во время русско-турецкой войны, важный свидетель того, каким Василий Немирович Данченко стал офицером. Он был также участником русско-японской и Первой мировой войн, воевал на Балканах, при этом постоянно сотрудничал в качестве военного корреспондента с различными изданиями. Его публикации времен русско-турецкой войны составили книгу «Год войны 1877-1878. Дневник русского корреспондента». Впечатления турецкой кампании дали материал для военных романов «Гроза», «Плевная шибка», «Вперед». Велики заслуги Немировича Данченко как собирателя фольклора народа саами на Кольском полуострове. По итогам этой поездки им была написана книга «Страна холода». Но к этому времени Василий Немирович Данченко был уже известным писателем, а первые пробы пера как журналиста состоялись в конце 60-х годов в отечественных записках «Вестники Европы». Каждое его путешествие приносило многочисленные очерки, которые с удовольствием печатали лучшие издания обеих столиц, а кавказские очерки были отмечены самим Львом Толстым. Василий Немирович Данченко написал множество рассказов, стихов и романов с сугубо мирными сюжетами. Всего им было опубликовано более 60 томов произведений. Русский писатель Немирович Данченко Василий Иванович. Годы жизни 1845-1936.
1: Читаем книгу. Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь.
2: Все говорили о кубизме. Художники, порой одержимые идеей разрушения, были в то же время инженерами, архитекторами, конструкторами. Я познакомился с Леже задолго до начала войны. Он тогда еще жил в Ля-Рюш рядом с Шагалом и Архипенко. Это было время расцвета кубизма, влияние которого было настолько велико, что даже Шагал, этот поэт местечек Белоруссии, много взявший у маляров, расписывавших вывески парикмахерских или фруктовых ловчонок, на короткий срок заколебался. Леже тогда дружил со скульптором Архипенко, который тоже стал кубистом. Когда я спрашивал Архипенко, почему у его женщин квадратные лица, он улыбался и отвечал: «Хм, именно потому». Однажды я остался ночевать в его мастерской. Мы выпили слишком много яблочной водки. Я проснулся от лучей солнца, Архипенко крепко спал. Я не хотел его будить и, лежа на полу, разглядывал статуи. Они казались мне гибридами. Черт женился на швейной машине. Я тихонько выбежал на улицу и страшно обрадовался, увидев старьевщика, который рылся в мусорном ящике. Кубизм меня и привлекал, и страшил. Леже в ту пору уже был убежденным кубистом. Он был очень верным. Никогда не отступал от своего прошлого, дорожил старыми друзьями. Он говорил, что на войне увидел настоящих людей, с ними подружился, но эти люди на его рисунках напоминают детали какой-то чудовищной машины. К кубизму различные художники пришли разными путями. Для Пикассо он был не костюмом, а кожей, даже телом. Не живописной манерой, а зрением и мировоззрением. Начиная с 1910 года по наше время, кажется, не было года, чтобы Пикассо, наряду с другими работами, не написал несколько холстов, которые являются продолжением его кубистического периода. Манера устаревает, но свою природу художник изменить не в силах. Для Леже кубизм был связан с любовью к современной архитектуре, к городу, к труду, к машине. Брак говорил, что кубизм позволил ему полнее всего выразить себя в живописи. Никогда Пикассо не проповедовал кубизма. Он вообще не любил художественных теорий и приходил в уныние, когда ему подражали. В моей голове тогда все путалось. Большевистские собрания и Митя Карамазов в мокром. Романы Леона Блуа, этого запоздавшего Савонаролы, и распотрошенные скрипки Пикассо. Ненависть к налаженному буржуазному быту Франции и любовь к французскому характеру, вера в особую миссию России и жажда катастрофы. Однажды с Диего Риверой я увидел в маленьком кинотеатре незнакомого мне актера. Он бил посуду и мазал краской элегантных дам. Вместе с другими мы гоготали. Но когда мы вышли из зала, я сказал Диего, что мне страшно. Этот маленький смешной человечек в котелке показывает всю нелепость жизни. Диего ответил: «Да, это трагик». Мы сказали Пикассо, чтобы он обязательно посмотрел фильм «Шарло». Так тогда называли никому неизвестного Чарли Чаплина. В ротонде художники продолжали толковать о кубизме. В штабе армии угрюмый капитан сидел над ворохом фотографий. «Впервые я увидел землю, снятую с воздуха». К слову, в 1948 году Пикассо прилетел во Вроцлав и, смеясь, сказал мне: «Мир сверху похож на некоторые мои холсты». Пикассо и Матисс рассказывали мне, что Щукин, приходя в мастерскую, тотчас замечал лучшие работы. Матисс пробовал всучить ему менее удавшиеся, а о тех, с которыми не хотелось расставаться, говорил: «Это не вышло, мазня». Хитрость не удавалась. Щукин в итоге выбирал неудавшуюся мазню. Вскоре после Щукина в мастерскую приходил Морозов. Он доверял вкусу своего соперника, а выбор холстов предоставлял самим художникам. Благодаря коллекциям этих двух москвичей, Эрмитаж и Пушкинский музей обладают поразительными собраниями французской живописи второй половины XIX и начала XX века. Были любители Пикассо и в других странах. В 1950 году чешский поэт Незвал повел меня на окраину Праги, где жил старый пенсионер Крамарш. У него я увидел чудесные холсты Пикассо начала кубистического периода. Крамарш рассказал, что, будучи молодым человеком, он приехал в Париж к Пикассо, денег у него было в обрез, Пикассо был еще мало кому известен и дешево продал чеху десяток холстов.
1: Илья Эренбург. Люди, годы, жизнь. Фрагменты читал Андрей Филиппак.

Слушайте на Радио Книга. Ежедневная рубрика «Книги нашего детства». Вспомним, что читали нам, вспомним, что читали мы сами.

0: Книжный переплет. Приключения книг.
1: В юности английская писательница Этель Войнич, тогда еще просто Лиля Буль, была романтической и увлекающейся натурой. Влюблялась в портреты, грезила итальянскими революционерами и русскими бомбистами. Эти интересы привели ее к знакомству с эмигрантом Сергеем Степняком Кравчинским. Тот был ярым противником самодержавия и скрывался в Лондоне после совершенного им в Санкт-Петербурге убийства шефа жандармов Николая Мезенцова. Степняк рассказал молодой девушке о царской России, дал первые уроки русского языка и дал рекомендательные письма к своим знакомым. Так 23-летняя Лиля Буль, булочка, наконец отправилась в страну, так поразившую ее воображение. В России она провела 2 года, работала гувернанткой, вращалась в кругах народовольцев и все больше проникалась революционными идеями.

0: Гоголя, Лермонтова, Островского, Достоевского и, наконец, взялась за собственное произведение – роман «Овод». В Англии и Америке книга особого успеха не имела. А вот в России она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Истории о герое-бунтаре зачитывались интеллигентные юноши и барышни, а радикалы с ее помощью вербовали себе сторонников. Так «Овод» стал одной из главных идеологических основ Октябрьской революции, а впоследствии настольной книгой нескольких поколений советских людей. Правда, сама писательница об этом и не подозревала. Она вместе со своим мужем Михаилом Войничем переехала в США и думала, что о ее романе давно забыли. Это ль было уже за 90, когда она с удивлением узнала, что ее книгу в СССР печатают миллионными тиражами.
1: Читаем книгу.
2: Василий Иванович Белов. Плотницкие рассказы.
3: Когда-то дом был главой целого семейства построек. Стояло поблизости большое совиное гумно, ядреный амбар, два односкатных сеновала, картофельный погреб, рассадник, баня и рубленный на студеном ключе колодец. Тот колодец давно зарыт, и вся остальная постройка давно уничтожена. У дома осталась одна разъединственная родственница, полувековая, насквозь прокопченная баня. Я готов топить эту баню чуть ли не через день. Я дома, у себя на родине, и теперь мне кажется, что только здесь такие светлые речки, такие прозрачные бывают озера, такие ясные и всегда разные зори, так спокойны и умиротворенно задумчивы леса зимой и летом. И сейчас так странно, радостно быть обладателем старой бани и молодой проруби на такой чистой, занесенной снегами речке. А когда-то я всей душой возненавидел все это, поклялся не возвращаться сюда. Тогда я ликовал, наконец-то навек распрощался с этими дымными банями. Почему же теперь мне так хорошо здесь, на родине, в безлюдной деревне? Почему я чуть ли не через день топлю свою баню? Странно. Все так странно и неожиданно. Однако баня до того стара, что одним углом на целую треть ушла в землю. Когда я топлю ее, то дым идет сперва не в деревянную трубу, а как бы из-под земли, в щели от сгнившего нижнего ряда. Этот нижний ряд сгнил начисто. Чуть прихватил гнилью и второй ряд, но весь остальной сруб непроницаем и крепок. Прокаленный банной жарой, тысячи раз наполнявший его, сруб этот хранит в себе горечь десятилетий. Я решил отремонтировать баню, заменить два нижних венца, сменить и перестолать полки, перекласть каменку. Зимой затея это выглядело нелепо, но я был счастлив и потому безрассуден. К тому же баня не дом. Ее можно вывесить, не разбирая крыши и сруба. Плотницкая закваска, впитанная когда-то в школе ФЗО, школа фабрично-заводского обучения, забродила во мне. Ночью, лежа под овчинным одеялом, я представлял себе, как буду делать ремонт. Это казалось весьма простым и доступным. Но утром все обернулось по-другому. Стало ясно, что своими силами, без помощи хотя бы какого-нибудь старичка, с ремонтом не справиться. Ко всему, у меня даже не было приличного топора. Пораздумав, я пошел к соседу-старику, к Алёше Смолину, чтобы попросить помощи. У смолинского дома на жердочке одиноко сушились простиранные кальсоны. Дорожка к открытым воротам была разметена, новые дровни, перевернутые на бок, виднелись неподалеку. Я прошел по лесенке вверх, взялся за скобу, и в избе звонко залилась собачка. Она кинулась на меня весьма рьяно. Старуха, жена Олеши, Настасья, выпроводила ее за двери. «Иди, иди к водяному! Ишь, фулиганка, налетела на человека!» Я поздоровался и спросил. «Дома сам-то?»

0: «Здорово, батюшка!» Настасья, видать, была совсем глухая. Она обмахнула лавку передником, приглашая садиться. «Старик-то, спрашивай, дом или ушел куда?» — снова спросил я. «А куда ему, гнилому, идти? Он на печь утянулся. Говорит, что насмока в носу завелась».
1: «Сама ты насмока!» — послышался голос Алеши.
0: «Да и завелась не теперь».
1: После некоторой возни хозяин слез на пол, обул валенки.
0: «Самовар-то поставила ничуть не шиша. Константин Платоныч, доброго здоровья!»
1: Алеша, сухожильный, не поймешь, какого возраста колхозник, сразу узнал меня. Старик похож был на средневекового пирата с рисункой из детской книжки. Горбатый его нос еще во времена моего детства пугал и всегда наводил на нас, ребятишек, панику. Может быть, поэтому, чувствуя свою вину, Алеша Смолин, когда мы начинали бегать по улице на своих двоих, очень охотно делал нам свистульки из стальника и частенько подкатывал на телеге. Теперь, глядя на этот нос, я чувствовал, как возвращаются многие давно забытые ощущения раннего детства. Нос торчал у Смолина не прямо, а в правую сторону, без всякой симметрии, разделял два синих, словно апрельская капель, глаза. Седая и черная щетина густо утыкала подбородок. Так и хотелось увидеть в Алешином ухе тяжелую серьгу, а на голове бандитскую шляпу либо платок, повязанный по-флебустьерски. Сначала Смолин выспросил, когда я приехал, где живу и сколько годов. Потом поинтересовался, какая зарплата и сколько дают отпуск. Я сказал, что отпуск у меня 24 дня. Мне было неясно, много это или мало, с точки зрения Алеши Смолина. А Алеша хотел узнать то же самое, только с моей точки зрения. И чтобы переменить разговор, я намекнул старику насчет бани. Алеша ничуть не удивился, словно считал, что баню можно ремонтировать и зимой.
0: «Баня, говоришь?» «Баня, Константин Платонович, дело нудное. Вон и баба у меня глухая вся, как чурка, а баню любит. Готова каждый день париться».
1: Не допытываясь, какая связь между глухотой и пристрастием к бане, я предложил самые выгодные условия для работы. Но Смолин не торопился точить топоры. Сперва он вынудил меня сесть за стол, поскольку самовар уже булькал у шестка, словно разгулявшийся весенний тетерев.
0: «Двери, двери беги закрой!» — вдруг засуетился Алеша. «Да поплотней!»
1: Не знаю еще, в чем дело, я поневоле сделал движение к дверям.
0: «А то убежит», — одобрительно заключил Алеша.
1: «Кто?»
0: «Да самовар-то!»
1: Я слегка покраснел, приходилось привыкать к деревенскому юмору. Кипяток в самоваре, готовый хлынуть через край, то есть убежать, тут же успокоился. Настасья сняла трубу и остановила тягу. А Алеша как бы случайно достал из-под лавки облегченную на 1/3 чекушку. Делать было нечего. После краткого колебания я как-то забыл первый пункт своих отпускных правил, снял полушубок и повесил его у дверей на гвоздик. Мы выпили в чаю, иными словами, горячий пунш, который с непривычки кидает человека в приятный пот, а после потихоньку поворачивает вселенную другой, удивительно доброй и перспективной стороной. Уже через полчаса Алеша не очень сильно уговаривал меня не уходить, но я не слушал, ощущая в ногах какой-то восторг, торопился в сельповскую лавку. Везде белели первородно чистые снега. Топились в деревнях дневные печки, и золотые дымы не растворялись в воздухе, а жили как бы отдельно от него, исчезая потом бесследно. Рябы после вчерашнего снегопада, леса виднелись ясно и близко. Везде была густая, светлая тишина. Пока я ходил в лавку, Настасья убралась судачить к соседям, а Алеша принес в алюминиевом блюдечке крохотных с голубым отливом соленых рыжиков. После обоюдного потчевания выпили снова.
0: Логика сразу стала другая, и я ныром, словно в летний омут после жаркого дня, незаметно ушел в бездну Алешиных разговоров.
1: На второй день я просыпаюсь от яркого, бьющего прямо в глаза солнышка. Вылезаю из-под одеяла и удивляюсь. Только легкий туман в голове да несильная жажда остались от вчерашнего. Иду вниз и вместо зарядки раскалываю с полдюжины крепких еловых чурок. Они разваливались от двух ударов, если топор попадал прямо в середину. Морозные поленья звенели, как звенел за двором Насты ядреный свежий утренник. Было приятно влепить топор в середину чурки, вскинуть через плечо и, крякнув сильно резко, опустить обух на толстую плаху. Чурка от собственной тяжести покорно разваливалась, ее половинки разлетались в стороны с коротким звенящим стоном. С десяток поленьев я принес в дом, открыл печную задвижку, вьюшки и заслонку. Нащипал лучины и на пирожной лопате сунул в чело печи первое поперечное полено. Зажег лучину и на лопате положил ее на полено. Склал на лучину поленья. Запах огня был чистый, резок. Дым белым потоком, огибая кирпичное устье, пошел в трубу, и я долго смотрел на этот поток. В окна лилось зимнее, однако очень яркое солнце. Печь уже трещала. Я взял две бодьи и скользкий отшлифованный водонос, пошел за водой. Высоко натоптанная тропка звенела под валенками фарфоровым звоном. Снег на солнце был до того ярок и светел, что глаза непроизвольно щурились, а в тени от домов четко ощущалась глубинная снежная синева. Под горой на речке я долго колотил водоносом. За ночь прорубь затянула прозрачным и, видимо, очень толстым стеклом. Я ходил на соседнюю Алешину прорубь, взял там обледенелый топор и проделал канавку по окружности проруби. Прозрачный ледяной круг было жалко толкать под лед. Но течение уже утянуло его. Я слушал, как он уплывал, стукаясь, исчезая в речной темноте, а здесь, на дне проруби, виднелись ясные, крохотные, увеличенные водой песчинки. Вихляющая тяжесть в ведрах делала устойчивее и тверже шаг в гору. Эта тяжесть прижимала меня к тропке. Чтобы погасить раскачивание ведер, я изредка менял длину шагов. Дышалось легко, глубоко, я не слышал своего сердца. Дома налил воды в самовар, набрал в железный совок румяных, уже успевших нагореть углей, и опустил их внутрь самовара. Самовар зашумел почти тотчас же. Когда я поставил его на столешницу, от него веяло знойным духом золы. Вода домовито булькала в медном чреве. Пар бил из дырки султаном. Я раскрыл банку консервированной говядины, банку сгущенки, заварил чай и нарезал хлеб. С минуту глядел на еду. Ощущая первобытную, какую-то ни от чего не зависящую основательность мяса и хлеба, налил стакан янтарно-бурого чая. У меня был тот аппетит, когда вкус еды ощущают даже десны и зубы. Насыщаясь, я все время чувствовал силу плечевых мышц, чувствовал потребность двигаться и делать что-то тяжелое. А солнце било в окно, в доме и на улице было удивительно спокойно и тихо, и этот покой оттенялся добрым, умиротворенно ворчливым шумом затухающего самовара. Рых! Я ни с того ни с сего выскочил из-за стола, присел и, давая волю своей радости, прыгнул, стараясь хлопнуть ладонями по потолку. Засмеялся, потому что понял вдруг выражение «телячий восторг». Прыгнул еще, и посуда зазвенела в шкафу. В таком виде и застал меня Алеша. Прозвучали фрагменты повести «Плотницкие рассказы» Василия Ивановича Белова.

Радиокнига.ком. Наш сайт в интернете. Программы, интервью и многое другое. Обновляемый подкастинг. Заходите и слушайте без регистрации и ограничений. Радиокнига.ком.

0: Давно прочитанные письма.
1: Отто фон Бисмарк. Железный канцлер Германской империи. Человек, объединивший Германию. В 1847 году женился на фрейлине Иоганне фон Путкамер. Романтические эффектные ухаживания пришлись по вкусу как невесте, так и ее родителям. Иоганна помогла Отто вернуться в лоно церкви после душевного кризиса. 2 года до свадьбы Бисмарк шел по головам к карьерным вершинам и писал нежные письма. Анжела Ме. Благополучно приехал сюда, все обследовал и, к моему огорчению, убедился, что приехал слишком рано. Лед на Эльбе еще крепок и все в порядке. Пользуюсь свободным получасом в скверной гостинице, чтобы написать тебе на скверной бумаге хоть несколько слов. Как только сойдет вода, что, впрочем, еще отнюдь не начиналось, полечу снова на север на поиски цветка пустыни, по выражению моего двоюродного брата. Как только приеду в Шенгаузен, напишу тебе подробнее, а пока лишь немногие знаки жизни и любви. Лошади бьют копытами землю, ржут и поднимаются на дыбы у дверей. Сегодня у меня еще много дел. Твой с головы до пят, поцелуев писать нельзя. Будь здорова, Бисмарк. Иоганна стала настоящей поддержкой и опорой. Она полностью посвятила себя мужу. Стояла незримой тенью за плечом Бисмарка и помогала в сложные моменты принимать решения. И после 40 лет брака железный канцлер продолжал обращаться к ней в письмах «любимая».
0: Читаем книгу. Иван Бунин. Святитель.
2: 200 лет тому назад, в некий зимний день, святитель, имевший пребывание в некоем древнем монастыре, чувствовал себя особенно слабым и умиленным. Вечером в его покое перед многочисленными и прекрасными образами горели лампады, а тепло из ростовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют. И святитель, сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик. Неслышно вошел и тихо поклонился служка. «Милый брат, позови мне певчих. Бог простит мне, недостойному, что я тревожу их в неурочный час». И вскоре покой святителя наполнился молодыми чернорисцами, которые вошли в одних шерстяных чулках, разулись прежде, чем войти. И святитель сказал в ответ на их земное метание: «Милые братья, хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу пречистого Рождества Господа нашего Иисуса Христа, красоты нашей неизреченной». И они стали в полголоса петь те песнопения, что святитель созидал в своей ранней молодости. И он слушал, часто плача, и закрывал глаза рукой. Когда же получили они отпуск и, поклоняясь, стали выходить один за другим, святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую неспешную беседу. Он рассказал ему всю свою жизнь. Он говорил о своем детстве, отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых, сладчайших молитвенных восторгах. Прощаясь же с ним вблизи полуночи, поцеловал его с лихорадочно сияющим взором и поклонился ему в ноги. И это была последняя земная ночь святителя. На рассвете обрели его почившим. С двоерогим жезлом в руке стоял он на коленях перед божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный. Так и пишется он на одном древнем образе, и был этот образ самым заветным у одного святого, нам почти современного, простого тамбовского мужика, и, молясь перед ним, так обращался он к великому и славному святителю. «Митюшка, милый, только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души».
0: Иван Бунин, «Святитель». Рассказ читал Алексей Петренко. Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Как известно, читатель почитывает, а писатель подписывает. Ежедневно на «Радио «Книга» рубрика «Вы нам писали». Читает автор.

0: Герои и персонажи. Тиль Уллиншпигель. Главный герой романа-поэмы Шарля де Костера «Легенда об Уллиншпигеле и ламе Гудзаке», об их доблестных, забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях. Роман вышел в свет в 1867 году, но успеха не имел, как, впрочем, и остальные произведения автора. И только во время Первой мировой войны бельгийцы осознали, каким национальным богатством владеют. Объявили давно умершего в нищете от туберкулеза Шарля де Костера основоположником бельгийской литературы, а Тиля, его возлюбленную Нелли и друга Ламме национальными героями. Если верить народным преданиям, Тиль – историческое лицо. Родился в 1300 году в немецком городе Брауншвейге, прожил 50 лет и умер от чумы. Был толковым мастеровым, любителем вкусно поесть и повеселиться, и выставить на посмешище дураков, подлецов и жадин. Эдакий фламандский Ходжа Насреддин. Прозвище Тиля Уллиншпигель обычно переводится как «зеркало совы». Но есть еще одна версия, гораздо более народная. От верхненемецкого «улен» – «мыть» и «шпигель», что означает не только «зеркало», но и то место, что пониже спины. Рассказывали, что характер у Тиля был таким живым и ярким, что когда он умер, его похоронили стоя, так как гроб не хотел ложиться в землю. Вот только где он точно похоронен, неясно. У Тиля две реальные могилы. Одна недалеко от Любека в Германии, а вторая в местечке Дамме во Фландрии. На обеих надпись «Уле эн шпигель» – «Сова» и «Зеркало». Шарль де Костер собрал все народные сказки и анекдоты об Уллиншпигеле и перенес действие из 14 в 16 век, эпоху борьбы Нидерландов за независимость. Так родился образ, ставший символом Бельгии, нестареющим и бессмертным. Тиль Уллиншпигель – солдат, крестьянин и ремесленник, шут при дворе короля и художник в ландграфском дворце. Насмешливый и веселый там, где нет ничего, кроме слез и страданий. Бесстрашный борец с глупостью и несправедливостью, всегда готовый прийти на помощь и высмеять зло.
1: Читаем книгу. Константин Циолковский. «На луне».
2: Я проснулся и, лежа еще в постели, раздумывал о только что виденном мною сне. Пора вставать. Потягиваюсь, приподнимаюсь. Как легко. Легко сидеть, легко стоять. Что это? Я чувствую, что стою особенно легко, словно погруженный по шею в воду. Ноги едва касаются пола. Но где же вода? Не вижу. Махаю руками. Не испытываю никакого сопротивления. Странно. Однако надо же одеться. Передвигаю стулья, отворяю шкафы, достаю платье, поднимаю разные вещи и... ничего не понимаю. Разве увеличились мои силы? Почему все стало так воздушно? Почему я поднимаю такие предметы, которые прежде и сдвинуть не мог? Откуда мощь в руках и ногах? Или, может быть... какая-нибудь сила тянет меня и все предметы вверх и облегчают тем мою работу? Но в таком случае, как же она тащит сильно? Еще немного, и мне кажется, я увлечен буду к потолку. Отчего это я не хожу, а прыгаю? Что-то тянет меня в сторону, противоположную тяжести, напрягает мускулы, заставляет делать скачок. Прыгаю сильнее и с порядочной высоты озираю комнаты. Ай! Ушиб голову о потолок! Комнаты высокие, я не ожидал столкновения. Больше не буду таким неосторожным. Крик, однако, разбудил моего друга. Я вижу, как он заворочился и спустя немного вскочил с постели. Не стану описывать его изумление, подобного моему. Мне доставляло большое удовольствие смотреть на вытаращенные глаза, смешные позы и неестественную живость движений моего друга. Меня забавляли его странные восклицания, очень похожие на мои. Дав истощиться запас удивления моего приятеля-физика, я обратился к нему с просьбой разрешить мне вопрос. Что такое случилось? Увеличились ли наши силы или уменьшилась тяжесть? И то, и другое предположение были одинаково изумительны, но у нас уже зародилось желание постигнуть причины. Мой друг, привыкший к анализу, скоро разобрался в массе явлений, ошеломивших и запутавших мой ум. «По силомеру или пружинным весам, — сказал он, — мы можем измерить нашу мускульную силу и узнать, увеличилась ли она или нет. Вот я упираюсь ногами в стену и тяну за нижний крюк силомера. Видишь? 5 пудов. Моя сила не увеличилась. Ты можешь проделать то же и также убедиться, что ты не стал богатырем вроде Ильи Муромца». «Мудрено с тобой согласиться», — возразил я. «Факты противоречат. Объясни, каким образом я поднимаю край этого книжного шкафа, в котором не менее 50 пудов? Сначала я вообразил себе, что он пуст, но, отворив его, увидел, что ни одной книги не пропало. Объясни, кстати, и прыжок на 5-аршинную высоту».
3: «Ты поднимаешь большие грузы, прыгаешь высоко и чувствуешь себя легко не от того, что у тебя силы стало больше, это предположение уже опровергнуто силомером, а от того, что тяжесть уменьшилась, в чем можешь убедиться посредством тех же пружинных весов. Мы даже узнаем, во сколько именно раз она уменьшилась. Точно такое же тяготение существует и на поверхности Луны, что там происходит от малого ее объема и малой плотности ее вещества».
2: «Уж не на Луне ли мы?» — захохотал я. «Если и на Луне, — смеялся физик, впадая в шутливый тон, — то беда в этом невелика, так как такое чудо, оно возможно, может повториться в обратном порядке, то есть мы опять возвратимся во своясь». «Постой, довольно каламбурить. Подумай лучше о том, что теперь, вероятно, весь мир взволнован переменами. Что-то стало с нашими друзьями? Не было ли и других переворотов?»
3: Я открыл уже рот и отдернул занавеску. Они все были опущены на ночь от лунного света, мешавшего нам спать. О, ужас! Небо было чернее самых черных чернил. Где же город? Где люди? Это какая-то дикая, невообразимая, ярко освещенная солнцем местность. Не перенеслись ли мы в самом деле на какую-нибудь пустынную планету? Если мы не упали в обморок, то единственно благодаря малой тяжести, препятствовавшие излишнему приливу крови к сердцу. Окна были по-прежнему занавешены, того, что нас поражало, не было перед глазами. Обыкновенный же вид комнаты и находившихся в ней хорошо знакомых предметов еще более нас успокоил. Прижавшись к некоторой еще робостью друг к другу, мы сначала приподняли только край занавески, потом решились выйти из дому для наблюдения траурного неба и окрестностей. Несмотря на то, что мысли наши поглощены были предстоящей прогулкой, мы еще кое-что замечали. Так, когда мы шли по обширным и высоким комнатам, нам приходилось действовать своими грубыми мускулами крайне осторожно. В противном случае подошва скользила по полу бесполезно, что, однако, не угрожало падением, как это было бы на мокром снегу или на земном льду. Тело при этом значительно подпрыгивало, движение шагом, как это медленно.
2: Скоро мы бросили все эти церемонии, пригодные для земли, и смешные здесь. Двигаться выучились вскачь. Спускаться и подниматься стали через 10 и более ступеней, как самые отчаянные шкалеры. Одним словом, сила обстоятельств заставила нас превратиться в скачущих животных, вроде кузнечиков или лягушек. Итак, побегав по дому, мы выпрыгнули наружу и побежали вскачь по направлению к одной из ближайших гор. Солнце было ослепительно и казалось синеватым. Закрыв глаза руками от солнца и блиставших отраженным светом окрестностей, можно было видеть звезды и планеты, также большей частью синеватые. Ни те, ни другие не мерцали, что делало их похожими на вбитый в черный свод гвозди с серебряными головками. Не видно ни растений, ни животных. Пустыни с черным однообразным сводом и синим солнцем-мертвецом. Ни озера, ни реки, и ни капли воды. Нет ветра, который шелестит травой и качает на земле вершинами деревьев. Не слышно стрекотания кузнечиков.
3: Незаметно ни птиц, ни разноцветных бабочек. Одни горы и горы. Страшные высокие горы, вершины которых, однако, не блестят от снега. Нигде ни одной снежинки. Вон долины, равнины, плоскогорья. Сколько там навалено камней. Черные и белые, большие и малые, но все острые, блестящие, незакругленные, несмягченные волной, которой никогда здесь и не было, которая не играла ими с веселым шумом, не трудилась над ними. А вот место совсем гладкое, хоть и волнистое. Не видно ни одного камешка, только черные трещины расползаются во все стороны, как змеи. Твердая почва, каменная. Нет мягкого чернозема, нет ни песка, ни глины. Мрачная картина. Даже горы обнажены, бесстыдно раздеты, так как мы не видим на них легкой вуали, прозрачной синеватой дымки, которая накидывает на земные горы и отдаленные предметы воздух. Строгие, поразительно отчетливые ландшафты. А тени! О, какие темные! И какие резкие переходы от мрака к свету! Нет тех мягких переливов, к которым мы так привыкли и которые может дать только атмосфера. Даже Сахара и та показалась бы раем в сравнении с тем, что мы видели тут. Надо было думать о возвращении. Почва была холодна и дышала холодом, так что ноги зябли, но солнце припекало. В общем, чувствовалось неприятное ощущение холода. Это было похоже на то, когда озябший человек греется перед пылающим камином и не может согреться, так как в комнате чересчур холодно. По его коже пробегают приятные струи тепла, не могущие превозмочь озноб. На обратном пути мы согревались, перепрыгивая с легкостью серн через двухсаженные каменные груды. Вот мы и дома. В комнате чувствуешь себя хорошо. Температура равномернее. Это располагало нас приступить к новым опытам и обсуждению всеми нами увиденного и замеченного. Ясное дело, что мы находимся на какой-то другой планете. На этой планете нет воздуха, нет и никакой другой атмосферы. Если бы был газ, то мерцали бы звезды. Если бы был воздух, небо было бы синим и была бы дымка на отдаленных горах. Но каким образом мы дышим и слышим друг друга? Этого мы не понимали. Из множества явлений можно было видеть отсутствие воздуха и какого бы то ни было газа. Не на Луне ли мы?
1: Константин Циолковский. На Луне. Фрагмент читал Михаил Полицеймака.

Радио «Книга». Слушай, чтобы читать. Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радио «Книга» о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио «Книга».»

0: Закладка на интересной странице.
1: Банановая республика. Явным признаком писательского мастерства многие считают умение создавать крылатые фразы. Если это так, то американский новеллист Уильям Портер, известный всему миру как О. Генри, проверку прошел блестяще. Ведь именно он придумал выражение «банановая республика». Правда, далось оно писателю совсем непросто. Еще до того, как он взял себе псевдоним и получил литературное признание, Портер был обычным банковским служащим. Однажды его обвинили в растрате и хотели привлечь к суду. Но Уильям бежал из страны и некоторое время скрывался от правосудия в Гондурасе, а потом в Южной Америке. В итоге в тюрьму его все же посадили. Но скитания не прошли даром. Будущий прозаик многое узнал о жизни и устройстве латиноамериканских государств и использовал свои наблюдения для написания сатирической повести «Короли и капуста». В ней О. Генри с присущим ему остроумием поведал о порядках и нравах вымышленной страны Анчурия, живущей за счет экспорта своих фруктов в США. Народ ее беден, власть коррумпирована, а бывший президент пытался убежать из республики с казенными деньгами и молодой американской певичкой, но был пойман оппозиционерами и предпочел застрелиться, лишь бы не расставаться с награбленным. Единственной силой, решающей судьбу банановой республики, становится корыстолюбивая пароходная компания «Везувий», в которой современники О. Генри без труда узнали американскую United Fruit Company. Образы, созданные писателем, оказались настолько яркими, что вскоре банановыми республиками стали называть все бедные страны, отдавшие власть над своими ресурсами в руки крупных транснациональных корпораций.
0: Читаем книгу.
2: Уильям Фолкнер. Расселена.
3: «Вперед!» — резко говорит капитан. Отряд идет вперед. Солдаты на ходу тихо, с любопытством смотрят на череп. Они шагают между другими беловатыми кругляшами, которыми усажена земля вокруг. «И все в одном положении, вы замечаете, сэр?» — говорит субалтерн, словоохотливо и бодро. «Все макушкой кверху. Странно, как-то их хоронили. Сидя. И совсем не глубоко». «Да», — говорит капитан. Раненый бредит, не умолкая. Те двое, которые тащат раненого, останавливаются, но остальные продолжают идти за офицерами и проходят мимо носильщиков и раненого. «Чего останавливаться?» — говорит один из носильщиков. «Его и так можно напоить». Они подхватывают раненого и тащат вперед. Один из них тем временем пытается прижать горлышко манерки ему ко рту. Манерка постукивает о зубы, вода льется на рубашку. Капитан оглядывается. «В чем дело?» — говорит он резко. Солдаты сбиваются в кучу. Глаза у них широко открыты, серьезны. Он обводит взглядом тихие напряженные лица. «Что там, сержант?» «Нервы сдают», — говорит субалтерн. Он смотрит на выветренные обрывы, на белые кругляши, тихо торчащие из земли. «И у меня тоже», — говорит он. Он смеется. Неуверенный смешок замирает. «Давайте выберемся отсюда, сэр», — говорит он. «Туда, где солнце». «Солнце и здесь есть», — говорит капитан. «Разомкнись, ребята. Не толпитесь. Мы скоро отсюда выберемся. Отыщем дорогу, обогнем зону огня и найдем своих». Он поворачивается и идет дальше. Отряд снова приходит в движение. Вдруг все они как один останавливаются и замирают, глядя друг на друга. Земля вновь шевелится под ногами. Кто-то вскрикивает, пронзительно, как женщина или лошадь. Земля под ними вздрагивает в третий раз. Офицеры стремительно оборачиваются и видят за падающим солдатом зияющую дыру, с кромки которой еще осыпается сухая пыль, и тут же край обламывается под вторым солдатом. Под ними всеми сабельной раной разверзается трещина. Земля под их ногами уходит вниз, дыбится обломками бледного шоколада, обрамляя черный провал, из которого бесшумным взрывом врывается знакомый запах. Запах разлагающейся плоти. Они пытаются удержаться, перескакивая с одного бугра на другой в полном безмолвии. Никто из них не издал ни звука после этого первого вопля. Бугры дыбятся и скользят, и вот уже все дно ущелья медленно устремляется вниз и швыряет их в темноту. Торжественный рокот поднимается к солнцу вместе с волной тления и легкой пылью, которая висит и колышется в слабом ветерке над черным провалом. Капитан чувствует, что он летит вместе с отвесной, скользящей стеной земли, среди шорохов ужаса и тщетной борьбы в чернильном мраке. Кто-то другой кричит, крик обрывается. Он слышит голос раненого, который тонко повторяет в рвущихся недрах тления: «Я не мертвый! Я не мертвый!» И внезапно умолкает, словно к его рту прижали ладонь. Движущийся обрыв, вместе с которым летит вниз капитан, теперь становится пологим и отбрасывает его, целого и невредимого, на жесткую землю. И он лежит на спине, а по его лицу к воздуху и свету проносится вихрь смерти и разложения. Он задевает нечто, и оно почти бесплотно обрушивается на него с приглушенным стуком, словно разваливаясь на куски. Затем он начинает различать свет, зубчатые края обрушившегося свода высоко над головой, и к нему нагибается сержант с карманным фонариком в руке. «Маккай?» — говорит капитан. Вместо ответа сержант наводит луч фонарика на свое лицо. «Где мистер Маккай?» — говорит капитан. «Погиб, сэр», — говорит сержант хриплым голосом. Капитан приподнимается и садится. «Сколько в живых?» 14, сэр», — шепчет сержант. 14. Нет, 12. Надо быстрее копать». Он поднимается на ноги. Слабый свет холодно падает на громоздящийся холм обвала, на 13 касок и на белую повязку раненого, притулившегося у стены. «Где мы?» Вместо ответа сержант поворачивает фонарик. Луч скользит горизонтально во мрак, по стене, в туннель, в зияющую черноту, по стенам, отсвечивающим бледными гранями мела. В туннеле сидят и стоят, прислонясь к стенам, скелеты в темных куртках и широких шароварах зуавов. Рядом их заржавленные винтовки. Капитан узнает в них сенегальских стрелков, участников майских сражений 1915 года. По-видимому, они были захвачены врасплох и удушены газом в меловых пещерах, где укрывались. Он берет у сержанта фонарик. «Надо проверить, не остался ли кто-нибудь еще», — говорит он. «Приготовить лопатки!» Он ведет лучом по обрыву, уходящему во тьму, в сумрак, а затем в слабый намек на дневной свет над головой. В сопровождении сержанта капитан карабкается по осыпающемуся склону. Земля под ними вздыхает и ползет вниз. Раненый снова начинает взывать: «Я не мертвый! Я не мертвый!» И постепенно его голос переходит в высокий, непрерывный визг. Кто-то прижимает ладонь к его рту. Голос глохнет, превращается в нарастающий смех, снова переходит в визг и снова обрывается под ладонью. Капитан и сержант взбираются наверх, пока это не становится слишком опасным, все время прощупывая землю. А земля оползает под ними с долгими глухими вздохами. Внизу сбились в кучу солдаты. Их смутно белеющие лица терпеливо запрокинуты к свету. Капитан водит лучом фонарика по склону. Ничего. Ни руки, ни кончика пальцев. Пыль постепенно оседает. «Надо двигаться», — говорит капитан. «Слушаю, сэр», — говорит сержант. Пещера в обоих направлениях теряется в бездонном непроницаемом мраке, где сидят, прислонившись к стенам, тихие скелеты, а рядом — их винтовки. «Оползень отбросил нас вперед», — говорит капитан. «Да, сэр», — шепчет сержант. «Отвечайте громче», — говорит капитан. «Это же просто пещера. Раз люди сюда вошли, значит, мы сможем выйти». «Да, сэр», — шепчет сержант. «Если нас бросило вперед, значит, вход вон там». «Да, сэр», — шепчет сержант. Капитан светит фонариком перед собой. Солдаты встают и тихо сбиваются в кучу позади него. Среди них и раненый. Он постанывает. Пещера тянется и тянется, разворачивая из темноты поблескивающие стены. Сидящие фигуры тихо ухмыляются в скользящем пятне света. Воздух становится душным, и они трусят мелкой рысцой, задыхаются. Потом воздух свежеет, и луч фонаря взбегает по земляному откосу, замыкающему проход. Солдаты останавливаются и сбиваются в кучу. Капитан взбирается по склону. Он выключает фонарик и медленно ползет на четвереньках по гребню пещеры, туда, где гребень смыкается со сводом. Капитан втягивает воздух носом. Снова вспыхивает фонарик. «Двое с лопатками сюда!» — говорит капитан. Два солдата взбираются к нему. Он показывает на щели, с которой легкой, непрерывной струйкой сочится воздух. Они принимаются копать, неистово отшвыривая землю за спину. Затем их сменяют еще двое. Затем щель превращается в туннель, и работать сразу могут уже четверо. Воздух становится все более свежим. Они неистово вкапываются в землю, поскуливая, как собаки. Раненый, то ли услышав их, то ли заразившись общим волнением, снова начинает смеяться, бессмысленно и пронзительно. Лопатка того, кто впереди, пробивается наружу. Свет обливает его, как поток воды. Он бешено копает. Они видят, как силуэт его виляющих ягодиц вдруг исчезает, и внутрь врывается солнечный свет. Остальные солдаты бросают раненого и одним клубком кидаются вверх по склону к отверстию. Они отталкивают друг друга и рычат. Сержант прыгает за ними и лопаткой отгоняет их, ругаясь хриплым шепотом. «Пропустите их, сержант», — говорит капитан. Сержант опускает лопатку. Он отодвигается и смотрит, как солдаты, толкаясь, лезут в туннель. Потом он спускается, и они вместе с капитаном помогают раненому подняться по склону. У входа в туннель раненый начинает упираться. «Я не мертвый! Я не мертвый!» — взывает он, вырываясь. Он продолжает взывать и упираться, но они уговорами и силой заставляют его влезть в туннель, где он сразу успокаивается и быстро лезет наружу. «Идите, сержант», — говорит капитан. «После вас, сэр», — шепчет сержант. «Ну-ка, идите», — говорит капитан. Сержант ныряет в туннель. Капитан следует за ним. Он выбирается на наружный склон оползня, завалившего пещеру. Внизу на коленях 14 солдат. Стоя на четвереньках, капитан глубоко дышит, и воздух хрипит у него в горле. «Скоро лето», — думает он, вбирая воздух в легкие быстрее, чем успевает освободить их для нового вдоха. «Скоро лето, и дни будут длинными». У подножья оползня стоят на коленях 14 солдат. Тот, что в середине, держит в руке Библию и монотонно читает нараспев. Его заглушает бред раненого. Бессмысленный, ровный и непрерывный.
2: Уильям Фолкнер. «Расселена». Фрагмент читал Илья Бледный.
0: Радио «Книга». Слушай, чтобы читать.

книги делают нас добрее. Слушайте рассказы о животных. Ежедневно на «Радиокнига».

0: Хронология. Книги на фоне истории.
1: В 1972 году впервые в истории американский президент посетил СССР. Никсон и Брежнев подписали в Москве договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Эту фразу, написанную Михаилом Жванецким, в этом году можно приложить.

0: В США появилась в продаже первая в мире компьютерная игра Pong, а тамошний президент выучил имя гимнастки Ольги Корбут и название города Гродно, откуда она приехала на Олимпиаду. На этом месте нормальное и отличное заканчивается, и начинается трагическое. Мюнхен, 72. Это теракт, захват и гибель заложников. Но горстки террористов не позволили сломать олимпийские принципы. Через день после операции в аэропорту Фюрстенфельдбрюк игры продолжились. На телеэкраны в тот год вышло несколько заметных фильмов. «Большая перемена», «Следствие ведут знатоки», «Тени исчезают в полдень». Недаром именно в 1972 году Владимир Высоцкий написал песню «Жертва телевидения», где есть строчки «Он не окно, я в окно и не плюну. Мне будто дверь в целый мир прорубили». В том же году Высоцкий озвучил обращение тамбовских колхозников к деятелям науки и техники. Товарищи ученых и доцентов с кандидатами звали на картошку. Златоустый блатарь метко заклеймил явление времени. Ньютонные ненаглядные покорно ехали по разнарядке райкома поднимать сельское хозяйство. В 1972 году Иосиф Бродский был вынужден покинуть СССР. В письме на имя Брежнева он пророчески написал: «Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются. Во плоти или на бумаге». Оказался прав. На бумаге, но вернулся. В предисловии к роману «Таис Афинская», законченному в 1972 году, Иван Ефремов объяснил, что причиной создания книги стал интерес к изображаемой в нем эпохе. Была, вероятно, и личная причина, ведь роману о судьбе афинской гетеры Таис, возлюбленной Александра Македонского, предпослано посвящение «Т и Е. Теперь и всегда». Книгу, основанную на реальных исторических событиях 4 века до нашей эры, автор дополнил вымышленными событиями и героями и посвятил жене Таисии Иосифовне. В 1972 году польская писательница, мастер иронических детективов Иоанна Хмелевская, выпустила свою четвертую и, как оказалось, самую успешную книгу «Что сказал покойник». И вот что он перед смертью сказал. «Все сложено 148 от 7, 1202 от Б, как Бернард, вход закрыт взрывом, 2,5 метра от центра. Связь – торговец рыбой Диего, Па-Дри». Чтобы разгадать этот шифр, героине приходится пережить массу опасных приключений.
1: Хронология. Читаем книгу. Аркадий Аверченко. Пылесос.
2: Все мы страдаем от дураков. Если бы вам когда-нибудь предложили на выбор, с кем вы желаете иметь дело, с дураком или мошенником, смело выбирайте мошенника. Против мошенника у вас есть собственная сообразительность, ум и такт, есть законы, которые вас защитят, есть ваша хитрость, которую вы можете обратить против его хитрости. В конце концов, это честная, достойная борьба. Но что может вас защитить против дурака? Никогда в предыдущую минуту вы не знаете, что он выкинет в последующую. Упадет ли он вам с крыши на голову, бросится ли под ноги, укусит ли вас или заключит в объятия, кто проникнет в тайны темной дурацкой психики? Мошенник – математика, повинующаяся известным законам. Дурак – лотерея, которая никаким законам и системам не повинуется. Самый типичный дурак – это тот человек из детской хрестоматии, который зарезал курицу, несущую ему золотые яйца. Все проиграли от этой комбинации – и курица, и ее владелец, и государство, на котором, конечно, отражается благосостояние ничтожнейшего из его подданных. А вдруг

0: Думайтесь, так ли бы поступил с курицей мошенник? Да он бы ее на руках носил и пылинки бы не дал на нее сесть, кормил бы отборным зерном. Мошенник прекрасно знает, что зерно неотборное пополам с разной дрянью втрое дешевле. Осмелился ли бы он подсунуть своей курице такое зерно? Нет. Он бы, может быть, подсунул торговцу зерном фальшивый двугривенный или обсчитал бы его, но обидеть свою курицу на это не способен самый отъявленный мошенник. Почти всякий из нас, читатели, курица, несущая кому-нибудь золотые яйца. И потому всякий из нас рискует быть зарезанным рукой дурака. Поэтому долой дураков! Видели вы когда-нибудь, как магнит, сунутый в кучу самых разнородных мелочей, вытягивает из всего этого только железные опилки? Как он чисто, ловко и аккуратно это делает? Всунули вы чистенький, гладкий, полированный стержень, момент, и вытаскивается из кучи густо облипший опилками и железной пылью, потерявший форму комок. И еще, видели ли вы, как работает так называемый пылесос? Прекрасное, волшебное зрелище! Как будто одаренный человеческим умом и энергией нащупывает хобот аппарата залежи пыли. Глядишь, только прикоснулся к ним, и уже сверкает белизной грязное загаженное место. Ни одной пылинки не оставит жадный хобот. Все втянет аппарат своими могучими легкими. И ни чахотки не знает он, ни даже простого кашля. Однажды, когда я, сидя на диване, наблюдал из другой комнаты работу чудесного аппарата, ко мне пришел знакомый и сказал: «А я вчера очень заинтриговал Елену Сергеевну». «Каким образом?» «Да сказал, что видел вас в аквариуме с одной блондинкой. Она долго допытывалась. Да я не дурак, ведь помучил ее, однако не сказал. Очень было весело».
1: «Кто же вас просил говорить об этом?»
0: «Никто. Я просто заинтриговать хотел. Она чуть не плакала, а я-то не дурак, слава богу, не выдал вас».
1: Пылесос свистел и шумел, ощупывая хоботом своим пыльный карниз.
0: Я глядел на его работу и думал, отчего никто не выдумает такой пылесос для дураков. Хорошо бы сразу высосать всех дураков из нашего города, втянуть их куда-нибудь всех до последней крошечки. Жизнь сразу бы посветлела, воздух очистился и дышать сделалось бы легче. Эта мысль, придумать пылесос для дураков, гвоздем засела во мне, и я часто к ней возвращался. «Что я с ними буду делать? Ты подумай», — плакался как-то, сидя у меня, один из моих друзей, получивший недавно наследство. «На что они мне эти проклятые 510? Место сырое, топкое, лесу нет, только песок и камень. Вода за 20 верст, дорог нет, ближайший город за 200 верст».
1: Я потер рукой голову. «Вот что. Садись за стол и пиши объявление в газеты». Он сел.
0: «Ну?»
1: «Пиши. В сырой холодной местности, лишенной питьевой воды, продаются участки для постройки на них домов и усадеб. Полное отсутствие леса, почва, песок и глина, ближайший город за 200 верст. Полное бездорожье, отсутствие медицинской помощи, лихорадочная, малярийная местность. Квадратная сажень земли стоит 50 копеек, при больших покупках дороже. Лиц, желающих приобрести землю и поселиться в этом месте, просят обращаться туда-то. Контора по продаже земли в поселке Карут».
0: «Господи Иисусе!» — ахнул мой друг. «Кто же может откликнуться на это предложение? Разве только круглый дурак?»
1: «Ну даже! Подумай, какая прелесть! Это будет единственное место, где дураки соберутся в этакую плотную компактную массу. Твоя земля — это пылесос, который сразу вытянет всех дураков из нашей округи. То-то хорошо дышать будет. Да ведь они там помирать шибко будут, жалко. Дураков-то? Да пусть мрут на здоровье, боже ты мой. Ну так я хоть припишу, что летом там очень прохладно. Ни за что, пиши так. Холодная бесснежная зима, жаркое душное лето, полное отсутствие растительности. Есть?
0: Есть.
1: Да только уж и не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого.
0: Вышло.
1: В контору по продаже земель в поселке Корут посыпались письменные запросы, спрашивали, действительно ли нет лесу поблизости, а если нет, то я прошу записать на мое имя 4/10 посырее, потому что у меня часто пересыхает горло, и вообще в лесу мало ли что может быть. Один господин писал, если публикация говорит правду в параграфе о песчаной каменистой почве, то я покупаю 10/10, мне песок и камень нужны для постройки дома. Сообщите также, как понимать выражение «лихорадочная местность». Не в смысле ли это лихорадочной деятельности в этой местности?
0: Дама писала. Меня очень соблазняет отсутствие медицинской помощи. Действительно, эти доктора так дерут за визиты, а пользы не на грош. Хорошо также, что нет воды, от нее страшно толстеешь. Я пью лимонный сок и остаюсь с почтением Василиса Чиркина. Через 2 месяца половина участков в поселке Корут была распродана. Пылесос работал вовсю.
2: Аркадий Аверченко. Пылесос. Рассказ читал Владимир Самойлов.

Слушайте. Слушайте. Радио «Приключенческая книга». Радио «Детективная книга». Радио «Фантастика». Радиокнига о любви. Ежедневно на одной волне. В эфире «Радио Книга».

0: Такие старые слова.
1: Карнавал. Слышим мы и представляем себе что-то такое яркое, веселое. Для кого-то карнавал – это венецианские маски, для кого-то красотки-мулатки из Рио-де-Жанейро, такое чудо в перьях. Ну и, конечно, музыка, смех, веселье. Лингвисты считают, что слово «карнавал» пришло в русский язык в эпоху Петра I. Не иначе, как через прорубленное им окно в Европу. Или через форточку в этом окне. Шло оно из средневековой латыни и итальянского через французский. А в буквальном переводе слова это значит «прощай мясо» от «карне» – «мясо» и «вале» – формулы прощания, означающие буквально «будь здоров». Это самое «вале» знакомо всем по Евгению Онегину, который, по словам Пушкина, мог потолковать о ювенале, в конце письма поставить «вале».
0: Такие старые слова.
1: Карнавалы проходили в Италии, Франции, Германии в конце зимы, перед началом Великого Поста. То есть карнавал – это буквально соответствие нашей масленицы, которая существовала на Руси задолго до того, как к нам пришло европейское слово «карнавал». Один европейский путешественник, посетивший Русь во времена Ивана Грозного, так писал о масленице. «Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется. Карнавал тем только отличается от масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная, пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства. А в Москве самые стражи упиваются вином и вместе с народом своевольствуют». То есть слово «карнавал» интересное. Но гулять мы и раньше умели.
0: Такие старые слова. Читаем книгу.
2: Рафаэлло Джованьолли. «Спартак».
3: За 4 дня до ноябрьских ид, 10 ноября 675 года Римской эры, в правление консулов Публия Сервилия Вотия Изаврийского и Апия Клавдия Пульхра Рим с самого восхода солнца кишел народом со всех концов города, направлявшимся к Большому цирку. Из узких извилистых переулков плебейских кварталов Эсквилина и Субурри толпами валили люди всякого сословия и рассыпались по главным улицам Таберноле, Фигуле и другим, которые вели к цирку. Горожане, рабочие, пролетарии, вольноотпущенники, престарелые, покрытые рубцами гладиаторы, бедные изувеченные ветераны победоносных легионов, покорителей Азии, Африки и кимвров, женщины из простонародья, фигляры, скоморохи, плясуны и целые стаи скачущих детей — все это текло к цирку бесконечным потоком. На всех лицах было написано беззаботное веселье. У всех глаза блестели ожиданием и любопытством, показывавшими, что толпа собирается на какое-то интересное, даровое зрелище. Этот бесконечный поток людей наполнял улицы великого города таким шумным ропотом и жужжанием, какого не произвели бы тысячи пчелиных раев. Веселость, написанную на лицах квиритов, не омрачал даже меланхолический вид неба, сулившего скорее дождливый, чем солнечный день. С окрестных холмов подувал свежий утренний ветерок, многие из горожан кутались в плащи с капюшонами, иные были в шапках и беретах, и все, видимо, надели свои лучшие платья. Цирк, построенный Тарквинием Старшим после покорения Апиолы в 138 году Римской эры и значительно расширенный и украшенный Тарквинием Гордым, стал называться Большим с 533 года, после того, как цензор Фламиний соорудил другой цирк, названный его именем. В то время, когда начинается наш рассказ, большой цирк, расположенный в Мурцийской долине между Авентинским и Палатинским холмами, еще не был таким обширным и роскошным, каким он сделался при Юлии Цезаре и Октавии Августе, но уже и в ту пору это было грандиозное здание внушительных размеров. Цирк имел 2180 футов длины, 998 ширины и мог вмещать более 120 тысяч зрителей. Западная сторона цирка, имевшего скорее овальную, чем круглую форму, представляла прямую линию, а восточная замыкалась полукругом. На прямой линии высился Аппидум, здание из 30 арок, посреди которых находился один из двух главных входов цирка, называвшийся парадными воротами, так как в них входили на арену перед началом игрищ процессии с изображениями богов. Под остальными арками находились карцеры, помещения для колесниц и лошадей, когда арена служила ристалищем, и для гладиаторов и диких зверей, когда предстояли смертоносные бои, самые заманчивые зрелища для римского народа. С одной стороны парадных ворот были расположены амфитеатром места для зрителей, пересекаемые лестницами, которые спускались с наружной стороны ко входам в цирк. Ступени амфитеатра завершались портиком под арками с местами для дам. Против парадных ворот находились триумфальные ворота, служившие для победителей, а поблизости парадных ворот отворилась погребальная дверь, через которую вытаскивались с арены с помощью длинных крючьев окровавленные и обезображенные тела мертвых или умирающих гладиаторов. Над арками на платформе были устроены места для консулов, судей, сенаторов и весталок. Посреди арены, между двумя главными воротами, тянулась низкая стена, определявшая протяжение ристалища. На обоих концах ее стояли группы небольших колонн, а на самой середине стены высился обелиск солнца, окруженный колоннами и статуями. Места для зрителей были защищены изнутри высоким парапетом, опоясанным каналом с водою и железным решетчатым палисадом, из предосторожности против нападения разъяренных зверей, свирепствовавших на арене. В этом огромном здании, достойном народа, победоносные орлы которого уже облетели весь мир, весь день толпился народ, и не одни плебеи, а также воины, патриции, матроны, словом, все, кто искал интересных и приятных развлечений. Что же предстояло в описываемый нами день? На какое зрелище сбегались смотреть эти толпы народа? Луций Корнелий Сулла Счастливый, властитель Италии, гроза Рима, желая, должно быть, развлечься от мучившей его уже 2 года неизлечимой болезни, велел объявить за несколько недель перед тем, что римскому народу будут даваться 3 дня сряду банкеты и увеселительные зрелища.
2: Рафаэлло Джованьолли. «Спартак». Фрагмент читал Иван Литвинов.
0: Радиокнига. Слушай, чтобы читать.

Только на радиокнига. Слушайте «19 век». Забытые писатели России. Возрожденные имена. Программы об авторах и чтение их произведений. Ежедневно в эфире «Радиокнига».

0: Путеводитель. Место действия.
1: Лувр знает каждый. Это знаменитый музей в центре Парижа, а когда-то Королевский дворец. История Лувра удивительна тем, что строился он 800 лет, и каждый новый владелец добавлял что-то свое. Началось все в XII веке, когда король Филипп Август уходил в крестовый поход. Он справедливо опасался, что пока его не будет, на его столицу и корону вполне могут найтись охотники, а потому построил на берегу Сены крепость, чтобы защитить свой город. Следующий устроитель был Франциск I. Он привез во Францию Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини и других знаменитых итальянцев. Именно он положил начало художественной коллекции Лувра. Король купил у Леонардо самую знаменитую картину «Джоконду». А на месте мрачной крепости во времена Франциска вырос новый дворец в стиле Ренессанс. Достраивали и украшали Лувр почти все французские короли. Даже Людовик XIV, который не любил Париж вообще и Лувр в частности. В детстве ему пришлось бежать отсюда во время волнений в столице. С тех пор он не слишком доверял парижанам. Король построил себе новую резиденцию – Версаль, а Лувр подумывал и вовсе снести. Впрочем, Людовик прежде всего хотел утвердить свое величие, поэтому сносить дворец передумал. Лувр при нем стал еще больше и величественнее. При Наполеоне дворец стал музеем. Для него император реквизировал произведения искусства у побежденных стран. Многие, впрочем, потом пришлось вернуть. Последний штрих в строительство Лувра внес Франсуа Миттеран. Уже в 80-е годы 20 века во дворе музея появилась знаменитая стеклянная пирамида. Она стала новым входом в Лувр. Старый уже не справлялся с наплывом туристов. Многие парижане были против пирамиды, а тогдашний директор Лувра в знак протеста даже подал в отставку. Тем не менее, сегодня пирамида стала одним из символов Парижа и даже вошла в современную литературу. Правда, Дэн Браун наврал. Не верьте ему. В пирамиде не 666 стекол, а 673.
0: Читаем книгу. Константин Паустовский. Сказочник.
2: Мне было всего 7 лет, когда я познакомился с писателем Христианом Андерсеном. Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до наступления 20-го столетия. Веселый датский сказочник встретил меня на пороге нового века. Он долго рассматривал меня, прищурив один глаз и посмеиваясь, потом достал из кармана белоснежный душистый платок, встряхнул им, и из платка вдруг выпала большая белая роза. Сразу же вся комната наполнилась ее серебряным светом и непонятным медленным звоном. Оказалось, что это звенят лепестки розы, ударившись о кирпичный пол подвала, где жила тогда наша семья. Случай с Андерсеном был тем явлением, которое старомодные писатели называли «сном наяву». Просто это мне, должно быть, привиделось. В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье украшали